0: считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
1: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
2: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Если пилоты, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
1: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
4: Подробности.
5: Но есть важное ограничение. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
3: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
6: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
7: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
6: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших, в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
7: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
6: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да, ядром будут системообразующие банки.
7: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
6: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
7: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
6: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
7: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
6: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но вряд ли они будут сильно напряжные для населения.
3: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УЖ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
8: Я просто напомню, что 16 лет это мотоцикл. Права на мотоцикл штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные, это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должно быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников, не всех сразу.
3: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
9: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: Студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов за аналогичный период 2025 года. Снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда, на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарные песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин. Дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства, а цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
13: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
14: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
13: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
15: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
13: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
12: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
5: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
16: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
5: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
17: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечения абонентов, им интересна такая группа, там, не знаю, 50 человек. Идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
5: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
18: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
5: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Ксмачева, Бизнес ФМ.
12: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
19: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле, я ее жду в широком применении.
20: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
19: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
20: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
19: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
20: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
19: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
20: Есть ли на Западе аналоги?
19: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфической иммунотерапии, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались, и я думаю, что их просто нет.
12: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
4: Продолжительность жизни.
5: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
0: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Канье Уэст заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге в августе. Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитое женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки и может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес FM». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт. автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей, из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки АТАКМС, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы Холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
21: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
2: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
6: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то симбокс, и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
2: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
2: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: Проект Антифрод 3.0 также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получила 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
22: Закон дает судье огромную вилку от условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошиной, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
23: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
22: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок, а может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
21: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
3: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
8: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
3: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и Роза» Татьяна Мельникова.
9: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. Я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
3: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
10: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
21: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для E-моделей Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камеры Jet с искусственным интеллектом за $500. Причиной – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом и работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций и рубль закрыли, и сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около 104 долларов за баррель, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
11: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, и пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми, прежде всего Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи. Он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты. Это может привести уже к ослаблению российской валюты.
12: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
13: Я полагаю, что текущее достаточно резкое укрепление носит условно эмоционально-спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более или менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
14: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
13: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 2027, 2028, 2029 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что что ждать инвесторам в 2027 году.
21: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке. Но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
15: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке»? Фильмах, на которые деньги выделяет государство. Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строится вокруг системы коррупции в ОФСИН, или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерском средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
16: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
15: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 2019 года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
17: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню,

0: нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами – то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы состроек попадают в лаборатории с закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Около 80% граждан, которых планируют отправить на срочную службу осенью, уже призваны. Об этом сообщил начальник главного организационного мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. В этом году впервые действует круглогодичный призыв. Медицинское освидетельствование и психологический отбор можно проходить в течение всего года. Всего в этом году планируется направить войска 261 тысячу человек, из них 120 тысяч в октябре-декабре. Отправка призывников начнется 10 октября. В Курской области задержали представителя Минобороны, отвечавшего за приемку оборонительных сооружений в регионе и соседних приграничных областях. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По предварительным данным, задержанный подписывал акты приемки. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Хинштейн заявил, что расследование дела о хищении бюджетных средств при строительстве фортификации продолжается. Новые правила регулируют работу крупных цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Площадки должны проверять продавцов и документы на товар, а также обеспечить покупателям возможность связаться с поставщиком при возврате некачественной продукции. Кроме того, маркетплейсы не смогут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Об изменениях условий работы, ухудшающих положение продавца, площадка должна предупреждать минимум за 45 дней. Закон распространяется на платформы, которые соответствуют установленным критериям по числу пользователей, партнеров или годовому обороту.

0: Москве с 1 октября начали включать отопление, подача тепла займет несколько дней. В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, затем в жилых домах, офисах, торговых и промышленных зданиях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании Fly Dubai ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. Бизнес FM собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
3: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Боинг подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
4: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор, и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случаи из ряда вон выходящие, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
3: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2019 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
5: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там ты один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кадре нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Ну, вот пилоты, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
3: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
1: Подробности.
6: Но есть важные ограничения. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
2: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
7: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
8: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
7: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
8: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
7: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да. Ядром будут системообразующие банки.
8: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
7: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотреть, как это работает.
8: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
7: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка, владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
8: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
7: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но вряд ли они будут сильно напряжные для населения.
2: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УШ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет. Комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
9: Я просто напомню, что 16 лет — это мотоцикл. Права на мотоцикл — штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные — это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. На данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников, не всех сразу.
2: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1974 году в Риме был похищен 16-летний внук американского нефтяного магната Джона Пола Гетти. Киднепперы потребовали выкуп в 17 миллионов долларов. Дед поначалу отказался платить из-за подозрений в вымогательстве со стороны самого внука. Но, получив посылку с отрезанным ухом подростка, согласился, поступив при этом довольно хитро. 2 миллиона долларов он выплатил напрямую похитителям, а оставшиеся 15 передал в долг своему сыну, то есть отцу похищенного, с тем, чтобы после разрешения кризиса наследники оказались должны ему большую часть выкупа. Джона Пола Гетти III освободили живым. Позже 9 похитителей были задержаны, из них в тюрьму попали только 2. Остальных мафиози оправдали из-за недостатка доказательств.
10: Кошелек или жизнь?
1: Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов. За аналогичный период 2025 года снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей, уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда, на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодовочная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин. Дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения, это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
12: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы, Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
13: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
12: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
14: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений, и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
12: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
6: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
15: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
6: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
16: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересна твоя группа, там, не знаю, 50 человек. Идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
6: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
17: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обелится.
6: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес FM. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
18: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна, и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне как аллергологу кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении.
19: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
18: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
19: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
18: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
19: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
18: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
19: Есть ли на Западе аналоги?
18: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. Я думаю, что их просто нет.
2: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
10: Дело вкуса с Катей Калиной.
20: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа кранч – это гранол из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампа и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков, миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат» – это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, ресторатором из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С тремя закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, ушуры, сагудай из сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор – суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французским бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов.
0: Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным после стабилизации рынка. Устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Канье Уэст заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге в августе. Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. А как пишет Нью-Йорк Таймс, судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитое женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки и может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным Коммерсанта, Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес ФМ». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей, или из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки АТАКМС, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
3: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
5: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошенничество. Обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
3: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
3: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Проект Антифрод 3.0 также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
7: Закон дает судье огромную вилку от условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошину, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
19: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
7: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок, а может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
2: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
8: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
9: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
8: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела. Привыкли пользоваться клавиатурой 109, ошибки исправляет компьютер. Про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
8: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
1: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
2: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
10: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
12: Амутнинск, Кировская область, 20 тысяч жителей. В 1773 году в Приурале на реке Амутной началось строительство железоделательного завода русского промышленника Ивана Осокина. Рабочий поселок поначалу назывался в честь основателя, но прижилось наименование по реке. Город с 1921 года.
10: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
11: Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
6: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камера Jet с искусственным интеллектом за $500. Причиной – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом мы работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций и рубль закрыли, и сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около 104 долларов за баррель, говорит инвестор-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии. Пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету. И многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми. Прежде всего, Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне сравнении с индексом Росбиржи, он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты, и это может привести уже к ослаблению российской валюты.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
14: Я полагаю, что текущее достаточно резкое укрепление носит условно-эмоционально-спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более или менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
15: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
14: Хотелось бы думать, что это первый вариант. Но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые проектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 27, 28, 29 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
2: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке. Но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
16: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке»? Фильмах, на которые деньги выделяет государство. Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строится вокруг системы коррупции «Вовсин», или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерских средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
17: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
16: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 19-го года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
0: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хороший фильм.
18: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
0: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
16: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот

0: Деньги. Его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабукко спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34 года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабукко вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Как художники работают в дуэте? Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
2: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает с другим, переделывает. То есть это такой бесконечный-бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
1: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
2: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя за тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же. Работает художник. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли его эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это и происходило, вот об этом эта выставка.
1: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Около 80% граждан, которых планируют отправить на срочную службу осенью, уже призваны. Об этом сообщил начальник главного организационного мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. В этом году впервые действует круглогодичный призыв. Медицинское освидетельствование и психологический отбор можно проходить в течение всего года. Всего в этом году планируется направить войска 261 тысячу человек, из них 120 тысяч в октябре-декабре. Отправка призывников начнется 10 октября. В Курской области задержали представителя Минобороны, отвечавшего за приемку оборонительных сооружений в регионе и соседних приграничных областях. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По предварительным данным, задержанный подписывал акты приемки. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Хинштейн заявил, что расследование дела о хищении бюджетных средств при строительстве фортификации продолжается. Новые правила регулируют работу крупных цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Площадки должны проверять продавцов и документы на товар, а также обеспечить покупателям возможность связаться с поставщиком при возврате некачественной продукции. Кроме того, маркетплейсы не смогут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Об изменениях условий работы, ухудшающих положение продавца, площадка должна предупреждать минимум за 45 дней. Закон распространяется на платформы, которые соответствуют установленным критериям по числу пользователей, партнеров или годовому обороту. В Москве с 1 октября начали включать отопление. Подача тепла займет несколько дней. В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, затем в жилых домах, офисах, торговых и промышленных зданиях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании Fly Dubai ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. Бизнес FM собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет

0: о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности. Как их оценивают эксперты рынка? Все подробности в эфире «Бизнес-ФМ». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
1: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Боинг подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
2: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор, и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
1: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
3: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилотов и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается, да, чтобы там, если один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кадре нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Ну, вот пилоты, допустим, друг друга убьют, не останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
1: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
4: Подробности.
5: Но есть важное ограничение. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
0: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
6: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
7: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
6: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди этим будут ей пользоваться.
7: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
6: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да. Ядром будут системообразующие банки.
7: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
6: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
7: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
6: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
7: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
6: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но это они будут сильно напряжные для населения.
0: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УЖ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет. Комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
8: Я просто напомню, что 16 лет — это мотоцикл. Права на мотоцикл — штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные — это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому, да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. На данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников. Не всех сразу.
0: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов. За аналогичный период 2025 года снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей, уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин, дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
10: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
11: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
10: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
12: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений, и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
10: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
5: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
13: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
5: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
14: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3, там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов. Им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
5: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
15: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
5: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Ксмачева, Бизнес FM.
0: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес FM. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
16: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении.
17: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
16: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
17: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
16: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
17: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
16: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
17: Есть ли на Западе аналоги?
16: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфической иммунотерапии, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
0: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
4: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с 2 двигателями. Оба турбированные бензиновые. 1,5-литровый, 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и 2-литровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с москвичом Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами, намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
4: Тест-драйв на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%.
19: 0,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Kanye West заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге. В августе Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитой женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки? И может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес ФМ». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
20: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград на назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей, или из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки АТАКМС, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
2: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
21: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошенничество. Обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
2: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, просто постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
2: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
3: Закон дает судье огромную вилку от условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошину, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
17: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
3: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок. А может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
0: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
22: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
23: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната, он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
22: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и Роза» Татьяна Мельникова.
6: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. Я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают, и речь оскуднела, привыкли пользоваться клавиатурой 109, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
22: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
7: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
0: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
4: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширит местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камера Jet с искусственным интеллектом за $500. Причина – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций и рубль закрыли, и сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около $104 за баррель, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
8: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, и пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми, прежде всего Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи, он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты. Это может привести уже к ослаблению российской валюты.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
10: Я полагаю, что в текущее достаточно резкое укрепление носит условно-эмоционально-спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, и какое-то крупное движение на валютном рынке могло бы привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более-менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
11: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
10: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 27, 28, 29 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
0: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке. Но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
12: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке» – фильмах, на которые деньги выделяет государство? Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строится вокруг системы коррупции «Вовсин», или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерских средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
13: По большому счету, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
12: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 19-го года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
14: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хороший фильм.
15: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
14: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
12: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер аутсорса на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал

0: Интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хоф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и выбила канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Около 80% граждан, которых планируют отправить на срочную службу осенью, уже призваны. Об этом сообщил начальник главного организационного мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. В этом году впервые действует круглогодичный призыв. Медицинское освидетельствование и психологический отбор можно проходить в течение всего года. Всего в этом году планируется направить войска 261 тысячу человек, из них 120 тысяч в октябре-декабре. Отправка призывников начнется 10 октября. В Курской области задержали представителя Минобороны, отвечавшего за приемку оборонительных сооружений в регионе и соседних приграничных областях. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По предварительным данным, задержанный подписывал акты приемки. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Хинштейн заявил, что расследование дела о хищении бюджетных средств при строительстве фортификации продолжается. Новые правила регулируют работу крупных цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Площадки должны проверять продавцов и документы на товар, а также обеспечить покупателям возможность связаться с поставщиком при возврате некачественной продукции. Кроме того, маркетплейсы не смогут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Об изменениях условий работы, ухудшающих положение продавца, площадка должна предупреждать минимум за 45 дней. Закон распространяется на платформы, которые соответствуют установленным критериям по числу пользователей, партнеров или годовому обороту. В Москве с 1 октября начали включать отопление. Подача тепла займет несколько дней. В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, затем в жилых домах, офисах, торговых и промышленных зданиях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании Fly Dubai ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. Бизнес FM собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире Бизнес FM. Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же

0: произошло на борту. Евгений Перельчук продолжит.
1: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
2: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случаи из ряда вон выходящие, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
1: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
3: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилотов и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Чтобы там один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Ну, вот пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
1: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
4: Подробности.
5: Но есть важные ограничения. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
0: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
6: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
7: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
6: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
7: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
6: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да. Ядром будут системообразующие банки.
7: Почему вот такие низкие лимиты здесь? 25 тысяч за раз.
6: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
7: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
6: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
7: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
6: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но вряд ли они будут сильно напряженные для населения.
0: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УЖ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
8: Я просто напомню, что 16 лет — это мотоцикл. Права на мотоцикл — штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные — это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. На данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников, не всех сразу.
0: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. О тайном обществе иллюминатов впервые упоминается в европейских исторических хрониках конца 15 века. Название происходит от латинского «illuminatus», то есть «озаренный», «просвещенный». Изначально эта философско-религиозная группа проповедовала вдохновленное высшими силами внутреннее просветление. В разные времена иллюминатов обвиняли и в организации Великой Французской революции, и в стремлении уничтожить христианство, и в попытках перевернуть существующий миропорядок. Есть теория, что иллюминаты – это потомки древней расы, которая проникла на нашу планету несколько тысячелетий назад. По этой концепции именно иллюминаты теперь правят миром, сами предпочитая оставаться в тени. К ним относят представители богатейших семей планеты, в том числе и британскую королевскую династию. Согласно теории, цель иллюминатов проста – подготовить Землю к тому, чтобы стать колонией более развитых цивилизаций. Теории заговора на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов. За аналогичный период 2025 года снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей, уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодовочная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин, дистопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
10: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы, Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
11: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
10: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
12: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
10: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
5: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
13: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
5: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
14: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов. Им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
5: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
15: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обелится.
5: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
16: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна, и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле, я ее жду в широком применении.
17: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
16: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
17: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
16: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
17: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
16: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
17: Есть ли на Западе аналоги?
16: Везде сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
0: На Наталья Попова, врач-аллерголог, иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами – то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы состроек попадают в лаборатории закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Kanye West заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге. В августе Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. Как пишет Нью-Йорк Таймс, судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитое женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки? И может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес ФМ». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
19: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся 3-сторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки АТАКМС, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы Холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистский пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
20: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
21: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошенничество. Обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
20: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
20: Антифрод 3.0 планирует внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
23: Закон дает судье огромную вилку. От условного срока
1: до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошиной, то она частично признала вину. Потягин не признал. Непризнание вины — это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
17: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
1: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок. А может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
0: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
2: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
3: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как и совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
2: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают, и речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
2: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
24: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
0: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камеры Jet с искусственным интеллектом за $500. Причина – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рынок акций и рубль закрыли, и сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около $104 за баррель, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, и пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми, прежде всего Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи. Он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики практически в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты. Это может привести уже к ослаблению российской валюты.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
7: Я полагаю, что текущее достаточно резкое укрепление носит условно-эмоционально-спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, и какое-то крупное движение на валютном рынке могло бы привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более-менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
8: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
7: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 27, 28, 29 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
0: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке. Но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
10: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке» – фильмах, на которые деньги выделяет государство? Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строится вокруг системы коррупции «Вовсин», или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерских средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
11: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
10: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 19 года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов экспертов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
12: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать не часто, но хорошие фильмы.
13: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
12: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
10: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер аутсорса на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги. Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – «тяжелая монета». В результате сжатия этого словосочетания получилось «grossus толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце 12 века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов XIX века

0: Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 6 часов 58 минут в студии Олеся Потапова. В рамках осенней кампании в российскую армию призовут около 120 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба Евгений Бурдинский. По его словам, отправка призывников к месту прохождения военной службы начнется с 10 октября. В отдельных районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Кроме того, отправка граждан, проживающих в сельской местности, непосредственно занят на посевных и уборочных работах, начнется 15 октября. Шахта Распадская на Кузбассе приостановила работу после пожара. Сейчас в шахте осуществляется контроль газовой атмосферы, сообщили в ГУ МЧС. Возгорание в демонтажной камере произошло минувшей ночью. Пожар был потушен собственными силами. Всех работников вывели на поверхность, никто не пострадал. Пожар на площади почти 4000 квадратных метров локализован на производстве во Владимирской области. По данным МЧС, возгорание произошло на производстве пластика в городе Петушки. Причина выясняется, о пострадавших информации не поступало. В Подмосковье с начала года поступило около 20 обращений от жителей по поводу следов жизнедеятельности медведей рядом с населенными пунктами. Об этом сообщили в Министерстве экологии региона. В основном речь идет об отметках медведей на земле, деревьях. Иногда молодые животные появлялись возле автомобильных дорог. В министерстве отметили, что часть обнаруженных следов жители принимали за медвежьи. На самом деле их могут оставлять крупные собаки или другие животные. По данным Минэкологии, численность медведей в Подмосковье может достигать 70-80 особей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Проект бюджета России на ближайшие 3 года правительство внесло в Госдуму дефицит. На следующий год 5,5 триллионов рублей, расходы почти 49. Рост экономики прогнозируется в 1,4%, что обращает на себя внимание в новом бюджете. Как его оценивают эксперты? Рейс «Fly Dubai». Израиль заподозрил второго пилота в намерении направить борт на небоскреб. По сценарию 11 сентября пишет об этом «Телеграф». А Дональд Трамп со ссылкой на Нетаньяху заявляет, что лайнер спас израильский сантехник, насмотревшийся передач об авиакатастрофах, но говорился, что не знает, правда ли это. Пополнение карты наличными через банкоматы любых банков стало доступно с сегодняшнего дня без комиссии. Касается это банков, которые подключены к системе быстрых платежей. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие 3 года. За основу взят базовый прогноз. Он предполагает, что в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году рост ускорится до 2,4%. В следующем году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит 5,5 триллионов. В 2028-2029 годах дефицит сохранится на уровне около 5 триллионов рублей. В проекте госбюджета заложена базовая цена отсечения для нефти «Юрлс» на уровне в $50 за баррель. При этом прогнозируемая рыночная стоимость марки «Брент» на следующий год оценивается Минэком на уровне в $73. А сейчас «Брент» стоит, прямо сейчас посмотрим, $97 за баррель. Здесь потери больше процентов. Комментирует доктор экономических наук, завкафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России Дмитрий Риховский.
3: На самом деле в проекте бюджета все достаточно сбалансировано. Даже дефицит тот, который есть, я не считаю то, что он критичный. Мы смотрим стоимость нефти, исходя из которой он формирован, смотрим стоимость нефти сейчас. Я считаю, что резервы...

0: достаточно, и, безусловно, все обязательства, которые приняли на себя, будут выполнены. Интересные расходы в размере 10 триллионов, которые на поддержку деторождения, государство расставляет приоритеты. Бюджет, с одной стороны, полностью социально направлен, то есть все необходимые социальные функции он выполняет. С другой стороны, у нас бюджет направлен на экономику роста, то есть мы видим, что 2 с лишним триллиона рублей направляется на технологическое развитие, там на нацпроект «Станки», то есть это заслуживает внимания, такие большие расходы. Мы также видим то, что касается регионов. Помимо прямой помощи, у нас еще предусмотрено достаточное количество дотаций и субвенций, в том числе на развитие инфраструктуры, на индексацию зарплат бюджетникам. То есть в целом бюджет сделан достаточно консервативно и исключает какие-либо риски.
1: Это был Дмитрий Ореховский, финансовый университет при правительстве России. Дефицит федерального бюджета России предполагается покрывать преимущественно за счет государственных заимствований и использования резервов. На данный момент фонд нацблагосостояния превышает 13 триллионов рублей или около 160 миллиардов долларов. Международные резервы порядка 770 миллиардов рублей. А также проект бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Итак, самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии. После того, как оба пилота выбыли из строя, они госпитализированы, ведется следствие. Fly Dubai приостановила полеты в Израиль. Для пассажиров был организован вывозной рейс, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту, продолжит Евгений Прильчук.
2: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
3: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику, за 40 лет авиации, я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор, и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров, делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
2: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2019 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
4: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается, да, чтобы там ты один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут в туалет выходить. Оба пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
2: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Дональд Трамп заявил, что самолет Fly Dubai спас израильский сантехник. Он сказал, я процитирую, «Я говорил с Биби», как называют премьера Нетаньяху. Похоже, второй пилот был или террористом, или сумасшедшим. Он ударил пилота ножом, но израильский сантехник, который никогда не летал на самолете, вытащил этого парня из кресла, отбросил назад, схватил штурвал, поднял его и выровнял самолет непосредственно перед крушением. Это рассказал президент США и позже подтвердил сам Нетаньяху в интервью Fox News. Он заявил, что израильтянин, который помог предотвратить теракт на борту Fly Dubai, действительно работает сантехником. Права для езды на электросамокатах предлагает вести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности помимо электросамокатов. К ним относятся также сигвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГУСК Дмитрий Асташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга в УШ после этих новостей в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
5: Я просто напомню, что 16 лет – это мотоцикл. Права на мотоцикл – штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все электросамокаты дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные – это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу. Они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничивать эту историю. Поэтому, да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказывается. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории. Надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно.
1: Павел Федоров, автоэксперт. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7. ОГРН 124-770-58-689-1. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТР рынка веб-платежей от 24 августа 2026 года по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru. 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
9: Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
8: Блогеры на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники начали использовать сайт несуществующего департамента цифровой защиты, пишут Вести со ссылкой на киберполицию. На странице пользователям предлагают якобы проверить учетную запись на госуслугах и просят указать номер телефона. Затем появляется сообщение об утечке данных и критической угрозе. После этого человека убеждают позвонить в поддельную техподдержку. Там мошенники представляются сотрудниками государственных ведомств и продолжают действовать уже по обычной схеме обмана. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Нижегородской области планируется скорректировать после проведения замеров в соответствии с рекомендациями российского экологического оператора. В новой редакции годовые нормативы сократят с 9 до 8,2 килограммов для многоквартирных домов на квадратный метр площади и с 268 до 221 килограмма на одного проживающего для индивидуальных домов в Нижнем Новгороде. Напомню, что на основе нормативов рассчитываются тарифы на вывоз отходов, а также потребность в контейнерах, мусоровозах, мощностях сортировки и обработки мусора. Проект постановления областного правительства об утверждении новых нормативов опубликован для общественного обсуждения. Более 15 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю. По данным Роспотребнадзора, это меньше среднемноголетних значений. Среди циркулирующих возбудителей преобладают риновирус, парагрипп, аденовирусы, сезонные коронавирусы. На 30 сентября учебный процесс полностью остановлен в 3 детских садах. Частичные ограничения затронули 12 классов в 11 школах, а также 25 групп в детских садах, сообщил представитель регионального Минздрава Алексей Никонов. Более 800 тысяч рублей выделили на стикеры для нижегородских электробусов. Нижегород Электротранс объявил запрос котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку стикеров и наклеек для электробусов и троллейбусов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 сентября. Максимальная цена контракта почти 830 тысяч рублей. Исполнитель обязан поставить в течение 10 дней после заключения контракта почти 1900 наклеек, 205 табличек и 120 кармашков из прозрачного пластика. Для наклейки вас обслуживает водитель. Министром внутренней политики Нижегородской области назначен Алексей Симонов. Его предшественник Павел Красев был избран депутатом Госдумы. Алексей Симонов с 24 года занимал должность первого замминистра внутренней политики. Ведомственно работает с 2017 года. Ранее трудился в аппарате полпреда ПФУ и аппарате исполкома «Единой России» в Центральном федеральном округе. Также в связи с переходом Красева в Госдуму упразднена должность заместителя председателя правительства Нижегородской области, которую он совмещал с должностью министра. Главными раздражителями на рабочем месте россияне назвали громкие разговоры коллег и некомфортную температуру. На шум пожаловался каждый шестой опрошенный. На духоту и отсутствие приватности около 13-15%. Больше половины сотрудников признались, что из-за дискомфорта им сложнее сосредоточиться, а 44% быстрее устают. При этом почти половина готова задуматься об увольнении, если офис окажется неудобным. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
11: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
10: Прёкский районный суд Нижнего Новгорода обязал местного жителя выплатить более 5 миллионов рублей в пользу ПАО «Россетицентр» и «Приволжье» за безучетное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как установил суд, мужчина самостоятельно подключил майнинговое оборудование к электросетям, протянул кабель от распределительного щита до помещения в жилом доме и изменил конструкцию прибора учета. В результате филиал Нижнего Энерго понес ущерб на 5 миллионов 223,5 тысячи рублей. Корпорация развития Нижегородской области признана победителем торгов по продаже акций Нижегородской ярмарки, которые принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации, говорится в документации лота. Корпорация развития признана единственным участником аукциона. Актив составляет 47 акций или всего 0,02% от их общего количества и уставного капитала ярмарки и продан по цене отсечения за почти 609 тысяч рублей. По данным Spark Interfax, уставной капитал ярмарки оценивается более чем в 1 миллиард рублей и состоит из 211 тысяч обыкновенных без документарных именных акций номинальной стоимостью 5 тысяч рублей каждая. В Нижегородской области продолжат поддерживать предпринимателей, помогая им решать финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. В условиях текущей экономической ситуации для бизнеса особенно важно взвешенное планирование, контроль расходов и внимание к эффективности, а также доступ к надежным финансовым инструментам, отметил начальник кредитного управления ПАО НБД банка Дмитрий Федюнин. Он напомнил, что НБД банк активно сотрудничает с корпорацией малого и среднего предпринимательства и региональными гарантийными организациями, предоставляющими поручительство предпринимателям при недостатке достаточном залоговом обеспечении. Это дает банку дополнительные возможности поддержки малого и среднего бизнеса. Нижегородским предпринимателям доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский.
13: Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался, постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
14: Через век. Главные капиталы России.
11: на Business FM.
14: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
15: В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто джакузи.
14: Имя нарицательное на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знание тоже. 100 тысяч местных долларов штрафа придется заплатить каждому, кто решится провести в Сингапур жвачку. Заживание, хранение и перепродажу бубль-гума штраф поменьше, но все равно ощутим. 1000. Зато город славится самыми чистыми тротуарами в мире. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
16: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. В небе над Тульской областью за ночь сбиты 22 беспилотника. Никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, разрушения зданий и инфраструктуры нет, но опасность атаки дронов в регионе сохраняется. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что пассажиры, раненый капитан рейса Fly Dubai, летевшего из Дубая в Израиль, предотвратили катастрофу, которая могла стать глобальной. Нетаньяху назвал действия пассажиров, которые помогли задержать нападавшего пилота и стабилизировать самолет, огромным мужеством, которое предотвратило повторение событий 11 сентября. Отвечая на вопросы возможной причастности Ирана, Нетаньяху сказал, что пока об этом говорить преждевременно. Нападавший пилот сейчас находится под следствием в Саудовской Аравии. Нападавший ненавидел израильтян, сказал премьер-министр Израиля. В дорожной аварии во Владивостоке пострадали 6 человек, в том числе 2 граждан Китая и пешеход. Как сообщила региональная прокуратура, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся сразу с 5 легковыми машинами. ДТП произошло на улице Шепеткова. Сообщается, что один из участников аварии принял на себя удар грузовика с отказавшими тормозами. Пассажиры автобусов, в которые врезался грузовик, не пострадали. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Напоминание горячим головам в Европе. Так Песков прокомментировал предупреждение НАТО о готовности применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда. Поводы были и не один. О ситуации сегодня комментарий Георгия Буфта. Что принесет антифрод 3.0? Минцифра подготовила 3-й пакет мер по борьбе с мошенниками. Новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС-рассылок в него вошли. Что об этом думают эксперты? Проект российского бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года. Это следует из пояснительной записки. Ставка налогов 20% будет применяться и для золотодобытчиков. Подробнее в нашем эфире. Итак, ядерная риторика как фактор сдерживания в Кремле назвали напоминанием горячим головам в Европе. Последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании, Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны в случае, в том числе, ядерное оружие при попытке блокады Калининграда. Что происходит? Комментарий Георгия Буфта.
3: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном из зданий, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивное учение, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей или из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакция европейцев смешанная. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки атакам с F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
2: Это был комментарий Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты. Организация СМС-рассылок Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
4: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти и до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
5: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужают, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
4: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
4: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас о том, что в России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат «Аллергарда» разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
7: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов. Поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне как аллергологу кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении.
8: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
7: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
8: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
7: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытания вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
8: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
7: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
8: Есть ли на Западе аналоги?
7: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфической иммунотерапии, медленно приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались, и я думаю, что их просто нет.
2: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытание и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года. В русском языке может появиться новый союз «то что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Но мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
0: «Бизнес FM. Мнение».
9: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
10: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната, он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
9: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
11: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, и появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. Я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают, и речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
9: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
12: как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
2: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты сейчас следят за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорит «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция литературной норме не соответствует. И не исключено, что выражение пришлось все-таки под влиянием английского «may I please», «могу я, пожалуйста».
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Reddit отключает RSS-ленты и закрывает публичные API. Причина – массовый сбор данных и злоупотребление со стороны ИИ-ботов. RSS перестанет работать 13 ноября, публичные API – с марта 2027 года. Модераторам советуют перейти на Discord Relay для David до 13 ноября. Разработчикам сторонних приложений нужно зарегистрироваться до 12 января 2027 года, иначе доступ к API отключат. Доступ к Cold Reddit ограничат. Им смогут пользоваться только те, кто заходил туда за последние 90 дней. Reddit зарабатывает на лицензионных сделках с ИИ-разработчиками. Прочие доходы во втором квартале этого года выросли почти на четверть – до 43 миллионов долларов. Компания Open Standard при поддержке Visa, MasterCard, Stripe и еще более 100 компаний выпустил долларовый стейблкоин OUSD. Он запущен в 4 блокчейнах, включая Ethereum и Solana, а Visa, Stripe, BVNK и Coinbase обеспечат начальную ликвидность на миллиард долларов. OUSD предназначен для массовых платежей в обход традиционных систем. Это усиливает конкуренцию с USDT и USDC, хотя пока они доминируют. Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений с сотрудниками, включая ключевой рамочный договор. Это часть программы экономии. Рамочный договор определял базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Всего действовало 13 отдельных соглашений. Они регулировали условия труда, рабочее время и надбавки. Adidas добавила коробку передач в обувь, чтобы изменять жесткость во время бега. Новая технология позволяет переключать подошву между жестким и мягким режимами прямо во время пробежки с помощью часов бегуна. Жесткий режим дает больше отдачи для спринта, а мягкий предназначен для комфортного бега в спокойном темпе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: .48 в Москве. Стоит ли сейчас покупать просевшие длинные ОФЗ? Почему рынок облигаций остается под давлением и есть ли смысл перекладываться из длинных бумаг в короткие? Мнение инвестора, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
15: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
16: По данным Банка России, медианная, ну то есть срединная такая вот оценка инфляции населением на следующие 12 месяцев выросла на 0,5%, то есть до 14,2%. А наблюдаемая инфляция, она подскочила на 0,8% до 15,1%. В принципе, ничего удивительного, учитывая атаки на НПЗ и атаки на склады, угрозу новых санкций, дефицит бюджета. Ну, все это в итоге из-за эскалации конфликта может довольно серьезно давить на инфляцию. При этом рынок труда пока толком не охлаждается. Кредитование, оно вообще постепенно ускоряется. Ну и вишенка на торте. Появились вопросы к независимости Центрального банка на фоне того, что мы хорошо помним, президент дважды в июне и в июле публично высказывал свои ожидания по ставке. Другое дело, что, ну, это было все очень мягко сказано, но, тем не менее, такого раньше никогда не было. Высказывания были, правда, в достаточно мягкой форме, но это все равно сигнал, что независимость Банка России, возможно, уже чуть слабее, чем была раньше. Еще для тех, кто не в курсе, в следующем году истекает последний допустимый по закону срок полномочий Эльвиры Набиуллиной. Если на ее место придет человек, который предпочтет борьбе с инфляцией, поддержку экономики и финансирование растущего бюджетного дефицита, то инфляция, возможно, может и подскочить. Вот и рынок облигаций остается, естественно, под давлением. И причин для быстрой переоценки доходностей пока, к сожалению, не видно. Ведь с учетом выросших проинфляционных факторов есть риск, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку очень и очень медленно. По крайней мере, намного медленнее, чем ожидалось. Поэтому я бы не спешил покупать просевшие длинные ОФЗ до тех пор, пока мы не увидим с вами устойчивого снижения инфляции. Но если вы держите длинные ОФЗ с доходностью около 16,5% и держите их на срок 5-7 или даже больше лет, ну, это другая история. На длинном горизонте с высокой вероятностью эта доходность все-таки окажется повыше, чем будет фактический уровень инфляции. Так что если у вас длинный горизонт инвестирования, и вы сейчас думаете переложиться из длинных ОФЗ в короткие, то это, возможно, успокоит только психологически. А экономического смысла в таком движении я, если честно, не вижу. Но если горизонт короткий, тогда уже логичнее смотреть в сторону бумаг с более высоким купоном.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. С теми, кто в теме, в исследовании Российской академии наук, опубликованном в этом месяце, говорится, что почти половина респондентов, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев этого заболевания, и особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Каков масштаб проблемы на самом деле и что это за болезнь, какие формы она может принимать? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
17: Депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика.
15: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале BFM.ru. Рестораны. Начало. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшим действующим рестораном в мире является Собрино де Бутин, в переводе «племянник Бутина». В начале 17-го столетия в Мадрид приехал французский повар Жан Бутин, чтобы работать на одного из придворных Габсбургов. А в 1725 году его племянник открыл гостиницу на улице Столяров с рестораном на первом этаже. Из-за сложности законодательства того времени еду в заведении готовили исключительно из продуктов, принесенных посетителями. Сейчас ресторан «Собрино де Бутин» занимает все 4 этажа в старинном особняке в самом центре Мадрида. Владельцы здания сохранили его первозданный вид и по сей день готовят блюда по старым рецептам в древяной печи, построенной в начале 18 века. Рестораны. Начало. На Business FM. Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
18: Продолжаем говорить о системе быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет участникам торгов в несколько кликов переводить свои ценные бумаги, свои портфели от одного брокера к другому. С нами по-прежнему Артем Демченко, исполнительный директор по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сбер-инвестиций. И накануне мы говорили о премиальных клиентах. Артем, что вы предлагаете трейдерам?
19: Если говорить о профессиональных игроках рынка и активных трейдерах, у нас тоже есть очень сильные аргументы. Ну, во-первых, мы существенно снизили торговые издержки, которые важны именно этой категории клиентов. Мы полностью отменили комиссии за первичное размещение акций и облигаций, а также при торговле любыми биржевыми фондами. Для активных трейдеров доступно бесплатное гарантийное обеспечение ценными бумагами прямо на брокерском счете. Во-вторых, мы щедро приветствуем тех, кто переводит к нам свои портфели. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого брокерского счета и кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам.
18: Артем, ну тогда поговорим о том, что вы предлагаете новичкам.
19: Ну, про новичков. Ну, смотрите, во-первых, с нами можно инвестировать уже с 14 лет. То есть подростки тоже могут открывать счета и самостоятельно совершать сделки. В Сбере таких клиентов уже почти 300 тысяч. У нас самые выгодные тарифы для начинающих инвесторов по версии Frank RG. Для новичков у нас есть разнообразное обучение по инвестициям в разных форматах. Это множество курсов, подкастов, статей. Инвестировать с нами удобно и понятно. В приложении можно в один клик купить ценные бумаги, найти актуальные инвест-идеи, подборки самых перспективных бумаг. Ну и инвестируя в акции Сбербанка в Сберинвестициях, инвесторы автоматически присоединяются к клубу акционеров уже даже с первой акции, получая привилегии. А дальше механика понятна каждому. Чем больше акций Сбера на вашем счете, тем выше уровень ваших привилегий.
18: А завтра с Артемом Демченко мы подведем итоги и еще раз проговорим, как работает система быстрых переводов.
0: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудил.

0: 8 минут в студии Олеси Потапова. Над Калужской областью ночью сбиты 13 беспилотников. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны уничтожены над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого округов. В небе над Тульской областью за ночь сбиты 22 беспилотника. Пострадавших нет, сообщал ранее глава региона Дмитрий Миляев. В Курской области задержали представителя Минобороны, отвечавшего за прием оборонительных сооружений в регионе и соседних приграничных областях. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. А в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Хинштейн добавил, что расследование связано с хищением бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Курском приграничье. В рамках осенней кампании в российскую армию призовут около 120 тысяч человек, сообщил представитель генштаба Евгений Бурдинский. По его словам, отправка призывников к месту прохождения военной службы начнется с 10 октября. В отдельных районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Кроме того, отправка граждан, проживающих в сельской местности, начнется с 15 октября. Шахта «Распадская» на Кузбассе приостановила работу после пожара. Сейчас в шахте осуществляется контроль газовой атмосферы, сообщили в ГУ МЧС. Возгорание в демонтажной камере произошло минувшей ночью. Пожар был потушен собственными силами. Всех работников вывели на поверхность. Никто не пострадал. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Проект бюджета России на ближайшие 3 года. Правительство внесло в Госдуму дефицит на следующий год. 5,5 триллионов рублей. Расходы почти 49. Рост экономики прогнозируется в 1,4%. Что обращает на себя внимание в новом бюджете и как его оценивают эксперты? Рейс «Fly Dubai» Израиль заподозрил второго пилота в намерении направить борт на небоскреб по сценарию 11 сентября, пишет об этом «Телеграф», а Дональд Трамп заявил, что лайнер спас израильский сантехник, насмотревшийся передач об авиакатастрофах. Позже об этом заявил и Нетаньяху. Собрали все, что известно к этой минуте. Пополнение карты наличными через банкоматы любых банков стало доступно с сегодняшнего дня без комиссии. Касается это банков, подключенных к системе быстрых платежей. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие 3 года. За основу взят базовый прогноз. Он предполагает, что в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году рост ускорится до 2,4%. В следующем году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3, дефицит 5,5 триллионов рублей. В 2028-2029 годах дефицит сохранится на уровне около 5 триллионов. В проекте госбюджета заложена базовая цена отсечения для нефти «Юрлс» на уровне в $50 за баррель. При этом прогнозируемая рыночная стоимость марки «Брент» на следующий год оценивается Минеком на уровне в $73. А сейчас «Брент» стоит, смотрим, около $97 за баррель. Комментирует доктор экономических наук, завкафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Дмитрий Риховский.
3: На самом деле в проекте бюджета все достаточно сбалансировано. Даже дефицит тот, который есть, я не считаю то, что он критичный. Мы смотрим стоимость нефти, исходя из которой он формирован. Смотрим стоимость нефти сейчас. Я считаю, что резервы достаточны и, безусловно, все обязательства, которые приняли на себя, будут выполнены. Интересные расходы в размере 10 триллионов, которые на поддержку деторождения, государство расставляет приоритеты. бюджет, с одной стороны, полностью социально направленный, то есть все необходимые социальные функции он выполняет. С другой стороны, у нас бюджет направлен на экономику роста, то есть мы видим, что 2 с лишним триллиона рублей направляется на технологическое развитие, там на нацпроект «Станки», то есть это заслуживает внимания, такие большие расходы. Мы также видим то, что касается регионов, помимо

0: прямой помощи. У нас еще предусмотрено достаточное количество дотаций и субвенций, в том числе на развитие инфраструктуры, на индексацию зарплат бюджетникам. То есть в целом бюджет сделан достаточно консервативно и исключает какие-либо риски.
1: Дмитрий Ряховский, финансовый университет при правительстве России. Дефицит федерального бюджета предполагается покрывать преимущественно за счет государственных заимствований и использования резервов. На данный момент фонд нацблагосостояния превышает 13 триллионов рублей или около 160 миллиардов долларов. Международные резервы порядка 770 миллиардов долларов. Также проект бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. Полет, едва не ставший трагедией, первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Они госпитализированы, ведется следствие. Fly Dubai приостановил полеты. В Израиль для пассажиров был организован вывозной рейс. Это первый в истории из Саудовской Аравии рейс в Израиль. Что же произошло на борту, продолжит Евгений Приличук.
2: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
3: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику, за 40 лет авиации, я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор, и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
2: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
4: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается, да, чтобы там ты один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут в туалет выходить. Оба пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
2: По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Например, Нетаньяху рассказал в интервью Fox News, что самолет помог спасти израильский сантехник. Это Яниф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой кровавленной футболке. Нетаньяху с ним встретился в аэропорту Бен-Гурион. Мужчина был в той же самой футболке, то есть не успел переодеться даже. «Вы настоящий герой», — сказал премьер. «Ну, мы же нация львов, не так ли?» — ответил Хаюн. Оказывается, он летел на том самолете с женой и с двумя дочерьми. Эта история впечатлила даже американского президента Дональда Трампа. После разговора с BBC, как он, с Биби, простите, как он называет Нетаньяху, пересказал ее журналистам, ну, как всегда, слегка приукрасив.
5: Возможно, это был террорист или сумасшедший. Он ударил пилота ножом, но тот, раненый, догадался открыть дверь, по сути, совершил героический поступок. Эти двери сделаны из цельной стали. Снаружи их не открыть. Ему удалось повернуться, открыть дверь и закричать. И один израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом и вообще редко летал, увидел, что происходит. А он был сильным. Знаете, когда весь день таскаешь трубы, станешь сильным. Он находился в передней части салона, тогда как охрана была в хвосте. Понимаете, там была и охрана, и другие члены экипажа. Но несмотря на перегрузки, он вырвал этого человека из кресла и отбросил назад. Пассажиры схватили этого пилота, а сантехник, никогда прежде не летавший, взялся за штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, предотвратив катастрофу.
1: Но как на самом деле все было, описывает Associated Press, Яниф Хаюн увидел, как открылась дверь кабины пилота, оттуда доносились крики и шум борьбы. В этот момент командир буквально выпал из двери, и второй пилот наносил ему ножевые удары. Лайнер резко пошел вниз, в салоне началась паника, несколько пассажиров бросились к нападавшему. Один из них, Яниф Хаюн, ворвался в кабину, где второй пилот пытался уничтожить приборы, придушил его и вытащил наружу, затем вернулся к штурвалу и потянул его на себя. Самолет начал выравниваться. Когда Янива спросили, как он догадался выровнять самолет, мужчина признался, что смотрел документальный сериал National Geographic о расследовании авиакатастроф. В фильме пилоты действовали со штурвалом именно так, чтобы вывести самолет из пики. Уже потом за штурвал сели пилоты, по счастливой случайности находившиеся на борту среди пассажиров.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
7: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
8: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нашей.дом.рф.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале BFM.ru. Первые в деле.
10: Первым частным зоопарком, который демонстрировал диких животных широкой публике, принято считать зверинец немецкого предпринимателя Карла Хагенбека. Он был открыт для посещения рядом с Гамбургом в 1907 году. Правда, до этого Карл и его животные 20 лет колесили по Европе в качестве разъездного цирка зверей.
9: Первые в деле. На Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона. Маркетплейсы при этом обязаны обеспечить возможность оформить возврат и получить деньги через саму платформу. Изменения вступают в силу вместе с законом о платформенной экономике, который впервые комплексно регулирует работу маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов. Строительство экспо-отеля у Нижегородской ярмарки начнется в конце года, сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов. В настоящее время продолжается разработка документации по проекту. Объект разместится на участке площадью около 7,5 гектаров в границах улиц Советской, Совнаркомовской и Угской набережной. По данным ведомства, проект предусматривает строительство гостиницы высотой до 9 этажей, а также конгресс-центра с залом пленарных заседаний. Застройщиком выступит спецзастройщик «Возрождение». Ранее сообщалось, что проект связан с сетью «Азимут» и правительством Нижегородской области. Гостиница у ярмарки будет работать под брендом «Либра». Банк России придерживается базового сценария развития экономики, который предполагает возвращение к траектории сбалансированного роста и постепенное снижение ключевой ставки, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Согласно прогнозу регулятора, среднее значение ключевой ставки в будущем году составит 10,5-12,5%. По словам Тримасова, все рассматриваемые траектории движения показателя направлены вниз. Смягчение денежно-кредитной политики станет возможным по мере возвращения инфляции к целевому уровню и снижения инфляционных ожиданий. Следственный комитет завершил расследование дела 27-летнего жителя Нижегородской области, обвиняемого в изготовлении фальшивых документов для россиян, претендующих на статус политического беженца за рубежом. По версии следствия, обвиняемый из вознаграждения изготавливал фальшивые протоколы об административных правонарушениях. Поддельные бумаги он отправлял заказчикам почтой. В ходе обысков правоохранители изъяли у обвиняемого более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Среди них фиктивное постановление об административных правонарушениях, медсправки о получении увечий при задержании и другие бумаги, призванные подтвердить факт преследования граждан в России. Обвиняемому грозит наказание вплоть до ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительной работы, либо лишение свободы на тот же срок. В Нижнем Новгороде предложили создать региональный продовольственный хаб. Склад продуктов можно разместить на территории агротехнологического университета. Такую идею озвучил представитель вуза Василий Тютин на встрече замгубернатора Егора Полякова с бизнес-сообществом в торгово-промышленной палате. Тютин предложил подготовить запас продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. По его словам, на территории сельхозакадемии есть 3 огромных эллинга. Один можно отдать под продукцию, второй под воду, третий под бензин. Этот вопрос автор идеи предложил обсудить на круглом столе, посвященном сельскохозяйству. Естественным аспектом проекта «Ученые фронту». На это замгубернатор ответил, что пока не имеет общего представления о мероприятии и попросил представить полный перечень вопросов для обсуждения, пишет Гиперонен. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
15: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
9: Погода.
16: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
9: Валюта.
16: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
13: Прёкский районный суд Нижнего Новгорода обязал местного жителя выплатить более 5 миллионов рублей в пользу ПАО «Россети Центр» и «Приволжье» за безучетное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как установил суд, мужчина самостоятельно подключил майнинговое оборудование к электросетям, протянул кабель от распределительного щита до помещения в жилом доме и изменил конструкцию прибора учета. В результате филиал Нижнего Энерго понес ущерб на 5 миллионов 223,5 тысячи рублей. Корпорация развития Нижегородской области признана победителем торгов по продаже акций Нижегородской ярмарки, которые принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации, говорится в документации лота. Корпорация развития признана единственным участником аукциона. Актив составляет 47 акций или всего 0,02% от их общего количества и уставного капитала ярмарки и продан по цене отсечения за почти 609 тысяч рублей. По данным Spark Interfax, уставной капитал ярмарки оценивается более чем в 1 миллиард рублей и состоит из 211 тысяч обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 5 тысяч рублей каждая. В Нижегородской области продолжат поддерживать предпринимателей, помогая им решать финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. В условиях текущей экономической ситуации для бизнеса особенно важно взвешенное планирование, контроль расходов и внимание к эффективности, а также доступ к надежным финансовым инструментам, отметил начальник кредитного управления ПАО НБД банка Дмитрий Федюнин. Он напомнил, что НБД банк активно сотрудничает с корпорацией малого среднего предпринимательства и региональными гарантийными организациями, предоставляющими поручительство предпринимателям при недостаточном залоговом обеспечении. Это дает банку дополнительные возможности поддержки малого и среднего бизнеса. Нижегородским предпринимателям доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Знай меру. Корчага – древнерусская мера объема жидкости, равная 2 ведрам, то есть почти 25 литрам. В корчаге русичи в 12 веке переименовывали амфоры, в которых греки поставляли на север вино из своих причерноморских колоний. Тогда же эти амфоры и стали использоваться как единицы измерения, в первую очередь объема вина. «Знай меру» на Business FM. Валюты.
18: Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с XI века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
9: Валюты на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
19: родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатре в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатре» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром и заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
11: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
20: Имя нарицательное.
11: Истории привычных названий. На Бизнес ФМ.
21: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын». Отсюда название. Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
20: Имя нарицательное на Business FM.
0: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 8:28, в студии Олеся Потапова. В Абу-Даби из Москвы вылетел первый смарт из самолета Аэрофлота. Следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Полет выполняется на Боинге. Время в пути составит 5:48. Российские военные поразили транспортно-логистический центр в Киеве с цехом по производству безэкипажных катеров, сообщает Минобороны. Также ночью были нанесены удары по дата-центру «Хостинг Уэй», работавшим в интересах ВСУ в Одесской области. Атакован сухогруз в порту Черноморск. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Киеве. В украинской столице была объявлена воздушная тревога. Пожар на площади почти 4000 квадратных метров локализован на производстве во Владимирской области. По данным МЧС, возгорание возникло на производстве пластика в городе Петушки. Причина пожара выясняется, а пострадавших информации не поступало. В Москве обновлен суточный рекорд атмосферного давления. К утру четверга оно выросло до 763,8 миллиметра ртутного столба, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в течение дня слабый рост атмосферного давления продолжится. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Напоминание горячим головам в Европе. Так Песков прокомментировал предупреждение НАТО со стороны российских посольств о готовности применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда. И поводы для этой риторики были. О ситуации сегодня Георгий Буфт. Что принесет антифрод 3.0? Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. В нем новые ограничения по продаже сим-карты, организации смс-рассылок. Об эффективности этих мер мы поговорили с экспертами. Проект российского бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года. Это следует из пояснительной записки. И ставка налогов 20% будет применяться и для золотодобытчиков. Подробнее в эфире Business FM.
0: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
1: Ядерная риторика как фактор сдерживания в Кремле назвали напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, в комментарии Георгия Буфта.
3: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября Литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивное учение, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей, из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакция европейцев смешанная. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки атакам с F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы Холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС-рассылок Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
2: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти и до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в в регионах иногда предпочитают не замечать таких нарушений, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
4: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то симбокс, и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
2: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
2: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Проект Антифрод 3.0 также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас о том, что в России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
22: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов. Поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении.
23: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
22: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
23: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
22: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытания вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
23: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
22: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
23: Есть ли на Западе аналоги?
22: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфической иммунотерапии, медленно приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались, и я думаю, что их просто нет.
1: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытание и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года. В русском языке может появиться новый союз «то что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Но мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
20: «Бизнес FM. Мнение».
24: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
6: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
7: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
8: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают, и речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
7: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
10: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
1: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты сейчас следят за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорит «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция литературной норме не соответствует. И не исключено, что выражение прижилось все-таки под влиянием английского «may I please», «могу я, пожалуйста».
24: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
25: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
26: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
27: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
29: Британские ученые доказали.
30: Высокую опасность алкоголя в сочетании с кофеиновыми энергетиками в очередной раз доказали ученые. Давно известно, что это соединение может критически повысить частоту сердечных сокращений. В новом исследовании речь идет о травматизме. Анализ 13 проведенных исследований показал явную связь между смесью спиртное энергетики и повышенным риском травм. А вот если люди употребляли чистый алкоголь, вероятность травм была ниже. Дело в том, что пьяный человек плохо контролирует свое тело. Энергетики же дают дополнительную энергию, толкают на подвиги, что повышает риск случайных падений, ДТП с участием транспортных средств, драк и вспышек гнева. Человек, который пьет чистый алкоголь, в какой-то момент устает, накатывает сонливость, и он едет домой. Энергетики же маскируют состояние опьянения и дают заряд бодрости, толкая человека на необдуманные поступки.
29: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
31: Компании и корпорации.
32: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
33: Отчеты и планы.
9: Reddit отключает RSS-ленты и закрывает публичные API. Причина – массовый сбор данных и злоупотребление со стороны ИИ-ботов. RSS перестанет работать 13 ноября, публичные API – с марта 2027 года. Модераторам советуют перейти на Discord Relay для David до 13 ноября. Разработчикам сторонних приложений нужно зарегистрироваться до 12 января 2027 года, иначе доступ к API отключат. Доступ к Cold Reddit ограничат. Им смогут пользоваться только те, кто захотел туда за последние 90 дней. Reddit зарабатывает на лицензионных сделках с ИИ-разработчиками. Прочие доходы во втором квартале этого года выросли почти на четверть, до 43 миллионов долларов. Компания Open Standard при поддержке Visa, MasterCard, Stripe и еще более 100 компаний выпустил долларовый стейблкоин OUSD. Он запущен в 4 блокчейнах, включая Ethereum и Solana, а Visa, Stripe, BVNK и Coinbase обеспечат начальную ликвидность на $1 миллиард. OUSD предназначен для массовых платежей в обход традиционных систем. Это усиливает конкуренцию с USDT и USDC, хотя пока они доминируют. Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений с сотрудниками, включая ключевой рамочный договор. Это часть программы экономии. Рамочный договор определял базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Всего действовало 13 отдельных соглашений. Они регулировали условия труда, рабочее время и надбавки. Adidas добавила коробку передач в обувь, чтобы изменять жесткость во время бега. Новая технология позволяет переключать подошву между жесткими и мягкими режимами прямо во время пробежки с помощью часов бегуна. Жесткий режим дает больше отдачи для спринта, а мягкий предназначен для комфортного бега в спокойном темпе. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Восемь сорок восемь в Москве. Теми, кто в теме, в исследовании Российской академии наук, опубликованном в этом месяце, говорится, что почти половина респондентов, 49%, имеет признаки депрессии. Растет число диагностированных случаев этого заболевания, и особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Каков масштаб проблемы на самом деле, что это за болезнь, какие формы она может принимать, об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
11: Депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика.
12: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Интервью полностью сегодня в дневные часы в 18.30 на Business FM. Ну а если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
13: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
14: Доброе утро.
1: Давай начнем, наверное, с нашего рынка. Скоро торги откроются. И вчера был опубликован проект бюджета новый на 27-29 годы. Какая-то реакция есть на это?
14: Так его же уже озвучивали, этот бюджет, поэтому там же ничего нового не видоизменили, насколько я понял. Так что рынок это уже и так все изучал. Реакция уже была негативная, да, потому что, в первую очередь, что касается корпоративных историй, ну, там, скажем, налог на сверхприбыль, по сути, лишает смысла там ориентироваться на какой-нибудь базовый актив. Если он в цене растет, то акция, которая от этого актива базово зависит, получает доход компании. Ну, а теперь смысл какой? Ну, и с дивидендоходностью, то есть выплата дивиденда, теперь не очень понятно, что будет. Так что рынок в любом случае все это дело уже давно изучил, и особой реакции уже не было. У нас реагируют больше на всякие признаки мир или там разрядка напряженности вокруг конфликта на Украине и прочее. Так что пока здесь тоже подвижек нет, но нет и негатива. Поэтому рынок встал, пытается удерживать технический уровень поддержки в районе 250. С валютным рынком, наверное, будет у нас некая интригующая история. Это уже будет следующая неделя. Я не знаю, завтра Минфин объявит новые параметры валютных операций. Обычно я 3 числа объявлял, но 3 у нас нас на выходной выпадает. Так что, может быть, в понедельник объявит. Рынок по-прежнему ждет, что с текущего уровня чуть менее 2 миллиардов в день покупки валюты сумма будет увеличена вдвое, втрое, может быть, четверо, там как получится. Общий прогноз, я так понимаю, где-то 200 миллиардов дополнительных нефтегазовых доходов. В общем, дальше, соответственно, Минфин должен озвучить эти цифры, которые либо совпадут с ожиданием рынка, либо будут не такими. Вчера был, правда, такой противоход, как это называют на рынке, по паре юань-рубль. Слишком много спекулянтов забилось, как говорится, в вагон в расчете на ослабление рубля, как только будет объявлен повышенный объем покупки валюты. Но в итоге котировки откатили. Ну, была небольшая продажа валюты. Этого хватило, чтобы опрокинуть биржевые котировки. 12,5 пробили, дальше 12,45. Сработали технические сигналы на закрытие позиции. В итоге вот 12,36. В общем, перед объявлением параметров Минфина юань к рублю, как говорится, на низком старте. Пока вот в целом спекулянты по-прежнему настроены на ослабление рубля. На глобальном рынке сегодня с утра, естественно, тихо. Китайцы, у них золотая неделя, активности особо нет. Цен на нефть, ну, контракт ноябрьский закрыли по Brent по 103. У нас теперь декабрьский фьючерс. Здесь по-прежнему попытка игры на понижение на фоне идеи, что вот худо-бедно через Оманский маршрут в Ормузском проливе танкеры идут. Никто никого не обстреливает, поэтому котировки Brent опустились ниже 100 долларов. Ниже 100 долларов, сейчас 97,26.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7. ОГРН 124-770-58-689-1. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТР рынка веб-платежей от 24 августа 2026 года по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td. 16+.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
15: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первое в деле.
16: Первым в мире парком развлечений считается Дирихофсбакен, основанный в 1583 году в Дании, рядом с Копенгагеном. Изначально это был рынок, очень популярный у уличных артистов в качестве площадки для выступлений. Парк работает и поныне. В нем более сотни аттракционов, оформленных в стиле 16 века.
0: Первые в деле. На Бизнес FM.
17: Все золото мира. Золотая коллекция Британского музея собрана практически со всего мира. Одним из самых любопытных ее экспонатов считается модель персидской колесницы периода Ахеменидов. Этот макет из золота размером примерно 8 на 20 сантиметров довольно точно и детально копирует боевую колесницу персидской армии 4 века до нашей эры. В упряжке 4 лошади, на самой колеснице возничий с вожжами в виде золотых нитей и вторая более крупная человеческая фигура, вероятно, полководец. Все это часть амударинского клада, который был найден в 1877 году в развалинах городища в Древней Бактрии на территории современного Таджикистана.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
6: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
7: Журналист Алена Копылова.
6: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
7: Продолжительность жизни на Business FM.

0: острове в Киеве в четверг, в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Часть Крыма оказалась обесточена из-за атаки украинских дронов, сообщает Крымэнерго. Там отметили, что обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной, и работы по восстановлению электрической сети ведутся в круглосуточном режиме. Возгорание на предприятии в Красноармейском районе Кубани после падения обломков беспилотника ликвидировано. Сегодня утром сотрудники МЧС полностью потушили пожар, возникший в ночь на понедельник, сообщил глава района Александр Харитонов. Известно, что горело предприятие в станице Старой Нижнестеблевской. Другие подробности не приводятся. Дептранс Москвы предупредил о возможных локальных затруднениях движения во второй половине дня. В центре города возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого время в пути на автомобиле может увеличиться, говорится в сообщении. Жителям рекомендуют для поездок в районе перекрытий по возможности использовать метро. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. История с рейсом Fly Dubai обрастает новыми подробностями. Теперь стало известно, что самолет вывел из пике израильский сантехник. Лайнером он никогда, конечно, не управлял, но что делать, знал исключительно из телепередачи. Об этом сообщил израильский премьер Нетаньяху. Мы собрали все, что известно к этой минуте. Пополнение карты наличными через банкоматы любых банков стало доступно с сегодняшнего дня. Без комиссии касается это банков, которые подключены к системе быстрых платежей. Как это будет выглядеть на практике? Очередное ужесточение для электросамокатов предложил Следственный комитет, а именно ввести для них водительские права и запретить детям до 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, израильский сантехник помог спасти самолет Fly Dubai, чудом выровняв его во время пике. Это рассказал в интервью Fox News премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Спас лайнер Яниф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой окровавленной футболке. Нетаньяху с ним встретился под камерой в аэропорту Бен-Гурион. Мужчина так и остался в одежде с пятнами крови, не успев переодеться. «Вы настоящий герой», — сказал премьер. «Ну, мы же нация львов, не так ли?» — ответил ему Хаюн, и оказывается, что он летел на том самолете с женой и с двумя дочерьми. Хаюн в красках рассказал Нетаньяху, как все происходило на борту.
3: Я побежал к кабине пилотов, и тут самолет резко клюнул носом. Так резко, что меня отбросило в сторону. Меня швырнуло прямо туда, где стоят стюардессы, прямо перед кабиной пилотов. Пилоты сидели на своих местах. Один обмяк в кресле, другой навалился на штурвал. Мы с еще одним человеком вошли в кабину. Я схватил его за шею, по сути, взял в удушающий захват и вытащил первым. Я начал тянуть штурвал на себя, а потом самолет начал немного выравниваться. Затем другой пилот сказал мне, что берет управление на себя.
2: Когда Янива Хаюна спросили, как он догадался выровнять самолет, мужчина признался, что смотрел документальный фильм на National Geographic о расследовании авиакатастрофы, и в фильме пилоты действовали со штурвалом именно так, чтобы вывести самолет из пике. Уже потом за штурвал сели пилоты, которые по счастливой случайности находились на борту среди пассажиров и благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии. История невероятного спасения лайнера впечатлила и американского президента Дональд Трамп, звонил Биби, как он называет Нетаньяху, выяснял детали, а потом пересказал эту историю журналистам, традиционно приукрасив.
4: Возможно, это был террорист или сумасшедший. Он ударил пилота ножом, но тот, раненый, догадался открыть дверь. По сути, совершил героический поступок. Эти двери сделаны из цельной стали. Снаружи их не открыть. Ему удалось повернуться, открыть дверь и закричать. И один израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом и вообще редко летал, увидел, что происходит. А он был сильным. Знаете, когда весь день таскаешь трубы, станешь сильным. Он находился в передней части салона, тогда как охрана была в хвосте. Понимаете, там была и охрана, и другие члены экипажа. Но несмотря на перегрузки, он вырвал этого человека из кресла и отбросил.

0: бросил назад. Пассажиры схватили этого пилота, а сантехник, никогда прежде не летавший, взялся за штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, предотвратив катастрофу.
1: Конечно, ситуация, когда неподготовленный человек в авиапике и сильных перегрузок может перемещаться по салону и даже забежать в кабину пилоту, выглядит невероятно. Обсудим это авиационное чудо с экспертами в нашем дальнейшем эфире. Но что касается самого инцидента с Fly Dubai, Телеграф пишет, что Хаюн мог предотвратить теракт, подобный 11 сентября. Нетаньяху сказал Fox News, что Израиль проверит версию о причастности Ирана, и были ли у нападавшего сообщники, и вообще какие мотивы он преследовал, однако добавил, что пока рано говорить о признаках иранского следа. По словам премьера Израиля, второй пилот арестованный допрашивается в Саудовской Аравии. Предположительно, он гражданин Омана. Израиль расследует, как ему было разрешено выполнять рейс в Тель-Авив, учитывая, что между Оманом и Израилем нет дипломатических отношений. И Израиль вводит строгий контроль за иностранными экипажами, совершающими полеты в его воздушном пространстве. С сегодняшнего дня можно пополнять карту наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства. Но есть важные ограничения. Центробанк не обязывает банки жестко и в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу первый попавшийся вам банкомат может отказаться принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. И еще скромные лимиты у этой программы. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей, в сутки 50 тысяч, в месяц 200 тысяч. При операции может взиматься комиссия, и поэтому перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
2: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать. Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
3: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
2: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что то, наверное, да. Ядром будут системообразующие планы.
3: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
2: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимиты поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
3: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
2: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий.
1: Это был директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Следственный комитет предложил ввести водительские права для езды на электросамокатах и запретить детям до 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также сигвеи, гироскутеры и моноколесы. Также предложено запретить движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Все это сообщил на совещании в Софеде старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. После его заявлений акции кикшеринга в УЖ упали на 4%. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
4: Я просто напомню, что 16 лет — это мотоцикл. Права на мотоцикл — штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все электросамокаты дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные — это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, поездку. Они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории. Надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно.
1: Павел Федоров, автоэксперт ТАСС, указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек. Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии по футболу. 41-летний футболист улетел из Копенгагена на частном самолете. Об этом сообщила газета «Марк». Позже сам Роналду подтвердил это в соцсетях. «Когда придет время, я расскажу всю правду португальцам о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдавал всего себя», — сообщил футболист. Ранее СМИ сообщили о его конфликте с главным тренером Жорже Жезушем и по отказе Роналду тренироваться после этого, как он впервые за 18 лет не вышел в составе сборной Португалии в матче против норвежцев. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Там, где Криштиану Роналду скучно не бывает. За последние дни мы увидели настоящий сериал. Сначала он на пресс-конференции заявляет, что готов играть столько времени, сколько ему предоставит тренер, команды и ее успехи прежде всего. Потом он не попадает в состав, пропускает матч с Норвегией. И несмотря на победу сборной, ситуация явно становится неспокойной. Вряд ли так просто президент Португальской федерации футбола Педро Проэнса решил слетать в Копенгаген. Не за скандинавским вайбом же. Сели вроде, поговорили втроем с Роналду и Жорже Жезушем, и даже вроде что-то сообразили. Затем было заявление тренера, мол, Криш все знал и был в курсе, и здание, кстати, в основе не выйдет. Ну и дальше бомбануло. Частный самолет, взлет, гудбай, не скучай. 41 год. Конечно, это уникальный случай. Но такой ли нужный для сборной Португалии нынешний Роналду сейчас человек? Вообще ситуация не очень здоровая, когда для того, чтобы что-то уладить, приезжает лично президент федерации. У Криштиану огромный талант, заслуги, но и эго такое же немаленькое. Если сборная Португалии хочет развиваться, то Роналду пора ее оставить. Как говорится, любишь сборную, отпусти ее. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: По регламенту Португальской футбольной федерации за отъезд Роналду может грозить отстранение от игр за сборную сроком до 6 месяцев. Как сообщают португальские СМИ, Криштиану решил окончательно завершить карьеру в национальной команде. Сборная Португалии сыграет в Копенгагене, здании в рамках Лиги наций вечером 1 октября, то есть сегодня. Ранее португальцы одержали победу над Уэльсом 1-0 и над Норвегией 2-1.
5: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
7: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Реклама – наша профессия.
10: Как известно, первоначально аудитория интернета состояла из инженеров и программистов. Им же была адресована и первая сетевая реклама. Она была текстовой и рассылалась по электронной почте. Вторая половина 90-х годов считается золотым веком почтовых рассылок. Качественных спам-фильтров тогда еще не было, а эффективность такой дешевой рекламы оказалась чрезвычайно высока.
5: Реклама – наша профессия.
7: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Ситуация с дефицитом бензина на автозаправочных станциях Нижегородской области нормализуется, сообщили в пресс-службе «Лукойл» Центра «Нефтепродукт», пишет информагентство «Время Н». Причиной перебоев в компании назвали временные технические и логистические сложности. «Лукойл» Центра «Нефтепродукт» совместно с правительством Нижегородской области реализует комплекс мер для стабилизации поставок. Предпринимаются все доступные меры для обеспечения бесперебойного снабжения розничных потребителей, говорится в сообщении компании. В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать более 50 видов нарушений, пишет Автоньюз. Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Минимальный набор продуктов в Нижегородской области в этом году подорожал почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. Напомню, в этот перечень входит хлеб, картофель, овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, яйца, масло, сахар и другие продукты. К концу июня стоимость полного набора составила почти 6900 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Цены в этих категориях выросли на 13, 12 и 10,5% соответственно. Мука, например, стала стоить на 7% больше, чем год назад, а соль на 4,5%. Стоимость подсолнечного масла, молока, вермишели и яблока осталась примерно в тех же значениях с незначительным отклонением. Кроме того, есть продукты, которые подешевели. Заметнее всего снизилась цена на картофель и капусту. Они обойдутся нижегородцам на 22 и 35% дешевле. С сегодняшнего дня для нижегородских школьников и студентов меняется порядок оформления льготных проездных документов на пригородные поезда. Ранее для подтверждения права на получение льгот учащиеся должны были предъявить выданную образовательной организации справку и документ, подтверждающий личность или студенческий билет. Теперь нужно предъявить льготную транспортную карту школьника или студента. Оформить, получить, пополнить ее можно в пунктах обслуживания оператора «Ситикарт» и пунктах его партнеров. Ученые ННГО получили прозрачную керамику для медицинских имплантов. Новый материал позволит наблюдать за восстановлением живых тканей без повторных хирургических вмешательств, сообщили в университете. Тесты на клетках кожи человека показали, что они прикрепляются к поверхности керамики и сохраняют жизнеспособность. По оценке исследователей, материал может подойти для интеграции с мягкими тканями. Также разработку рассматривают для оптики и фотоники. Сотрудником месяца на мексиканском заводе Ford стал ястреб по кличке Эль Чарро. На автозаводе Ford Motor в Эрмосильо работают около 4500 сотрудников. Они производят почти 300 тысяч автомобилей в год, но столкнулись с необычной проблемой. На крыше предприятия стали селиться голуби, которые общеизвестным способом вредили оборудованию и сохранности лакокрасочного покрытия только что выкрашенных машин. Записи криков хищных птиц и мулежей не помогли, но справился именно Эль Чарро, сообщает газета The Wall Street Journal. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
11: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
12: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. На вебинаре торговые представители России расскажут об этом и ответят на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету совета директоров, говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк Медиа. Арзамасское предприятие «Волгостальконструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11%, со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытия на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама – наша профессия. Одним из лучших рекламных носителей считается лифт. А раздвигающиеся двери можно использовать как метафору той или иной жизненной ситуации. Например, в Германии одно рекламное агентство на внешних дверях лифта поместило счастливую супружескую пару. Но когда двери открываются, муж с женой расстаются. А заходящий в лифт человек видит рекламу адвоката по разводам. Реклама. Наша профессия.
1: Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США.
2: Валюты на Бизнес FM.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества, сковородки и чугунки.
3: Как появлялись города на Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Мытищи, Подмосковье, 250 тысяч жителей. С 11 столетия по рекам Яуза и Клязьма проходил оживленный торговый водный путь. Отсюда же начали прокладывать в Москву первый самотечный водопровод. В середине 19 века через Мытищи провели железную дорогу, что и определило развитие города.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
6: За чистую монету.
7: Денежные приметы на Бизнес FM.
8: Соль издавна считалась признаком благосостояния. Когда-то ее могли позволить себе лишь обеспеченные люди. Легионерам Древнего Рима даже выдавали солью часть жалования. Это называлось салариум. А вот просыпать специю буквально дорогого стоило. И до сих пор сулит верящим в это материальные потери.
6: За чистую монету на Бизнес FM.
9: Срочные переводы.
10: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moonlight.
11: Это английское слово обычно переводится как «лунный свет». Однако здесь есть нюанс. В русской речи труд по совместительству или временная подработка обозначается не слишком благозвучным словом «халтура». Английский язык в этом случае оказался более поэтичным. «Moonlight» можно перевести как «работать при свете луны, под покровом ночи», то есть в тайне от налоговой или официального работодателя. Слово стало идиомой в середине 20-го столетия, хотя веком ранее оно употреблялось в значении «совершать преступление ночью».
9: Срочные переводы на Бизнес FM.
12: Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
13: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
14: На других аспектах антифрода в нашем дальнейшем эфире буквально через несколько минут.
9: Наизусть.
15: Марк Твен.
16: Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
9: Наизусть. На Бизнес FM.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 9:28. Студия Алисы Потапова. В Москве началась поэтапная подача отопления. Она займет несколько дней, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. В первую очередь отопление подадут в детские сады, школы и больницы. Затем тепло придет в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности. Подготовка к отопительному сезону в городе стартовала в мае и завершилась к 1 сентября. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в числе более 34 тысяч многоквартирных домов. Из столичного Шереметьево в Абу-Даби вылетел первый с марта рейс Аэрофлота. Полет выполняется на самолете «Боинг». Время в пути составит почти 6 часов. Полеты в ряд стран ближневосточного региона были приостановлены российскими и зарубежными компаниями из-за военных действий в Иране. Летом Аэрофлот возобновил рейсы из Москвы и Краснодара в Дубай. Власти штата Теннесси не смогли совершить казнь осужденной за убийство Кристи Пайк. Ей ввели 2 дозы смертельного препарата, но она осталась жива. Преступницу увезли из тюрьмы на машине скорой помощи, сообщили ее адвокаты. Если бы казнь состоялась, то Пайк стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. В Ангарье ликвидировали медведя, который пытался залезть в окно школы. Косолапый зашел на территорию учебного заведения в Качугском районе и пытался пробраться в столовую, но потом ушел на расположенную поблизости пасеку. Детей на тот момент в школе не было. Следы взлома обнаружил сторож. Медведя вскоре ликвидировали. Сейчас в районе действует режим повышенной готовности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Напоминание горячим головам в Европе. Так в Кремле прокомментировали предупреждение НАТО со стороны российских посольств о готовности применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда. И поводы для такой риторики были. На ситуации сегодня Георгий Пуфт. Что принесет антифрод 3.0? Минцифры подготовила 3-й пакет мер по борьбе с мошенниками. В нем новые ограничения по продаже сим-карты и организации смс-рассылок. Об эффективности мер мы поговорили с экспертами. Российский рынок акций на старте основной сессии теряет 0,3%, 2261 пункт. Рубль немного укрепляется. К юаню на Мосбирже сейчас 12,37, к доллару на межбанке 83 с небольшим. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, ядерная риторика как фактор сдерживания в Кремле назвали напоминанием горячим головам в Европе. Последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит? Комментарий Георгия Буфта.
18: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военное учение, которое в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном из зданий, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей или из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакция европейцев смешанная. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки Атакамс, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы Холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
14: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты. Организация СМС-рассылок Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
19: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение обороны. Оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
20: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
19: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
19: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
14: Проект Антифрод 3.0 также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас о том, что в России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
21: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов. Поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении.
22: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
21: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
22: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
21: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытания вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
22: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
21: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
22: Есть ли на Западе аналоги?
21: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, медленно приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
14: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытание и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года. В русском языке может появиться новый союз «то что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Но мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
23: «Бизнес FM. Мнение».
24: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
25: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
24: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и Роза» Татьяна Мельникова.
26: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
24: жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
1: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
14: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты сейчас следят за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорит «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция литературной норме не соответствует. И не исключено, что выражение пришлось все-таки под влиянием английского «may I please», «могу я, пожалуйста».
23: Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого! Откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10.
23: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM.
5: Первые в деле.
7: Первую сеть салонов красоты создала американка Марта Харпер, стартовав заведение в Рочестере в 1888 году. Разработанный Мартой способ ухода за волосами метод Харпер оказался настолько удачен, что за пару лет в обоих полушариях заработали 500 салонов с ее именем. Последний из них закрылся в начале 2000-х.
5: Первые в деле на Business FM.
15: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
13: Reddit отключает RSS-ленты и закрывает публичные API. Причина – массовый сбор данных и злоупотребление со стороны ИИ-ботов. RSS перестанет работать 13 ноября, публичные API – с марта 2027 года. Модераторам советуют перейти на Discord Relay для David до 13 ноября. Разработчикам сторонних приложений нужно зарегистрироваться до 12 января 2027 года, иначе доступ к API отключат. Доступ к Alt Reddit ограничат. Им смогут пользоваться только те, кто захотел туда за последние 90 дней. Reddit зарабатывает на лицензионных сделках с ИИ-разработчиками. Прочие доходы во втором квартале этого года выросли почти на четверть – до 43 миллионов долларов. Компания Open Standard при поддержке Visa, MasterCard, Stripe и еще более 100 компаний выпустил долларовый стейблкоин OUSD. Он запущен в 4 блокчейнах, включая Ethereum и Solana, а Visa, Stripe, BVNK и Coinbase обеспечат начальную ликвидность на миллиард долларов. OUSD предназначен для массовых платежей в обход традиционных систем. Это усиливает конкуренцию с USDT и USDC, хотя пока они доминируют. Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений с сотрудниками, включая ключевой рамочный договор. Это часть программы экономии. Рамочный договор определял базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Всего действовало 13 отдельных соглашений. Они регулировали условия труда, рабочее время и надбавки. Adidas добавила коробку передач в обувь, чтобы изменять жесткость во время бега. Новая технология позволяет переключать подошву между жестким и мягким режимами прямо во время пробежки с помощью часов бегуна. Жесткий режим дает больше отдачи для спринта, а мягкий предназначен для комфортного бега в спокойном темпе. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: В Москве. Теми, кто в теме. В исследовании Российской академии наук, опубликованной в прошлом месяце, говорится, что почти половина респондентов, 49%, имеет признаки депрессии. Растет число диагностированных случаев этого заболевания, особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Каков масштаб проблемы на самом деле? Что это за болезнь и какие формы она может принимать? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
6: Депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
14: Полностью интервью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
5: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
14: Гриш, приветствую еще раз.
8: Доброе утро.
14: Как дела у нашего рынка акций? Буквально 15 минут назад снижение было на 0,3%. Сейчас небольшой, но все-таки плюс.
8: Да, в общем, все на месте, по большому счету, пытаясь все-таки сохранять уровень поддержки в районе 2250 по индексу Мосбиржи. Ну, соответственно, отсюда и надо представить, удержим этот уровень, попытаемся опять ползти выше, там, на 2300 и далее, или будет еще один прокол. У нас начинается новый месяц, опять же, надежда на какое-то ослабление рубля, если сбудутся прогнозы участников рынка на тему того, что резко увеличится объем закупки валют вдвое-втрое от текущих значений. Соответственно, рубль должен слабеть по такой логике. Ну и на этом, естественно, рынок сейчас и пытается формировать некую идею. Ну, потому что других идей особых нет. С геополитикой пока все туманно. Хотя в целом, с учетом ожидаемых переговоров, я не знаю, в октябре вроде как анонсировали какие-то трехсторонние переговоры США, Россия, Украина. Об этом, естественно, пока никто ничего не подтвердил. Это еще никто не подтвердил, но ожидания у рынка такие есть. Так что вот пока здесь, в общем, все на месте. Понятно, что есть риск для фондового рынка в том плане, что если вот все эти идеи, все эти ожидания не оправдаются, то, конечно, срыв вниз будет быстрым и мощным, потому что многие накопили портфели в акциях, да, в расчете на некие позитивные сдвиги в геополитическом тренде и прочее. Если все это будет поставлено под сомнение, то, конечно, рынок просядет. Ну, пока держимся. Но валютный рынок здесь все будет на следующей неделе решаться, пока юань-рубль ниже отметки 12.45. Соответственно, попытка, естественно, будет вернуться и повыше, или остаться здесь. Это не суть важно. Важно, как будет двигаться рубль в ответ на новые параметры валютных операций от Минфина. На глобальном рынке вот в эти минуты тихо, потому что активности в Азии нет. Китайцы на неделю ушли на выходные, золотая неделя, по-моему, там называется это. Так что активности особо нет. Ну, можно отметить существенное укрепление позиции доллара, уже не только против евро, но и других валют. Доллар укрепляется на фоне все-таки обширных ожиданий неизбежности еще одного повышение ставки в долларе со стороны американского ЦБ. Слишком уж активно растут в Америке инфляционные ожидания. Ну и главное, рынок, судя по стоимости коротких бумаг американского Минфина, доходности там растут, инвесторы требуют премии и требуют большей доходности. Соответственно, отсюда вывод, что американскому ЦБ действительно придется подкорректировать свою ставку в сторону повышения, чтобы соответствовать текущим рыночным трендам. На нефтяном рынке попытка все-таки сейчас поиграть на понижение в свете того, что в Персидском заливе относительно затишье, никто не стреляет, поэтому спекулянты нашли идею, что надо сокращать военную премию, поэтому Brent ниже уровня в $100.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7. ОГРН 124-770-58-689-1. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТР рынка веб-платежей от 24 августа 2026 года по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td. 16+.
11: Донстрой представляет бизнес-парк Раменки на западе Москвы. Новый формат офисной недвижимости для идеального баланса работы и жизни в окружении парка с видовыми террасами, фитнес-центром и рестораном. Метро МЦД в пешей доступности. Офисы класса А для бизнеса любого масштаба. От индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Успейте купить на старте продаж. ООО «Специализированный застройщик развития». Подробности на donstroy.com.
12: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Санкт-Петербург 107.4. Между делом с Кирой Альтман.
16: Как художники работают в дуэте? Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
17: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает с другим, переделывает. То есть это такой бесконечный-бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
16: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
17: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя за тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли его эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это и происходило вот об этом эта выставка.
16: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, «Бизнес FM».
15: Между делом на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Инструкция по применению.
18: Показания.
15: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
15: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
15: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
15: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
18: и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В Москве 9:58. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами минувшую ночью сбиты 330 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями российского приграничья в Тамбовской и Астраханской областях, в Московском регионе, над Крымом и акватории Черного моря, отмечается в военной сводке. Кроме того, военные поразили транспортно-логистический центр в Киеве с цехом по производству безэкипажных катеров. Нанесены удары в Одесской области по дата-центру Костин.

0: Районы перекрытий по возможности использовать общественный транспорт. В Москве обновлен суточный рекорд атмосферного давления. К утру четверга оно выросло до 763,8 миллиметра ртутного столба, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в течение дня слабый рост атмосферного давления продолжится. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. История с рейсом Fly Dubai обрастает новыми подробностями. Теперь стало известно, что самолет вывел из пики израильский сантехник. Лайнером он никогда, конечно, не управлял, а что именно надо делать, знал исключительно из телепередач. Что об этом сообщил израильский премьер Нетаньяху. Подробности все через минуту. Казнь пришлось отложить. В штате Теннесси 50-летнюю женщину приговорили ранее к высшей мере впервые за 200 лет, но после двух смертельных инъекций она все еще оставалась в сознании. Сейчас ее госпитализировали. Какие могут быть последствия у этой истории? Очередное ужесточение для электросамокатов предложил Следственный комитет, а именно ввести для них водительские права и запретить передвигаться по тротуарам. Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, израильский сантехник помог спасти самолет Fly Dubai, чудом выровняв его во время пике. Это рассказал в интервью Fox News премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Спас лайнер Яниф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой окровавленной футболке. Нетаньяху встретился с ним под камерой в аэропорту Бен-Гурион. Мужчина так и остался в одежде с пятнами крови, не успев переодеться. «Вы настоящий герой», — сказал ему премьер. «Ну, мы же нация львов, не так ли?» — ответил Хаюн. Оказывается, он летел на том самолете с женой и двумя дочерьми. Хаюн в красках рассказал Нетаньяху, как все происходило на борту.
3: Я побежал к кабине пилотов, и тут самолет резко клюнул носом. Так резко, что меня отбросило в сторону. Меня швырнуло прямо туда, где стоят стюардессы, прямо перед кабиной пилотов. Пилоты сидели на своих местах. Один обмяк в кресле, другой навалился на штурвал. Мы с еще одним человеком вошли в кабину. Я схватил того, который за штурвалом, за шею, по сути, взял в удушающий захват и вытащил из кабины. Я стал тянуть штурвал на себя, и потом самолет начал немного выравниваться. Затем другой пилот сказал мне, что берет управление на себя.
2: Когда Янива Хаюна спросили, как он догадался выровнять самолет, мужчина признался, что смотрел документальный сериал National Geographic о расследовании авиакатастроф. И в фильме пилоты действовали со штурвалом именно так, чтобы вывести самолет из пики. Уже потом за штурвал сели пилоты, по счастливой случайности находившиеся на борту среди пассажиров, и благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии. История невероятного спасения лайнера впечатлила и американского президента. Дональд Трамп звонил Биби, как он называет Нетаньяху, выяснял детали, а потом пересказал всю эту историю журналистам, традиционно приукрасив.
4: Возможно, это был террорист или сумасшедший. Он ударил пилота ножом, но тот, раненый, догадался открыть дверь. По сути, совершил героический поступок. Эти двери сделаны из цельной стали. Снаружи их не открыть. Ему удалось повернуться, открыть дверь и закричать. И один израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом и вообще редко летал, увидел, что происходит. А он был сильным. Знаете, когда весь день таскаешь трубы, станешь сильным. Он находился в передней части салона, тогда как охрана была в хвосте. Понимаете, там была и охрана, и другие члены экипажа. Но несмотря на перегрузки, он вырвал этого человека из кресла и отбросил назад. Пассажиры схватили этого пилота, а сантехник, никогда прежде не летавший, взялся за штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, предотвратив катастрофу.
2: Ну вот как эту историю комментирует летчик, командир воздушного судна Андрей Литвинов.
5: Наоборот, если пикирование, легче зайти вперед, пройти вперед, нежели если бы он дабрировал. Потому что на пикировании у вас как бы центр тяжести смещается вперед. Поэтому очень даже достоверно.
0: Ну, то есть он просто вперед упал?
5: Ну, как упал? Ну, если самолет пикирует, и вы двигаетесь вперед по самолету, то у вас вектор направлен вперед. Центр тяжести смещается вперед. Вам легче двигаться. Ну, чисто физически.

0: нормально, да, что он проник в кабину, сумел туда войти быстро. Это очень легко объясняется вот этим.
1: Ситуация с присутствием на борту дополнительной группы пилотов. Насколько часто это бывает, как дополнительные экипажи возят на учения, и что они там делают, если они летят?
0: Ну, они не специально там оказались. То есть это нет такой программы, чтобы сидел дополнительный экипаж. А очень часто экипажи перелетают с места на место в качестве пассажиров. Ну, и либо летят из командировки, либо наоборот командировка, откуда-то рейс выполняет этот экипаж, который летел там в салоне, они... Ну, это просто передвижение сотрудников из одной точки в другую.
1: То есть тут совпадений счастливых просто масса, да? И
0: конечно.
1: И экипаж летел.
0: Однозначно. Поэтому их вот это и спасло. А если бы не было экипажа вот этого, который летел в качестве пассажира, то, ну и вообще, если бы не было экипажа, если бы командир не открыл дверь, если бы он сумел зарезать, и тот не успел бы открыть дверь. То есть тут очень много совпадений, которые сыграли на руку всем пассажирам и экипажу, и люди остались живы.
2: Андрей Литвинов, летчик первого класса, командир Airbus. Что касается самого инцидента с Fly Dubai, Telegraph пишет, что Хаюн мог предотвратить теракт, подобный 11 сентября. Нетаньяху сказал Fox News, что Израиль проверит версию причастности Ирана, были ли у нападавшего сообщники и какие мотивы он преследовал. Однако добавил, что пока рано говорить о признаках иранского следа. По словам премьера Израиля, второй пилот арестованный допрашивается сейчас в Саудовской Аравии. Предположительно, он гражданин Омана, а Израиль расследует, как ему было разрешено выполнять рейс в Тель-Авив, учитывая, что между Оманом и Израилем вообще нет дипломатических отношений, но Израиль вводит строгий контроль за иностранными экипажами, совершающими полеты в его воздушном пространстве. К другим темам. Первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси пришлось прервать. 50-летняя Криста Пайк, чей приговор к высшей мере наказания то отменялся, то снова вступал в силу, пережила ввод двух смертельных инъекций. Какое-то время оставалась в сознании. Свидетели казни выявили, а Пайк госпитализировали. Эта история снова потрясла всю Америку, как и преступление Пайк, совершенное 30 лет назад.
3: Подробности. Криста Пайк была осуждена в 90-е за жестокое убийство знакомой. Ей было 18, когда она и ее тогдашний 17-летний парень избили, пытали и убили Колин Слэмер, 19-летнюю девушку, с которой они познакомились в лагере профессиональной подготовки для трудных подростков. Это убийство вызвало бурную реакцию общественности. У жертвы на груди был вырезан сатанинский символ. Пайк признали виновной и приговорили к тюремному заключению и последующей смертной казни. Она стала одной из самых молодых женщин в США, приговоренных к такому наказанию. В этот понедельник губернатор Теннесси отклонил ее прошение о помиловании. Тогда адвокаты Пайк обратились в Верховный суд с просьбой приостановить исполнение приговора. По их словам, губернатор штата проигнорировал многолетние исследования о степени ответственности за преступление, которую должен нести 18-летний человек, особенно переживший серьезную травму. Пайк подростком дважды подвергалась сексуальному насилию. Апелляционный суд США всего за несколько часов до исполнения приговора приостановил казнь Пайк, заявив, что ему нужно время для изучения аргументов защиты. Однако еще спустя несколько часов консервативный судья Верховного суда Брэд Кавана отменил отсрочку, не объяснив свое решение. Ряд либеральных судей высказались против действий Кавана. В итоге Кристи Пайк были введены две смертельные инъекции. Журналисты, присутствовавшие на казни, сообщили, что слышали, как она громко дышала и хрипела после введения препаратов. Даже после того, как шторы в камере смертников были задернуты, она не теряла сознание. Свидетели казни вывели из помещения, а к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Нью-Йорк Таймс пишет, что к очевидному провалу привели юридические проволочки, из-за которых казнь была отложена на 9 часов. Штат же спешил провести ее до конца дня. Ордер на проведение смертного приговора в исполнение истекал в полночь.
2: Что именно пошло не так с инъекцией, пока неизвестно. Адвокаты заявляют, что им не сообщают о состоянии Пайк, но она перед казнью предупреждала о трудностях с доступом к венам. Власти Теннесси ситуацию пока тоже не комментируют. Какие последствия может иметь эта история, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: губернатор Беули, который уходит уже из офиса в январе, распорядился начать расследование, что не так с процедурой. Тенеси готовит еще одного заключенного сейчас к казни, видимо, она будет отсрочена, так же, как казнь этой заключенной. Тут основная интрига была даже не в этом, как пройдет казнь. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Это, в общем, прецедент, и все дискуссии шли именно вокруг того. С одной стороны, любая казнь в США сопровождается широкой дискуссией, в которой левые, как правило, требуют вообще отмены смертной казни. Правые, наоборот, стоят за нее горой. Но при Трампе штаты начали гораздо более интенсивно приводить такие приговоры в исполнение. Особенно это касается Техаса. Ну и в Теннесси тоже такая казнь знаменательна тем, что очень редко в США казнят женщин. И то, что произошли такие технические накладки, это, естественно, создает большие проблемы. В свое время в Индиане, в Иллинойсе все смертные приговоры отменили и дали осужденным пожизненное заключение, поскольку было много как накладок с инъекциями, так и с тем, что последующие анализы ДНК говорили о том, что приговоры были несправедливы. Но учитывая, что Теннесси республиканский штат, и приходит, видимо, гораздо более консервативный губернатор Марша Блэкберн в следующем году, скорее всего, эти казни отсрочат, но их не отменят.
2: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений университета штата Теннесси. Это уже второй случай в этом году, когда в Теннесси возникли проблемы с введением смертельных препаратов. В мае штат отменил одну из казней, потому что медперсонал не смог найти вену у заключенного.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 4 октября «Курензис Кармен». Новая постановка оперы Жоржа Бизе на Зальцбургском фестивале 2026 года на больших экранах. За дирижерским пультом Теодор Курензис главную партию исполняет Асмик Григорян. История любви солдата Хозе и свободолюбивый Кармен разворачивается на фоне ревности, страсти и стремления к свободе. Подробнее на сайте moscow.theaterhd.ru. 18+. Валюты. Южноафриканский рент был введен в обращение в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Признан как платежное средство в Лесото, Намибии и Эсватине. Валюта названа в честь горной цепи, где было найдено крупнейшее месторождение золота. Из недр рента к этому моменту извлекли 40% всего золота, когда-либо добытого человечеством. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Наизусть. Козьма Прутков. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Ситуация с дефицитом бензина на автозаправочных станциях Нижегородской области нормализуется, сообщили в пресс-службе «Лукойл» Центра «Нефтепродукт», пишет информагентство «Время Н». Причиной перебоев в компании назвали временные технические и логистические сложности. «Лукойл» Центра «Нефтепродукт» совместно с правительством Нижегородской области реализует комплекс мер для стабилизации поставок. Предпринимаются все доступные меры для обеспечения бесперебойного снабжения розничных потребителей, говорится в сообщении компании. В следующем году в России планируют устанавливать новые дорожные камеры, которые смогут распознавать более 50 видов нарушений, пишет «Автоньюз». Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около 30% действующих комплексов сейчас технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Минимальный набор продуктов в Нижегородской области в этом году подорожал почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. Напомню, в этот перечень входит хлеб, картофель, овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, яйца, масло, сахар и другие продукты. К концу июня стоимость полного набора составила почти 6900 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Цены в этих категориях выросли на 13, 12 и 10,5% соответственно. Мука, например, стала стоить на 7% больше, чем год назад, а соль на 4,5%. Стоимость подсолнечного масла, молока, вермишели и яблок осталась примерно в тех же значениях с незначительным отклонением. Кроме того, есть продукты, которые подешевели. Заметнее всего снизилась цена на картофель и капусту. Они обойдутся нижегородцам на 22 и 35% дешевле. С сегодняшнего дня для нижегородских школьников и студентов меняется порядок оформления льготных проездных документов на пригородные поезда. Ранее для подтверждения права на получение льгот учащиеся должны были предъявить выданную образовательной организации справку и документ, подтверждающий личность или студенческий билет. Теперь нужно предъявить льготную транспортную карту школьника или студента. Оформить, получить, пополнить ее можно в пунктах обслуживания оператора сети карт и пунктах его партнеров. Ученые ННГО получили прозрачную керамику для медицинских имплантов. Новый материал позволит наблюдать за восстановлением живых тканей без повторных хирургических вмешательств, сообщили в университете. Тесты на клетках кожи человека показали, что они прикрепляются к поверхности керамики и сохраняют жизнеспособность. По оценке исследователей, материал может подойти для интеграции с мягкими тканями. Также разработку рассматривают для оптики и фотоники. Сотрудником месяца на мексиканском заводе Ford стал ястреб по кличке Эль Чарро. На автозаводе Ford Motor в Армасилье работают около 4500 сотрудников. Они производят почти 300 тысяч автомобилей в год, но столкнулись с необычной проблемой. На крыше предприятия стали селиться голуби, которые общеизвестным способом вредили оборудованию и сохранности лакокрасочного покрытия только что выкрашенных машин. Записи криков хищных птиц им уже не помогли, но справился именно Эль Чарро, сообщает газета The Wall Street Journal. Развитие событий на бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
8: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
5: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
5: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
6: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. На вебинаре торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, NVIDIA и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету Совета директоров. Говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк Медиа. Арзамасское предприятие «Волгосталь-конструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11%, со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытия на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов России. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Все подробности прямо сейчас.
10: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
11: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договоров, для составления документов, для выплат они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
10: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
12: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений, и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
10: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
13: Чарльз Дахик, автор нескольких бестселлеров, выделяет 8 правил эффективности. По его мнению, наши стимулы, мотивы, приложенные усилия и выбор способа действия – вот что отличает просто занятость от продуктивной деятельности. Мотивация. Согласно Дахигу, мотивация является навыком. Ей можно обучиться и развить со временем. А сама мотивация начинается с контроля. Исследования показали, что для того, чтобы мотивировать себя, нам необходимо чувствовать, что мы контролируем свою жизнь и собственные действия. Психологическая безопасность и команда. Любая группа имеет свои собственные правила и условия. По мере того, как члены команды узнают друг друга, притираются, они вырабатывают собственные планы по продвижению вперед. Фокус внимания. Сосредотачиваясь на чем-то важном и не теряя контроль, мы делаем осознанный выбор, а не просто реагируем. Постановка целей. Сосредоточенность на цели мотивирует человека быть дисциплинированным и следовать по пути, несмотря на все препятствия и трудности. Управление другими. Создание комфортной и безопасной среды для сотрудников формирует более сплоченный коллектив и повышает успешность компании. Принятие решений. Ежедневно мы сталкиваемся с разными сложными ситуациями. Чарльз Дахик советует тренировать вероятностное мышление, представляя разнообразные пути развития событий, анализировать действия, размышлять над потенциальными помехами, факторами успеха, изучать статистику, опираясь на собственный опыт и так далее. Инновации. В стремлении создать что-то новое, люди соединяют, сплетают уже существующие идеи из разнообразных сфер деятельности, стараются смотреть на старые вещи свежим взглядом со стороны. Обработка данных. Неспособность использовать данные называется информационной слепотой. Что с ней делать? Заставьте себя действовать. Ищите варианты, как запоминать больше и легче усваивать информацию. Это правило Чарльза Дахига, которое он написал в своей книге «8 принципов эффективности. Умнее, быстрее и лучше». Ну а что подойдет именно вам, пробуйте на практике. Как говорил Наполеон Хилл, мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций.
5: Проверено практикой на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Серия атак беспилотников произошла в Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Украинский дрон «Камикадзе» атаковал движущийся автобус в Климово. В результате был ранен водитель. Также, по словам губернатора, взрывное устройство было сброшено с беспилотника в поселке Погар. Там пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу. Массированной атаке украинских дронов подвергся агрохолдинг «Мираторг». Уничтожено 9 единиц техники. Еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет. Гендиректором музея-заповедника Царицына назначена Елена Мельвиль. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры. Мельвиль сменит в должности Елизавету Фокину, которая возглавила парк Горького. Мельвиль – почетный работник культуры Москвы. С 2013 по 2018 год она была директором культурного центра ЗИЛ. Затем руководила образовательным комплексом «Воробьёвы горы». Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России в сентябре вырос с 48,8 пункта до 49,8 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня на ее снижение. Операционные условия в секторе продолжили ухудшаться, но менее выражено, чем месяцем ранее. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Напоминание горячим головам в Европе. Так в Кремле прокомментировали предупреждение НАТО со стороны российских посольств о готовности применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда. И поводы для такой риторики были. На ситуации сегодня Георгий Буфт. Что принесет антифрод 3.0? Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. В нем новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС-рассылок. Об эффективности мер мы поговорили с экспертами. Банки будут удерживать НДФЛ с процентов по вкладам. Лимит привяжут к ставке ЦБ за прошлый год. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Подробнее в эфире «Бизнес FM».
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. ОГРН 124-770-58-689-1. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТР рынка веб-платежей от 24 августа 2026 года по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Ядерная риторика как фактор сдерживания в Кремле назвали напоминанием горячим головам в Европе. Последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, в комментарии Георгия Буфта.
5: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущую ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакция европейцев смешанная. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки АТАКМС, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает. Новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС-рассылок Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что принесет антифрод 3.0? Об этом Михаил Задорожный.
6: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
7: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужают, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
6: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
8: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
6: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Следственный комитет предложил ввести водительские права для езды на электросамокатах и запретить детям до 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также сигвеи, гироскутеры и моноколеса. Также предложено запретить движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. При этом арендовать электросамокат в Москве, например, можно только с 18 лет. И после всех этих заявлений Следственного комитета акции кикшеринга в уши упали на 4%. Комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
9: Я просто напомню, что 16 лет – это мотоцикл. Права на мотоцикл – штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все электросамокаты дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные – это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу. Они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничивать эту историю. Поэтому, да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории. Надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения, нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно.
2: Павел Федоров, автоэксперт ТАСС, указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек. В русском языке может появиться новый союз. То, что... Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Но мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
0: Бизнес FM. Мнение.
10: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
11: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
10: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
12: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, и появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. Я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
10: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
13: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
2: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят еще и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция литературной норме не соответствует, но не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please», «могу я, пожалуйста».
0: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
14: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Прямо сейчас.
2: Софет, Минпромторг и Минтранс выступили против введения прав для пользователей сервисов аренды самокатов. В сообщении Минпромторга, в частности, говорится, что нельзя пережать сейчас так, чтобы отрасль сдулась. Это реакция на предложение Следственного комитета. Мы буквально пару минут назад об этом рассказывали. СК предложил ввести водительские права для езды на электросамокатах и запретить детям до 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности. Подробнее в нашем дальнейшем эфире.
0: Компании и корпорации.
17: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Яндекс представил единую E-модель рекомендаций под названием Sona. Она объединяет несколько этапов рекомендательной системы. Вместо отдельного каскада алгоритмов она самостоятельно анализирует поведение пользователя, после чего формирует и ранжирует рекомендации. Модель уже заменила весь рекомендательный конвейер Яндекс.Музыки, который включал более 15 генераторов кандидатов, а также модели предранжирования и ранжирования. Работа над Sona заняла год. Онлайн-кинотеатр «Винг» планирует отказаться от развития сервиса «Винг Музыка», запущенного в 2024 году. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника в крупных музыкальных стримингах и подтвердил собеседник в компании. Платформе так и не удалось занять заметную долю рынка, поэтому развивать ее не будут, оставят только витрину для детей. Основатель клиники «Фомина» Дмитрий Фомин займется ветеринарным бизнесом. Вместе с основателем сети «Зоопорт» Антоном Куликовым он развивает новый бренд «Розовая коза», под которым объединяет 7 московских ветклиник. В проект планируют инвестировать около 1,5 миллиарда рублей. За 3-4 года партнеры рассчитывают открыть 100 ветклиник, 80 небольших точек у дома и 20 крупных центров со стационарами, операционными и реанимацией.
15: Сделки.
14: Торгово-развлекательный центр «Июнь» в Красногорске сменил владельца и может стать научно-производственным центром. Комплекс площадью около 45 тысяч квадратных метров приобрело ООО «Литекс» из холдинга «Стройэнергоактив», сообщают «Ведомости». Сделка закрыта 2 сентября. Сумма не раскрывается. Новый собственник планирует перепрофилировать ТРЦ. На его месте может появиться комплекс с лабораториями, конструкторскими бюро и производством климатического, вентиляционного и медицинского оборудования. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «10:49 в Москве». С теми, кто в теме, в исследовании Российской академии наук, опубликованном в сентябре, говорится, что почти половина респондентов, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев этого заболевания, особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Каков масштаб проблемы на самом деле? Что это за болезнь? Какие формы может принимать? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
17: Депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика.
15: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Полностью интервью сегодня в нашем дневном эфире в 18:30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
15: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
18: Добрый день.
2: Давай, наверное, с нефти начнем. Как видится вообще картина? Я сейчас смотрю, плюс 1.5%, практически $99 снова баррель Brent.
18: Brent это уже декабрьский фьючерс. Вчера закрылся контракт на ноябрь, там было 103. В целом, тут то ли спекулянты как-то пришли к выводу, что администрация Трампа будет любой ценой пытаться сбить цены на любом росте, да, то есть пытаться придавить как минимум до промежуточных выборов в Конгресс, соответственно, предпочитают играть и на понижение. С другой стороны, сегодняшние утренние новости о том, что хуситы там опять били по объектам в Саудовской Аравии, и, дескать, вот эти поставки сырой нефти по трубе из Саудовской Аравии опять приостановлены, но в эту новость я посмотрел, и традиционные информационные агентства практически не показали это на уровне отраслевых источников и прочее, ну, может быть, увидели. Хотя, может быть, здесь другой момент. Подтвердилась информация о том, что в Китае сейчас неделя выходных, так называемая золотая неделя. Так вот, до 10 октября китайские власти дали директиву, чтобы прекратили экспорт нефтепродуктов за пределы Гонконга и Макао, ну, то есть на внешние рынки. Соответственно, с учетом напряженной ситуации с нефтепродуктами, в принципе, даже если брать за основу, что из Персидского залива через Ормуз по южному маршруту Оманскому какие-то танкеры и проходят с нефтью, то с нефтепродуктами тут явно по полный напряг, поэтому говорить о том, что кризис нефтяной миновал, не приходится. Ну, скорее всего, он еще толком и не начинался, да, с точки зрения логистических поставок и прочее. Поэтому там волей-неволей спекулянты вынуждены с этим считаться. Brent пытается вернуться к отметке $100, но, в принципе, наверное, тезис о том, что власти американские будут пытаться любой ценой давить на котировки, наверное, тезис в чем-то правдивый, так что, может быть, и удержат. Тут последние цифры по опросам, в том числе и ставки букмекеров, демонстрируют достаточно неплохие шансы у демократов взять полностью Конгресс под себя, потому что если раньше Палату представителей так и так брали демократы, об этом говорили опросы и ставки букмекеров, то насчет Сената были вопросы. Да, у республиканцев было некое преимущество, но вот последние данные букмекеров показали, что участники игры на ставках, да, на ту или иную вероятность события, резко увеличили шансы демократов взять Сенат. Уже 67%, кстати, вероятности вчера было 63%. Ну, таким образом, наверное, Трамп тоже на это смотрит, и они будут пытаться любой ценой ближе к выборам что-нибудь изменить. У нас на фондовом рынке ситуация в целом спокойная, индекс Мосбиржи в небольшом плюсе. Пришел дополнительный объем рублевой ликвидности, поэтому акциям будет чуть-чуть полегче. Рублю, в принципе, от обилия рублевой ликвидности лучше не станет. Ну, кстати, юань к рублю опять вернули выше отметки 12.40, ну и, соответственно, спекулянты ведут подготовку к событию, когда Минфин озвучит данные по новым покупкам в стабфонд. Это будет либо в пятницу, либо в понедельник, но все ждут, что объем закупки валюты существенно увеличится.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
19: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
20: Продолжаем говорить о системе быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет участникам торгов в несколько кликов переводить свои ценные бумаги, свои портфели от одного брокера к другому. С нами по-прежнему Артем Демченко, исполнительный директор по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций. И накануне мы говорили о премиальных клиентах. Артем, что вы предлагаете трейдерам?
21: Если говорить о профессиональных игроках рынка и активных трейдерах, у нас тоже есть очень сильные аргументы. Ну, во-первых, мы существенно снизили торговые издержки, которые важны именно этой категории клиентов. Мы полностью отменили комиссии за первичное размещение акций и облигаций, а также при торговле любыми биржевыми фондами. Для активных трейдеров доступно бесплатное гарантийное обеспечение ценными бумагами прямо на брокерском счете. Во-вторых, мы щедро приветствуем тех, кто переводит нам свои портфели. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого брокерского счета и кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам.
20: Артем, ну тогда поговорим о том, что вы предлагаете новичкам.
21: Ну, про новичков. Ну, смотрите, во-первых, с нами можно инвестировать уже с 14 лет. То есть подростки тоже могут открывать счета и самостоятельно совершать сделки. В Сбере таких клиентов уже почти 300 тысяч. У нас самые выгодные тарифы для начинающих инвесторов по версии Frank RG. Для новичков у нас есть разнообразное обучение по инвестициям в разных форматах. Это множество курсов, подкастов, статей. Инвестировать с нами удобно и понятно. В приложении можно в один клик купить ценные бумаги, найти актуальные инвест-идеи, подборки самых перспективных бумаг. бумаг. Ну и инвестируя в акции Сбербанка в Сберинвестициях, инвесторы автоматически присоединяются к клубу акционеров, уже даже с первой акции, получая привилегии. А дальше механика понятна каждому. Чем больше акций Сбера на вашем счете, тем выше уровень ваших привилегий.
20: А завтра с Артемом Демченко мы подведем итоги и еще раз проговорим, как работает система быстрых переводов.
15: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:58. В студии Олеся Потапова. Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии. В правительстве заявили, что таким образом хотят оказать давление на Москву для прекращения военных действий. Введение аналогичных запретов против Беларуси объяснили тем, что Минск оказывает поддержку Москве. В Таллине обвинили Россию в ответственности за ситуацию с безопасностью в Черном море. Нарушение экспорта зерна из Украины и из России через Черное и Азовское моря. Россия активно ищет возможности перенаправить часть своего зернового экспорта через Балтийское море. Эстонское государство считает неприемлемым использование России портов для экспорта зерна, говорится в документе. Ученики школы в Бурятском селе Новокижингинск переведены на дистант из-за появления медведя в населенном пункте. Ранее появилась информация о том, что хищника видели на улице. На место выехали сотрудники полиции. В Иркутской области ликвидировали медведя, который пытался залезть в окно школы. Инцидент произошел в Качугском районе. Детей на тот момент в школе не было. Следы взлома обнаружил сторож. Сейчас в районе действует режим повышенной готовности. В Москве началась поэтапная подача отопления. Она займет несколько дней, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. В первую очередь отопление подадут в детские сады, школы и больницы. Затем тепло придет в жилые дома.

0: казнь пришлось отложить. В штате Теннесси 50-летнюю женщину приговорили ранее к высшей мере впервые за 200 лет, но после двух смертельных инъекций она все еще оставалась в сознании. Сейчас она госпитализирована. Какие могут быть последствия у этой истории? Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре поднялся на 1 пункт, до 49,8. По данным S&P Global, небольшое ухудшение операционных условий в секторе было менее выраженным, чем в предыдущем месяце. Подробности в эфире Business FM. Израильский сантехник помог спасти самолет FlyDubai, чудом выровняв его во время пике. Об этом рассказал в интервью Fox News премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Спас лайнер Яниф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой окровавленной футболке. Нетаньяху с ним встретился под камерой в аэропорту Бен-Гурион. Мужчина так и остался в одежде с пятнами крови, не успев переодеться. «Вы настоящий герой», — сказал ему премьер. «Ну, мы же нация львов, не так ли?» — ответил Хаюн. Оказывается, он летел на том самом самолете с женой и двумя дочерьми. Хаюн в красках рассказал Нетаньяху, как все происходило на борту.
1: Я побежал к кабине пилотов, и тут самолет резко клюнул носом. Так резко, что меня отбросило в сторону. Меня швырнуло прямо туда, где стоят стюардессы, прямо перед кабиной пилотов. Пилоты сидели на своих местах. Один обмяк в кресле, другой навалился на штурвал. Мы с еще одним человеком вошли в кабину. Я схватил того, который за штурвалом, за шею, по сути, взял в удушающий захват и вытащил из кабины. Я стал тянуть штурвал на себя, и потом самолет начал немного выравниваться. Затем другой пилот сказал мне, что берет управление на себя.
0: Когда Яниф Хаюн спросили, как он догадался выровнять самолет, мужчина признался, что смотрел документальный сериал National Geographic о расследовании авиакатастроф. В фильме пилоты действовали со штурвалом именно так, чтобы вывести самолет из пике. И уже потом за штурвал сели пилоты, которые по счастливой случайности находились на борту среди пассажиров и благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии. История этого невероятного спасения лайнера впечатлила и американского президента. Дональд Трамп позвонил Биби, как он называет Нетаньяху, и выяснял детали, а потом пересказал всю эту историю журналистам, традиционно чуть-чуть приукрасив.
2: Возможно, это был террорист или сумасшедший. Он ударил пилота ножом, но тот, раненый, догадался открыть дверь. По сути, совершил героический поступок. Эти двери сделаны из цельной стали. Снаружи их не открыть. Ему удалось повернуться, открыть дверь и закричать. И один израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом и вообще редко летал, увидел, что происходит. А он был сильным. Знаете, когда весь день таскаешь трубы, станешь сильным. Он находился в передней части салона, тогда как охрана была в хвосте. Понимаете, там была и охрана, и другие члены экипажа. Но несмотря на перегрузки, он вырвал этого человека из кресла и отбросил назад. Пассажиры схватили этого пилота, а сантехник, никогда прежде не летавший, взялся за штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, предотвратив катастрофу.
0: Конечно, ситуация, когда неподготовленный человек во время пике и сильных перегрузках может быстро сориентироваться, проникнуть в кабину пилота и даже броситься и обезвредить преступника, выглядит совсем невероятно, и без счастливых случайностей здесь явно не обошлось, считает летчик первого класса, командир Airbus Андрей Литвинов.
3: Он не падал, он пикировал. У него скорость была достаточно высокой, и она вышла за пределы конструктивной особенности самолета. Они превысили скорость, по предварительным данным, на 100 миль, на почти 200 километров в час, поэтому у него руль направления отвалился.
4: Ну да, я видела сообщение, что еще бы чуть-чуть, просто конструкция могла не выдержать целиком.
3: Ну да, то есть это говорит о резком снижении, действительно, о быстром пикировании, поэтому в этом случае пройти в кабину было легче. Если самолет пикирует, и вы двигаетесь вперед по самолету, то у вас вектор, центр тяжести смещается вперед, ну, чисто физически, вам легче двигаться. Если бы он набирал высоту, тогда да.
4: Ситуация с присутствием на борту дополнительной группы пилотов, насколько часто это бывает?
3: Ну, они не специально там оказались, то есть это нет такой программы, чтобы сидел дополнительный экипаж. А очень часто экипажи перелетают с места на место в качестве пассажиров. Ну, либо летят из командировки, либо наоборот командировка, откуда-то рейс выполняют.
4: То есть тут совпадений счастливых просто масса, да?
3: Конечно.

0: И экипаж летел.
1: Однозначно. Поэтому их вот это и спасло. Если бы не было экипажа, если бы командир не открыл дверь, если бы его он сумел зарезать, и тот не успел бы открыть дверь. То есть тут очень много совпадений, которые сыграли на руку всем пассажирам, и люди остались живы.
2: Андрей Литвинов, летчик первого класса, командир Airbus. Телеграф пишет, что, возможно, предотвращен теракт, подобный 11 сентября. Нетаньяху сказал Fox News, что Израиль проверит версию о причастности Ирана. Были ли у нападавшего сообщники и какие мотивы он преследовал. Однако добавил, что пока рано говорить об иранском следе. В интервью CNN премьер добавил, что Израиль не получал разведданных или предупреждения об угрозе инцидента с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив. Израиль намерен принять участие в допросе второго пилота. Сейчас он арестован и допрашивается в Саудовской Аравии. Предположительно, он гражданин Омана. Израиль расследует вообще, как ему было разрешено выполнять рейс в Тель-Авив, учитывая, что между Оманом и Израилем нет дипломатических отношений, и Израиль вводит строгий контроль за иностранными экипажами, совершающими полеты в его воздушном пространстве. Первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси пришлось прервать. 50-летняя Криста Пайк, чей приговор к высшей мере наказания то отменялся, то снова вступал в силу, пережила ввод двух смертельных инъекций и какое-то время оставалась в сознании. Свидетели казни вывели, а Пайк госпитализировали. Эта история снова потрясла всю Америку, как и преступление Пайк, совершенное 30 лет назад.
3: Подробности. Криста Пайк была осуждена в 90-е за жестокое убийство знакомой. Ей было 18, когда она и ее тогдашний 17-летний парень избили, пытали и убили Колин Слэмор, 19-летнюю девушку, с которой они познакомились в лагере профессиональной подготовки для трудных подростков. Это убийство вызвало бурную реакцию общественности. У жертвы на груди был вырезан сатанинский символ. Пайк признали виновной и приговорили к тюремному заключению и последующей смертной казни. Она стала одной из самых молодых женщин в США, приговоренных к такому наказанию. В этот понедельник губернатор Теннесси отклонил ее прошение о помиловании. Тогда адвокаты Пайк обратились в Верховный суд с просьбой приостановить исполнение приговора. По их словам, губернатор штата проигнорировал многолетние исследования о степени ответственности за преступление, которую должен нести 18-летний человек, особенно переживший серьезную травму. Пайк подросткам дважды подвергалась сексуальному насилию. Апелляционный суд США всего за несколько часов до исполнения приговора приостановил казнь Пайк, заявив, что ему нужно время для изучения аргументов защиты. Однако еще спустя несколько часов консервативный суд Судья Верховного суда Брэд Кавана отменил отсрочку, не объяснив свое решение. Ряд либеральных судей высказались против действий Кавана. В итоге Кристи Пайк были введены две смертельные инъекции. Журналисты, присутствовавшие на казни, сообщили, что слышали, как она громко дышала и хрипела после введения препаратов. Даже после того, как шторы в камере смертников были задернуты, она не теряла сознание. Свидетели казни вывели из помещения, а к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Нью-Йорк Таймс пишет, что к очевидному провалу привели юридические проволочки, из-за которых казнь была отложена на 9 часов. Штат же спешил провести ее до конца дня. Ордер на проведение смертного приговора в исполнение истекал в полночь.
2: Что именно пошло не так с инъекцией, пока неизвестно. Адвокаты заявляют, что им не сообщают о состоянии Пайк, но она перед казнью предупреждала о трудностях с доступом к венам. Власти Теннесси ситуацию пока не комментировали. Какие последствия может иметь эта история, говорит профессор политологии международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Губернатор Билли, который уходит уже из офиса в январе, распорядился начать расследование, что не так с процедурой. Теннесси готовит еще одного заключенного сейчас к казни. Видимо, она будет отсрочена, так же, как казнь этой заключенной. Тут основная интрига была даже не в этом, как пройдет казнь. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Это, в общем, прецедент. И все дискуссии шли именно вокруг того. С одной стороны, любая казнь США сопровождается широкой дискуссией, в которой левые, как правило, требуют вообще отмены смертной казни. Правые, наоборот, стоят за нее горой. Но при Трампе штаты начали гораздо более интенсивно приводить такие приговоры в исполнение. Особенно это касается Техаса. Ну и в Теннесси тоже такая казнь знаменательна тем, что что очень редко в США казнят женщин. И то, что произошли такие технические накладки, это, естественно, создает большие проблемы. В свое время в Индиане, в Иллинойсе, все смертные приговоры отменили и дали осужденным пожизненное заключение, поскольку было много как накладок с инъекциями, так и с тем, что последующие анализы ДНК говорили о том, что приговоры были несправедливы. Но учитывая, что Теннесси — республиканский штат, и приходит, видимо, гораздо более консервативный губернатор Марша Блэкберн в следующем году, скорее всего, эти казни отсрочат, но их не отменят.
2: Андрей Коробков, университет штата Теннесси. Это уже второй случай в этом году, когда в Теннесси возникли проблемы с введением смертельных препаратов в мае. Штат отменил одну из казней, потому что медперсонал не смог найти вену заключенного. Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии по футболу и улетел из Копенгагена на частном самолете. Позже он написал в соцсетях: «Когда придет время, я расскажу всю правду о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдавал всего себя». Ранее СМИ сообщали о конфликте Роналду с главным тренером Жорже Жезушем и об отказе футболиста тренироваться после того, как он впервые за 18 лет не вышел в составе сборной Португалии в матче против норвежцев. Продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Там, где Криштиану Роналду скучно не бывает. За последние дни мы увидели настоящий сериал. Сначала он на пресс-конференции заявляет, что готов играть столько времени, сколько ему предоставит тренер, команда и ее успехи прежде всего. Потом он не попадает в состав, пропускает матч с Норвегией. И несмотря на победу сборной, ситуация явно становится неспокойной. Вряд ли так просто президент Португальской федерации футбола Педро Проэнса решил слетать в Копенгаген. Не за скандинавским вайбом же. Сели вроде, поговорили втроем с Роналду и Жорже Жезушем, и даже вроде что-то сообразили. Затем было заявление тренера, мол, Криш все знал и был в курсе, и здание, кстати, в основе не выйдет. Ну и дальше бомбануло. Частный самолет, взлет, гудбай, не скучай. 41 год. Конечно, это уникальный случай. Но такой ли нужный для сборной Португалии нынешний Роналду сейчас человек? Вообще ситуация не очень здоровая, когда для того, чтобы что-то уладить, приезжает лично президент федерации. У Криштиану огромный талант, заслуги, но и эго такое же немаленькое. Если сборная Португалии хочет развиваться, то Роналду пора ее оставить. Как говорится, любишь сборную – отпусти ее. Григорий Гуреев, Business FM.
2: По регламенту португальской сборной федерации за отъезд Роналду может грозить отстранение от игр за сборную сроком до 6 месяцев. Сборная Португалии сыграет в Копенгагене с Данией в рамках Лиги наций вечером 1 октября, то есть сегодня. Ранее португальцы одержали победы над Уэльсом 1-0 и над Норвегией 2-1.
0: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Алия Сипатапова. Продажи российской парфюмерии за 8 месяцев текущего года выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. В численном выражении показатель составил более 52 миллионов штук, сообщает агентство ТАСС. При этом продажи импортных духов и туалетной воды выросли чуть более чем на 0,5%, до 27 миллионов штук. Онлайн-продажи стали ключевым каналом сбыта отечественной парфюмерии. В абсолютных цифрах прирост с января по август составил почти 49%. Компания «Пандора» открыла в Хошимине крупнейший в мире завод по производству украшений. На новом предприятии будет производиться до 60 миллионов ювелирных изделий в год. Сотрудниками станут 7 тысяч человек после выхода предприятия на полную мощность. Завод занимает территорию в 7,5 гектаров или около 10 футбольных полей. Штаб-квартира компании находится в Дании. За последний год доход вырос примерно у трети самозанятых. Еще 43% заявили о том, что заработок остался на прежнем уровне. Примерно четверть респондентов столкнулась со снижением доходов. Это следует из опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Респонденты, заявившие об увеличении дохода, связывают его с ростом числа заказов и клиентов, с повышением стоимости услуг. Среди преимуществ самозанятости назывался свободный график, возможность совмещения нескольких источников дохода, самостоятельный выбор клиентов и заказов. Основным недостатком сочли нестабильность дохода. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Погода в Москве.
2: 12 градусов сейчас в столице. Сегодня облачная с прояснениями погода, без осадков. 14 градусов максимальная температура. К вечеру уже 11, ночью вообще плюс 3. Завтра в пятницу 13 градусов максимум. Возможен небольшой дождь. 11.17 в Москве. Стоит ли сейчас покупать просевшие длинные ОФЗ? Почему рынок облигаций остается под давлением и есть ли смысл перекладываться из длинных бумаг в короткие? Мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
7: По данным Банка России, медианная, ну то есть срединная такая вот оценка инфляции населением на следующие 12 месяцев выросла на 0,5%, то есть до 14,2%. А наблюдаемая инфляция, она подскочила на 0,8% до 15,1%. В принципе, ничего удивительного, учитывая атаки на НПЗ и атаки на склады, угрозу новых санкций, дефицит бюджета. Ну, все это в итоге из-за эскалации конфликта может довольно серьезно давить на инфляцию. При этом рынок труда пока толком не охлаждается. Кредитование, оно вообще постепенно ускоряется. Ну и вишенка на торте. Появились вопросы к независимости Центрального банка на фоне того, что мы хорошо помним, президент дважды в июне и в июле публично высказывал свои ожидания по ставке. Другое дело, что, ну, это было все очень мягко сказано, но, тем не менее, такого раньше никогда не было. Высказывания были, правда, в достаточно мягкой форме, но это все равно сигнал, что независимость Банка России, возможно, уже чуть слабее, чем была раньше. Еще для тех, кто не в курсе, в следующем году истекает последний допустимый по закону срок полномочий Эльвиры Набиуллиной. Если на ее место придет человек, который предпочтет борьбе с инфляцией, поддержку экономики и финансирование растущего бюджетного дефицита, то инфляция, возможно, может и подскочить. Вот и рынок облигаций остается, естественно, под давлением. И причин для быстрой переоценки доходностей пока, к сожалению, не видно. Ведь с учетом выросших проинфляционных факторов есть риск, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку очень и очень медленно. По крайней мере, намного медленнее, чем ожидалось. Поэтому я бы не спешил покупать просевшие длинные ОФЗ до тех пор, пока мы не увидим с вами устойчивого снижения инфляции. Но если вы держите длинные ОФЗ с доходностью около 16,5% и держите их на срок 5-7 или даже больше лет, ну, это другая история. На длинном горизонте с высокой вероятностью эта доходность все-таки окажется повыше, чем будет фактический уровень инфляции. Так что если у вас длинный горизонт инвестирования, и вы сейчас думаете переложиться из длинных ОФЗ в короткие, то это, возможно, успокоит только психологически. А экономического смысла в таком движении я, если честно, не вижу. Но если горизонт короткий, тогда уже логичнее смотреть в сторону бумаг с более высоким купоном.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. С сегодняшнего дня для самозанятых вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов России. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов, продолжит тему Валерий Бадуев.
8: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы, Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
9: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договоров, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес, не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегатор.
8: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
10: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
8: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
11: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
12: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
11: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
13: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
11: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
14: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обелится.
11: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: На других аспектах антифрода в нашем дальнейшем эфире буквально через несколько минут.
0: Наизусть. О Генри. Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережем. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 11 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Материнский капитал в России превысит 1 миллион рублей на второго ребенка в будущем году. При условии, что семья не получала его на первенство, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Мат-капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тысяч рублей. Также увеличится и максимальный размер больничного с 207,5 тысяч рублей до 239 тысяч. Украинский дрон «Камикадзе» атаковал движущийся автобус в Климово Брянской области. В результате был ранен водитель, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Также, по его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника в поселке Погар. Там пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу. Массированной атаке украинских дронов подверглось агропредприятие «Мираторг». Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 повреждено. Среди сотрудников пострадавших нет. Гендиректором музея-заповедника Царицына назначена Елена Мельвиль. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры. Мельвиль сменит в должности Елизавету Фокину, которая возглавила парк Горького. Мельвиль – почетный работник культуры Москвы. С 2013 по 2018 год она была директором культурного центра ЗИЛ, затем руководила образовательным комплексом «Воробьевы горы». Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Напоминание горячим головам в Европе. Так в Кремле прокомментировали предупреждение НАТО со стороны российских посольств о готовности применить ядерное оружие в случае блокады Ленинграда. И поводы для такой риторики были. О ситуации сегодня комментарий Георгия Буфта. Что принесет антифрод 3.0? Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. В нем новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Об эффективности мер мы поговорили с экспертами. Софет, Минпромторг и Минтранс выступили против введения прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Ранее такую меру предложил Следственный комитет, а заодно и запрет на передвижение СИМ по тротуарам. В Минпромторге считают, что нужно этот транспорт, наоборот, развивать. Подробнее в нашем эфире. Итак, ядерная риторика как фактор сдерживания в Кремле назвали напоминанием горячим головам в Европе. Последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит? Комментарий Георгия Буфта.
15: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивное учение, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей, из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакция европейцев смешанная. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки Атакамс, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область. Но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС-рассылок Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что принесет антифрод 3.0? Об этом Михаил Задорожный.
16: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
17: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
16: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
16: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Следственный комитет предложил ввести водительские права для езды на электросамокатах и запретить детям до 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов к ним относятся также сигвеи, гироскутеры и моноколеса. И также предложено запретить движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Все это сообщил на совещании в Софеде старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. После его заявлений акции кикшеринга ВУШ упали на 4%. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
19: Я просто напомню, что 16 лет это мотоцикл. Права на мотоцикл, штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все электросамокаты дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные, это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу. Они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничивать эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории. Надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения, нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно.
2: Павел Федоров, автоэксперт Софет, Минпромторг и Минтранс выступили против введения прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Нельзя пережать сейчас так, чтобы отрасль сдулась, сохлась и перестала дышать, заявил сенатор Евгений Дитрих. Важно этот транспорт развивать, отметили в Минпромторге. В Дитрансе Москвы подчеркнули, что требования есть только к прокатным самокатам. На личные СИМ они не распространяются, и это существенное упущение, требующее срочного вмешательства. В русском языке может появиться новый союз «то что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахумов. Но мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
20: Бизнес FM. Мнение.
21: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
22: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне также объясняется как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
21: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. Я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
21: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
1: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
2: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция литературной норме не соответствует. Но не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
3: Яндекс представил единую ИИ-модель рекомендаций под названием «Сона». Она объединяет несколько этапов рекомендательной системы. Вместо отдельного каскада алгоритмов она самостоятельно анализирует поведение пользователя, после чего формирует и ранжирует рекомендации. Модель уже заменила весь рекомендательный конвейер Яндекс.Музыки, который включал более 15 генераторов кандидатов, а также модели предранжирования и ранжирования. Работа над «Сона» заняла год. Онлайн-кинотеатр «Винк» планирует отказаться от развития сервиса «Винк Музыка», запущенного в 2024 году. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника в крупных музыкальных стримингах и подтвердил собеседник в компании. Платформе так и не удалось занять заметную долю рынка, поэтому развивать ее не будут. Оставят только витрину для детей. На втором этаже обновленного Ленинградского вокзала открылся Alpha Only Lounge – первый банковский лаунж на железнодорожном вокзале в России. Пространство площадью более 300 квадратных метров работает круглосуточно и доступно клиентам Alpha Only и А-клуба. Интерьер лаунжа продолжает стилистику обновленного Ленинградского вокзала и дополняет ее эстетикой Alpha Only. Внутри фуршетная зона, бар, мягкие диваны для отдыха, рабочие места, детская комната. Еда от Remy Kitchen Bakery. На память о поездке можно сделать персональную гравировку на металлической карте А-клуба или Alpha Only, а если ее нет, то оформить на месте.
20: Сделки.
3: Торгово-развлекательный центр «Июнь» в Красногорске сменил владельца и может стать научно-производственным центром. Комплекс площадью около 45 тысяч квадратных метров приобрело ООО «Литекс» из холдинга «Стройэнергоактив», сообщают «Ведомости». Сделка закрыта 2 сентября, сумма не раскрывается. Новый собственник планирует перепрофилировать ТРЦ. На его месте может появиться комплекс с лабораториями, конструкторскими бюро и производством климатического, вентиляционного и медицинского оборудования. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: 11:47 в Москве. С теми, кто в теме в исследовании Российской академии наук, опубликованном в сентябре, говорится, что почти половина респондентов, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев этого заболевания, особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Каков масштаб проблемы на самом деле? Что это за болезнь? Какие формы может принимать? Об этом мы поговорили с завкафедрой психиатрии Пироговки Андреем Шмиловичем.
4: Депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика.
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы в 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью» и на всех подкаст-платформах.
20: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, добрый день уже, наверное.
5: Добрый день.
2: Аукцион ОФЗ с погашением в 30-м году признан Минфином несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Что вообще на этом рынке сейчас происходит?
5: В принципе, вчера все известно было. Реакции особо не было в моменте цены на длинные ОФЗ упали, то есть доходность подросли, даже рынок акций среагировал нервно. Потом все стабилизировалось, тут все логично. Минфин, в принципе, увеличил объем заимствования на следующий год. Соответственно, здесь у Минфина получается, что квартал закрыли, план вроде как не исполнили. Ну, на скидку, по-моему, да, не добрали. Ну, может быть, сверхплана четвертый квартал пройдет. А так, на аукционе просто заявки были, но участники рынка решили взять премию, потребовать премию у Минфина. Минфин отказался, по сути, поэтому аукцион признали несостоявшимся. Но по факту мало здесь что изменилось. Болтаемся по индексу ФЗ на минимальных уровнях с начала прошлого года. По сути, здесь тоже пока мало что меняется. Рынок все знает и про дефицит бюджета и прочее. Сегодня, в принципе, рублевая ликвидность улучшилась. Завтра еще пятница, и как раз вот с сегодняшнего дня ликвидность в банковскую систему поступает, так что особых каких-то негативов там быть не должно. Рынок акций вот сегодня бодренько так удержали на этой неделе поддержку в районе 2250. Попытались ее несколько раз пощупать, но в итоге в отсутствие откровенного негатива и улучшения с рублевой ликвидностью, как я и говорил, шансы подрасти есть, если будет, как говорится, у инвесторов желание. У инвесторов желание видеть рынок растущим, я так полагаю, постоянно. Возможности, чтобы рынок рос еще выше, пока у них нет, но, тем не менее, этого пока хватает, как только улучшается рублевая ликвидность, можно что-нибудь поспекулировать, поиграть на повышение. Ну, по факту здесь активности особо нет. Чуть-чуть приподнялись акции «Газпрома» на процент. Улучшилась ситуация по акциям «Сбербанка». В общем, тяжеловес и двинули индекс вверх. Возьмем ли 2300? Ну, может, возьмем. В принципе, это всего лишь круглый психологический барьер. Рубль пока стабилен. Даже продолжает пытаться укрепляться. Юань к рублю опять ушел ниже 12.45. Здесь, в принципе, мало что меняется. Я так полагаю, что основные движения будут уже по факту озвучки новых параметров валютных операций от Минфина в рамках бюджетного правила. Я не знаю, завтра озвучат или в понедельник. Поэтому здесь пока интрига только в том, совпадут ли ожидания рынка. Рынок ждет, что общий объем нефтегазовых доходов, который объявит Минфин дополнительных, составит не меньше 200 миллиардов рублей. Если так, то, соответственно, объем скупки валюты должен быть существенно увеличен с нынешних 2 миллиардов, там, может быть, до 5, до 7. Но если все это не оправдается, другая история. Но там еще будут нюансы в октябре, потому что неизвестно, не будет ли наращиваться объем предложения валют, потому что экспортеры получили тоже немало доходов за последний месяц. Может, все просто будет нейтрализовано, да, если закупка Минфина резко вырастет, а предложение валюты тоже резко вырастет, тогда просто будет, как говорится, баш на баш. На глобальном рынке попытались поживленнее поиграть на нефтяных котировках. Brent опять выше $100. Ну, в принципе, новости утренние, просто их не цитировали западные информационные агентства. Во-первых, это подтверждение, что хуситы еще раз повредили основные логистические пути поставки нефти по земле от Саудовской Аравии. Во-вторых, подтвердилась информация, что Китай, он не запрещает Китай, он приостанавливает экспорт нефтепродуктов за пределы Гонконга и Макао, то есть на внешние рынки, до 10 октября. В Китае неделя золотая, там 7 октября каникулы. Ну, китайцам виднее, может быть, что-то там они для себя увидели, пытаясь стабилизировать внутренние цены на рынке нефтепродуктов. Ну, вкупе с тем, что Россия продлила запрет на экспорт дизеля, напряженка с нефтепродуктами на мировом рынке, естественно, будет сохраняться. Ну, соответственно, вольно-невольно пришлось опять поднимать котировки Brent. Интересные события продолжаются на мировом рынке долга. Тут, что интересно, да, растущая доходность, а тут уже взлеты повсеместно по длинным бумагам на американском Минфина десятилетнем пике уже с 2002 года, по 30-летним бумагам правительства Британии тут 6% взяли, это вообще пик, по-моему, с 98 года. В общем, идет рост доходности, инвесторы требуют все большую премию, ну, пока интрига только в том, что будут делать политики и финансовые власти этих стран, внедрят ли они опять административные меры контроля или еще что-то, но нервозность пока сохраняется.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7. ОГРН 124-770-58-689-1. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТР рынка веб-платежей от 24 августа 2026 года по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td. 16+.
20: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес FM». Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с 2 двигателями. Оба турбированные бензиновые. 1,5-литровый, 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и 2-литровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
20: Тест-драйв на «Бизнес FM». прямо сейчас.
2: Дефицит федерального бюджета в этом году ожидается на уровне в 3,2% ВВП или 7,3 триллиона рублей. Это говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 11:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Премьер-министр Великобритании Энди Бернам допустил возвращение страны в Евросоюз. Он заявил, что Brexit принес больше вреда, чем пользы. В частности, Британия в результате выхода из Евросоюза утратила часть контроля над эмиграцией, отметил Бернам. По его словам, правительство может сохранить нынешние договоренности, добиваться таможенного союза, вернуться к единому рынку или пойти до конца, вернув полноправное членство в ЕС. Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии. Таллин считает неприемлемым использование своих портов для экспорта российского зерна, говорится в пояснительной записке к решению правительства. Ограничения против Белоруссии введены из-за ее поддержки России. Целью запрета является оказание давления на Россию путем сокращения доходов, позволяющих финансировать военную деятельность. Эстонское правительство возложило на Москву ответственность за ситуацию с безопасностью в Черном море, которая серьезно нарушила экспорт зерна как из Украины, так и из России. Минфин предложил ввести налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний. 30% от дополнительного дохода, полученного благодаря росту мировых цен на сырье, для золотодобытчиков 20%. По данным Рейтер, бюджет рассчитывает получать около 200 миллиардов рублей в год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице, в студии Елизавета.

0: инъекций. Речь о Кристи Пайк, которая ранее получила высшую меру за преступление 30-летней давности. Какими могут быть последствия у этой истории? Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, дефицит федерального бюджета России этого года 7,3 триллиона рублей следует из пояснительной записки к проекту бюджета на будущую трехлетку. На следующий год заложен дефицит, напомню, в 5,5 триллионов рублей. Покрывать его предполагается преимущественно за счет государственных заимствований. Однако вчера провалился аукцион УФЗ с погашением в 30-м году. Это сообщил Минфин. Размещение гособлигаций не состоялось в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Это было последнее размещение в этом квартале, по итогам которого Минфин занял для бюджета более 1,2 триллиона рублей. И этот провал стал первым с июля. Рынок госдолга разочаровали новости о довольно существенных изменениях в бюджетных планах на этот и следующий год. Об этом пишут аналитики Райффайзенбанка. Реакцию рынка комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Сейчас бюджет, который опубликован, он выглядит неплохо. Он повторяет такой достаточно консервативный подход Минфина, что Минфин старается и, в принципе, может держать под контролем дефицит. Правда, с оговоркой, что расходы – вещь, которую не прямо Минфин определяет, они определяются экзистенциональными потребностями по обороне, и поэтому мы видим, что они могут очень существенно нарастать. В этом году особенно примерно 4 триллиона добавились. В основном все, по-видимому, падут действительно в оборонную сферу. Поэтому как будет получаться выполнять расходы следующего года, будет просто зависеть банально вот от тех же самых геополитических причин. Минфин умеет балансировать, дальше подстраиваться к этим увеличивающимся расходам. Правда, к сожалению, он делает это через налоги. Ну и, наконец, третья долговая политика. Тут есть плохая новость в том, что все-таки объем заимствований в год у нас устойчиво возрос. Сейчас мы смещаемся на 2-2,5% ВВП. По меркам глобальным это, прямо скажем, немного. Знаем мы кучу стран, которые гораздо интенсивнее заимствуют. Но это все равно уже в два раза больше, чем было. И за это Минфину приходится платить премию, а нам, как рынку, приходится к этому адаптироваться. И не все получается однозначно гладко, потому что все-таки нету естественного спроса на длинные бумаги в те периоды, когда нету ажиотажа на это, как на торговую идею. Последний год это была одна из интересных торговых идей – покупать длинные ОФЗ, которые получают плюсы от переоценки при снижении ключевой ставки. Стало не так очевидно, как будет снижаться ключевая ставка, вот и ушел этот мотив торговый на покупку ОФЗ. Остался естественный спрос от таких консервативных институтов, как страховые, НПФы, но это в час по чайной ложке. Остается Минфину идти нам навстречу и предлагать больше флоутеров, ну а нам просить у Минфина больше премии. Тот бюджет, который сформулирован, у него для финансового рынка есть несколько новостей. Первое, то, что все-таки Минфин старается играть консервативно, держать под контролем бюджет, снижать базовую цену отсечения. И второе, это в принципе пространство, которое Минфин оставляет для ЦБ, чтобы он снижал ставку. Но все-таки у нас повышаются налоги НДФЛ на доходы, в том числе от процентов по облигациям, дивидендов по акциям. Мы не думаем, что будет бегство из рынка, потому что бежать некуда. На депозиты точно так же повышается налог. Ну а с другой стороны, эти деньги, безусловно, уйдут с рынка и не будут реинвестированы. А могли бы.
0: Софья Донец, инвестиции. Внесенный правительством проект трехлетнего бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. Там же сказано, что финансирование всех социальных программ сохраняется. Израильский сантехник помог спасти самолет Fly Dubai чудом, выровняв его во время пике. Рассказал об этом в интервью Fox News премьер Израиля Бениамин Нетаньяху. Спас лайнер Яниф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой кровавленной футболке. Нетаньяху с ним встретился под камерой в аэропорту Бен-Гурион. Мужчина так и остался в одежде с пятнами крови, не успев переодеться. «Вы настоящий герой», — сказал ему премьер. «Ну, мы же на цель, Вов, не так ли?» — сказал Хаюн. И, оказывается, он летел на том самолете с женой и двумя дочерьми. Хаюн в красках рассказал Нетаньяху, как все происходило на борту.
2: Я побежал к кабине пилотов, и тут самолет резко клюнул носом. Так резко, что меня отбросило в сторону. Меня швырнуло прямо туда, где стоят стюардессы, прямо перед кабиной пилотов. Пилоты сидели на своих местах. Один обмяк в кресле, другой навалился на штурвал. Мы с еще одним человеком вошли в кабину. Я схватил того, который за штурвалом, за шею, по сути, взял.

0: в удушающий захват и вытащил из кабины. Я стал тянуть штурвал на себя, и потом самолет начал немного выравниваться. Затем другой пилот сказал мне, что берет управление на себя.
1: Когда Гинева Хаюна спросили, как он догадался выровнять самолет, мужчина признался, что смотрел документальный сериал National Geographic о расследовании авиакатастроф. В фильме пилоты действовали со штурвалом именно так, чтобы вывести самолет из пике. Уже потом за штурвал сел пилот, по счастливой случайности находившийся на борту среди пассажиров, и благополучно посадил самолет в Саудовской Аравии. История невероятного спасения лайнера впечатлила и американского президента. Дональд Трамп звонил Биби, как он называет Нетаньяху, выяснял детали, ну и потом пересказал эту историю журналистам, традиционно чуть-чуть приукрасив.
2: Возможно, это был террорист или сумасшедший. Он ударил пилота ножом, но тот, раненый, догадался открыть дверь. По сути, совершил героический поступок. Эти двери сделаны из цельной стали. Снаружи их не открыть. Ему удалось повернуться, открыть дверь и закричать. И один израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом и вообще редко летал, увидел, что происходит. А он был сильным. Знаете, когда весь день таскаешь трубы, станешь сильным. Он находился в передней части салона, тогда как охрана была в хвосте. Понимаете, там была и охрана, и другие члены экипажа. Но несмотря на перегрузки, он вырвал этого человека из кресла и отбросил назад. Пассажиры схватили этого пилота, а сантехник, никогда прежде не летавший, взялся за штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, предотвратив катастрофу.
1: Конечно, ситуация, когда неподготовленный человек во время пике, еще и сильных перегрузок, может быстро сориентироваться и проникнуть в кабину пилота, еще и даже броситься обезвредить преступника, выглядит совсем невероятно, и без счастливых случайностей явно здесь не обошлось, считает летчик первого класса, командир Airbus Андрей Литвинов.
3: Он не падал, он пикировал. У него скорость была достаточно высокая, и она вышла за пределы конструктивной особенности самолета. Они превысили скорость, по предварительным данным, на 100 миль, на почти 200 километров в час, поэтому у него руль направления отвалился.
4: Ну да, я видела сообщение, что еще бы чуть-чуть, просто конструкция могла не выдержать целиком.
3: Ну да, то есть это говорит о резком снижении, действительно, о быстром пикировании, поэтому в этом случае пройти в кабину было легче. Если самолет пикирует, и вы двигаетесь вперед по самолету, то у вас вектор, центр тяжести смещается вперед, ну, чисто физически, вам легче двигаться. Если бы он набирал высоту, тогда да.
4: Ситуация с присутствием на борту дополнительной группы пилотов, насколько часто это бывает?
3: Ну, они не специально там оказались, то есть это нет такой программы, чтобы сидел дополнительный экипаж. А очень часто экипажи перелетают с места на место в качестве пассажиров. Ну, либо летят из командировки, либо наоборот командировка, откуда-то рейс выполняют.
4: То есть тут совпадений счастливых просто масса, да? И
3: конечно.
4: И экипаж летел.
3: Однозначно. Поэтому их вот это и спасло. Если бы не было экипажа, если бы командир не открыл дверь, если бы он сумел зарезать, и тот не успел бы открыть дверь. То есть тут очень много совпадений, которые сыграли на руку всем пассажирам, и люди остались живы.
1: Андрей Литвинов, летчик первого класса, командир Airbus. Телеграф пишет, что, возможно, был предотвращен теракт, подобный 11 сентября. Впрочем, надо еще дождаться результатов расследования. Второй пилот, тот самый, нападавший с ножом, сейчас допрашивается. Вероятно, со временем мы узнаем личность пилота, посадившего самолет. Да еще и в условиях, когда он получил серьезные повреждения, говорит военный аналитик, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
5: Я, как и соответствующие органы в Израиле, считаю, что это был теракт. Не думаю, что там была какая-то высокая квалификация у террориста, но какие-то способности у него были. Вопрос основной все-таки, какой он террорист? То есть это в одиночка, который был пилот, который проникся, скажем, джихадистскими идеями или ненавистью к Израилю? Или это был действительно террорист, который, наоборот, в стиле вот 11 сентября, но даже еще с более как бы сложной задачей внедрили, послали на курсы не просто летчиков-любителей, а настоящих летчиков пассажирских самолетов, чтобы он попал на эту работу, получил сертификацию, чтобы летать на Боинге 737, и потом, чтобы он умудрился попасть еще и именно в компанию Fly Dubai, которая летает в Израиль. Вот этого мы не знаем, и это мы ждем результатов следствия. Скорее всего, он надеялся, да, остаться, убив или нейтрализовав первого командира воздушного судна, остаться один в запертой кабине и делать дальше, что хотел, разбить самолет или попытаться, как считают некоторые, долететь до Израиля. Там оставалось еще минут 40-50. Ясно, чтобы ему не дали бы долететь, естественно. Истребители уже были к этому готовы.
6: Вот насколько вам верится в рассказ сантехника, который говорит, что дернул штурвал на себя?
5: Что у нас есть, да, помимо рассказов самого героя дня, есть очень точные данные как диспетчерских служб, так и флайт-радара, транспордеров, где видно, как самолет начинает резко пикировать под большим углом и примерно через минуту с чем-то выправляется. Начинает выходить из пыки и уже на высоте около 4 километров нестандартной выравнивается и потом поворачивает в сторону ближайшего аэродрома. Это Табук в Саудовской Аравии. А вот кто выправил самолет, рассказывает этот человек, который интервьюируешь, это сделал. И он, как многие делают, я лично знаю таких людей, которые смотрят все вот эти фильмы и про то, как выходить из аварии. И он утверждает, что он этим увлекался. Это его хобби. И место пилота было пустое. И он утверждает, что он инстинктивно первое, что сделал, схватил на ручку и стал его выравнивать.
6: Не освещается почему-то в СМИ личность пилота, который посадил самолет.
5: Ну, может быть, опасаются за его жизнь и здоровье, что какие-то джихадисты, например, будут ему мстить. Идут какие-то следственные действия. Уж обычно вначале очень много данных скрывают в рамках первоначального этапа следствия. Но это, скорее всего, просто эти люди не хотят светиться.
6: Вообще невероятная история. Вот с кем вчера не обсуждали, вообще даже и в голову не могу прийти, что рядовой пассажир мог вот потянуть штурвал.
5: Но это обычно бывали случаи с самолетами поменьше. Private джетами, вот с такими цеснами. Летчик, извините, получил инфаркт. Это резко, но бывает, что поделать, особенно когда летчику за 60. Пассажир как-то с трудом, буквально там перехватывал управление, выводил самолет из снижения. Я помню такой случай в Америке несколько лет назад, и он, то есть, было включено радио, он разговаривал с диспетчером, и диспетчеры за него включили сигнал бедствия, и буквально ему пошагово инструктировали, как приземляться.
1: Сергей Мигдаль, Международный департамент полиции Израиля, бывший офицер. Нетаньяху сказал Fox News, что Израиль проверит версию о причастности Ирана, были ли у нападавшего сообщники, какие вообще мотивы он преследовал, но добавил, что пока рано говорить об иранском следе. В интервью CNN премьер добавил, что Израиль не получал разведданных или предупреждения об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив. 4 пассажиров рейса Fly Dubai представят к наградам за героизм, сообщил офис президента.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Для этого первоначальный взнос должен составлять не менее половины стоимости недвижимости, сообщили в Минфине. С сегодняшнего дня условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%. В столичных регионах от 4 до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. На самую низкую могут рассчитывать семьи с 5 и более детьми. Максимально срок субсидирования кредита ограничили 15 годами. Депутаты Дзержинска попросили разработать закон о компенсациях ущерба от беспилотников. Возмещение вреда от терактов по закону компенсируется в основном из федерального бюджета. Возместить ущерб из муниципальной казны Дзержинска не позволяют местные нормы. Компенсировать последствия налетов можно за счет межбюджетных трансфертов. Однако в областном законодательстве не утвержден порядок, который позволил бы выплачивать компенсации за повреждение транспорта или сооружения вследствие пресечения теракта, уточнили в Думе. Депутаты предложили создать на региональном уровне четкий прозрачный механизм оперативно-региональной поддержки пострадавших граждан. Кредитный рейтинг Нижегородской области подтвержден на уровне РУА со стабильным прогнозом. В апреле рейтинг был понижен с РУА+, до РУА. В агентстве отметили, что рейтинг региона обусловлен высоким уровнем развития экономики с ростом ВРП на 1,1% в прошлом году, комфортным инвестиционным климатом, рынком труда с ограниченными ресурсами и умеренным уровнем демографического развития. В документе учтены умеренная сбалансированность бюджета и умеренно низкая долговая нагрузка. Негативными факторами давления на рейтинг названы убыль населения, снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам и роста дефицита бюджета в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, а также увеличение рисков рефинансирования долга. Кроме того, отрицательная динамика сложилась в строительном секторе, который снизил объем работ на почти 16%. Инвестиции в первом полугодии сократились на четверть в связи с ухудшением финансового состояния предприятий Нижегородской области на фоне макроэкономической нестабильности. 1 000 000 рублей направили на покупку дорожных знаков в столице Приволжья. Нижегородский Кремль объявил закупку для территории крепости и Кремлевского бульвара. Информацию разместили на сайте госзакупок. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме принимают до 6 октября. Максимальная стоимость закупки превысила 1 000 000 рублей. Поставщик должен привезти дорожные знаки в Кремль в течение 15 дней после заключения контракта. В Театре «Вера» открыт прием заявок на новый абонемент «Актуальный театр», который рассчитан на семейные и групповые посещения с подростками старше 9 лет. После каждого показа будут проходить обсуждения, которые проведут психолог, театральный педагог, а также участники спектаклей, артисты и режиссеры. Можно задать свои вопросы, а также сфотографироваться с героями спектакля на память, добавили в департаменте культуры. В театре рассказали, что владельцы абонемента получают возможность посмотреть 4 спектакля за сезон в заранее определенные даты по субботам. В России фильмы и сериалы, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры показаны коррупционерами или участниками преступлений, больше не могут рассчитывать на государственное финансирование. По данным газеты «РУ», которая ссылается на представителей киноиндустрии, официально это требование в законах пока не закреплено, но Министерство культуры и Институт развития интернета сообщили свою позицию ключевым участникам индустрии устно. Запрет в особенности касается полнометражных фильмов. Для производимых сериалов, предназначенных для онлайн-платформ, требования немного мягче. Аналогичные ограничения распространяются и на проекты о маньяках. В Ассоциации продюсеров кино и телевидения официально не подтвердили введение ограничений. Представители Минкульта, Институт развития интернета и онлайн-кинотеатров от комментариев отказались. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
9: Валюта.
10: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
8: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. На вебинаре торговые представители России расскажут об этом и ответят на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету Совета директоров, говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк Медиа. Арзамасское предприятие «Волгостальконструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11%, со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытий на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов России. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Все подробности прямо сейчас.
11: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
12: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договоров, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес, не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
11: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
13: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
11: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Проверено практикой.
15: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю. Но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
7: Проверено практикой на Business FM. О чем это? Депозитарная траст-компания – независимая организация, являющаяся держателем депозитарных ценных бумаг. Обеспечивает платежи, получение и поставку ценных бумаг между пользователями. Владельцами депозитарной траст-компании являются брокеры, дилеры и банки. Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В России создали дополнительный эшелон ПВО на предельно малых высотах. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев, передает ТАСС. По его словам, новая система должна повысить эффективность прикрытия войск и тыловых объектов от ударов беспилотников в оперативной группе. Ранее власти также сообщали о разработке новых систем и способов противодействия дронам. Центральный аппарат Следственного комитета истребовал дело основательницы хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниавы. Накануне его должны были передать в суд, сообщил адвокат Михаил Бирюков. Об основаниях и последствиях такого решения можно только догадываться, написал он в своих соцсетях. Уголовное дело о фейках об армии возбудили из-за поста, опубликованного в феврале 23 года. Маниава во время допроса отказалась признать вину. В начале сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Аэрофлот возобновил регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами не было с марта. Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта Шереметьево, лайнер вылетел в столицу Эмирата в 7 часов 59 минут. Как сообщали в пресс-службе авиаперевозчика, обслуживать этот маршрут будут Боинги 737-800 в двухклассной компоновке эконом и бизнес-класса. В подмосковных лесах заметили следы медведей. Два десятка обращений поступило в Министерство экологии и природопользования столичного региона. Люди беспокоятся из-за признаков жизнедеятельности хищников у населенных пунктов. Кроме того, в нескольких заявлениях сообщается, что дикие звери стали вплотную подходить к автомобильным трассам, пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета России этого года 7 триллионов 300 миллиардов рублей. На следующий год заложен дефицит в 5,5 триллионов рублей. А покрывать его предполагается преимущественно за счет государственных заимствований. Как рынок оценивает этот план? Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии по футболу и улетел из Копенгагена. А позже он написал в соцсетях: «Когда придет время, я расскажу всю правду о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдал всего себя». А чем закончится скандал на сей раз? А в русском языке может появиться новый союз то, что, например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю, то, что это хорошая идея». А пока это считается ошибкой, мы спросили наших слушателей, что они думают об этом. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. ОГРН 124-770-58-689-1. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТР рынка веб-платежей от 24 августа 2026 года по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
5: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня у нас печальная тема. Будем говорить о депрессии. В исследовании Российской академии наук, опубликованном в этом месяце, говорится, что почти каждый второй респондент из общей выборки, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев, и особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Сегодня обсудим масштаб проблемы с заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давайте начнем с самых основ. Что такое депрессия?
6: Давайте начнем с того, что депрессия – это психопатология, это болезнь. Это слово все-таки для нас, психиатров, значит гораздо более узкую категорию, чем для людей, привыкших его использовать в контексте плохого настроения. Для нас, психиатров, конечно, диагностика депрессии – это одна из самых сложных и одновременно одна из самых распространенных функций. Мы действительно с депрессией сталкиваемся чаще, чем с чем-либо другим. Самым распространенным заболеванием является так называемая рекуррентная депрессия, то есть это возвращающаяся депрессия, да, это генетически обусловленная болезнь, при которой депрессивное состояние приходит в результате изменений в головном мозге, ну и в организме в целом, и повторяется с какой-то цикличностью или периодичностью. Также депрессия может быть следствием какого-то органического повреждения головного мозга, результатом наркологических заболеваний, встречаться в связи с определенными возрастными кризами, допустим, пубертатией.
5: Если говорить про цифры, в исследовании РАН за этот месяц говорится, что почти половина респондентов имеет признаки депрессии. Действительно ли тут уместны громкие фразы в духе «чума 21 века» или тут какое-то есть более прозаичное объяснение?
6: Мое мнение, что депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там, по уровню интеллекта, потому что это генетика. Единственное, что можно говорить, что в связи с повышением уровня развития психиатрической службы, ну уж извините за такой, может быть, жесткий термин, но выживаемость депрессии стала выше, чем, допустим, 20-30 лет назад. И вероятность заключения браков пациентами с депрессивными расстройствами тоже растет, ну и, соответственно, повышается количество рожденных в этих браках людей с этой генетической наследственной аномалией. Чисто теоретически можно предположить, что вот это один из механизмов увеличения количества депрессий в общей популяции на земном шаре, а не то, что у нас там творятся какие-то беды в политическом, социальном, макроэкономическом формате.
5: Даже если не замахиваться на такую глобальную цифру, как половина населения, в любом случае есть более осязаемые показатели, как рост продаж антидепрессантов. Часто высказывается мнение, что это просто эффект низкой базы. Сейчас растет внимание к ментальному здоровью и во всем мире, и у нас. И просто растет число диагностированных случаев, а число фактических как было, так и есть.
6: Вы очень важный момент заметили относительно роста количества рецептов на антидепрессанты и продаж. Я могу сказать абсолютно точно, что этого роста нет среди психиатров, а вот в разы увеличилось количество выписок антидепрессантов врачами других специальностей. Это связано с развитием психосоматики на всех наших пациентов пограничного, так скажем, регистра. Психиатров просто не хватит. И поэтому за лечение депрессии берутся терапевты, гастроэнтерологи и другие специалисты, к которым депрессивные пациенты приходят со своими физическими соматическими жалобами, имеющими прямое отношение к депрессии, а не к телесному заболеванию. Я вижу только в этом причину. Причем вот такая волна роста рецептов на антидепрессанты — это некий копипаст Соединенных Штатов Америки нулевых годов. Там тоже была такая вот волна прям увеличения рецептов, но в конечном итоге потом это стабилизировалось примерно на одном уровне.
5: Вы ранее сказали, что число людей с заболеванием депрессии более-менее константно. Какой процент в целом популяции страдает депрессией?
6: Мы можем опираться только на официальные данные. У нас есть электронные информационные системы, в которых внесены истории болезни, амбулаторные карты пациентов, официально наблюдающихся учреждений. Исходя из этого, уже давно цифра общей заболеваемости психическими расстройствами колеблется в районе 10%. Если взять вот из этих 10% долю именно депрессивных, то там получается 2% населения земного шара страдают депрессиями в большей или меньшей степени и нуждаются в назначении антидепрессантов. То есть в данную минуту, в данную секунду. Но если взять вероятность заболевания депрессии, статистика в среднем дает нам порядка 25-30% людей, живущих на земном шаре хотя бы один раз в жизни, столкнулись с депрессией.
5: В последнее время все чаще звучит термин «выгорание». Есть ли он вообще в науке? И если есть, то к чему относится?
6: Термин «выгорание» появился в сочетании со словом «эмоциональное». И он появился как термин, обозначающий профессиональное психическое расстройство. Вот, допустим, педагогов и врачей некоторых специальностей, социальных работников, так сказать, представителей помогающих профессий. У них вот профессиональной болезнью может стать эмоциональное выгорание. Мы проводили исследования на студентах, старших курсов медицинского вуза, выявляя предикторы будущего эмоционального выгорания. Мы фактически подтвердили гипотезу о том, что это эмоциональное выгорание возникает не в связи с профессией, а в связи с особенностями личности, характера и невротическими переживаниями, которые испытывает человек, который пошел в эту профессию во многом как раз в связи с этими проблемами.
5: То есть это нельзя назвать симптомом там, депрессии, условно говоря, это отдельное расстройство, то есть разные вещи.
6: Абсолютно. Там может не быть депрессии при эмоциональном выгорании. Там скорее, знаете, наступает состояние такого бездушия, хладнокровия, такая вот безинициативность.
5: Если возвращаться к депрессии, как, в принципе, лечить депрессию, вот всегда ли нужно медикаментозное вмешательство?
6: Конечно, далеко не всегда. В тех случаях, когда мы имеем дело с биологическими депрессиями, я еще иногда студентам говорю, это не совсем депрессия души, это депрессия мозга, там в головном мозге серотонин, норадреналин, дофамин претерпевают определенные патологические функциональные нарушения. Соответственно, нам нужно их восстановить. Депрессия, конечно, может сама пройти, ну, собственно, как и перелом какой-нибудь может сам срасти. Но именно вот эти депрессии должны лечиться исключительно препаратами. Что касается, допустим, других депрессий, в частности, психогенные, да, или депрессии, возникающие у определенной личности, отличающиеся повышенной эмоциональной лабильностью, оказавшейся в сложной для себя фрустрирующей ситуации, там как раз применение антидепрессантов не показано. И мы, к сожалению, частенько видим вот эти ошибки, в том числе от наших коллег-непсихиатров, которые назначают антидепрессанты тогда, когда их действие только вредит. В этом случае показана психотерапия. Здесь методы индивидуальной, групповой терапии.
5: Безусловно, много есть разных видов депрессии, все очень с разными первопричинами и так далее. Но в целом можно же, наверное, выделить какие-то степени тяжести этого заболевания. Сколько их?
6: Я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что их три. Легкая депрессия, как мы говорим, высокофункциональная. С этой депрессией человек принципиально не выпадает из своей жизни. У него снижается, конечно, уровень социального функционирования, профессионального, когнитивного. Он уже, так сказать, не вовремя сдает отчеты на работе, я не знаю. Или у него творческий кризис, у него повышается там конфликтность. Но функционально он все-таки держится еще. Средняя степень депрессии, как правило, сопровождается довольно большим количеством соматических симптомов. И вот здесь уже появляется, ну, например, устойчивая бессонница, появляется какой-то болевой симптом, синдром, с которым невозможно просто справиться никакими лекарствами, никакими врачами, ничего не помогает. Здесь могут появиться уже проблемы с пищевым поведением. Внезапно исчезает чувство голода. Человек не замечает, как там 2-3 дня практически маковой росинки не брал в рот и худеет прямо на глазах такие пациенты. Ну и самое главное, что вот на средней степени уже функциональные нарушения очевидны для всех. И люди теряют работу, теряют семьи, теряют связь с близкими людьми. И тяжелая депрессия – это уже госпитальная депрессия. Это депрессия с высоким уровнем суицидальной активности. Ее категорически нельзя лечить амбулаторно. Я считаю, что те, кто берутся лечить такую депрессию, в общем-то, совершают фатальную ошибку, близкую прям к халатности. В этой депрессии наступает абсолютный ступор, например, да, психомоторный. Этот человек может просто обездвиженным находиться долгое время и требует опеки. Или наоборот, у него может быть какое-то невероятное там тревожное возбуждение. И на высоте таких тяжелых депрессий может развиваться другие психические расстройства. И часто развиваются. К счастью, если взять весь поток обращающихся с депрессией людей, наверное, 70% приходится на легкие депрессии, где-то 20% на средние, и 10% это тяжелые.
5: В гостях у «Бизнес-ФМ» заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. Продолжение этого разговора слушайте в завтрашнем эфире.
0: «Бизнес-ФМ» с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии по футболу и улетел из Копенгагена на частном самолете. Позже он написал в соцсетях: «Когда придет время, я расскажу всю правду о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдал всего себя». Ранее СМИ сообщали о конфликте Роналду с главным тренером и об отказе футболиста тренироваться после того, как он впервые за 18 лет не вышел в составе сборной Португалии в матче против норвежцев. Продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Там, где Криштиану Роналду скучно не бывает. За последние дни мы увидели настоящий сериал. Сначала он на пресс-конференции заявляет, что готов играть столько времени, сколько ему предоставит тренер, команда и ее успехи прежде всего. Потом он не попадает в состав, пропускает матч с Норвегией. И несмотря на победу сборной, ситуация явно становится неспокойной. Вряд ли так просто президент Португальской федерации футбола Педро Проэнса решил слетать в Копенгаген. Не за скандинавским вайбом же. Сели вроде, поговорили втроем с Роналду и Жорже Жезушем, и даже вроде что-то сообразили. Затем было заявление тренера, мол, Криш все знал и был в курсе, и здание, кстати, в основе не выйдет. Ну и дальше бомбануло. Частный самолет, взлет, гудбай, не скучай. 41 год. Конечно, это уникальный случай. Но такой ли нужный для сборной Португалии нынешний Роналду сейчас человек? Вообще ситуация не очень здоровая, когда для того, чтобы что-то уладить, приезжает лично президент федерации. У Криштиану огромный талант, заслуги, но и эго такое же немаленькое. Если сборная Португалии хочет развиваться, то Роналду пора ее оставить. Как говорится, любишь сборную, отпусти ее. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: По регламенту Португальской футбольной федерации за отъезд Роналду может грозить отстранение от игр за сборную сроком до 6 месяцев. Как сообщают СМИ, Криштиану решил окончательно завершить карьеру в национальной команде. Сборная Португалии сыграет в Копенгагене с Данией в рамках Лиги наций вечером 1 октября.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 19 октября. Москва. Ежегодная конференция о рекламе и маркетинге «День бренда». Тема этого года – современная пирамида ценностей. В программе 6 тематических потоков и более 150 спикеров из крупных российских компаний. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитика в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на сайте denebrenda.rf. 18+.
8: Первые в деле.
9: Первым в мире парком развлечений считается Дирихофсбакен, основанный в 1583 году в Дании, рядом с Копенгагеном. Изначально это был рынок, очень популярный у уличных артистов в качестве площадки для выступлений. Парк работает и поныне. В нем более сотни аттракционов, оформленных в стиле 16 века.
8: Первые в деле. На Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
5: Яндекс представил единую и-модель рекомендаций под названием «Сона». Она объединяет несколько этапов рекомендательной системы. Вместо отдельного каскада алгоритмов она самостоятельно анализирует поведение пользователя, после чего формирует и ранжирует рекомендации. Модель уже заменила весь рекомендательный конвейер Яндекс.Музыки, который включал более 15 генераторов кандидатов, а также модели предранжирования и ранжирования. Работа над «Сона» заняла год. Онлайн-кинотеатр «Винк» планирует отказаться от развития сервиса «Винк Музыка», запущенного в 2024 году. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника в крупных музыкальных стримингах и подтвердил собеседник в компании. Платформе так и не удалось занять заметную долю рынка, поэтому развивать ее не будут. Оставят только витрину для детей. На втором этаже обновленного Ленинградского вокзала открылся Alpha Only Lounge – первый банковский лаунж на железнодорожном вокзале в России. Пространство площадью более 300 квадратных метров работает круглосуточно и доступно клиентам Alpha Only и А-клуба. Интерьер лаунжа продолжает стилистику обновленного Ленинградского вокзала и дополняет ее эстетикой Alpha Only. Внутри фуршетная зона, бар, мягкие диваны для отдыха, рабочие места, детская комната. Еда от Remy Kitchen Bakery. На память о поездке можно сделать персональную гравировку на металлической карте А-клуба или Alpha Only, а если ее нет, то оформить на месте.
0: Сделки.
5: Торгово-развлекательный центр «Июнь» в Красногорске сменил владельца и может стать научно-производственным центром. Комплекс площадью около 45 тысяч квадратных метров приобрело ООО «Литекс» из холдинга «Стройэнергоактив», сообщают ведомости. Сделка закрыта 2 сентября, сумма не раскрывается. Новый собственник планирует перепрофилировать ТРЦ. На его месте может появиться комплекс с лабораториями, конструкторскими бюро и производством климатического, вентиляционного и медицинского оборудования. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «12:47 в Москве. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю, то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они думают об этом.
8: «Бизнес FM. Мнение».
5: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
10: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
5: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
11: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
5: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
12: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
2: Может, рубль? Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please», «могу я, пожалуйста».
8: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую.
13: Добрый день.
2: А рубль как-то, как будто бы теряет немножко свои позиции. Вчера укреплялся, сейчас отыгрывается эта история, что ли?
13: Ну, кстати, в эти минуты, да, опять вернулись практически на прежние уровни, как вчера закрывались. С утра была попытка опять разогнать. Ну, там 12:45 почти были котировки, сейчас вот 12:38. Ну, рубль тут, наверное, основная история будет уже, ну, после того момента, когда Минфин озвучит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Рынок ждет, что все дело увеличится в несколько раз, два, в три, в четыре, там, не знаю, там сейчас 2 миллиарда ждут, 5, 6, 7, я уж не знаю, какие фантазии дальше. Поэтому озвучат, и там уже можно будет понять, какие будут тенденции на октябрь месяц. Ну, есть неопределенная составляющая, это объем предложений валют со стороны экспортеров. Потому что если резко выросли нефтегазовые доходы, как считает рынок, по логике вещей должны вырасти доходы экспортеров. Значит, предложение валюты волей-неволей будет побольше. И все это может в целом этот фактор увеличения закупки со стороны Минфина, увеличение продажи, просто нейтрализовать, сохранить статус-кво. Поэтому здесь дождемся, когда Минфин объявит, я не знаю, завтра это будет или в понедельник, у нас 3 число выпадает на субботу просто. На глобальном рынке в целом могла бы возникнуть серьезная нервозность с учетом того, что продолжают лететь вверх доходности на мировом рынке долга, то есть цены падать. Но цены упали на американские бумаги там до 24-летних низов, я имею в виду самые ликвидные 10-летние бумаги. По японцам мы уже говорили, там 30-летние пики по доходности. В Британии, если брать самые длинные обязательства правительства Британии, 30-летняя доходность превысила уровень 98 года. В общем, быстренько все вернулись доходности на уровне до начала эры нулевых ставок. И инвесторы требуют высокой премии. Власти пока не предпринимают усилий по административному ограничиванию, по административному ограничению вот этих растущей доходности, хотя рынок этого ждет, но пока этого нет. Цены на нефть опять стабилизировались, Brent выше $100, ну, тут все стабильно. С одной стороны, не стреляют в Персидском заливе, с другой стороны, есть проблемы на мировом рынке нефтепродуктов, и эта проблема пока никак не решается.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
14: Ого, красавец! Вот что значит порода.
15: А как зовут?
14: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Слова, проверенные делом.
17: Нет такого понятия, как успешный человек, который ни разу не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из таких парней. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple. Слова, проверенные делом. На Business FM.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы со строек попадают в лаборатории закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИС. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес FM». Все золото мира. Золотым парашютом принято называть крупное вознаграждение топ-менеджерам компаний, вынужденным оставить свой пост по разным, но вполне объективным причинам. Например, в результате слияния, поглощения или смены собственника компании. Первое использование термина отмечено в 1961 году при попытке кредиторов отстранить Говарда Хьюза от управления компанией Transworld Airlines. Использование золотых парашютов стало повсеместной практикой в 1980-х, как ответ на лавинообразный рост числа поглощений и слияний. После финансового кризиса 2008 года многие страны стали устанавливать ограничения на размер подобных выплат. В России с середины 2010-х годов они ограничены 6-месячными окладами для акционерных компаний и 3 окладами для государственных корпораций. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 12.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Кремле призвали не воспринимать письмо Москвы о защите Калининградского региона как конфронтационное заявление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о мюнхенской речи Путина, которую тоже восприняли на Западе как конфронтацию, но она таковой не была. Напротив, как сказал Песков, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, но отмечал те противоречия, растущие, те предпосылки конфронтации, которые он видит, и все оказалось правдой. Представитель Кремля подчеркнул, что заявления были сделаны на фоне продолжающегося процесса милитаризации европейских государств. Ранее Россия предупредила, что готова применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны. Московский государственный технический университет имени Баумана планирует ужесточить правила поступления без экзаменов для олимпиадников. На некоторые специальности такое право могут оставить только победителям и призерам олимпиад более высокого уровня. Как пояснил газете «Ведомости» ректор вуза Михаил Гордин, изменения нужны, чтобы более равномерно распределять олимпиадников между направлениями и привлекать их на основные инженерные специальности. Точные изменения вуз опубликует после 20 января будущего года. На госуслугах вскоре появится красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если пользователь поймет, что стал жертвой злоумышленников, он сможет нажать кнопку и заморозить значимые онлайн-операции. Это, в частности, не позволит перевести деньги от его имени или сменить пароли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета России этого года 7 триллионов 300 миллиардов рублей. На следующий год заложен дефицит в 5,5 триллионов. Покрывать его предполагается преимущественно за счет государственных заимствований. Как рынок оценивает этот план? С сегодняшнего дня можно пополнить карту наличными через банкомат любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства. Но есть и ограничения. Когда система начнет работать полноценно и начнет ли? Первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси пришлось прервать. 50-летняя Криста Пайк, чей приговор к высшей мере наказания то отменялся,

0: Это было последнее размещение в этом квартале, по итогам которого Минфин занял для бюджета более 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Это провал стал первым с июля. Рынок госдолга разочаровали новости о довольно существенных изменениях в бюджетных планах на этот и следующий год, пишут аналитики Райффайзенбанка. Реакцию рынка комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Сейчас бюджет, который опубликован, он выглядит неплохо. Он повторяет такой достаточно консервативный подход Минфина, что Минфин старается и, в принципе, может держать под контролем дефицит. Правда, с оговоркой, что расходы – вещь, которую не прямо Минфин определяет, они определяются экзистенциональными потребностями по обороне, и поэтому мы видим, что они могут очень существенно нарастать. В этом году особенно примерно 4 триллиона добавились. В основном все, по-видимому, падут действительно в оборонную сферу. Поэтому как будет получаться выполнять расходы следующего года, будет просто зависеть банально вот от тех же самых геополитических причин. Минфин умеет балансировать, дальше подстраиваться к этим увеличивающимся расходам. Правда, к сожалению, он делает это через налоги. Ну и, наконец, третье, долговая политика. Тут есть плохая новость в том, что все-таки объем заимствований в год у нас устойчиво возрос. Сейчас мы смещаемся на 2-2,5% ВВП. По меркам глобальным это, прямо скажем, немного. Знаем мы кучу стран, которые гораздо интенсивнее заимствуют. Но это все равно уже в 2 раза больше, чем было. И за это Минфину приходится платить премию, а нам, как рынку, приходится к этому адаптироваться. И не все получается однозначно гладко, потому что все-таки нету естественного спроса на длинные бумаги в те периоды, когда нету ажиотажа на это, как на торговую идею. Последний год это была одна из интересных торговых идей — покупать длинные ОФЗ, которые получают плюсы от переоценки при снижении ключевой ставки. Стало не так очевидно, как будет снижаться ключевая ставка, вот и ушел этот мотив торговый на покупку ОФЗ. Остался естественный спрос от таких консервативных институтов, как страховые, НПФы, но это в час по чайной ложке. Остается Минфину идти нам навстречу и предлагать больше флоутеров, ну а нам просить у Минфина больше премии. Тот бюджет, который сформулирован, у него для финансового рынка есть несколько новостей. Первое, то, что все-таки Минфин старается играть консервативно, держать под контролем бюджет, снижать базовую цену отсечения. И второе, это в принципе пространство, которое Минфин оставляет для ЦБ, чтобы он снижал ставку. Но все-таки у нас повышаются налоги НДФЛ на доходы, в том числе от процентов по облигациям, дивидендов по акциям. Мы не думаем, что будет бедство из рынка, потому что бежать некуда. На депозиты точно так же повышается налог. Ну а с другой стороны, эти деньги, безусловно, уйдут с рынка и не будут реинвестированы. А могли бы.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В следующем году, согласно проекту бюджета, расходы составят 48 триллионов 800 миллиардов, а доходы 43 триллиона 300 миллиардов. А там же сказано, что финансирование всех социальных программ сохраняется, комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: В реальном выражении расходы, естественно, оказываются ниже, чем в текущем году, судя даже по проекту оценки исполнения бюджета текущего года от Минфина. И это означает, что с учетом инфляции мы должны заложить некое сокращение расходов по каким-то статьям. Если мы еще видим, что есть ряд статей, по которым расходы, несомненно, вырастут, это и оборонные статьи, обслуживание долга, в частности, то, значит, должны статьи быть, которые пострадают в реальном выражении. Есть так называемые нормативно обусловленные расход, который сокращать нельзя. Это те же выплаты по долгу, это социальные всевозможные рода выплаты. Это значит, будут сокращать какие-то другие ассигнования, в основном, наверное, инвестиционного свойства, потому что всегда в таких случаях в бюджетах режутся инвестиционные статьи. Скорее всего, речь будет идти именно об этих статьях, что бюджет будет больше бюджет для потребления, нежели для инвестиций. Цифры выросли в течение года, и выросли они значительно, и в том числе трехлетка на текущий год, она тоже оказалась превзойдена в текущем году. Так что на цифры мы смотрим как на некий ориентир, на намерение. А вот реализуемо ли оно, это вот жизнь покажет. Мы в последние годы видели, что все попытки сокращать расходы в номинальном или реальном выражении, все эти попытки были не очень успешны.
0: Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Внесенный правительством проект трехлетнего бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста. В сентябре

0: PMI в обработке вырос на 1 пункт и достиг 49,8 пункта. Но планка в 50, отделяющая рост от спада, так и не взята. Заказы падают второй месяц подряд, а экспорт снижается, по данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Тем временем ценовое давление несколько ослабло по сравнению с августом, хотя и оставалось высоким. Темпы роста отпускных цен также замедлились. Можно сказать, что отрасль приостановилась. Падение, но не развернулось. Бизнес FM спросила у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли.
1: Бизнес говорит.
2: Сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
3: В целом сентябрь принципиально не отличается от июля и августа. У нас наибольшее падение было в декабре, и дальше весной мы восстанавливались, и где-то в июле-августе вышли на плато. Количество запросов увеличилось. В деньги это пока не конвертируется так, как нам бы хотелось. Но спящий хотя бы проснулся. Это из позитива. Мы где-то идем, если брать первую половину года плюс август, с отставанием 5-6% от прошлого года. Из экспорта мы ушли. Мы считаем, что в сегодняшней там санкционно-логистической ситуации, и при том, что мы делаем, оно того не стоит. Ну, у нас есть франшиза в СНГ, но это не принципиальный для нас объем.
4: Какие планы на ближайшие полгода, год?
3: На ближайшие мы считаем, что здоровый спрос был, есть и будет на стыке премиального и люксового рынка, и мы туда активно идем, и сейчас строим там систему дистрибуции. Расчет на премиально-люксовые продукты, натуральный камень, натуральный шпон, и мы активно еще развиваем дистрибуцию в B2B, очень неплохо себя чувствует. На удивление, он просел меньше, чем потребительский, и кажется, мы нашли объяснение. Потребительский рынок, кроме экономической ситуации, в большой степени функция вот на настроение, собственно, самого потребителя. А потребитель B2B-шный, у которого есть какой-то проект, который уже идет, он в гораздо меньшей степени склонен поддаваться настроению.
2: Гендиректор компании «Ангарстрой Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла в Красноярском крае, Сергей Поляков.
5: Мы скорее же строители, чем производственники, но тем не менее. С коммерческими заказами все очень печально. Основная масса заказчиков, кому звоним, говорят, что строить не планируют. В лучшем случае в следующем году. Соответственно, попробовали себя в тендерах, там 50 на 50. Либо мы не можем взять такой тендер и выполнить его, ну, либо ввиду того, что условия у заказчика слишком такие жесткие, либо оборотка нужна большая. То есть пока тоже смотрим, так сказать, на этот лакомый кусочек.
4: Ну и, соответственно, экспортных заказов у вас лично нет?
5: Нет, мы с экспортом не работаем пока что. Планы, конечно, есть далекие. Пока что нет. Нужно слишком хорошо совершенствовать свой продукт, чтобы думать об экспорте. Сейчас мы зашли в программу Промдиза, акселератор Промдиз, такой один из шагов по совершенствованию продукта. Ну, плюс меняем структуру компании. В общем, у нас пока такие вот управленческие разные процессы. Планы выжить и, несмотря ни на что, брать заказы и развиваться, оптимизировать процессы, выстраивать правильно их. Планы немножко менять модель бизнеса, уходить из простых, так сказать, выполнения заказов в девелоперскую модель. Есть такая вот стратегическая задача. Меры поддержки. Ну вот, акселератор Промдиз. Зашли. Очень нужная мера. Субсидирование там выставочных мероприятий, создание сайта, там, маркетинговых различных моментов, тоже потихоньку пользуемся. А по сути больше нам для строителей никаких мер поддержки, ну, кроме там кредитов, каких-то субсидий. На покупку оборудования больше ничего нет. Оборудование пока приобретать не планируем, а кредиты, дай бог, закрыть те, которые существуют.
2: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
6: У нас есть специфика, ярко выраженная сезонность. Сентябрь самый высокий месяц в году по нагрузке, по отгрузкам, поэтому у нас он вполне себе оправдался и оказался исторически вообще лучшим. У нас все хорошо и с загрузкой, и с отгрузкой. Но я бы сказал, что скорее это исключение из правил.
4: Экспортные заказы падают самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Что происходит с экспортом у вас?
6: У нас экспорт составляет примерно 15% отгрузки, и это важная часть нашего бизнеса. Наш экспорт растет, и он вырос по сравнению с прошлым годом, вопреки обстоятельствам. Очень сильно мешают санкционные ограничения, связанные с расчетами. От этого страдает и логистика, но даже в этих условиях спрос наших зарубежных клиентов высок, то развивается рынок, там растет интерес именно к нашей продукции. И опять же, я бы сказал, что наша ситуация нетипична. Нельзя на нее ориентироваться. Какие меры поддержки? поддержки нужны. Я бы сказал, что не меры поддержки, а нужно системное изменение вообще экономических отношений, в том числе и с производством, потому что производство недоинвестировано, вообще новых инвестиций нет, потому что нет просто предпосылок, условий нет для того, чтобы инвестировать. Есть острая необходимость в расширении производственных мощностей, мы подготовились, спроектировали новую фабрику, у нас есть земля, все документы для того, чтобы начинать строительство, но условий для того, чтобы его начинать, нет практически никаких, потому что ничем и никак не финансируется новое строительство фабрики. Нет такого источника, который мог бы за разумные ставки на длительный срок дать возможность профинансировать. Меры поддержки – это, я бы сказал, вообще порочный круг. Надо менять вообще систему экономических отношений, тогда просто будет нормальная жизнь, нормальная трудовая. Для нас на ближайшие полгода-год – это поддерживать свои подходы в бизнесе, которые приносят свои результаты, и искать решения с расширением мощностей. Мы, честно говоря, уперлись уже в стены внутри своих производственных мощностей. Надо строить новые, но такой возможности нету. Будем искать.
0: Компании 10-й месяц подряд сокращают персонал. Темпы ускорились до максимума с мая, отмечают аналитики. Закупки сырья тоже падают. При этом производители стали более оптимистичны в оценке годовых перспектив. Уверенность выросла до трехмесячного максимума на фоне ожиданий более сильного спроса и новых клиентов.
1: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Наизусть. Михаил Булгаков. Террором ничего нельзя поделать с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Наизусть. На «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
8: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
7: Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги.
1: Слово «полтина» в древнерусской письменности появилось в XII веке. Но на протяжении нескольких столетий существовало лишь в одном значении – обрубленный слиток. Наименованием денежной единицы полтина стала после того, как рубль начали делить вдоль. С началом чеканки монет достоинством в полрубля появилось слово «полтинник». Именно это название закрепилось за монетой в 50 копеек. История денег на Бизнес ФМ.
9: Да. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 13 градусов, сегодня осадков не ожидается. На завтра также синоптики дождей не передают, до 13 градусов в течение дня. 13:16 в Москве. Первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси пришлось прервать. 50-летняя Криста Пайк, чей приговор к высшей мере наказания то отменялся, то снова вступал в силу, пережила ввод двух смертельных инъекций и какое-то время оставалось в сознании. Свидетелей казни выявили, а Пайк госпитализировали. Эта история снова потрясла всю Америку, как и преступление Пайк, совершенное 30 лет назад.
8: Подробности.
10: Криста Пайк была осуждена в 90-е за жестокое убийство знакомой. Ей было 18, когда она и ее тогдашний 17-летний парень избили, пытали и убили Колин Слэмер, 19-летнюю девушку, с которой они познакомились в лагере профессиональной подготовки для трудных подростков. Это убийство вызвало бурную реакцию общественности. У жертвы на груди был вырезан сатанинский символ. Пайк признали виновной и приговорили к тюремному заключению и последующей смертной казни. Она стала одной из самых молодых женщин в США, приговоренных к такому наказанию. В этот понедельник губернатор Теннесси отклонил ее прошение о помиловании. Тогда адвокаты Пайк обратились в Верховный суд с просьбой приостановить исполнение приговора. По их словам, губернатор штата проигнорировал многолетние исследования о степени ответственности за преступление, которую должен нести 18-летний человек, особенно переживший серьезную травму. Пайк подростком дважды подвергалась сексуальному насилию. Апелляционный суд США всего за несколько часов до исполнения приговора приостановил казнь Пайк, заявив, что ему нужно время для изучения аргументов защиты. Однако еще спустя несколько часов консервативный судья Верховного суда Брэд Кавана отменил отсрочку, не объяснив свое решение. Ряд либеральных судей высказались против действий Кавана. В итоге Кристи Пайк были введены две смертельные инъекции. Журналисты, присутствовавшие на казни, сообщили, что слышали, как она громко дышала и хрипела после введения препаратов. Даже после того, как шторы в камере смертников были задернуты, она не теряла сознание. Свидетели казни вывели из помещения, а к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Нью-Йорк Таймс пишет, что к очевидному провалу привели юридические проволочки, из-за которых казнь была отложена на 9 часов. Штат же спешил провести ее до конца дня. Ордер на проведение смертного приговора в исполнение истекал в полночь.
0: Что именно пошло не так с инъекцией, пока неизвестно. Адвокаты заявляют, что им не сообщают о состоянии Пайк, но она перед казнью предупреждала о трудностях с доступом к венам. А губернатор Теннесси приостановил все казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. Какие последствия может иметь эта история, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
11: Губернатор Билл Ли, который уходит уже из офиса в январе, распорядился начать расследование, что не так с процедурой. Теннесси готовит еще одного заключенного сейчас к казни. Она будет отсрочена, так же, как казнь этой заключенной. Тут основная интрига была даже не в этом, как пройдет казнь. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Это, в общем, прецедент, и все дискуссии шли именно вокруг того. С одной стороны, любая казнь в США сопровождается широкой дискуссией, в которой левые, как правило, требуют вообще отмены смертной казни. Правые, наоборот, стоят за нее горой. Но при Трампе штаты начали гораздо более интенсивно приводить такие приговоры в исполнение. Особенно это касается Техаса. Ну и Теннесси тоже такая казнь знаменательна тем, что очень редко в США казнят женщин. И то, что произошли такие технические накладки, это, естественно, создает большие проблемы. В свое время в Индиане, в Иллинойсе, все смертные приговоры отменили и дали осужденным пожизненное заключение, поскольку было много как накладок с инъекциями, так и с тем, что последующие анализы ДНК говорили о том, что приговоры были несправедливы. Но учитывая, что Теннесси республиканский штат и приходит, видимо, гораздо более консервативный губернатор Марша Блэкберн в следующем году, скорее всего, эти казни отсрочат, но их не отменят.
0: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Это уже второй случай в этом году, тогда как в Теннесси возникли проблемы с введением смертельных препаратов. А в мае штат отменил одну из казней, потому что медперсонал не смог найти вену у заключенного. С сегодняшнего дня можно пополнять карту наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства, но есть важные ограничения. Центробанк не обязывает банки жестко и в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу первый попавшийся вам банкомат может отказаться принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. И еще скромные лимиты. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей, в сутки 50 тысяч, в месяц 200 тысяч рублей. А при операции может взиматься комиссия, поэтому перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Насколько массово банки готовы подключаться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
12: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать. Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди этим будут ей пользоваться.
13: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
12: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да. Ядром будут системообразующие планы.
13: Почему вот такие низкие лимиты здесь? 25 тысяч за раз?
12: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
13: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
12: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий.
0: Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский. В центре Москвы презентовали «Микропарк» – новую российскую платформу вертикальных сериалов. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, набирает популярность во всем мире, в том числе в Китае и в США. Оценит ли такие проекты российский зритель? Александр Сидоров подробнее.
14: Основатель российского микропарка Александра Ремезова, шоураннер сериалов «Нулевой пациент», «Триггер», «Король и шут». Микропарк для нее первый опыт производства приложения. Его основной контент – сериалы с эпизодами по минуте. При этом таких эпизодов может быть и 100. В мире подобные приложения, например, «Драма-бокс» и «Reels Short», набирают обороты так, как не набирает ни одна стриминговая платформа, продолжает Александра Ремезова.
15: Я подумала, люди смотрели кино медленное, ходили в кинотеатры, смотрели кино дома у телевизора. Потом появились сериалы, все ужаснулись. Все сказали, это же вы просто испоганили кино своими сериалами. А теперь, конечно, у меня летят тухлые яблоки. Как и так люди, невозможно усадить, и так все ничего не соображают, привыкли листать ленту. А вы еще и хотите сейчас приложение сделать и всех на это подсадить. Я думаю, что мы сейчас имеем первую ступеньку в огромном бизнесе, когда все придут, так же когда-то все пришли в сериалы и к микродрамам. Сейчас то, что мы снимали, это от 300 тысяч за микродраму, за шоу целиком, до условно 5-7 миллионов. Это очень микрокоммерчески. Надо понимать, что, конечно, мы это пробуем, щупаем. Есть там что-то там чуть дороже, что-то, понятно, куда-то вылезает. Но я думаю, что мы достигнем момента, когда микродрама будет стоить, как в Америке. Сейчас в Америке снимают уже микродрамы за 2,5 миллиона долларов. У нас тут как бы и кино-то мы за такие деньги не снимаем. И сериалы-то мы за такие деньги далеко не всегда снимаем. Они в это очень верят.
14: Снимать для микропарка будут разные режиссеры. Например, Александр Вайтинский, ранее снявший «Черную молнию» и второй сезон сериала «Метод», учащиеся Института кино Высшей школы экономики, где преподают дает Александра Ремезова. По ее мнению, это хороший старт для студентов. В мире много микродрам, придуманных с помощью искусственного интеллекта. Но создатели российского микропарка планируют производить все сами. Среди тех, кто пришел на презентацию нового проекта, были и скептики. Например, писатель-сценарист Александр Цыпкин в целом не очень верит в формат микродрам.
16: Мне кажется, раздутый пузырь, который со временем лопнет. Люди устанут от вот этой бесконечной жвачки. Ну да, это как-то посмотрит. Он займет 2-3% рынка, я думаю, не больше. В нем есть там своя прелесть, естественно. Но, во-первых, мне кажется, авторы туда не все пойдут. Это нужно сделать трехактную историю в одну минуту. Жалко столько историй отдавать. Мне кажется, будет это такой прям совсем бизнес без творчества. Вообще будет такая сегментация, как мне кажется, по контенту на относительно, назовем так, элитарный. Не с точки зрения денег, а просто с точки зрения того, о чем человек задумывается. Возьмем «Одиссею». Понятно, что не всем она нравится. Но это такой бенчмарк, разделение. Если тебе нравится «Одиссея», значит, ты задумываешься о чем-то большем, чем просто посмотреть кино, провести 3 часа, выключиться и вернуться. Этот контент будет так постепенно людей разделять на 10-20%. Неправильное слово «элита», но в чем-то оно верное. У них будет офлайн, у них будут книги, у них будет много времени тратиться на рефлексию. И остальная масса, которая рано или поздно окажется в матрице в той или иной формате.
14: На презентации микропарка показали эпизоды 4 вертикальных сериалов. Мне показалось, что их задумывали как проекты для молодежи, но темы скорее для возрастной женской аудитории. Любовные многоугольники, встреча одноклассников 20 лет спустя, поиски мужа-миллионера. К концу года в микропарке обещают выпустить 100 разножанровых сериалов. Плюс загрузят иностранный лицензионный контент. Первые эпизоды можно будет посмотреть бесплатно, а дальше приобрести подписку. Александра Сидорова, Business FM.
17: Business FM. Новости. Коротко.
18: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич вызван на Смоленскую площадь. Главе дипмиссии заявлен протест в связи с требованием Будапешта от 8 сентября покинуть страну ряду российских дипломатов. Российский МИД назвал этот шаг безосновательным и откровенно недружественным. Россия в качестве ответной меры высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, генконсульства Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани, заявили в МИДе. Великобритания расширила санкции против России. В новый пакет вошли 23 физических и юридических лица, а также 8 судов, сообщило британское Министерство иностранных дел. Среди попавших под ограничения советник президента России Алан Гаглоев и несколько членов грузинской партии «Солидарность во имя мира». Физлицам запрещен въезд в Великобританию, их активы подлежат заморозке. Посольство России в Лондоне ранее заявляло, что такие ограничения наносят ущерб, в том числе экономическим вводящих их стран. Экономикам вводящих их стран. Британский премьер Энди Бернем допустил возвращение страны в Евросоюз, заявив, что Brexit принес больше вреда, чем пользы. В частности, Британия в результате выхода из ЕС утратила часть контроля над миграцией, отметил Бернем. По его словам, правительство может сохранить нынешние договоренности, добиваться таможенного союза, вернуться к единому рынку или пойти до конца, вернув полноправное членство в ЕС. Состояние российских миллиардеров сократилось с начала года почти на 23,6 миллиарда долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. На 1 октября в рейтинг входят 19 граждан России. Их общее состояние оценивается в 267,8 миллиарда долларов. В течение года динамика заметно менялась. Так, на 1 июня их совокупный капитал с начала года увеличился почти на 22 миллиарда, а к 1 июля сократился на 1,9 миллиардов. На 1 сентября совокупный потери российских миллиардеров достигли 19,77 миллиардов долларов. Наибольшее снижение Bloomberg тогда фиксировал у Михаила Прохорова на 6,5 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Круче, чем Супер Марио. Из пике самолет Fly Dubai вывел израильский сантехник. Это рассказал Fox News премьер Израиля Бенимин Нетаньяху. Спас лайнер Йениф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой окровавленной футболке. А что еще теперь известно об инциденте? Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии по футболу и улетел из Копенгагена. Позже он написал в соцсетях: «Когда придет время, я расскажу всю правду о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдавал всего себя». А чем закончится скандал на сей раз? Следственный комитет предложил ввести водительские права для езды на электросамокатах и запретить детям до 16 лет управлять средствами индивидуальной мобильности. Также предложено запретить движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Израильский сантехник помог спасти самолет Fly Dubai, чудом выровнять его во время пике. Это рассказал в интервью Fox News премьер Израиля Бенимин Нетаньяху. Спас лайнер Йениф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой окровавленной футболке. Нетаньяху встретился с ним под камерой в аэропорту Бен-Гурион. Мужчина так и остался в одежде с пятнами крови, не успев переодеться. «Вы настоящий герой», — сказал премьер. «Ну, мы же на цель Львов, не так ли?» ответил Хаюн. Оказывается, он летел на том самолете с женой, двумя дочерьми. Хаюн в красках рассказал Нетаньяху, как все происходило на борту.
19: Я побежал к кабине пилотов, и тут самолет резко клюнул носом. Так резко, что меня отбросило в сторону. Меня швырнуло прямо туда, где стоят стюардессы, прямо перед кабиной пилотов. Пилоты сидели на своих местах. Один обмяк в кресле, другой навалился на штурвал. Мы с еще одним человеком вошли в кабину. Я схватил того, который за штурвалом, за шею. По сути, взял в удушающий захват и вытащил из кабины. Я стал тянуть штурвал на себя, и потом самолет начал немного выравниваться. Затем другой пилот сказал мне, что берет управление на себя.
0: Когда Йениф Хаюн спросил, как он догадался выровнять самолет, мужчина признал, что смотрел документальный сериал National Geographic о расследовании авиакатастроф. В фильме пилоты действовали со штурвалом именно так, чтобы вывести самолет из пике. Уже потом за штурвал сел пилот, по счастливой случайности находившийся на борту среди пассажиров, и благополучно посадил самолет в Саудовской Аравии. История невероятного спасения лайнера впечатлила и американского президента. Дональд Трамп звонил Биби, так он называет Нетаньяху, выяснил детали, а потом пересказал эту историю журналистам, традиционно приукрасив.
20: Возможно, это был террорист или сумасшедший. Он ударил пилота ножом, но тот, раненый, догадался открыть дверь. По сути, совершил героический поступок. Эти двери сделаны из цельной стали. Снаружи их не открыть. Ему удалось повернуться, открыть дверь и закричать. И один израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом и вообще редко летал, увидел, что происходит. А он был сильным. Знаете, когда весь день таскаешь трубы, станешь сильным. Он находился в передней части салона, тогда как охрана была в хвосте. Понимаете, там была и охрана, и другие члены экипажа. Но несмотря на перегрузки, он вырвал этого человека из кресла и отбросил назад. Пассажиры схватили этого пилота, а сантехник, никогда прежде не летавший, взялся за штурвал, потянул его на себя и выровнял самолет, предотвратив катастрофу.
0: Конечно, ситуация, когда неподготовленный человек во время пике и сильных перегрузок может быстро сориентироваться, проникнуть в кабину пилота и даже броситься и обезвредить преступника, выглядит невероятно. И без счастливых случайностей не обошлось, считает летчик первого класса, командир Airbus Андрей Литвинов.
21: Он не падал, он пикировал. У него скорость была достаточно высокой, и она вышла за пределы конструктивной особенности самолета. Они превысили скорость, по предварительным данным, на 100 миль, на почти 200 км в час, поэтому у него руль направления отвалился.
3: Ну да, я видела сообщение, что еще бы чуть-чуть, просто конструкция могла не выдержать целиком.
21: Ну да, то есть это говорит о резком снижении, действительно, о быстром пикировании. Поэтому в этом случае пройти в кабину было легче. Если самолет пикирует, и вы двигаетесь вперед по самолету, то у вас вектор, центр тяжести смещается вперед. Ну, чисто физически, вам легче двигаться. Если бы он набирал высоту, тогда да.
3: Ситуация с присутствием на борту дополнительной группы пилотов, насколько часто это бывает?
21: Ну, они не специально там оказались. То есть это нет такой программы, чтобы сидел дополнительный экипаж. А очень часто экипажи перелетают с места на место в качестве пассажиров. Ну, либо летят из командировки, либо наоборот командировка. Откуда-то рейс выполняют.
3: То есть тут совпадений счастливых просто масса, да?
21: Конечно.
3: И экипаж летел.
21: Однозначно. Поэтому их вот это и спасло. Если бы не было экипажа, если бы командир не открыл дверь, если бы он сумел зарезать, и тот не успел бы открыть двери. То есть тут очень много совпадений, которые сыграли на руку всем пассажирам, люди остались живы.
0: Командир Airbus Андрей Литвинов. Телеграф пишет, что, возможно, был предотвращен теракт, подобный 11 сентября. А, впрочем, надо дождаться результатов расследования. Второй пилот, тот самый нападавший с ножом, сейчас допрашивается. Вероятно, со временем мы узнаем личность пилота, посадившего самолет, да еще в условиях, когда самолет получил серьезные повреждения, говорит военный аналитик, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
5: Я, как и соответствующие органы в Израиле, считаю, что это был теракт. Не думаю, что там была какая-то высокая квалификация у террориста, но какие-то способности у него были. Вопрос основной все-таки, какой он террорист? То есть это в одиночка, который был пилот, который проникся, скажем, джихадистскими идеями или ненавистью к Израилю? Или это был действительно террорист, который, наоборот, в стиле вот 11 сентября, но даже еще с более как бы сложной задачей внедрили и послали на курсы не просто летчиков-любителей, а настоящих летчиков пассажирских самолетов, чтобы он попал на эту работу, получил сертификацию, чтобы летать на Боинге 737, и потом, чтобы умудрился попасть еще и именно в компанию Fly Dubai, которая летает в Израиль. Вот этого мы не знаем, и это мы ждем результатов следствия. Скорее всего, он надеялся, да, остаться, убив или нейтрализовав первого командира воздушного судна, остаться один в запертой кабине и делать дальше, что хотел, разбить самолет или попытаться, как считают некоторые, долететь до Израиля, там оставалось еще минут 40-50. Ясно, чтобы ему не дали бы долететь, естественно, истребители уже были к этому готовы.
22: Вот насколько вам верится в рассказ сантехника, который говорит, что дернул штурвал на себя?
5: Что у нас есть, да, помимо рассказов самого героя дня, есть очень точные данные как диспетчерских служб, так и флайт-радара, транспордеров, где видно, как самолет начинает резко пикировать под большим углом и примерно через минуту с чем-то выправляется. Начинает выходить из пике и уже на высоте около 4 километров нестандартной выравнивается и потом поворачивает в сторону ближайшего аэродрома. Это Табук в Саудовской Аравии. А вот кто выправил самолет, рассказывает этот человек, который интервьюировали, что это сделал. И он, как многие делают, я лично знаю таких людей, которые смотрят все вот эти фильмы и про то, как выходить из аварии. И он утверждает, что он этим увлекался. Это его хобби. И место пилота было пустое. И он утверждает, что он инстинктивно, первое, что сделал, схватил на ручку и стал его выравнивать.
22: Не освещается почему-то в СМИ личность пилота, который посадил самолет.
5: Ну, может быть, опасаются за его жизнь и здоровье, что какие-то джихадисты, например, будут ему мстить. Идут какие-то следственные действия. Потому что обычно вначале очень много данных скрывают в рамках первоначального этапа следствия. Но это, скорее всего, просто эти люди не хотят светиться.
22: Вообще невероятная история. Вот с кем вчера не обсуждали, вообще даже и в голову не могло прийти, что рядовой пассажир мог вот потянуть штурвал.
5: Но это обычно бывали случаи с самолетами поменьше. Private джетами, вот с такими цеснами. Летчик, извините, получил инфаркт. Это редко, но бывает, что поделать, особенно когда летчику за 60. Пассажир как-то с трудом, буквально там перехватывал управление, выводил самолет из-за снижения. Я помню такой случай в Америке несколько лет назад, и он, то есть, было включено радио, он разговаривал с диспетчером, и диспетчеры за него включили сигнал бедствия, и буквально ему пошагово инструктировали, как приземляться.
0: Военный аналитик Сергей Мигдаль. А Нетаньяху сказал Fox News, что Израиль проверит версию о причастности Ирана, были ли у нападавшего сообщники и какие мотивы он преследовал. Однако добавил, что пока рано говорить об иранском следе. В интервью CNN премьер добавил, что Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив. 4 пассажиров рейс Fly Dubai представят к наградам за героизм, сообщил офис президента. Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии по футболу и улетел из Копенгагена на частном самолете. А позже он написал в соцсетях: «Когда придет время, я расскажу всю правду о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдал всего себя». Ранее СМИ сообщили о конфликте Роналду с главным тренером и об отказе футболиста тренироваться после того, как он впервые за 18 лет не вышел в составе сборной Португалии в матче против норвежцев. Продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Там, где Криштиану Роналду скучно не бывает. За последние дни мы увидели настоящий сериал. Сначала он на пресс-конференции заявляет, что готов играть столько времени, сколько ему предоставит тренер, команды и ее успехи прежде всего. Потом он не попадает в состав, пропускает матч с Норвегией. И несмотря на победу сборной, ситуация явно становится неспокойной. Вряд ли так просто президент Португальской федерации футбола Педро Проэнса решил слетать в Копенгаген. Не за скандинавским вайбом же. Сели вроде, поговорили втроем с Роналду и Жорже Жезушем, и даже вроде что-то сообразили. Затем было заявление тренера, мол, Криш все знал и был в курсе, и здание, кстати, в основе не выйдет. Ну и дальше бомбануло. Частный самолет, взлет, гудбай, не скучай. 41 год. Конечно, это уникальный случай. Но такой ли нужный для сборной Португалии нынешний Роналду сейчас человек? Вообще ситуация не очень здоровая, когда для того, чтобы что-то уладить, приезжает лично президент федерации. У Криштиану огромный талант, заслуги, но и эго такое же немаленькое. Если сборная Португалии хочет развиваться, то Роналду пора ее оставить. Как говорится, любишь сборную, отпусти ее. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: По регламенту Португальской футбольной федерации за отъезд Роналду может грозить отстранение от игр за сборную сроком до 6 месяцев. Как сообщают СМИ, Криштиану решил окончательно завершить карьеру в национальной команде. А сборная Португалии сыграет в Копенгагене с Данией в рамках Лиги наций вечером 1 октября.
17: Реклама.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Одной из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В 1988 году, к 200-летию основания первого британского поселения, были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок.
17: История денег на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
23: Студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
23: Старейшее новостное агентство Финляндии АСТТ может закрыться из-за многолетних убытков, сообщает телерадиокомпания «Юли». Агентство, основанное в 1887 году, начало переговоры о сокращении почти всего штата – 95 сотрудников, из которых 68 журналистов и фотографов. Новостные ленты и фотослужбы могут прекратить работу в марте 2027 года. Правительство Финляндии было готово выделить 1 миллион евро, но после объявления о реструктуризации решение приостановили. Paramount разрешили закрыть сделку по покупке Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов, пишет Рейтер. По условиям, компания 5 лет должна выпускать не менее 30 фильмов в год и тратить по 300 миллионов долларов ежегодно на производство в США.
17: Сделки.
23: Альфа-банк и Национальная ассоциация участников рынка робототехники NAUR заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписание прошло в рамках Альфа-саммита в Санкт-Петербурге. Банк разработает программу льготного лизинга и кредитования проектов роботизации, а также будет содействовать развитию модели робот как услуга. Она позволит компаниям не вкладывать крупные суммы сразу, а платить регулярными операционными платежами. Стороны также рассмотрят создание венчурного фонда для инвестиций в компании-интеграторы и совместного реестра проверенных интеграторов. NAUR, в свою очередь, будет рекомендовать Альфа-банк как ключевого финансового партнера для своих участников.
17: Бизнес и власть.
23: OpenAI рассматривала возможность продажи доступа к будущему общему искусственному интеллекту правительствам Китая, России и США. Это стало одной из причин ухода из компании Дарио Амадеи, пишет The Atlantic. В основатели Грег Брокман и Илья Суцкивер в 2017 году обсуждали идею привлечь деньги через продажу доступа к технологии. Амадей назвал это почти предательством и вскоре покинул OpenAI, а затем основал Anthropic. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «13:45 в Москве.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня у нас печальная тема. Будем говорить о депрессии. В исследовании Российской академии наук, опубликованном в этом месяце, говорится, что почти каждый второй респондент из общей выборки, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев, и особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Сегодня обсудим масштаб проблемы с заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с самых основ. Что такое депрессия?
7: Давайте начнем с того, что депрессия – это психопатология, это болезнь. Это слово все-таки для нас, психиатров, значит гораздо более узкую категорию, чем для людей, привыкших его использовать в контексте плохого настроения. Для нас, психиатров, конечно, диагностика депрессии – это одна из самых сложных и одновременно одна из самых распространенных функций. Мы действительно с депрессией сталкиваемся чаще, чем с чем-либо другим. Самым распространенным заболеванием является так называемая рекуррентная депрессия, то есть это возвращающаяся депрессия, да, это генетически обусловленная болезнь, при которой депрессивное состояние приходит в результате изменений в головном мозге, ну и в организме в целом, и повторяется с какой-то цикличностью или периодичностью. Также депрессия может быть следствием какого-то органического повреждения головного мозга, результатом наркологических заболеваний, встречаться в связи с определенными возрастными кризами, допустим, пубертатией.
1: Если говорить про цифры, в исследовании РАН за этот месяц говорится, что почти половина респондентов имеет признаки депрессии. Действительно ли тут уместны громкие фразы в духе «чума 21 века» или тут какое-то есть более прозаичное объяснение?
7: Мое мнение, что депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика. Единственное, что можно говорить, что в связи с повышением уровня развития психиатрической службы, ну уж извините за такой, может быть, жесткий термин, но выживаемость депрессии стала выше, чем, допустим, 20-30 лет назад. И вероятность заключения браков пациентами с депрессивными расстройствами тоже растет. Ну и, соответственно, повышается количество рожденных в этих браках людей с этой генетической наследственной аномалией. Чисто теоретически можно предположить, что вот это один из механизмов увеличения количества депрессий в общей популяции на земном шаре, а не то, что у нас там творятся какие-то беды в политическом, социальном, макроэкономическом формате.
1: Даже если не замахиваться на такую глобальную цифру, как половина населения, в любом случае есть более осязаемые показатели, как рост продаж антидепрессантов. Часто высказывается мнение, что это просто эффект низкой базы. Сейчас растет внимание к ментальному здоровью и во всем мире, и у нас. И просто растет число диагностированных случаев, а число фактических как было, так и есть.
7: Вы очень важный момент заметили относительно роста количества рецептов на антидепрессанты и продаж. Я могу сказать абсолютно точно, что этого роста нет среди психиатров, а вот в разы увеличилось количество выписок антидепрессантов врачами других специальностей. Это связано с развитием психосоматики на всех наших пациентов пограничного, так скажем, регистра. Психиатров просто не хватит. И поэтому за лечение депрессии берутся терапевты, гастроэнтерологи и другие специалисты, к которым депрессивные пациенты приходят со своими физическими соматическими жалобами, имеющими прямое отношение к депрессии, а не к телесному заболеванию. Я вижу только в этом причину. Причем вот такая волна роста рецептов на антидепрессанты – это некий копипаст Соединенных Штатов Америки нулевых годов. Там тоже была такая вот волна прям увеличения рецептов, но в конечном итоге потом это стабилизировалось примерно на одном уровне.
1: Вы ранее сказали, что число людей с заболеванием депрессии более-менее константно. Какой процент в целом популяции страдает депрессией?
7: Мы можем опираться только на официальные данные. У нас есть электронные информационные системы, в которых внесены истории болезни, амбулаторные карты пациентов, официально наблюдающихся учреждений. Исходя из этого, уже давно цифра общей заболеваемости психическими расстройствами колеблется в районе 10%. Если взять вот из этих 10% долю именно депрессивных, то там получается 2% населения земного шара страдают депрессиями в большей или меньшей степени и нуждаются в назначении антидепрессанта. То есть в данную минуту, в данную секунду. Но если взять вероятность заболевания депрессии, статистика в среднем дает нам порядка 25-30% людей, живущих на земном шаре хотя бы один раз в жизни, столкнулись с депрессией.
1: В последнее время все чаще звучит термин «выгорание». Есть ли он вообще в науке? И если есть, то к чему относится?
7: Термин «выгорание» появился в сочетании со словом «эмоциональное». И он появился как термин, обозначающий профессиональное психическое расстройство. Вот, допустим, педагогов и врачей некоторых специальностей, социальных работников, так сказать, представителей помогающих профессий. У них вот профессиональной болезнью может стать эмоциональное выгорание. Мы проводили исследования на студентах старших курсов медицинского вуза, выявляя предикторы будущего эмоционального выгорания. Мы фактически подтвердили гипотезу о том, что это эмоциональное выгорание возникает не в связи с профессией, а в связи с особенностями личности, характера и невротическими переживаниями, которые испытывает человек, который пошел в эту профессию во многом как раз в связи с этими проблемами.
1: То есть это нельзя назвать симптомом там, депрессии, условно говоря, это отдельное расстройство, то есть разные вещи.
7: Абсолютно. Там может не быть депрессии при эмоциональном выгорании. Там скорее, знаете, наступает состояние такого бездушия, хладнокровия, такая вот безинициативность.
1: Если возвращаться к депрессии, как, в принципе, лечить депрессию? Вот всегда ли нужно медикаментозное вмешательство?
7: Конечно, далеко не всегда. В тех случаях, когда мы имеем дело с биологическими депрессиями, я еще иногда студентам говорю, это не совсем депрессия души, это депрессия мозга. Там в головном мозге серотонин, норадреналин, дофамин претерпевают определенные патологические функциональные нарушения. Соответственно, нам нужно их восстановить. Депрессия, конечно, может сама пройти, ну, собственно, как и перелом какой-нибудь может сам срасти. Но именно вот эти депрессии должны лечиться исключительно препаратами. Что касается, допустим, других депрессий, в частности, психогены, да, или депрессии, возникающие у определенной личности, отмечающиеся повышенной эмоциональной лабильностью, оказавшейся вот в сложной для себя фрустрирующей ситуации, там как раз применение антидепрессантов не показано. И мы, к сожалению, частенько видим вот эти ошибки, в том числе от наших коллег-непсихиатров, которые назначают антидепрессанты тогда, когда их действие только вредит. В этом случае показана психотерапия. Здесь методы индивидуальной, групповой терапии.
1: Безусловно, много есть разных видов депрессии, все очень с разными первопричинами и так далее. Но в целом можно же, наверное, выделить какие-то степени тяжести этого заболевания. Сколько их?
7: Я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что их три. Легкая депрессия, как мы говорим, высокофункциональная. С этой депрессией человек принципиально не выпадает из своей жизни. У него снижается, конечно, уровень социального функционирования, профессионального, когнитивного. Он уже, так сказать, не вовремя сдает отчеты на работе, я не знаю. Или у него творческий кризис, у него повышается там конфликтность. Но функционально он все-таки держится еще. Средней степени депрессия, как правило, сопровождается довольно большим количеством соматических симптомов. И вот здесь уже появляется, ну, например, устойчивая бессонница, появляется какой-то болевой симптом, синдром, с которым невозможно просто справиться никакими лекарствами, никакими врачами, ничего не помогает. Здесь могут появиться уже проблемы с пищевым поведением. Внезапно исчезает чувство голода. Человек не замечает, как там 2-3 дня практически маковой росинки не брал в рот и худеет прямо на глазах такие пациенты. Ну и самое главное, что вот на средней степени уже функциональные нарушения очевидны для всех. И люди теряют работу, теряют семьи, теряют связь с близкими людьми. И тяжелая депрессия – это уже госпитальная депрессия. Это депрессия с высоким уровнем суицидальной активности. Ее категорически нельзя лечить амбулаторно. Я считаю, что те, кто берутся лечить такую депрессию, в общем-то, совершают фатальную ошибку. близкую прям к халатности. В этой депрессии наступает абсолютный ступор, например, да, психомоторный. Этот человек может просто обездвиженным находиться долгое время и требует опеки. Или наоборот, у него может быть какое-то невероятное там тревожное возбуждение. И на высоте таких тяжелых депрессий может развиваться другие психические расстройства. И часто развиваются. К счастью, если взять весь поток обращающихся с депрессией людей, ну, наверное, 70% приходится на легкие депрессии, где-то 20% на средние, ну и вот 10% это тяжелые.
1: В гостях у «Бизнес-ФМ» заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. Продолжение этого разговора слушайте в завтрашнем эфире.
8: «Бизнес-ФМ» с теми, кто в теме.
0: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
9: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрей рынка ФСПЖ от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Великобритания расширила санкции против России. В новый пакет вошли 23 физических и юридических лица, а также 8 судов. Среди попавших под ограничения советник президента России Алан Гаглоев и президент Южной Осетии Марат Камболов. Помимо этого, рестрикции введены в отношении нескольких членов грузинской партии «Солидарность во имя мира» и общественной организации «Союз молодых евразийцев Грузии». Под санкциями также оказалась компания «Novatek Gas and Power Азия». Физлицам запрещен въезд в Великобританию, их активы подлежат заморозке. США увязывают реализацию совместных проектов с Россией с урегулированием украинского конфликта, несмотря на очевидную выгоду для обеих стран. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками в Вашингтоне. По его словам, российская сторона предлагает не ждать разрешения украинского конфликта для работы над совместными проектами. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что диалог между странами продолжается и назвал это положительным процессом. Россия и Таджикистан намерены к 2030 году увеличить объем торговли в 2,5 раза в рамках 22-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Душанбе. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, за последние два года товарооборот двух стран ежегодно увеличивался примерно на 25%. Отдельное внимание стороны уделили наращиванию взаимных поставок сельхозпродукции с привлечением крупных российских трейдеров и ритейлеров. Власти Калифорнии запретили браки несовершеннолетних. С 1 января вступить в брак в штате можно будет только по достижению 18 лет. Практика детских браков остается легальной в 32 других американских штатах, отмечает BBC. До сих пор в Калифорнии, как, например, в Нью-Мексико и Миссисипи, не было ограничений по минимальному возрастному порогу для свадьбы. Для вступления в брак несовершеннолетним нужно было согласие родителей и подпись судьи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета России этого года 7 триллионов 300 миллиардов рублей. На следующий год заложен дефицит в 5,5 триллионов. А покрывать его предполагается преимущественно за счет государственных заимствований. Как рынок оценивает этот план? Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста, при этом заказы падают второй месяц подряд, а экспорт снижается, по данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 22-го. Как чувствуют себя предприятия сферы обработки, мы узнали у бизнеса. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать? Эти и другие темы в эфире Business FM. Дефицит федерального бюджета России этого года 7 триллионов 300 миллиардов рублей следует из пояснительной записки к проекту бюджета на будущую трехлетку.

0: экономисты инвестиций Софья Донец.
1: Сейчас бюджет, который опубликован, он выглядит неплохо. Он повторяет такой достаточно консервативный подход Минфина, что Минфин старается и, в принципе, может держать под контролем дефицит. Правда, с оговоркой, что расходы – вещь, которую не прямо Минфин определяет, они определяются экзистенциональными потребностями по обороне, и поэтому мы видим, что они могут очень существенно нарастать. В этом году особенно примерно 4 триллиона добавились. В основном все, по-видимому, падут действительно в оборонную сферу. Поэтому как будет получаться выполнять расходы следующего года, будет просто зависеть банально вот от тех же самых геополитических причин. Минфин умеет балансировать, дальше подстраиваться к этим увеличивающимся расходам. Правда, к сожалению, он делает это через налоги. Ну и, наконец, третья долговая политика. Тут есть плохая новость в том, что все-таки объем заимствований в год у нас устойчиво возрос. Сейчас мы смещаемся на 2-2,5% ВВП. По меркам глобальным это, прямо скажем, немного. Знаем мы кучу стран, которые гораздо интенсивнее заимствуют. Но это все равно уже в два раза больше, чем было. И за это Минфину приходится платить премию, а нам, как рынку, приходится к этому адаптироваться. И не все получается однозначно гладко, потому что все-таки нету естественного спроса на длинные бумаги в те периоды, когда нету ажиотажа на это, как на торговую идею. Последний год это была одна из интересных торговых идей – покупать длинные ОФЗ, которые получают плюсы от переоценки при снижении ключевой ставки. Стало не так очевидно, как будет снижаться ключевая ставка, вот и ушел этот мотив торговый на покупку ОФЗ. Остался естественный спрос от таких консервативных институтов, как страховые, НПФы, но это в час по чайной ложке. Остается Минфину идти нам навстречу и предлагать больше флоутеров, ну а нам просить у Минфина больше премии. Тот бюджет, который сформулирован, у него для финансового рынка есть несколько новостей. Первое, то, что все-таки Минфин старается играть консервативно, держать под контролем бюджет, снижать базовую цену отсечения. И второе, это, в принципе, пространство, которое Минфин оставляет для ЦБ, чтобы он снижал ставки. Но все-таки у нас повышаются налоги НДФЛ на доходы, в том числе от процентов по облигациям, дивидендов по акциям. Мы не думаем, что будет бегство из рынка, потому что бежать некуда. На депозиты точно так же повышается налог. Ну а с другой стороны, эти деньги, безусловно, уйдут с рынка и не будут реинвестированы. А могли бы.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В следующем году доходы составят 43 триллиона 300 миллиардов рублей, а расходы 48 триллионов 800 миллиардов. В частности, на национальную оборону планируется потратить более 17 триллионов 100 миллиардов рублей в следующем году. А в 28-м и 29-м более 16 триллионов. А там же сказано, что финансирование всех социальных программ сохраняется, комментирует директор Центра исследований экономической политики факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: В реальном выражении расходы, естественно, оказываются ниже, чем в текущем году, судя даже по проекту оценки исполнения бюджета текущего года от Минфина. И это означает, что с учетом инфляции мы должны заложить некое сокращение расходов по каким-то статьям. Если мы еще видим, что есть ряд статей, по которым расходы, несомненно, вырастут, это и оборонные статьи, обслуживание долга, в частности, то, значит, должны статьи быть, которые пострадают в реальном выражении. Есть так называемые нормативно обусловленные расходы, которые сокращать нельзя. Это те же выплаты по долгу, это социальные всевозможные рода выплаты. Это значит, будут сокращать какие-то другие ассигнования, в основном, наверное, инвестиционного свойства, потому что всегда в таких случаях в бюджетах режутся инвестиционные статьи. Скорее всего, речь будет идти именно об этих статьях, что бюджет будет больше бюджет для потребления, нежели для инвестиций. Цифры выросли в течение года, и выросли они значительно, и в том числе трехлетка на текущий год, она тоже оказалась превзойдена в текущем году. Так что на цифры мы смотрим как на некий ориентир, на намерение. А вот реализуемо ли оно, это вот жизнь покажет. Мы в последние годы видели, что все попытки сокращать расходы в номинальном или реальном выражении, все эти попытки были не очень успешны.
0: Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Внесенный правительством проект трехлетнего бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. А кроме того, российский бюджет в этом году ожидает получить рекордные 471 миллиард 400 миллионов рублей в виде добровольных взносов от бизнеса. К середине августа власти уже смогли собрать 384 миллиарда, а за прошлый год было собрано почти в два раза меньше – 251 миллиард рублей. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности был

0: балансирует на грани роста. В сентябре PMI в обработке вырос на 1 пункт и достиг 49,8 пункта, но планка в 50 пунктов, отделяющая рост от спада, так и не взята. Заказы падают второй месяц подряд, а экспорт снижается уже 11 месяц. По данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Тем временем ценовое давление несколько ослабло по сравнению с августом, хотя и оставалось высоким. Темпы роста отпускных цен также замедлились. Компании 10 месяц подряд сокращают персонал, темпы ускорились до максимума с мая, отмечают аналитики. Закупки сырья также падают, а рост затрат замедлился до минимума за 3 месяца. Можно сказать, что отрасль приостановила падение, но не развернулась. О том, как чувствует себя предприятие сферы обработки, мы узнали у бизнеса.
1: Бизнес говорит.
2: Сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
3: В целом сентябрь принципиально не отличается от июля и августа. У нас наибольшее падение было в декабре, и дальше весной мы восстанавливались, и где-то в июле-августе вышли на плато. Количество запросов увеличилось. В деньги это пока не конвертируется так, как нам бы хотелось. Но спящий хотя бы проснулся. Это из позитива. Мы где-то идем, если брать первую половину года плюс август, с отставанием 5-6% от прошлого года. Из экспорта мы ушли. Мы считаем, что в сегодняшней там санкционно-логистической ситуации, и при том, что мы делаем, оно того не стоит. Ну, у нас есть франшиза в СНГ, но это не принципиальный для нас объем.
4: Какие планы на ближайшие полгода, год?
3: На ближайшие мы считаем, что здоровый спрос был, есть и будет на стыке премиального и люксового рынка, и мы туда активно идем, и сейчас строим там систему дистрибуции. Расчет на премиально-люксовые продукты, натуральный камень, натуральный шпон, и мы активно еще развиваем дистрибуцию в B2B, очень неплохо себя чувствует. На удивление, он просел меньше, чем потребительский, и кажется, мы нашли объяснение. Потребительский рынок, кроме экономической ситуации, в большой степени функция от настроения собственно, самого потребителя. А потребитель B2B-шный, у которого есть какой-то проект, который уже идет, он в гораздо меньшей степени склонен поддаваться настроению.
2: Гендиректор компании «Ангарстрой Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла в Красноярском крае, Сергей Поляков.
5: С коммерческими заказами все очень печально. Основная масса заказчиков, кому звоним, говорят, что строить не планируют. В лучшем случае в следующем году. Соответственно, попробовали себя в тендерах, там 50 на 50. Либо мы не можем взять такой тендер и выполнить его, ну, либо ввиду того, что условия у заказчика слишком такие жесткие, либо оборотка нужна большая. То есть пока тоже смотрим, так сказать, на этот лакомый кусочек. Планы выжить и, несмотря ни на что, брать заказы и развиваться, оптимизировать процессы. Планы немножко менять модель бизнеса, уходить из простых, так сказать, выполнения заказов в девелоперскую модель. Меры поддержки. Ну вот, акселератор промдиз. Зашли. Очень нужная мера. Субсидирование там выставочных мероприятий, создание сайта там маркетинговых различных моментов. Тоже потихоньку пользуемся. А по сути больше нам для строителей никаких мер поддержки. Ну кроме там кредитов, каких-то субсидий. На покупку оборудования больше ничего нет. Оборудование пока приобретать не планируем. А кредиты, дай бог, закрыть те, которые существуют.
2: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
6: У нас есть специфика, ярко выраженная сезонность. Сентябрь – самый высокий месяц в году по нагрузке и по отгрузкам. Поэтому у нас он вполне себе оправдался и оказался исторически вообще лучшим. У нас все хорошо и с загрузкой, и с отгрузкой. Но я бы сказал, что скорее это исключение из правил.
4: Экспортные заказы падают самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Что происходит с экспортом у вас?
6: У нас экспорт составляет примерно 15%. Отгрузки, и это важная часть нашего бизнеса. Наш экспорт растет, и он вырос по сравнению с прошлым годом, вопреки обстоятельствам. Очень сильно мешают санкционные ограничения, связанные с расчетами. От этого страдает и логистика, но даже в этих условиях спрос наших зарубежных клиентов высок. И опять же, я бы сказал, что наша ситуация нетипична. Нельзя на нее ориентироваться. Какие меры поддержки нужны? Я бы сказал, что не меры поддержки, а нужно системное изменение вообще экономических отношений в том числе и с производством, потому что производство недоинвестировано, вообще новых инвестиций нет, потому что нет просто предпосылок, условий для того, чтобы инвестировать. Мы подготовились, спроектировали новую фабрику, у нас есть земля, все документы для того, чтобы начинать строительство, но условий для того, чтобы его начинать, нет практически никаких, потому что ничем и никак не финансируется новое строительство фабрики.
0: Зампред Банка России Алексей Заботкин на Альфа-саммите заявил, что инвестиционный цикл не остановился, просто инвестиции резко выросли с 2021 по 2024 годы и последние два года держатся вблизи достигнутого физического уровня, а в номинальном выражении они продолжают расширяться. Российская экономика, по словам зампреда ЦБ, перешла из режима умеренных заработных плат к высоким, и их рост остается высоким.
1: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
7: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
9: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Впервые кардиган появился во время Крымской войны 1853-1856 годов. Трикотажный жакет без воротника на пуговицах и с накладными карманами часто носил генерал Джеймс Томас Брюднелл, 7-й граф кардиган. Его солдатам пришлась по вкусу идея командира надевать под мундир такой теплый жакет. Зимние ночи в Крыму были холодными, и такая одежда помогала не замерзнуть. Вскоре кардиган стал частью обмундирования офицеров британской армии. Второй всплеск любви к кардиганам случился в 20-х годах прошлого века благодаря спортсменам. В нестесняющей движении одежде было удобно играть в теннис и ездить на велосипеде. И, наконец, в 60-х годах 20 века, благодаря вернувшейся моде на вязаные вещи, кардиган в третий раз во всеуслышание заявил о себе. Говорящие фамилии на Business FM.
10: Куда? Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 13 градусов, сегодня облачно с прояснениями и без осадков. И на последний рабочий день недели синоптики также осадков не обещают. В пятницу днем до 13 тепла. Четырнадцать-16 в Москве. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. А как это будет работать и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту, рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
11: Это условная красная кнопка. В целом это информирование всех подключенных к определенной базе о том, что вы подозреваете, что какие-то нехорошие действия происходят с вашим аккаунтом. В случае каких-то переводов в банке будет необходимо в него явиться или с помощью, вероятно, биометрии подтвердить, что вы это вы и все хорошо. Прям вот блокироваться все, ничего не происходит. Скорее всего, это опять-таки как и с сменной сим-карты. Вы можете в банк обратиться и ускорить там всякие процессы. По поводу, как срабатывает защита, все будут уведомлены, все подключенные к вот этой системе антифрод, что вот тут меняем рейтинг операции с данным физлицом. Это будет около как мгновенно, но все равно, конечно, есть какой-то период синхронизации, поэтому это будут минуты. Если уже получили доступ к госуслугам, то заходить там, скорее всего, вам будет сложно, поэтому надо будет идти в МФЦ, ну и там уже по стандартному пути уведомят. А если вы просто в банк обратитесь, позвоните, или вы там придете лично в банк, и то же самое с МФЦ, это будет та же самая красная кнопка. Хотя наушники, я думаю, начнут людям как-то, наверное, угрожать, пытаться их развести. Вероятно, это будет как один из шагов для того, чтобы подействовать психологически на человека, то, что вот видишь, я сейчас тебе заблокировал все операции, срочно несите мне деньги. Думаю, такие схемы будут. Поэтому надо быть начеку и быть спокойным, что если ваши операции заблокированы, даже хорошо, значит, никто ваши деньги вывести да и не может. Такая кнопка в целом не видится полезной. Хотя, конечно же, я больше пользы вижу в системах уведомления о тех или иных мошенниках, когда я могу уведомить, что вот этот номер принадлежит мошенникам, и обратно, когда идет разметка номеров, и я точно знаю, кто мне звонит.
0: Гендиректор Фишман Алексей Горелкин. Красная кнопка вошла во второй пакет мер против мошенников. Она будет работать через государственную систему антифрод, запущенную в марте. По данным МВД, за 8 месяцев число зарегистрированных эти преступлений в России сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом. Первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси пришлось прервать. 50-летняя Криста Пайк, чей приговор к высшей мере наказания, то отменялся, то снова вступал в силу, пережила ввод двух смертельных инъекций и какое-то время оставалось в сознании. Свидетелей казни вывели, а Пайк госпитализировали. Эта история снова потрясла всю Америку, как и преступление Пайк, совершенное 30 лет назад.
12: Подробности. Криста Пайк была осуждена в 90-е за жестокое убийство знакомой. Ей было 18, когда она и ее тогдашний 17-летний парень избили, пытали и убили Колин Слэмер, 19-летнюю девушку, с которой они познакомились в лагере профессиональной подготовки для трудных подростков. Это убийство вызвало бурную реакцию общественности. У жертвы на груди был вырезан сатанинский символ. Пайк признали виновной и приговорили к тюремному заключению и последующей смертной казни. Она стала одной из самых молодых женщин в США, приговоренных к такому наказанию. В этот понедельник губернатор Теннесси отклонил ее прошение о помиловании. Тогда адвокаты Пайк обратились в Верховный суд с просьбой приостановить исполнение приговора. По их словам, губернатор штата проигнорировал многолетние исследования о степени ответственности за преступление, которую должен нести 18-летний человек, особенно переживший серьезную травму. Пайк подростком дважды подвергалась сексуальному насилию. Апелляционный суд США всего за несколько часов до исполнения приговора приостановил казнь Пайк, заявив, что ему нужно время для изучения аргументов защиты. Однако еще спустя несколько часов консервативный судья Верховного суда Брэд Кавана отменил отсрочку, не объяснив свое решение. Ряд либеральных судей высказались против действий Кавана. В итоге Кристи Пайк были введены две смертельные инъекции. Журналисты, присутствовавшие на казни, сообщили, что слышали, как она громко дышала и хрипела после введения препаратов. Даже после того, как шторы в камере смертников были задернуты, она не теряла сознание. Свидетели казни вывели из помещения, а к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Нью-Йорк Таймс пишет, что к очевидному провалу привели юридические проволочки, из-за которых казнь была отложена на 9 часов. Штат же спешил провести ее до конца дня. Ордер на проведение смертного приговора в исполнение истекал в полночь.
0: Что именно пошло не так с инъекцией, пока неизвестно. Адвокаты заявляют, что им не сообщают о состоянии Пайк, но она перед казнью предупреждала о трудностях с доступом к венам. Губернатор Теннесси приостановил все казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. Какие последствия может иметь эта история, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
13: Губернатор Билл Ли, который уходит уже из офиса в январе, распорядился начать расследование, что не так с процедурой. Теннесси готовит еще одного заключенного сейчас к казни. Она будет отсрочена, так же, как казнь этой заключенной. Тут основная интрига была даже не в этом, как пройдет казнь. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Это, в общем, прецедент, и все дискуссии шли именно вокруг того. С одной стороны, любая казнь в США сопровождает широкой дискуссии, в которой левые, как правило, требуют вообще отмены смертной казни. Правые, наоборот, стоят за нее горой. Но при Трампе штаты начали гораздо более интенсивно приводить такие приговоры в исполнение. Особенно это касается Техаса. Ну и в Теннесси тоже такая казнь знаменательна тем, что очень редко в США казнят женщин. И то, что произошли такие технические накладки, это, естественно, создает большие проблемы. В свое время в Индиане, в Иллинойсе все смертные приговоры отменили и дали осужденным пожизненное заключение, поскольку было много как накладок с инъекциями, так и с тем, что последующие анализы ДНК говорили о том, что приговоры были несправедливы. Но учитывая, что Теннесси республиканский штат и приходит, видимо, гораздо более консервативный губернатор Марша Блэкберн в следующем году, скорее всего, эти казни отсрочат, но их не отменят.
0: Профессор политологии и международных отношений университета штата Теннесси Андрей Крабков. Это уже второй случай в этом году, когда в Теннесси возникли проблемы с введением смертельных препаратов. В мае штат отменил одну из казней, потому что медперсонал не смог найти вену у заключенного. В центре Москвы презентовали «Микропарк» – первую российскую платформу вертикальных сериалов. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, набирает популярность во всем мире, в том числе в Китае и США. Оценит ли такие проекты российский зритель? Александра Сидорова подробнее.
14: Основатель российского микропарка Александра Ремезова, шоураннер сериалов «Нулевой пациент», «Триггер», «Король и шут». Микропарк для нее первый опыт производства приложения. Его основной контент – сериалы с эпизодами по минуте. При этом таких эпизодов может быть и 100. В мире подобные приложения, например, «Драма Бокс» и «Рилс Шорт», набирают обороты так, как не набирает ни одна стриминговая платформа, продолжает Александра Ремезова.
15: Я подумала, люди смотрели кино медленное, ходили в кинотеатры, смотрели кино дома у телевизора. Потом появились сериалы, все ужаснулись. Все сказали, это же вы просто испоганили кино своими сериалами. А теперь, конечно, у меня летят тухлые яблоки. Как и так люди, невозможно усадить, и так все ничего не соображают, привыкли листать ленту. А вы еще и хотите сейчас приложение сделать и всех на это подсадить. Я думаю, что мы сейчас имеем первую ступеньку в огромном бизнесе, когда все придут, так же когда-то все пришли в сериалы и к микродрамам. Сейчас то, что мы снимали, это от 300 тысяч за микродраму, за шоу целиком, до условно 5-7 миллионов. Это очень микрокоммерчески. Надо понимать, что, конечно, мы это пробуем, щупаем. Есть там что-то там чуть дороже, что-то, понятно, куда-то вылезает, но я думаю, что мы достигнем момента, когда микродрама будет стоить, как в Америке. Сейчас в Америке снимают уже микродрамы за 2,5 миллиона долларов. У нас тут как бы и кино-то мы за такие деньги не снимаем. И сериалы-то мы за такие деньги далеко не всегда снимаем. Они в это очень верят.
14: Снимать для микропарка будут разные режиссеры. Например, Александр Войтинский, ранее снявший «Черную молнию» и второй сезон сериала «Метод», учащиеся Института кино Высшей школы экономики, где преподает Александра Ремезова. По ее мнению, это хороший старт для студентов. В мире много микродрам, придуманных с помощью искусственного интеллекта. Но создатели российского микропарка планируют производить все сами. Среди тех, кто пришел на презентацию нового проекта, были и скептики. Например, писатель, сценарист Александр Цыпкин в целом не очень верит в формат микродрам.
16: Мне кажется, раздутый пузырь, который со временем лопнет. Люди устанут от вот этой бесконечной жвачки. Ну да, это как-то посмотрит. Он займет 2-3% рынка, я думаю, не больше. В нем есть там своя прелесть, естественно. Но, во-первых, мне кажется, авторы туда не все пойдут. Это нужно сделать трехактную историю в одну минуту. Жалко столько историй отдавать. Мне кажется, будет это такой прям совсем бизнес без творчества. Вообще будет такая сегментация, как мне кажется, по контенту на относительно, назовем так, элитарный. Не с точки зрения денег, а просто с точки зрения того, о чем человек задумывается. Возьмем «Одиссею». Боится, конечно, не всем она нравится. Но это такой бенчмарк разделения. Если тебе нравится «Одиссея», значит, ты задумаешься о чем-то большем, чем просто посмотреть кино, провести 3 часа, выключиться и вернуться. Этот контент будет так постепенно людей разделять на 10-20%. Неправильное слово «элита», но в чем-то оно верное. У них будет офлайн, у них будут книги, у них будет много времени тратиться на рефлексию. И остальная масса, которая рано или поздно окажется в «Матрице» в той или иной формате.
14: На презентации «Микропарка» показали эпизоды 4 вертикальных сериалов. Мне показалось, что их задумывали как проекты для молодежи, но темы скорее для возрастной женской аудитории. Любовные многоугольники, встречи одноклассников 20 лет спустя, поиски мужа-миллионера. К концу года в «Микропарке» обещают выпустить 100 разножанровых сериалов. Плюс загрузят иностранный лицензионный контент. Первые эпизоды можно будет посмотреть бесплатно, а дальше приобрести подписку. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
17: Наизусть. Антон Палыч Чехов.
18: Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.
17: Наизусть. На Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Москва объявила о высылке нескольких венгерских дипломатов. Сегодня на Смоленскую площадь вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему был заявлен протест из-за высылки из Венгрии российских дипломатов. Действия венгерских властей в МИДе России назвали безосновательными и откровенно недружественными. В ответ будет выслана группа сотрудников венгерского посольства в Москве, а также генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани. Они должны покинуть Россию в 2-недельный срок. Сколько конкретно человек высылается, не уточняется. Правительство может дополнительно изменить условия семейной ипотеки, если этого потребует ситуация на рынке. Кабмин оценит влияние обновленной программы и при необходимости проведет ее новую донастройку, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, главная задача властей – обеспечить достройку всех домов, в которые люди вложили деньги. Новые условия семейной ипотеки начали действовать с 1 октября. Теперь максимальный срок субсидирования ограничен 15 годами, а ставка зависит от региона, суммы кредита и количество детей в семье. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе Fanatic Collection за 8,4 миллиона долларов. Она заняла 2-е место по цене среди когда-либо проданных карточек по популярной аниме-франшизе. Рекорд в 16,5 миллионов был поставлен в феврале этого года. На карточке Raincoat Пикачу изображен персонаж в дождевике и под зонтом. Она была выпущена в 2015 году. Дизайн создал художник Фудзисима. Всего было выпущено лишь 100 карточек Raincoat Пикачу, они никогда не поступали в розничную продажу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, вероятно, тем же дроном были нанесены по Южному мосту в Киеве. Подробности буквально через минуту. Круче, чем Супер Марио. Из пике самолет Fly Dubai вывел израильский сантехник. Это рассказал Fox News. Премьер Израиля спас лайнер Яниф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой окровавленной футболке. А что теперь еще известно об инциденте? Криштиану Роналду покинул распоряжение сборной Португалии по футболу и улетел из Копенгагена. Позже он написал в соцсетях: «Когда придет время, я расскажу всю правду о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдавал всего себя». Чем закончится скандал на сей раз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Украинские СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с боезарядом кумулятивно-режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку, а сегодня похожие удары, вероятно, теми же дронами, были нанесены по Южному мосту в Киеве. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Собственно, выполняет функции, близкие по смыслу к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и центрального тела, ну то есть фюзеляжа дрона, формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции. Ну а надо понимать, что ЛЭП, это, несмотря на то, что это достаточно объемные сооружения и крупные, но это не броня танка, а гораздо более мягкий металл. При удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП, конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну, как болгаркой практически. Причем надо понимать, что, собственно, оценка уже есть предварительная, что ремонт таких разрушений займет не несколько часов, а, скорее всего, несколько дней, потому что потребуется не просто повешать провода на место, а потребуется, ну, по сути, заменить часть конструкции опоры ЛЭП. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту, и, собственно, не секрет, что могут быть и другие варианты применения.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Через Южный мост в Киеве проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Судя по видеозаписям, на мосту после ударов дронов возник пожар. Через этот мост также идет значительная часть военного трафика. Израильский сантехник помог спасти самолет Fly Dubai, чудом выровняв его во время пике. Это рассказал в интервью Fox News премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. Спас лайнер Яниф Хаюн, тот самый, который был на первых кадрах с борта в белой окровавленной футболке. Нетаньяху встретился с ним под камерой в аэропорту Бен-Гурион. Мужчина так и остался в одежде с пятнами крови, не успев переодеться. «Вы настоящий герой», — сказал премьер. «Ну, мы же на цель Вов, не так ли?» — ответил Хаюн. Оказывается, он летел на том самолете с женой и двумя дочерьми. Хаюн в красках рассказал Нетаньяху, как все происходило на борту.
21: Я побежал к кабине пилотов, и тут самолет резко клюнул носом. Так резко, что меня отбросило в сторону. Меня швырнуло прямо туда, где стоят стюардессы, прямо перед кабиной пилотов. Пилоты сидели на своих местах. Один обмяк в кресле, другой навалился на штурвал. Мы с еще одним человеком вошли в кабину. Я схватил того, который за штурвалом, за шею. По сути, взял в удушающий захват и вытащил из кабины. Я стал тянуть штурвал на себя, и потом самолет начал немного выравниваться. Затем другой пилот сказал мне, что берет управление. На себя.
0: Когда Янива Хаюна спросили, как он догадался выровнять самолет, мужчина признался, что смотрел документальный сериал National Geographic в расследовании авиакатастроф. В фильме пилоты действовали со штурвалом именно так, чтобы вывести самолет из пики. Уже потом за штурвал сел пилот, по счастливой случайности находившийся на борту среди пассажиров, и благополучно посадил самолет в Саудовской Аравии. Конечно, ситуация, когда неподготовленный человек во время пике и сильных перегрузок может быстро сориентироваться, проникнуть в кабину пилота и даже броситься и обезвредить преступника, выглядит невероятной. Без счастливых случайностей не обошлось, считает летчик первого класса, командир Airbus Андрей Литвинов.
2: Он не падал, он пикировал. У него скорость была достаточно высокая, и она вышла за пределы конструктивной особенности самолета. Они превысили скорость, по предварительным данным, на 100 миль, на почти 200 километров в час, поэтому у него руль направления отвалился.
5: Ну да, я видела сообщение, что еще бы чуть-чуть, просто конструкция могла не выдержать целиком.
2: Ну да, то есть это говорит о резком снижении, действительно, о быстром пикировании, поэтому в этом случае пройти в кабину было легче. Если самолет пикирует, и вы двигаетесь вперед по самолету, то у вас вектор, центр тяжести смещается вперед, ну, чисто физически, вам легче двигаться. Если бы он набирал высоту, тогда да.
5: Ситуация с присутствием на борту дополнительной группы пилотов, насколько часто это бывает?
2: Ну, они не специально там оказались, то есть это нет такой программы, чтобы сидел дополнительный экипаж. А очень часто экипажи перелетают с места на место в качестве пассажиров. Ну, либо летят из командировки, либо наоборот командировка, откуда-то рейс выполняют.
5: То есть тут совпадений счастливых просто масса, да? И
2: конечно.
5: И экипаж летел.
2: Однозначно. Поэтому их вот это и спасло. Если бы не было экипажа, если бы командир не открыл дверь, если бы его он сумел зарезать, и тот не успел бы открыть дверь. То есть тут очень много совпадений, которые сыграли на руку всем пассажирам, и люди остались живы.
0: Командир Airbus Андрей Литвинов в «Телеграф» пишет, что, возможно, был предотвращен теракт, подобный 11 сентября. Впрочем, надо дождаться результатов расследования, говорит военный аналитик, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
22: Я, как и соответствующие органы в Израиле, считаю, что это был теракт. Не думаю, что там была какая-то высокая квалификация у террориста, но какие-то способности у него были. Вопрос основной все-таки, какой он террорист? То есть это в одиночка, который был пилот, который проникся, скажем, джихадистскими идеями или ненавистью к Израилю? Или это был действительно террорист, который, наоборот, в стиле вот 11 сентября, но даже еще с более как бы сложной задачей внедрили, послали на курсы не просто летчиков-любителей, а настоящих летчиков пассажирских самолетов, чтобы он попал на эту работу, получил сертификацию, чтобы летать на Боинге 737, и потом, чтобы он умудрился попасть еще и именно в компанию Fly Dubai, которая летает в Израиль. Вот этого мы не знаем, и это мы ждем результатов следствия. Скорее всего, он надеялся, да, остаться, убив или нейтрализовав первого командира воздушного судна, остаться один в запертой кабине и делать дальше, что хотел, разбить самолет или попытаться, как считают некоторые, лететь до Израиля, там оставалось еще минут 40-50. Ясно, чтобы ему не дали бы долететь, естественно, истребители уже были к этому готовы.
23: Вот насколько вам верится в рассказ сантехника, который говорит, что дернул штурвал на себя?
22: Что у нас есть, да, помимо рассказов самого героя дня, есть очень точные данные как диспетчерских служб, так и флайт-радара, транспордеров, где видно, как самолет начинает резко пикировать под большим углом и примерно через минуту с чем-то выправляется. Начинает выходить из пики и уже на высоте около 4 километров нестандартной выравнивается и потом поворачивает в сторону ближайшего аэродрома. Это Табук в Саудовской Аравии. А вот кто выправил самолет, рассказывает этот человек, который интервьюировали, что это сделал. И он, как многие делают, я лично знаю таких людей, которые смотрят все вот эти фильмы и про то, как выходить из аварии. И он утверждает, что он этим увлекался. Это его хобби. И место пилота было пустое. И он утверждает, что он инстинктивно, первое, что сделал, схватил на ручку и стал его выравнивать.
23: Не освещается почему-то в СМИ личность пилота, который посадил самолет.
22: Ну, может быть, опасаются за его жизнь здоровья, что какие-то джихадисты, например, будут ему мстить. Идут какие-то следственные действия. Потому что обычно вначале очень много данных скрывают в рамках первоначального этапа следствия. Но это, скорее всего, просто эти люди не хотят светиться.
23: Вообще невероятная история. Вот с кем вчера не обсуждали, вообще даже и в голову не могло прийти, что рядовой пассажир мог вот потянуть штурвал.
22: Но это обычно бывали случаи с самолетами поменьше. Private jet'ами, вот с такими цеснами. Летчик, извините, получил инфаркт. Это редко, но бывает, что поделать, особенно когда летчику за 60. Пассажир как-то с трудом, буквально там с перехвата управления, выводил самолет из снижения. Я помню такой случай в Америке несколько лет назад, и он, то есть, было включено радио, он разговаривал с диспетчером, диспетчеры за него включили сигнал бедствия, и буквально ему пошагово инструктировали, как приземляться.
0: Военный аналитик Сергей Мигдаль. Нетаньяху сказал Fox News, что Израиль проверит версию о причастности Ирана, были ли у нападавшего сообщники и какие мотивы он преследовал. Однако добавил, что пока рано говорить об иранском следе. В интервью CNN, например, добавил, что Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авив. 4 пассажиров рейса Fly Dubai представят к наградам за героизм, сообщил офис президента. Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии по футболу и улетел из Копенгагена на частном самолете. Позже он написал в соцсетях: «Когда придет время, я расскажу всю правду о причинах моего решения покинуть команду, которой я отдавал всего себя». Ранее СМИ сообщали о конфликте Роналду с главным тренером и об отказе футболиста тренироваться после того, как он впервые за 18 лет не вышел в составе сборной Португалии в матче против норвежцев. Продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Там, где Криштиану Роналду скучно не бывает. За последние дни мы увидели настоящий сериал. Сначала он на пресс-конференции заявляет, что готов играть столько времени, сколько ему предоставит тренер, команда и ее успехи прежде всего. Потом он не попадает в состав, пропускает матч с Норвегией. И несмотря на победу сборной, ситуация явно становится неспокойной. Вряд ли так просто президент Португальской Федерации Футбола Педро Проэнса решил слетать в Копенгаген. Не за скандинавским вайбом же. Сели вроде, поговорили втроем с Роналду и Жорже Жезушем, и даже вроде что-то сообразили. Затем было заявление тренера, мол, Криш все знал и был в курсе, и здание, кстати, в основе не выйдет. Ну и дальше бомбануло. Частный самолет, взлет, гудбай, не скучай. 41 год. Конечно, это уникальный случай. Но такой ли нужный для сборной Португалии нынешний Роналду сейчас человек? Вообще ситуация не очень здоровая, когда для того, чтобы что-то уладить, приезжает лично президент федерации. У Криштиану огромный талант, заслуги, но и эго такое же немаленькое. Если сборная Португалии хочет развиваться, то Роналду пора ее оставить. Как говорится, любишь сборную, отпусти ее. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
0: По регламенту Португальской футбольной федерации за отъезд Роналду может грозить отстранение от игр за сборную сроком до 6 месяцев. Как сообщают СМИ, Криштиану решил окончательно завершить карьеру в национальной команде. Сборная Португалии сыграет в Копенгагене здании в рамках Лиги наций вечером 1 октября.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 16 октября, Москва. Global Tech Forum, конференция по цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. 150 спикеров и 3000 участников обсудят автоматизацию управления персоналом, маркетинга, продаж и клиентского сервиса, а также создание ИИ-агентов и применение нейросетей в бизнесе. Подробнее на сайте globaltechforum.ru. 18+.
6: Первые в деле.
7: Первую сеть салонов красоты создала американка Марта Харпер, стартовав заведение в Рочестере в 1888 году. Разработанный Мартой способ ухода за волосами метод Харпер оказался настолько удачен, что за пару лет в обоих полушариях заработали 500 салонов с ее именем. Последний из них закрылся в начале 2000-х.
6: Первые в деле. На Бизнес ФМ.
19: Компании и корпорации.
9: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
9: Старейшее новостное агентство Финляндии АСТТ может закрыться из-за многолетних убытков, сообщает телерадиокомпания «Юлия». Агентство, основанное в 1887 году, начало переговоры о сокращении почти всего штата – 95 сотрудников, из которых 68 журналистов и фотографов. Новостные ленты и фотослужбы могут прекратить работу в марте 2027 года. Правительство Финляндии было готово выделить 1 миллион евро, но после объявления о реструктуризации решение приостановили. Paramount разрешили закрыть сделку по покупке Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов, пишет Рейтер. По условиям, компания 5 лет должна выпускать не менее 30 фильмов в год и тратить по 300 миллионов долларов ежегодно на производство в США.
19: Сделки.
9: Альфа-банк и Национальная ассоциация участников рынка робототехники NAUR заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписание прошло в рамках Альфа-саммита в Санкт-Петербурге. Банк разработает программу льготного лизинга и кредитования проектов роботизации, а также будет содействовать развитию модели робот как услуга. Она позволит компаниям не вкладывать крупные суммы сразу, а платить регулярными операционными платежами. Стороны также рассмотрят создание венчурного фонда для инвестиций в компании-интеграторы и совместного реестра проверенных интеграторов. NAUR, в свою очередь, будет рекомендовать Альфа-банк как ключевого финансового партнера для своих участников.
19: Бизнес и власть.
9: OpenAI рассматривала возможность продажи доступа к будущему общему искусственному интеллекту правительствам Китая, России и США. Это стало одной из причин ухода из компании Дарио Амадеи, пишет The Atlantic. В сооснователи Грег Брокман и Илья Суцкивер в 2017 году обсуждали идею привлечь деньги через продажу доступа к технологии. Амадей назвал это почти предательством и вскоре покинул OpenAI, а затем основал Anthropic. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. С сегодняшнего дня можно пополнять карту наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства, но есть важные ограничения. Центробанк не обязывает банки жестко и в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу первый попавшийся вам банкомат может отказаться принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. И еще скромные лимиты. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей, в сутки 50 тысяч, в месяц 200 тысяч рублей. При операции может взиматься комиссия. Поэтому перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
1: Учитывая, что СБПО у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать. Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
8: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
1: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что то, наверное, да. Ядром будут системообразующие планы.
8: Почему вот такие низкие лимиты здесь? 25 тысяч за раз?
1: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотреть, как это работает.
8: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
1: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий.
0: Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Новые ограничения по продаже сим-карт и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что принесет антифрод 3.0? Об этом Михаил Задорожный.
10: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. Так по цепочке они могут дойти и до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
11: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
10: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
10: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
13: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов. Поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне как аллергологу кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении.
23: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
13: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
23: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
13: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытания вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
23: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
13: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
23: Есть ли на Западе аналоги?
13: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллергенно-специфическая иммунотерапия, медленно приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. Я думаю, что их просто нет.
0: Врач-аллерголог Наталья Попова. У участников испытания вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытание, получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
15: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСИ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования от РРНКФ платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
16: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 8 октября в прокате фильм «Барашек в ящике» режиссера Хироказу Куреэды, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Недалекое будущее. После потери ребенка Атон и ее муж Кэнсука приводят в дом человекоподобного робота, точную копию их сына. Однако вскоре они понимают, что за шанс переписать прошлое придется заплатить слишком высокую цену. «Барашек в ящике» в кино с 8 октября. 18+.
15: Валюты. Валюты. Южноафриканский рент был введен в обращение в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Признан как платежное средство в Лесото, Намибии и Эсватини. Валюта названа в честь горной цепи, где было найдено крупнейшее месторождение золота. Из недр рента к этому моменту извлекли 40% всего золота, когда-либо добытого человечеством. Валюты. На Бизнес ФМ.
14: Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
17: Продолжаем говорить о системе быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет участникам торгов в несколько кликов переводить свои ценные бумаги, свои портфели от одного брокера к другому. С нами по-прежнему Артем Демченко, исполнительный директор по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций. И накануне мы говорили о премиальных клиентах. Артем, что вы предлагаете трейдерам?
18: Если говорить о профессиональных игроках рынка и активных трейдерах, у нас тоже есть очень сильные аргументы. Ну, во-первых, мы существенно снизили торговые издержки, которые важны именно этой категории клиентов. Мы полностью отменили комиссии за первичное размещение акций и облигаций, а также при торговле любыми биржевыми фондами. Для активных трейдеров доступно бесплатное гарантийное обеспечение ценными бумагами прямо на брокерском счете. Во-вторых, мы щедро приветствуем тех, кто переводит к нам свои портфели. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого брокерского счета и кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам.
17: Артем, ну тогда поговорим о том, что вы предлагаете новичкам.
18: Ну, про новичков. Ну, смотрите, во-первых, с нами можно инвестировать уже с 14 лет. То есть подростки тоже могут открывать счета и самостоятельно совершать сделки. В Сбере таких клиентов уже почти 300 тысяч. У нас самые выгодные тарифы для начинающих инвесторов по версии FrankRG. Для новичков у нас есть разнообразное обучение по инвестициям в разных форматах. Это множество курсов, подкастов, статей. Инвестировать с нами удобно и понятно. В приложении можно в один клик купить ценные бумаги, найти актуальные инвест-идеи, подборки самых перспективных бумаг. Ну и инвестируя в акции Сбербанка в Сберинвестициях, инвесторы автоматически присоединяются к клубу акционеров, уже даже с первой акции, получая привилегии. А дальше механика понятна каждому. Чем больше акций Сбера на вашем счете, тем выше уровень ваших привилегий.
17: А завтра с Артемом Демченко мы подведем итоги и еще раз проговорим, как работает система быстрых переводов.
14: Таблица приумножения на Business FM.
20: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на Валдае. Президент примет участие в пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что выступление президента на пленарной сессии Валдае является одним из нескольких ежегодных выступлений, которые ждет весь мир. Темой пленарной сессии, на которой выступит Путин, станет ответственность за будущее, пределы возможного или возможности без предела. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распития в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за проживание гражданина России по месту пребывания или месту жительства без регистрации, мелкое хулиганство, нарушение правил проведения митингов и пикетов, дискредитацию армии, производство и распространение экстремистских материалов. Перечень олимпиад школьников, дававших их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сокращен более чем на четверть. Это следует из приказа Минобрнауки. Это поможет устранить перекос, возникший в ходе приемной кампании этого года между выпускниками с 300 баллами и победителями олимпиад, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Она отметила, что некоторые проблемы нынешней приемной кампании были связаны с огромным количеством олимпиад и их победителей и призеров, которые вступали в конкуренцию с детьми, получившими наивысшие баллы ЕГЭ. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банки теперь будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам и перечислять в налоговую. А необлагаемый лимит процентов будет высчитываться по максимальной ключевой ставке Центробанка за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это работает сейчас. Подробности буквально через минуту. Дефицит федерального бюджета России этого года 7 триллионов 300 миллиардов рублей. На следующий год заложен дефицит в 5,5 триллионов. А покрывать его предполагается преимущественно за счет государственных заимствований. Как рынок оценивает такой план? Сегодня стартует выдача лицензии для торговли табаком. Стоимость 20 тысяч рублей в год для одной розничной точки. Оптовикам придется заплатить 800 тысяч. Как нововведение встретили участники рынка. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Банки теперь будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам и перечислять в налоговую, а необлагаемый лимит процентов будет высчитываться по максимальной ключевой ставке Центробанка за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это работает сейчас. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Как налоги с вкладов собираются сейчас? Банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года передают данные в налоговую, та рассчитывает всю сумму налога по всем вкладам и выписывает уведомление к концу года. Если законопроект примут, банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму, а налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ. А проще говоря, налогов платить мы будем больше, но многие граждане этого не заметят, говорит партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
2: Предполагается, что это будет следующим образом. Каждый банк, выплачивая доходы по вкладам физическому лицу, должны будут

0: который он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. То есть он всей суммы налога пользуется в течение первого года, еще и следующего, там, до 1 декабря. А сейчас такого не будет. То, что планирует Минфин, это то, что банк как налоговый агент будет удерживать, соответственно, налоги с дохода по вкладам и отправлять сразу в бюджет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас.
1: Ну, то есть эффективнее сразу собрать со всех по 13, а потом уже заниматься мелкими доводками, правильно
0: понимаю? Ну, мелкими или не мелкими, не знаю, но, видимо, судя по тем цифрам, которые пишет Минфин, да, нужно, они планируют собрать на 350 миллиардов рублей налога больше, чем по текущему году. Наверное, все-таки это не мелкие суммы.
1: Получается, что вот это налогообложение в два этапа будет менее напряжным по сумме, да, для плательщиков. Два раза сумма будет меньше, чем одна гигантская. Это, с вашей точки зрения, послужит каким-то положительным мотиватором платить налоги вовремя?
0: Скажем так, у налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Вы правы, сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
2: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. У одного гражданина, как известно, может быть множество вкладов, однако банки не обмениваются информацией друг с другом о вкладах клиентов. А поэтому каждый банк будет удерживать налог только по своему вкладу, а налоговый все данные потом соберет и насчитает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно по старой схеме до 1 декабря того года, когда получено уведомление. А поступление НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в 2027 году может вырасти до 1 триллиона 20 миллиардов рублей. А следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие три года. Поправки по вкладам вносятся для того, чтобы налог отщипывать сразу, а не ждать целый год, пока клиент заплатит всю сумму, поясняет адвокат, руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
3: Законопроект меняет сам порядок уплаты налога. Если раньше это уведомление от ФНС, то сейчас это будут удерживать банки. И тут дьявол в мелочах. Что считать датой выплаты и процентов? Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. То есть, несмотря на то, что вы на руки не получили ничего, но счет-то ваш, то есть это уже вам банк начислил. Соответственно, банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну, вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
4: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну, условно, не раз в год по всему начисленному. Раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией? 12 раз надо встать, сесть?
3: Да. Вы очень точные вопросы задаете. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Как только вам процент капнул и отразился на вашем счете, от вас откусят налог, и он улетит. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года. Там не совсем понятен механизм, потому что надо будет смотреть окончательную редакцию. В какой момент это будет, то ли это в январе надо будет бабахнуть, то ли это вот по старому порядку в декабре. Либо же это вот все новый порядок, и мы смотрим на январь, сколько вам накинули за 26-й год, и будьте любезны. И все, что будет за 27-й год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, там полтора, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
2: Адвокат Владимир Фокин. Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. А другими словами, проценты с вкладов и обычные доходы будут суммироваться. В случае принятия закона изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования. Дефицит федерального бюджета России этого года 7 триллионов 300 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на будущую трехлетку. На следующий год заложен дефицит в 5,5 триллионов рублей. Покрывать его предполагается преимущественно за счет государственных заимствований. Вчера не состоялся аукцион ОФЗ с погашением в 30-м году, сообщил Минфин. Размещение гособлигаций не состоялось в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Это было последнее размещение в этом квартале.

0: квартале, по итогам которого Минфин занял для бюджета более 1 200 000 000 000 рублей. Этот провал стал первым с июля. Рынок госдолга разочаровали новости о довольно существенных изменениях в бюджетных планах на этот и следующий год, пишут аналитики Райффайзенбанка. Реакцию рынка комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Сейчас бюджет, который опубликован, он выглядит неплохо. Он повторяет такой достаточно консервативный подход Минфина, что Минфин старается и, в принципе, может держать под контролем дефицит. Правда, с оговоркой, что расходы – вещь, которую не прямо Минфин определяет, они определяются экзистенциональными потребностями по обороне, и поэтому мы видим, что они могут очень существенно нарастать. В этом году особенно примерно 4 триллиона добавились. В основном все, по-видимому, падут действительно в оборонную сферу. Поэтому как будет получаться выполнять расходы следующего года, будет просто зависеть банально вот от тех же самых геополитических причин. Минфин умеет балансировать, дальше подстраиваться к этим увеличивающимся расходам. Правда, к сожалению, он делает это через налоги. Ну и, наконец, третья – долговая политика. Тут есть плохая новость в том, что все-таки объем заимствований в год у нас устойчиво возрос. Сейчас мы смещаемся на 2-2,5% ВВП. По меркам глобальным это, прямо скажем, немного. Знаем мы кучу стран, которые гораздо интенсивнее заимствуют. Но это все равно уже в 2 раза больше, чем было. И за это Минфину приходится платить премию, а нам, как рынку, приходится к этому адаптироваться. И не все получается однозначно гладко, потому что все-таки нету естественного спроса на длинные бумаги в те периоды, когда нету ажиотажа на это, как на торговую идею. Последний год это была одна из интересных торговых идей – покупать длинные ОФЗ, которые получают плюсы от переоценки при снижении ключевой ставки. Стало не так очевидно, как будет снижаться ключевая ставка, вот и ушел этот мотив торговый на покупку ОФЗ. Остался естественный спрос от таких консервативных институтов, как страховые, НПФы, но это в час по чайной ложке. Остается Минфину идти нам навстречу и предлагать больше флоутеров, ну а нам просить у Минфина больше премии. Тот бюджет, который сформулирован, у него для финансового рынка есть несколько новостей. Первое, то, что все-таки Минфин старается играть консервативно, держать под контролем бюджет, снижать базовую цену отсечения. И второе, это в принципе пространство, которое Минфин оставляет для ЦБ, чтобы он снижал ставки. Но все-таки у нас повышаются налоги НДФЛ на доходы, в том числе от процентов по облигациям, дивидендов по акциям. Мы не думаем, что будет бегство из рынка, потому что бежать некуда. На депозиты точно так же повышается налог. Ну а с другой стороны, эти деньги, безусловно, уйдут с рынка и не будут реинвестированы. А могли бы.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В следующем году доходы составят 43 300 000 000 рублей, а расходы бюджета 48 800 000 000 000. А в частности, на национальную оборону планируется потратить более 17 100 000 000 рублей в следующем году, в 2028-2029 в более 16 000 000 000. А там же сказано, что финансирование всех социальных программ сохраняется, комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: В реальном выражении расходы, естественно, оказываются ниже, чем в текущем году, судя даже по проекту оценки исполнения бюджета текущего года от Минфина. И это означает, что с учетом инфляции мы должны заложить некое сокращение расходов по каким статьям. Если мы еще видим, что есть ряд статей, по которым расходы, несомненно, вырастут, это и оборонные статьи, и обслуживание долга, в частности, то, значит, должны статьи быть, которые пострадают в реальном выражении. Есть так называемые нормативно обусловленные расходы, которые сокращать нельзя. Это те же выплаты по долгу, это социальные всевозможные рода выплаты. Это значит, будут сокращать какие-то другие ассигнования, в основном, наверное, инвестиционного свойства, потому что всегда в таких случаях в бюджетах режутся инвестиционные статьи. Скорее всего, речь будет идти именно об этих статьях, что бюджет будет больше бюджет для потребления, нежели для инвестиций. Цифры выросли в течение года, и выросли они значительные, в том числе трехлетка на текущий год, она тоже оказалась превзойдена в текущем году. Так что на цифры мы смотрим как на некий ориентир, на намерение, а вот реализуемо ли оно, это вот жизнь покажет. Мы последние годы видели, что все попытки сокращать расходы в номинальном или реальном выражении, все эти попытки были не очень успешны.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Внесенный правительством проект трехлетнего бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, призванных ростом мировых цен к уровню 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, российский бюджет в этом году ожидает получить рекордные 471 миллиард 400 миллионов рублей в виде добровольных взносов от бизнеса. К середине августа власти уже смогли собрать 384 миллиарда. За прошлый год было собрано почти в два раза меньше – 251 миллиард рублей.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес.ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес.ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии. Таллин считает неприемлемым использование своих портов для экспорта российского зерна. Ограничения против Белоруссии введены из-за ее поддержки России, говорится в пояснительной записке к решению правительства. Целью запрета является оказание давления на Москву путем сокращения доходов, позволяющих финансировать военную деятельность. Поставки товаров из России в Турцию в августе упали на 41% по сравнению с июлем, до 1,9 миллиардов долларов. Это минимальный месячный показатель с 2022 года, следует из данных Турецкого института статистики Туркстат. Главной причиной резкого снижения стали проблемы с логистикой в Черном море на фоне ударов по судам и портовой инфраструктуре. Правительство может дополнительно изменить условия семейной ипотеки, если этого потребует ситуация на рынке. Кабмин оценит влияние обновленной программы и при необходимости проведет ее новую донастройку, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, главная задача властей – обеспечить достройку всех домов, в которые люди вложили деньги. Новые условия семейной ипотеки начали действовать с 1 октября. Теперь максимальный срок субсидирования ограничен 15 годами, а ставка зависит от региона, суммы кредита и количества детей в семье. Состояние российских миллиардеров сократилось с начала года почти на 23,6 миллиарда долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. На сегодняшний день в рейтинг входят 19 граждан России. Их общее состояние оценивается почти в 268 миллиардов долларов. В течение года динамика заметно менялась. Так, на 1 июня их совокупный капитал увеличился с начала года почти на 22 миллиарда, а к 1 июля сократился на 1,9. На 1 сентября совокупные потери российских миллиардеров приблизились к 20 миллиардам долларов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 13, сегодня без осадков. Как и завтра, дождей не ожидается и до 13 тепла. 15-16 в Москве. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступник не перевел деньги и не сменил пароль. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту, рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Это условная красная кнопка. В целом это информирование всех подключенных к определенной базе о том, что вы подозреваете, что какие-то нехорошие действия происходят с вашим аккаунтом. В случае каких-то переводов в банке будет необходимо в него явиться или с помощью, вероятно, биометрии подтвердить, что вы, все хорошо. Прямо вот блокироваться, все, ничего не происходит. Скорее всего, это опять-таки как и с сменной сим-карты. Вы можете в банк обратиться и ускорить там всякие процессы. По поводу как срабатывает защита, все будут уведомлены, все подключенные к вот этой системе антифрод, что вот тут меняем рейтинг операций с данными данным физлицом. Это будет около как мгновенно, но все равно, конечно, есть какой-то период синхронизации, поэтому это будут минуты. Если уже получили доступ к госуслугам, то заходить туда, скорее всего, вам будет сложно, поэтому надо будет идти в МФЦ, ну и там уже по стандартному пути уведомят. А если вы просто в банк обратитесь, позвоните, или вы там придете лично в банк, и то же самое с МФЦ, это будет та же самая красная кнопка. Хотя слушники, я думаю, начнут людям как-то, наверное, угрожать, пытаться их развести. Вероятно, это будет как один из шагов для того, чтобы подействовать психологически на человека, то, что вот видишь, я сейчас тебе заблокировал все операции, срочно несите мне деньги. Думаю, такие схемы будут. Поэтому надо быть начеку и быть спокойным, что если ваша операция заблокирована, даже хорошо, значит, никто ваши деньги вывести да и не может. Такая кнопка в целом не видится полезной. Хотя, конечно же, я больше пользы вижу в системах уведомления о тех или иных мошенниках, когда я могу уведомить, что вот этот номер принадлежит мошенникам, и обратно, когда идет разметка номеров, и я точно знаю, кто мне звонит.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Красная кнопка вошла во второй пакет мер против мошенников. Она будет работать через государственную систему «Антифрод», запущенную в марте. По данным МВД, за 8 месяцев число зарегистрированных IT-преступлений в России сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом. Первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси пришлось прервать. 50-летняя Криста Пайк, чей приговор к высшей мере наказания то отменялся, то снова вступал в силу, пережила ввод двух смертельных инъекций и какое-то время оставалось в сознании. Свидетелей казни вывели, а Пайк госпитализировали. Эта история снова потрясла всю Америку, как и преступление Пайк, совершенное 30 лет назад.
3: Подробности.
6: Криста Пайк была осуждена в 90-е за жестокое убийство знакомой. Ей было 18, когда она и ее тогдашний 17-летний парень избили, пытали и убили Колин Слэмор, 19-летнюю девушку, с которой они познакомились в лагере профессиональной подготовки для трудных подростков. Это убийство вызвало бурную реакцию общественности. У жертвы на груди был вырезан сатанинский символ. Пайк признали виновной и приговорили к тюремному заключению и последующей смертной казни. Она стала одной из самых молодых женщин в США, приговоренных к такому наказанию. В этот понедельник губернатор Теннесси отклонил ее прошение о помиловании. Тогда адвокаты Пайк обратились в Верховный суд с просьбой приостановить исполнение приговора. По их словам, губернатор штата проигнорировал многолетние исследования о степени ответственности за преступление, которую должен нести 18-летний человек, особенно переживший серьезную травму. Пайк подросткам дважды подвергалась сексуальному насилию. Апелляционный суд США всего за несколько часов до исполнения приговора приостановил казнь Пайк, заявив, что ему нужно время для изучения аргументов защиты. Однако еще спустя несколько часов консервативный судья Верховного суда Брэд Кавана отменил отсрочку, не объяснив свое решение. Ряд либеральных судей высказались против действий Кавана. В итоге Кристи Пайк были введены две смертельные инъекции. Журналисты, присутствовавшие на казни, сообщили, что слышали, как она громко дышала и хрипела после введения препаратов. Даже после того, как шторы в камере смертников были задернуты, она не теряла сознание. Свидетели казни вывели из помещения, а к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Нью-Йорк Таймс пишет, что к очевидному провалу привели юридические проволочки, из-за которых казнь была отложена на 9 часов. Штат же спешил провести ее до конца дня. Ордер на проведение смертного приговора в исполнение истекал в полночь.
0: Что именно пошло не так с инъекцией, пока неизвестно. Адвокаты заявляют, что им не сообщают о состоянии Пайк, но она перед казнью предупреждала о трудностях с доступом к венам. А губернатор Теннесси приостановил все казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. Какие последствия может иметь эта история, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
7: Губернатор Билл Ли, который уходит уже из офиса в январе, распорядился начать расследование, что не так с процедурой. Теннесси готовит еще одного заключенного сейчас к казни. Она будет отсрочена, так же, как казнь этой заключенной. Тут основная интрига была даже не в этом, как пройдет казнь. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Это, в общем, прецедент, и все дискуссии шли именно вокруг того. С одной стороны, любая казнь в США сопровождается широкой дискуссией, в которой левые, как правило, требуют вообще отмены смертной казни. Правые, наоборот, стоят за нее горой. Но при Трампе штаты начали гораздо более интенсивно приводить такие приговоры в исполнение. Особенно это касается Техаса. Ну и Теннесси тоже такая казнь знаменательна тем, что очень редко в США казнят женщин. И то, что произошли такие технические накладки, это, естественно, создает большие проблемы. В свое время в Индиане, в Иллинойсе все смертные приговоры отменили и дали осужденным пожизненное заключение, поскольку было много как накладок с инъекциями, так и с тем, что последующие анализы ДНК говорили о том, что приговоры были несправедливы. Но учитывая, что Теннесси республиканский штат, и приходит, видимо, гораздо более консервативный губернатор Марша Блэкберн в следующем году, скорее всего, эти казни отсрочат, но их не отменят.
0: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Это уже второй случай в этом году, тогда как в Теннесси возникли проблемы с введением смертельных препаратов. А в мае штат отменил одну из казней, потому что медперсонал не смог найти вену у заключенного. В центре Москвы презентовали микропарк, новую российскую платформу вертикальных сериалов. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, набирает популярность во всем мире, в том числе в Китае и в США. Оценит ли такие проекты российский зритель? Александра Сидорова подробнее.
8: Основатель российского микропарка Александра Ремезова, шоураннер сериалов «Нулевой пациент», «Триггер», «Король и шут». Микропарк для нее первый опыт производства приложения. Его основной контент – сериалы с эпизодами по минуте. При этом таких эпизодов может быть и 100. В мире подобные приложения, например, Drama Box и Reels Short, набирают обороты так, как не набирает ни одна стриминговая платформа, продолжает Александра Ремезова.
9: Я подумала, люди смотрели кино медленно, ходили в кинотеатры, смотрели кино дома у телевизора. Потом появились сериалы, все ужаснулись. Все сказали, это же вы просто испоганили кино своими сериалами. А теперь, конечно, у меня летят тухлые яблоки. Как и так люди, невозможно усадить, так все ничего не соображают, привыкли листать ленту. А вы еще и хотите сейчас приложение сделать и всех на это подсадить. Я думаю, что мы сейчас имеем первую ступеньку в огромном бизнесе, когда все придут, так же когда-то все пришли в сериалы и к микродрамам. Сейчас то, что мы снимали, это от 300 тысяч за микродраму, за шоу целиком, до условно 5-7 миллионов. Это очень микрокоммерчески. Надо понимать, что, конечно, мы это пробуем, щупаем. Есть там что-то там чуть дороже, что-то, понятно, куда-то вылезает. Но я думаю, что мы достигнем момента, когда микродрама будет стоить, как в Америке. Сейчас в Америке снимают уже микродрамы за 2,5 миллиона долларов. У нас тут как бы и кино-то мы за такие деньги не снимаем. И сериалы-то мы за такие деньги далеко не всегда снимаем. Они в это очень верят.
8: Снимать для микропарка будут разные режиссеры. Например, Александр Вайтинский, ранее снявший «Черную молнию» и второй сезон сериала «Метод», учащийся Института кино Высшей школы экономики, где преподает Александра Ремезова. По ее мнению, это хороший старт для студентов. В мире много микродрам, придуманных с помощью искусственного интеллекта. Но создатели российского микропарка планируют производить все сами. Среди тех, кто пришел на презентацию нового проекта, были и скептики. Например, писатель-сценарист Александр Цыпкин в целом не очень верит в формат микродрам.
10: Мне кажется, раздутый пузырь, который со временем лопнет. Люди устанут от вот этой бесконечной жвачки. Ну да, это как-то посмотрит. Он займет 2-3% рынка, я думаю, не больше. В нем есть там своя прелесть, естественно. Но, во-первых, мне кажется, авторы туда не все пойдут. Это нужно сделать трехактную историю в одну минуту. Жалко столько историй отдавать. Мне кажется, будет этот такой прям совсем бизнес без творчества. Вообще будет такая сегментация, как мне кажется, по контенту на относительно, назовем так, элитарный. Не с точки зрения денег, а просто с точки зрения того, о чем человек задумывается. Возьмем «Одиссею». Понятно, что не всем она нравится. Но это такой бенчмарк, разделение. Если тебе нравится «Одиссея», значит, ты задумываешься о чем-то большем, чем просто посмотреть кино, провести 3 часа, выключиться и вернуться. Этот контент будет так постепенно людей разделять на 10-20%. Неправильное слово «элита», но в чем-то оно верно. наверное. У них будет офлайн, у них будут книги, у них будет много времени тратиться на рефлексию. И остальная масса, которая рано или поздно окажется в матрице, в той или иной формате.
8: На презентации микропарка показали эпизоды 4 вертикальных сериалов. Мне показалось, что их задумывали как проекты для молодежи, но темы скорее для возрастной женской аудитории. Любовные многоугольники, встреча одноклассников 20 лет спустя, поиски мужа-миллионера. К концу года в микропарке обещают выпустить 100 разножанровых сериалов. Плюс загрузят иностранный лицензионный контент. Первые эпизоды можно будет посмотреть бесплатно, а дальше приобрести подписку. Александра Сидорова, Business FM.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Великобритания расширила санкции против России. В новый пакет вошли 23 физических и юридических лица, а также 8 судов, в их числе арктические газовозы для перевозки сжиженного природного газа. Алексей Косыгин, Константин Пассиет и Петр Столыпин. Все три судна построены в России для проекта «Арктик СПГ-2». Они предназначены для эксплуатации в арктических условиях и способны самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Каждый газовоз рассчитан на перевозку свыше 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа. МИД Молдавии вызвал посла по особым поручениям России в Кишиневе Олега Озерова и вручил ему ноту протеста после нарушения воздушного пространства страны 3 беспилотниками. Об этом сообщило молдавское внешнеполитическое ведомство. По его данным, 2 из 3 дронов упали и взорвались на территории Молдавии. За последние 7 дней воздушное пространство страны, по утверждению ведомства, нарушали 8 раз. 1 октября начинается осенняя кампания этого года по отправке в войска граждан России для прохождения срочной службы. С этого года призывные мероприятия проводятся круглый год, однако отправка призывников к месту службы по-прежнему проходит 2 раза за год. Согласно указу президента, с 1 января по 31 декабря должны призвать 261 тысячу человек. Во время весеннего призыва, который проходил с 1 апреля по 15 июля, на службу набрали 141 тысячу. Аэрофлот возобновил регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами не было с марта. Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, лайнер вылетел в столицу Эмирата в 7:59 утра. Как сообщали в пресс-службе авиаперевозчика, обслуживать этот маршрут будут Боинги 737-800 с двухклассной компоновки эконом и бизнес-класса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, вероятно, теми же дронами, были нанесены по Южному мосту в Киеве. Подробности буквально через минуту. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста. При этом заказы падают 2-й месяц подряд, а экспорт снижается, по данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Как чувствуют себя предприятия сферы обработки, мы узнали у бизнеса. Круче, чем Супер Марио. Из пике самолет Fly Dubai вывел израильский сантехник. Это рассказал Fox News. Премьер страны спас лайнер Яниф Хаюн. Тот самый, который был на первых кадрах с бортов белой окровавленной футболки. А что еще теперь известно об инциденте? Эти и другие темы в эфире Business FM. Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Украинские СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с беззарядным кумулятивным режущей, с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку, а сегодня похожие удары, вероятно, теми же дронами были нанесены по Южному мосту в Киеве. Через него проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями. Судя по видеозаписям на мосту, после ударов дронов возник пожар. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Он, собственно, выполняет функции, близкие к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и фюзеляжа дрона формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции. При удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП, конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну как болгаркой практически. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и чиновниками сообщил, что в Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Детали, понятно, не приводятся. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста. В сентябре PMI в обработке вырос на 1 пункт и достиг 49,8 пункта, но планка в 50 пунктов, отделяющая рост от спада, так и не взята. Заказы падают второй месяц подряд, а экспорт снижается уже 11 месяц. По данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Тем временем ценовое давление несколько ослабло по сравнению с августом, хотя и оставалось высоким. Темпы роста отпускных цен также замедлились. Компания 10-й месяц подряд сокращает персонал. Темпы ускорились до максимума с мая, отмечают аналитики. Закупки сырья тоже падают, а рост затрат замедлился до минимума за 3 месяца. Можно сказать, что отрасль приостановила падение, но не развернулась. О том, как чувствует себя предприятие сферы обработки, мы узнали у бизнеса.
3: «Бизнес говорит».
12: Сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
13: Сентябрь принципиально не отличается от июля и августа. Наибольшее падение было в декабре. Весной мы восстанавливались и где-то в июле-августе вышли на плато. Количество запросов увеличилось. В деньги это пока не конвертируется так, как нам бы хотелось. Но спящий хотя бы проснулся. Это из позитива. Мы где-то идем, если брать первую половину года плюс август с отставанием 5-6% от прошлого года. Из экспорта мы ушли. Мы считаем, что в сегодняшней там санкционно-логистической ситуации, и при том, что мы делаем, оно того не стоит. Ну, у нас есть франшиза в СНГ, но это не принципиальный для нас объем.
14: Какие планы на ближайшие полгода, год?
13: На ближайшие мы считаем, что здоровый спрос был, есть и будет на стыке премиального и люксового рынка. И мы туда активно идем. И сейчас строим там систему дистрибуции. Расчет на премиально-люксовые продукты, натуральный камень, натуральный шпон. И мы активно еще развиваем дистрибуцию в B2B. Очень неплохо себя чувствует. На удивление, он просел меньше, чем потребительский. И кажется, мы нашли объяснение. Потребительский рынок, кроме экономической ситуации, в большой степени функция от настроения, собственно, самого потребителя. А потребитель B2B успешный, у которого есть какой-то проект, который уже идет, он в гораздо меньшей степени склонен поддаваться настроению.
12: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
15: У нас в целом прослеживается снижение объемов, но это не связано именно с конкретно сентябрем месяцем. Падение идет уже больше года, то есть оно постепенно снижается. Вот мы как вышли на какое-то плато вниз, ну вот так оно примерно и есть. Некоторые сферы прям совсем закрылись, но в целом продолжаем работать. У нас нет такого, что прям вот мы совсем не грузим, но объем снизился там до 50% объем потребления.
16: Но заказы поступают, соответственно, да?
15: Да, да, заказы есть, тем не менее мы не опускаем руки, стараемся привлекать новых клиентов в любом случае, то есть без этого сейчас никак. Мы занимаемся конкретно холодной штамповкой. Есть такая составляющая, что некоторые компоненты в плане, допустим, сырья стали стоить дороже. Соответственно, мы вынуждены повышать стоимость для своих клиентов, ну или работать с меньшей маржой. На ближайшие полгода планируем увеличить объем заказов. Все, то есть вот сейчас все силы направлены на то, чтобы найти новых клиентов.
12: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
17: У нас есть специфика, ярко выраженная сезонность, и сентябрь самый высокий месяц в году по нагрузке и по отгрузкам, поэтому у нас он вполне себе оправдался и оказался исторически вообще лучшим, но я бы сказал, что скорее это исключение из правил.
16: Экспортные заказы падают самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Что происходит с экспортом у вас?
17: У нас экспорт составляет примерно 15% отгрузки, и это важная часть нашего бизнеса. Наш экспорт растет, и он вырос по сравнению с прошлым годом, вопреки обстоятельствам. Очень сильно мешают санкционные ограничения, связанные с расчетами. От этого страдает и логистика, но даже в этих условиях спрос наших зарубежных клиентов высок. И опять же, я бы сказал, что наша ситуация нетипична. Нельзя на нее ориентироваться. Какие меры поддержки нужны? Я бы сказал, что не меры поддержки, а нужно системное изменение вообще экономических отношений, в том числе и с производством, потому что производство недоинвестировано, вообще новых инвестиций нет, потому что нет просто предпосылок, условий нет для того, чтобы инвестировать. Мы подготовились, спроектировали новую фабрику, у нас есть земля, все документы для того, чтобы начинать строительство. Но условий для того, чтобы его начинать, нет практически никаких, потому что ничем и никак не финансируется новое строительство фабрики.
0: Зампред Банка России Алексей Заботкин на Альфа-саммите заявил, что инвестиционный цикл не остановился, просто инвестиции резко выросли с 2021 по 2024 годы, и последние два года держатся вблизи достигнутого физического уровня, а в номинальном выражении они продолжают расширяться. Российская экономика, по словам зампреда ЦБ, перешла из режима умеренных заработных плат к высоким, и их рост остается высоким. Бортфлай Дубая от крушения помог спасти израильский сантехник. Йениф Хаюн чудом выровнял лайнер во время пике, сказал премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, а следом за ним и президент США Трамп. Хаюн, который летел с семьей, рассказал, что побежал к кабине пилотов, когда самолет резко клюнул носом, тогда он упал прямо перед кабиной. Пробравшись в нее, он вытащил оттуда нападавшего и стал тянуть штурвал на себя. Самолет стал немного выравниваться, а потом управление забрал пилот. Когда Хаюн спросили, как он догадался выровнять самолет, он признался, что смотрел передача об авиакатастрофах, где пилоты действовали именно так. Сантехника и еще троих пассажиров рейса, включая врача, представят к наградам за героизм, сообщил офис президента Израиля. Телеграф пишет, что, возможно, был предотвращен теракт, подобный 11 сентября. Вероятно, со временем мы узнаем и личность пилота, посадившего самолет в таких тяжелых условиях, говорит бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
18: Я, как и соответствующие органы в Израиле, считаю, что это был теракт. Не думаю, что там была какая-то высокая квалификация у террориста, но какие-то способности у него были. Вопрос основной все-таки, какой он террорист? То есть это в одиночка, который был пилот, который проникся, скажем, джихадистскими идеями или ненавистью к Израилю? Или это был действительно террорист, который, наоборот, в стиле вот 11 сентября, но даже еще с более как бы сложной задачей внедрили, послали на курсы не просто летчиков-любителей, а настоящих летчиков пассажирских самолетов, чтобы он попал на эту работу, получил сертификацию, чтобы летать на Боинге 737, и потом, чтобы он умудрился попасть еще и именно в компанию Fly Dubai, которая летает в Израиль. Вот этого мы не знаем, и это мы ждем результатов следствия. Скорее всего, он надеялся, да, остаться, убив или нейтрализовав первого командира воздушного судна, остаться один в запертой кабине и делать дальше, что хотел, разбить самолет или попытаться, как считают некоторые, долететь долететь до Израиля, там оставалось еще минут 40-50. Ясно, чтобы ему не дали бы долететь, естественно, истребители уже были к этому готовы.
19: Вот насколько вам верится в рассказ сантехника, который говорит, что дернул штурвал на себя?
18: Что у нас есть, да, помимо рассказов самого героя дня, есть очень точные данные как диспетчерских служб, так и флайт-радара, транспордеров, где видно, как самолет начинает резко пикировать под большим углом и примерно через минуту с чем-то выправляется. Начинает выходить из пыки и уже на высоте около 4 километров нестандартной выравнивается и потом поворачивает в сторону ближайшего аэродрома. Это Табук в Саудовской Аравии. А вот кто выправил самолет, рассказывает этот человек, который интервьюировали, что это сделал. И он, как многие делают, я лично знаю таких людей, которые смотрят все вот эти фильмы и про то, как выходить из аварии. И он утверждает, что он этим увлекался. Это его хобби. И место пилота было пустое. И он утверждает, что он инстинктивно первое, что сделал, схватил на ручку и стал его выравнивать.
19: Не освещается почему-то в СМИ личность пилота, который посадил самолет.
18: Ну, может быть, опасаются за его жизнь и здоровье, что какие-то джихадисты, например, будут ему мстить. Идут какие-то следственные действия. Потому что обычно вначале очень много данных скрывают в рамках первоначального этапа следствия. Но это, скорее всего, просто эти люди не хотят светиться.
19: Вообще невероятная история. Вот с кем вчера не обсуждали, вообще даже и в голову не могло прийти, что рядовой пассажир мог вот потянуть штурвал.
18: Но это обычно бывали случаи с самолетами поменьше. Private джетами, вот с такими цеснами. Летчик, извините, получил инфаркт. Это редко, но бывает, что поделать, особенно когда летчику за 60. Пассажир как-то с трудом, буквально там перехватывал управление, выводил самолет из-за снижения. Я помню такой случай в Америке несколько лет назад, и он, то есть, было включено радио, он разговаривал с диспетчером, и диспетчеры за него включили сигнал бедствия, и буквально ему пошагово инструктировали, как приземляться.
0: Сергей Мигдаль, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля. Нетаньяху сказал Fox News, что Израиль проверит версию о причастности Ирана, были ли у нападавшего сообщники и какие мотивы он преследовал. Однако добавил, что пока рано говорить об иранском следе. В интервью CNN премьер добавил, что Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом Fly Dubai в Тель-Авиве.
3: Реклама. Вы чувствуете это? С первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Заточка АВИ за компанию «Русский капитал». Правильная регулация на наш.рф.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле. Первым частным зоопарком, который демонстрировал диких животных широкой публике, принято считать зверинец немецкого предпринимателя Карла Хагенбека. Он был открыт для посещения рядом с Гамбургом в 1907 году. Правда, до этого Карл и его животные 20 лет колесили по Европе в качестве разъездного цирка зверей. Первые в деле на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
21: Nova, бывшая Nova Nordisk, получила лицензию на технологию шведской Nanexa, чтобы разработать препараты от ожирения и диабета второго типа с введением раз в месяц или квартал. Соглашение охватывает до 5 программ пептидных препаратов. Nova получила эксклюзивные права на технологию по всему миру и возглавит разработку и коммерциализацию. Технология PharmaShell покрывает частицы действующего вещества сверхтонким слоем, что обеспечивает постепенное высвобождение. Сейчас Оземпик и Увегови вводят раз в неделю, а новые препараты смогут вводить реже, раз в месяц или квартал. Сбербанк запустил оплату покупок умным кольцом Сбер. Оно получило обновление благодаря технологии Вжух. Теперь платить можно без карты и смартфона. Оплата работает по всей России, там, где есть биометрические терминалы Сбера или партнеров с поддержкой Вжух. Чтобы включить функцию, нужно привязать любой счет банка к приложению кольца. При оплате нужно подтвердить операцию жестом, держа руку параллельно полу, дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу. Сеть «Глобус» начала открывать кафе в строительных гипермаркетах «Элемана Про». Пока их два в Твери и Москве. Кафе занимают 65 квадратных метров, работают около 30 мест. В меню 150-200 позиций, заодно они служат столовой для сотрудников магазина. Похожее когда-то сделала IKEA. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. В мессенджере Макс появилась возможность собирать донаты. Владельцы публичных каналов могут настроить этот инструмент с помощью специального чат-бота, после чего их подписчики увидят соответствующую кнопку. Донаты действительно могут стать очень эффективным способом дополнительного заработка для авторов, уверен IT-эксперт Сергей Вильянов.
1: Донаты, в отличие от других способов взаимодействия с аудиторией, содержат очень большой эмоциональный элемент. Они работают вот прямо здесь и сейчас. Если автор в моменте выдал какую-то интересную штуку, вот какой-то интересный пост, какую-то яркую новость, картинку и так далее, желание поддержать появляется моментально и при этом зачастую довольно быстро исчезает. И до тех пор, пока такого инструмента не было, воронка, скажем так, поддержки была довольно глубокой. А после того, как эта функция появилась, авторы каналов Максе могут получать деньги быстрее и чего уж там говорить чаще. Я сужу просто по своему опыту на других платформах, и донаты, несмотря на вроде бы какая-то ерунда, какая-то мелочь, но деньги набираются очень заметные. Там, как говорится, речь идет о пятизначных цифрах. И то, что такой инструмент появился, это, конечно, жирный плюс для тех, кто работает на платформе.
0: На запуск такого механизма у самого Сергея Вильянова ушло около 4 минут. Это подтверждает интернет-маркетолог, создатель и продюсер сурового питерского форума Дмитрий Румянцев.
2: Механика работы достаточно простая. Автор подключает инструмент через мини-приложение ВК-донат, запускает бота, назначает его администратором канала и привязывает. Подписчик нажимает кнопку под публикацией, выбирает готовую сумму или указывает свою от 50 до 10 тысяч рублей и оплачивает донат. Накопленная сумма отображается в мини-приложении. А выплаты на карту предусмотрены автоматически раз в сутки.
0: Дмитрий Румянцев. При максимальном лимите одного доната в 10 тысяч рублей их количество не ограничено. В соцсети ВКонтакте авторы контента на донатах за прошлый год заработали более 2 200 000 000 рублей. Новые ограничения по продаже сим-карты организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А что принесет антифрод 3.0? Об этом Михаил Задорожный.
22: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
23: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
22: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
22: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги. Для наиболее точного описания используется классификация монет. Признаки помогают понять происхождение денег. А для истории экономики классификация монет дает данные о социально-экономических связях и их роли в развитии товарно-денежных отношений.
26: История денег на Business FM.
27: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
0: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и выбила канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
26: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
26: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
26: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
26: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
26: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
26: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
26: Наизусть.
4: Вольтер.
8: Не нашли счастья в одном месте, ищите в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть и делать что-то новое?
26: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Соответствующие структуры их выполняют, заявил помощник российского лидера, председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, альянс пожалеет, если начнет какие-то агрессивные военные действия против Калининградской области, поскольку за этим последует адекватная быстрая реакция со стороны России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Украины отказались покупать у Соединенных Штатов очень мощные боеприпасы из-за отсутствия нужных самолетов и другой техники. По словам главы Белого дома, последние полгода страна делает большие запасы оружия. Он добавил, что у США есть очень мощные боеприпасы, мощнее, чем когда-либо. О каких именно боеприпасах идет речь, Трамп не пояснил. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Как заявил министр транспорта России Андрей Никитин, длина ВСМ составит 700 километров. Время в пути около 3 часов. Минтранс прогнозирует пассажиропоток в количестве 5,8 миллионов человек в год. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба сообщил о решении завершить карьеру. Слова 38-летнего футболиста приводят «Спортэкспресс». При этом Дзюба сказал, что не будет официально об этом заявлять, отметив, что, может быть, еще поиграет за кого-нибудь в Кубке России. В Кубке России, который с 22 года проводится в новом формате, выступают клубы медиалиги, приглашающие в свой состав известных футболистов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банки теперь будут сами удерживать НДФЛ со процентов по вкладам и перечислять в налоговую. А необлагаемый лимит процентов будет высчитываться по максимальной ключевой ставке Центробанка за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это работает сейчас. Подробности через минуту. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать? Артем Дзюба объявил о завершении карьеры экс-нападающей сборной России по футболу и лучший бомбардир в истории российского футбола. Выступал в профессиональном футболе более 20 лет. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Банки теперь будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам и перечислять в налоговую, а необлагаемый лимит процентов будет выставляться по максимальной ключевой ставке Центробанка за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это работает сейчас. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Как налоги с вкладов собираются сейчас? Банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью, без удержаний. До 1 февраля следующего года передают данные в налоговую. Та рассчитывает всю сумму налога по всем вкладам и выписывает уведомление к концу года. Если законопроект примут, банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму, а налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ. Проще говоря, налогов платить мы будем больше, но многие граждане этого не заметят, говорит партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
11: Предполагается, что это будет следующим образом. Каждый банк, выплачивая доходы по вкладам физическому лицу, должны будут удерживать налог сами, исходя из той прогрессивной ставки от 13 до 22%, которая они видят в банке, какие есть доходы у этого физического лица по вкладам. Первый уровень, да, банк удержал у себя. Потом банк отправляет соответствующую информацию в налоговый орган. Налоговый орган по всем банкам усматривает, какие конкретно доходы получил этот налогоплательщик, и сам пересчитывает сумму этого налога и выставляет его в требование так, как это происходит сейчас. То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. То есть он всей суммой налога пользуется в течение первого года, еще и следующего, там, до 1 декабря. А сейчас такого не будет. То, что планирует Минфин, это то, что банк как налоговый агент будет удерживать, соответственно, налоги с доходов по вкладам и отправлять сразу в бюджет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас.
12: Ну, то есть

0: сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
1: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. У одного гражданина, как известно, может быть множество вкладов, однако банки не обмениваются информацией друг с другом о вкладах клиентов, поэтому каждый банк будет удерживать налог только по своему вкладу, а налоговые все данные потом соберет и насчитает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно по страховой схеме по старой схеме до 1 декабря того года, когда получено уведомление. Получение НДФЛ на дохода в виде процентов по вкладам в 2027 году может вырасти до 1 020 000 000 000 рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие 3 года. Поправки по вкладам вносятся для того, чтобы налог отчипывать сразу, а не ждать целый год, пока клиент заплатит всю сумму, поясняет адвокат, руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
2: Законопроект меняет сам порядок уплаты налога. Если раньше это уведомление от ФНС, то сейчас это будут удерживать банки. И тут дьявол в мелочах, что считать датой выплаты и процентов. Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. То есть, несмотря на то, что вы на руки не получили ничего, но счет-то ваш, то есть это уже вам банк начислил. Соответственно, банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну, вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
3: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну, условно, не раз в год по всему начисленному, а, ну, а как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
2: Вот, да, вы очень точные вопросы задаете. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Как только вам процентик капнул и отразился на вашем счете, от вас откусят налог, и он улетит, банк сам будет как агент это перечислять. Как работает работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года. Там не совсем понятен механизм, потому что надо будет смотреть окончательную редакцию. В какой момент это будет? То ли это в январе надо будет бабахнуть, то ли это вот по старому порядку в декабре. Либо же это вот все новый порядок, и мы смотрим на январь, сколько вам накинули за 26-й год, и будьте любезны. И все, что будет за 27-й год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, там полтора, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
1: Адвокат Владимир Фокин. Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ, и прогрессивной шкале от 13 до 22%. Другими словами, проценты с вкладов и обычные доходы будут суммироваться. В случае принятия закона изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования. Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Экс-нападающий сборной России по футболу и лучший бомбардир в истории российского футбола выступал в профессиональном футболе более 20 лет. Можно сказать, что завершил, заявил Артем в беседе «Стас». А форвард не исключил, что еще сыграет за одну из медиакоманд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
4: Этот день настал. Артем Дзюба уходит. Уходит, наверное, без приставки, не сказал своего последнего слова, хоть и находится в хорошей форме, и многим молодым нападающим на него только равняться. Дзюба добился в футболе всего, чего только мог. Рекорды, трофеи. Очевидно, что в свои 38 лет сильные клубы его бы уже не взяли. А в средних и слабых он, по собственному признанию, сам играть не хотел. Мотивации не было. Попробовал с Акроном, помог клубу закрепиться в РПЛ, но опыт, видимо, не понравился. Дзюба запомнился как игрок скандальный. Помимо напористости на поле, он еще и конфликтовал с футболистами, тренерами, журналистами, влипал и в скандалы сексуального характера. Тем не менее, имя в историю вписал. Недавно стало известно, что в летнем межсезонье Дзюба мог вернуться в родной «Спартак», но спортивный директор клуба не поддержал идею. Может, оно и к лучшему, поскольку у болельщиков к Артему, в свое время ушедшему в «Зенит», отношение неоднозначное. Теперь остается ждать, когда появится новый лучший бомбардир в истории российского футбола. На данный момент ближайший преследователь Дзюбы из ныне играющих отстает от него.

0: Его аж на 132 мяча. Это Александр Соболев, у которого 116 голов во всех турнирах. У Дзюбы 248, и эта цифра внушает уважение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Нападающий становился лучшим бомбардиром российской премьер-лиги дважды. С «Зенитом» форвард четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок. За сборную футболист провел 56 матчей, играл на Евро-2016-2021, а также на домашнем чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до четвертьфинала. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту, рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Это условная красная кнопка. В целом это информирование всех подключенных к определенной базе о том, что вы подозреваете, что какие-то нехорошие действия происходят с вашим аккаунтом. В случае каких-то переводов в банке будет необходимо в него явиться или с помощью, вероятно, биометрии подтвердить, что вы, все хорошо. Прям вот блокироваться, все, ничего не происходит. Скорее всего, это опять-таки как и с сменной сим-карты. Вы можете в банк обратиться и ускорить там всякие процессы. По поводу, как срабатывает защита, все будут уведомлены, все подключенные к вот этой системе антифрод, что вот тут меняем рейтинг операции с данным физлицом. Это будет около как мгновенно, но все равно, конечно, есть какой-то период синхронизации, поэтому это будут минуты. Если вы уже получили доступ к госуслугам, то заходить туда, скорее всего, вам будет сложно, поэтому надо будет идти в МФЦ, ну и там уже по стандартному пути уведомят. А если вы просто в банк обратитесь, позвоните, или вы там придете лично в банк, и то же самое с МФЦ, это будет та же самая красная кнопка. Хотя наушники, я думаю, начнут людям как-то, наверное, угрожать, пытаться их развести. Вероятно, это будет как один из шагов для того, чтобы подействовать психологически на человека, то, что вот видишь, я сейчас тебе заблокировал все операции, срочно несите мне деньги. Думаю, такие схемы будут. Поэтому надо быть начеку и быть спокойным, что если ваша операция заблокирована, даже хорошо, значит, никто ваши деньги вывести да и не может. Такая кнопка в целом не видится полезной. Хотя, конечно же, я больше пользы вижу в системах уведомления о тех или иных мошенниках, когда я могу уведомить, что вот этот номер принадлежит мошенникам, и обратно, когда идет разметка номеров, и я точно знаю, кто мне звонит.
1: Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. Красная кнопка вошла во второй пакет мер против мошенников. Она будет работать через государственную систему антифрода, запущенную в марте. По данным МВД, за 8 месяцев число зарегистрированных IT-преступлений в России сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом.
3: Все золото мира. Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета. Все золото мира на Бизнес ФМ. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
4: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
3: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии. Таллин считает неприемлемым использование своих портов для экспорта российского зерна. Ограничения против Белоруссии введены из-за ее поддержки России, говорится в пояснительной записке к решению правительства. Целью запрета является оказание давления на Москву путем сокращения доходов, позволяющих финансировать военную деятельность. Поставки товаров из России в Турцию в августе упали на 41% по сравнению с июлем, до 1,9 миллиардов долларов. Это минимальный месячный показатель с 2022 года, следует из данных Турецкого института статистики Туркстат. Главной причиной резкого снижения стали проблемы с логистикой в Черном море на фоне ударов по судам и портовой инфраструктуре. Правительство может дополнительно изменить условия семейной ипотеки, если этого потребует ситуация на рынке. Кабмин оценит влияние обновленной программы и при необходимости проведет ее новую донастройку, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, главная задача властей – обеспечить достройку всех домов, в которые люди вложили деньги. Новые условия семейной ипотеки начали действовать с 1 октября. Теперь максимальный срок субсидирования ограничен 15 годами, а ставка зависит от региона, суммы кредита и количества детей в семье. Состояние российских миллиардеров сократилось с начала года почти на 23,6 миллиарда долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. На сегодняшний день в рейтинг входит 19 граждан России. Их общее состояние оценивается почти в 268 миллиардов долларов. В течение года динамика заметно менялась. Так, на 1 июня их совокупный капитал увеличился с начала года почти на 22 миллиарда, а к 1 июля сократился на 1,9. На 1 сентября совокупные потери российских миллиардеров приблизились к 20 миллиардам долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 13, сегодня осадков не ожидается, как и на завтра. Синоптики не обещают дождей и до плюс 13 в течение дня. Шестнадцать в Москве. Дефицит федерального бюджета России этого года 7 триллионов 300 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на будущую трехлетку. На следующий год заложен дефицит в 5,5 триллионов рублей. Покрывать его предполагается преимущественно за счет государственных заимствований. Вчера не состоялся аукцион ОФЗ с погашением в 2030 году, сообщил Минфин. Размещение гособлигаций не состоялось в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Это было последнее размещение в этом квартале, по итогам которого Минфин занял для бюджета более 1,2 триллиона рублей. Этот провал стал первым с июля. Рынок госдолга разочаровали новости о довольно существенных изменениях в бюджетных планах на этот и следующий год, пишут аналитики Райффайзенбанка. Реакцию рынка комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
6: Сейчас бюджет повторяет достаточно консервативный подход Минфина, что Минфин старается и, в принципе, может держать под контролем дефицит. Правда, с оговоркой, что расходы – вещь, которую не прямо Минфин определяет, они определяются экзистенциональными потребностями по обороне, и поэтому мы видим, что они могут очень существенно нарастать. В этом году особенно примерно 4 триллиона добавились. В основном все, по-видимому, пойдут действительно в оборонную сферу. Поэтому как будет получаться выполнять расходы следующего года, будет просто зависеть от геополитических причин. Минфин умеет дальше подстраиваться к этим увеличивающимся расходам. Правда, к сожалению, он делает это через налоги. Долговая политика. Тут есть плохая новость в том, что все-таки объем заимствований в год у нас устойчиво возрос. Сейчас мы смещаемся на 2-2,5% ВВП. По меркам глобальным это немного, но это все равно уже в два раза больше, чем было. И за это Минфину приходится платить премию, а нам, как рынку, приходится к этому адаптироваться. И не все однозначно гладко, потому что все-таки нету естественного спроса на длинные бумаги. Последний год это была одна из интересных торговых идей — покупать длинные ОФЗ, которые получают плюсы от переоценки при снижении ключевой ставки. Стало не так очевидно, как будет снижаться ключевая ставка. Вот и ушел этот мотив торговый. Остался естественный спрос от таких консервативных институтов, как страховые, НПФы, но это в час по чайной ложке. Остается Минфину идти нам навстречу и предлагать больше флоутеров, ну а нам просить у Минфина больше премии. Тот бюджет, который сформулирован, у него для финансового рынка есть несколько новостей. Первое, то, что все-таки Минфин старается играть консервативно, держать под контролем бюджет, снижать базовую цену отсечения. И второе, это в принципе пространство, которое Минфин оставляет для ЦБ, чтобы он снижал ставки. Но все-таки у нас повышаются налоги НДФЛ на доходы, в том числе от процентов по облигациям, дивидендов по акциям. Мы не думаем, что будет бегство из рынка, потому что бежать некуда, на депозиты точно так же повышается налог. Ну а с другой стороны, эти деньги, безусловно, уйдут с рынка и не будут реинвестированы, а могли бы.
1: Главный экономист инвестиций Софья Донец. А в следующем году доходы составят 43 триллиона 300 миллиардов рублей, а расходы бюджета 48 триллионов 800 миллиардов. А в частности, на национальную оборону планируется потратить более 17 триллионов рублей в следующем году, а в 28-м и 29-м более 16 триллионов. А там же сказано, что финансирование всех социальных программ сохранится, комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
7: В реальном выражении расходы, естественно, оказываются ниже, чем в текущем году, судя даже по проекту оценки исполнения бюджета текущего года от Минфина. И это означает, что с учетом инфляции мы должны заложить некое сокращение расходов по каким-то статьям. Если мы еще видим, что есть ряд статей, по которым расходы, несомненно, вырастут, это и оборонные статьи, и обслуживание долга, в частности, то, значит, должны статьи быть, которые пострадают в реальном выражении. Есть так называемые нормативно обусловленные расходы, которые сокращать нельзя. Это те же выплаты по долгу, это социальные всевозможные рода выплаты. Это значит, будут сокращать какие-то другие ассигнования, в основном, наверное, инвестиционного свойства, потому что всегда в таких случаях в бюджетах режутся инвестиционные статьи. Скорее всего, речь будет идти именно об этих статьях, что бюджет будет больше бюджет для потребления, нежели для инвестиций. Цифры выросли в течение года, и выросли они значительно, и в том числе трехлетка на текущий год, она тоже оказалась превзойдена в текущем году. Так что на цифры мы смотрим как на некий ориентир, на намерение. А вот реализуемо ли оно, это вот жизнь покажет. Мы в последние годы видели, что все попытки сокращать расходы в номинальном или реальном выражении, все эти попытки были не очень успешны.
1: Директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Внесенный правительством проект трехлетнего бюджета предполагает налог в 20-30% от сверхдоходов горно-металлургических компаний, вызванных ростом мировых цен к уровню 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. А кроме того, российский бюджет в этом году ожидает получить рекордные 471 миллиард 400 миллионов рублей в виде добровольных взносов от бизнеса. К середине августа власти уже смогли собрать 384 миллиарда рублей. За прошлый год было собрано почти в два раза меньше – 251 миллиард рублей. В центре Москвы презентовали «Микропарк» – первую российскую платформу вертикальных сериалов. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, набирает популярность во всем мире, в том числе Китае и США. Оценит ли такие проекты российский зритель? Александра Сидорова подробнее.
8: Основатель российского микропарка Александра Ремезова, шоураннер сериалов «Нулевой пациент», «Триггер», «Король и шут». Микропарк для нее первый опыт производства приложения. Его основной контент – сериалы с эпизодами по минуте. При этом таких эпизодов может быть и 100. В мире подобные приложения, например, «Драма Бокс» и «Рилс Шорт», набирают обороты так, как не набирает ни одна стриминговая платформа, продолжает Александра Ремезова.
9: Я подумала, люди смотрели кино медленное, ходили в кинотеатры, смотрели кино дома у телевизора. Потом появились сериалы. Все ужаснулись. Все сказали, это же вы просто испоганили кино своими сериалами. А теперь, конечно, у меня летят тухлые яблоки. Как и так люди невозможно усадить, и так все ничего не соображают, привыкли листать ленту. А вы еще и хотите сейчас приложение сделать и всех на это подсадить. Я думаю, что мы сейчас имеем первую ступеньку в огромном бизнесе, когда все придут, так же когда-то все пришли в сериалы и к микродрамам. Сейчас то, что мы снимали, это от 300 тысяч за микродраму, за шоу целиком, до условно 5-7 миллионов. Это очень микрокоммерчески. Надо понимать, что, конечно, мы это пробуем, щупаем. Есть там что-то там чуть дороже, что-то, понятно, куда-то вылезает. Но я думаю, что мы достигнем момента, когда микродрама будет стоить, как в Америке. Сейчас в Америке снимают уже микродрамы за 2,5 миллиона долларов. У нас тут как бы и кино-то мы за такие деньги не снимаем. И сериалы-то мы за такие деньги далеко не всегда снимаем. Они в это очень верят.
8: Снимать для микропарка будут разные режиссеры. Например, Александр Войтинский, ранее снявший «Черную молнию» и второй сезон сериала «Метод», учащиеся Института кино Высшей школы экономики, где преподает Александра Ремезова. По ее мнению, это хороший старт для студентов. В мире много микродрам, придуманных с помощью искусственного интеллекта. Но создатели российского микропарка планируют производить все сами. Среди тех, кто пришел на презентацию нового проекта, были и скептики. Например, писатель, сценарист Александр Цыпкин в целом не очень верят в формат микродрам.
10: Мне кажется, раздутый пузырь, который со временем лопнет. Люди устанут от вот этой бесконечной жвачки. Ну да, это как-то посмотрит. Он займет 2-3% рынка, я думаю, не больше. В нем есть там своя прелесть, естественно. Но, во-первых, мне кажется, авторы туда не все пойдут. Это нужно сделать трехактную историю в одну минуту. Жалко столько историй отдавать. Мне кажется, будет это такой прям совсем бизнес без творчества. Вообще будет такая сегментация, как мне кажется, по контенту на относительно, назовем так, элитарный. Не с точки зрения денег, а просто с точки зрения того, о чем человек задумывается. Возьмем «Одиссею». Понятно, что не всем она нравится. Но это такой бенчмарк, разделение. Если тебе нравится «Одиссея», значит, ты задумываешься о чем-то большем, чем просто посмотреть кино, провести 3 часа, выключиться и вернуться. Этот контент будет так постепенно людей разделять на 10-20%. Неправильное слово «элита», но в чем-то оно верное. У них будет офлайн, у них будут книги, у них будет много времени тратиться на рефлексию. И остальная масса, которая рано или поздно окажется в матрице в той или иной формате.
8: На презентации микропарка показали эпизоды 4 вертикальных сериалов. Мне показалось, что их задумывали как проекты для молодежи, но темы скорее для возрастной женской аудитории. Любовные многоугольники, встреча одноклассников 20 лет спустя, поиски мужа-миллионера. К концу года в микропарке обещают выпустить 100 разножанровых сериалов. Плюс загрузят иностранный лицензионный контент. Первые эпизоды можно будет посмотреть бесплатно, а дальше приобрести подписку. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входит различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы со строек попадают в лаборатории закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Сегодня на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах Венгрии Габор Гергич. Ему был заявлен протест. Действия венгерских властей в МИДе России назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя или его распития в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за проживание гражданина России по месту пребывания или по месту жительства без регистрации, мелкое хулиганство, нарушение правил проведение митингов и пикетов, дискредитацию армии, производство и распространение экстремистских материалов. Российская экономика перешла в режим высоких зарплат, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, сейчас речь идет уже о довольно высоких реальных зарплатах по сравнению с другими странами. В первом полугодии они выросли на 6,5% год к году, хотя темпы роста постепенно замедляются. Минэкономразвития ожидает, что в этом году номинальные зарплаты увеличатся на 10,3%, в среднем до 112 300 рублей в месяц. Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать продажи продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Такие поправки в налоговый кодекс внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна предупредить продавца, после чего у него будет 30 дней, чтобы предоставить подтверждающие документы. Если он этого не сделает, ФНС может потребовать остановить прием заказов и снять карточки товаров. Маркетплейс должен выполнить требования налоговой в течение 2 дней. За неисполнение предусмотрен штраф 100 тысяч рублей. Сейчас в зоне риска около 20 тысяч из 140 тысяч новых предпринимателей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, вероятно, теми же дронами, были нанесены по Южному мосту в Киеве. Подробности буквально через минуту. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста. При этом заказы падают 2 месяц подряд, а экспорт снижается, по данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 22-го. А как чувствуют себя представители сферы обработки, мы узнали у бизнеса. Сегодня стартует выдача лицензии для торговли табаком. Стоимость 20 тысяч рублей в год для одной розничной точки. Оптовикам придется заплатить 800 тысяч. Как нововведение встретили участники рынка? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Беспилотники с принципиально новым боезарядом применяются со вчерашнего дня на Украине. Украинские СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, вероятно, теми же дронами, были нанесены по Южному мосту в Киеве. Через него проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Судя по видеозаписям на мосту, после ударов дронов возник пожар. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Он, собственно, выполняет функции, близкие к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и фюзеляжа дрона формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции, при удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП, конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну как болгаркой практически. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и чиновниками сообщил, что в Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Детали, понятно, не приводятся. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста. В сентябре PMI в обработке вырос на 1 пункт и достиг 49,8 пункта. По планкам 50 пунктов, отделяющие рост от спада, так и не взята. Заказы падают второй месяц подряд, а экспорт снижается уже 11 месяц. По данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Тем временем ценовое давление несколько ослабло по сравнению с августом, хотя и осталось высоким. Темпы роста отпускных цен также замедлились. Компании 10 месяц подряд сокращают персонал. Темпы ускорились до максимума с мая, отмечают аналитики. Закупки сырья тоже падают, а рост затрат замедлился до минимума за 3 месяца. Можно сказать, что отрасль приостановила падение, но не развернулась. О том, как чувствует себя предприятие сферы обработки, мы узнали у бизнеса.
13: Бизнес говорит.
14: Сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
15: Сентябрь принципиально не отличается от июля и августа. Наибольшее падение было в декабре. Весной мы восстанавливались и где-то в июле-августе вышли на плато. Количество запросов увеличилось. В деньги это пока не конвертируется так, как нам бы хотелось. Но спящий хотя бы проснулся. Это из позитива. Мы где-то идем, если брать первую половину года плюс август с отставанием 5-6% от прошлого года. Из экспорта мы ушли. Мы считаем, что в сегодняшней там санкционно-логистической ситуации, и при том, что мы делаем, оно того не стоит. Ну, у нас есть франшиза в СНГ, но это не принципиальный для нас объем.
16: Какие планы на ближайшие полгода, год?
15: На ближайшие мы считаем, что здоровый спрос был, есть и будет на стыке премиального и люксового рынка. И мы туда активно идем. И сейчас строим там систему дистрибуции. Расчет на премиально-люксовые продукты, натуральный камень, натуральный шпон. И мы активно еще развиваем дистрибуцию в B2B. Очень неплохо себя чувствует. На удивление, он просел меньше, чем потребительский. И кажется, мы нашли объяснение. Потребительский рынок, кроме экономической ситуации, в большой степени функция от настроения, собственно, самого потребителя. А потребитель B2B, у которого есть какой-то проект, который уже идет, он в гораздо меньшей степени склонен поддаваться настроению.
14: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
17: У нас в целом прослеживается снижение объемов, но это не связано именно с конкретно сентябрем месяцем. Падение идет уже больше года, то есть оно постепенно снижается. Вот мы как вышли на какое-то плато вниз, ну вот так оно примерно и есть. Некоторые сферы прям совсем закрылись, но в целом продолжаем работать. У нас нет такого, что прям вот мы совсем не грузим, но объем снизился там до 50% объем потребления.
16: Но заказы поступают, соответственно, да?
17: Да, заказы есть, тем не менее мы не опускаем руки, стараемся привлекать привлекать новых клиентов в любом случае, то есть без этого сейчас никак. Мы занимаемся конкретно холодной штамповкой. Есть такая составляющая, что некоторые компоненты в плане, допустим, сырья стали стоить дороже. Соответственно, мы вынуждены повышать стоимость для своих клиентов, ну или работать с меньшей маржой. На ближайшие полгода планируем увеличить объем заказов. Все, то есть вот сейчас все силы направлены на то, чтобы найти новых клиентов.
14: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
18: У нас есть специфика, ярко выраженная сезонность. Сентябрь – самый высокий месяц в году по нагрузке и по отгрузкам. Поэтому у нас он вполне себе оправдался и оказался исторически вообще лучшим. Но я бы сказал, что скорее это исключение из правил.
19: Экспортные заказы падают самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Что происходит с экспортом у вас?
18: У нас экспорт составляет примерно 15% отгрузки. И это важная часть нашего бизнеса. Наш экспорт растет, и он вырос по сравнению с прошлым годом, вопреки обстоятельствам. Очень сильно мешают санкционные ограничения, связанные с расчетами. От этого страдает и логистика. Но даже в этих условиях спрос наших зарубежных клиентов высок. И опять же, я бы сказал, что наша ситуация нетипична. Нельзя на нее ориентироваться. Какие меры поддержки нужны? Я бы сказал, что не меры поддержки, а нужно системное изменение вообще экономических отношений, в том числе и с производством. Потому что производство недоинвестировано, вообще новых инвестиций нет. Потому что нет просто предпосылок, условий нет для того, чтобы инвестировать. Мы подготовились, спроектировали новую фабрику, у нас есть земля, все документы для того, чтобы начинать строительство. Но условий для того, чтобы его начинать, нет практически никаких, потому что ничем и никак не финансируется новое строительство фабрики.
1: Зампред Банка России Алексей Заботкин на Альфа-саммите заявил, что инвестиционный цикл не остановился, просто инвестиции резко выросли с 2021 по 2024 годы и последние два года держатся вблизи достигнутого физического уровня, а в номинальном выражении они продолжают расширяться. Российская экономика, по словам зампреда ЦБ, перешла из режима умеренных заработных плат к высоким, и их рост останется высоким. Сегодня стартует выдача лицензии для торговли табаком. Стоимость 20 тысяч рублей в год для одной розничной точки оптовикам придется заплатить 800 тысяч. На оформление лицензии дается 5 месяцев, а с марта 27-го вводится полный запрет на торговлю сигаретами, табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. Комментирует главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
20: Цель, как обычно при лицензировании, увеличить контроль, сделать прозрачным бизнес, табачный от начала до конца, поскольку лицензирование производства и поставок по импорту, оно введено уже давно, но действует, отработано, а лицензирование оптовой торговли и розничных точек откладывалось некоторое время, вот сейчас оно вступает в силу с 1 октября. То есть с завтрашнего дня можно обращаться, по идее, в теории, к органам местной власти для розничных точек, для получения лицензии. Без лицензии нельзя будет торговать табачными изделиями только с 1 марта. То есть вряд ли сейчас как бы очередь выстроится, конечно, за лицензией. Все-таки 5 месяцев есть еще. Но, тем не менее, это новые реалии для торговли табаком. И новое обременение, безусловно, для всех участников. 20 тысяч – это розничная точка. Каждая, неважно сколько в одном юрлице этих магазинов, павильонов, отделов, в каких-то других магазинах, это, тем не менее, будет все, каждая точка будет 20 тысяч обходиться в год. Оптовые 800 тысяч лицензии, оптовые, даже небольшие оптовые компании все равно должны приобретать такую лицензию, если есть склад, откуда идет торговля. Серьезное новое финансовое бремя на торговлю, непосредственно влияния на цены не будет. Цены определяет производитель и указывает их на пачке. А наценку торговля делать себе не может, именно с табаком эта ситуация известная проблема. Это, конечно, уменьшит энтузиазм и желание работать с этой категорией у многих торговцев. Так что можно ожидать уход части компаний из этого бизнеса.
1: Максим Королев, главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак». А также с марта следующего года регионы смогут устанавливать запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: Реклама.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровище в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Все золото мира. Легенда о золотом тельце – это ветхозаветная история о временах странствий еврейского народа по пустыне под водительством Моисея. Когда пророк в одиночестве взошел на гору Синай для получения божьих скрижалей, а потом не вернулся к людям в назначенный срок, те решили сделать себе идола, который поведет их дальше и станет новым знаменем странствий вместо Моисея. Из принесенных людьми золотых украшений фигура быка получилась как будто сама собой. И это так впечатлило народ, что он понес к идолу жертвы. Вернувшийся Моисей расставил все по своим местам. Но с тех пор фраза «золотой телец» подразумевает сразу и веру в неправедное, и поклонение культу денег. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
0: Нова, бывшая Нова Нордиск, получила лицензию на технологию шведской Нанекса, чтобы разработать препараты от ожирения и диабета второго типа с введением раз в месяц или квартал. Соглашение охватывает до 5 программ пептидных препаратов. Нова получила эксклюзивные права на технологию по всему миру и возглавит разработку и коммерциализацию. Технология PharmaShell покрывает частицы действующего вещества сверхтонким слоем, что обеспечивает постепенное высвобождение. Сейчас Оземпик и Увегови вводят раз в неделю, а новые препараты смогут вводить реже, раз в месяц или квартал. Сбербанк запустил оплату покупок умным кольцом Сбер. Оно получило обновление благодаря технологии Вжух. Теперь платить можно без карты и смартфона. Оплата работает по всей России, там, где есть биометрические терминалы Сбера или партнеров с поддержкой Вжух. Чтобы включить функцию, нужно привязать любой счет банка к приложению кольца. При оплате нужно подтвердить операцию жестом, держа руку параллельно полу, дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу. Сеть «Глобус» начала открывать кафе в строительных гипермаркетах «Элемана Про». Пока их два в Твери и Москве. Кафе занимают 65 квадратных метров, работают около 30 мест. В меню 150-200 позиций, заодно они служат столовой для сотрудников магазина. Похожее когда-то сделала «Икея». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. В мессенджере Макс появилась возможность собирать донаты. Владельцы публичных каналов могут настроить этот инструмент с помощью специального чат-бота, после чего их подписчики увидят соответствующую кнопку. Донаты действительно могут стать очень эффективным способом дополнительного заработка для авторов, уверен IT-эксперт Сергей Вильянов.
22: Донаты, в отличие от других способов взаимодействия с аудиторией, содержат очень большой эмоциональный элемент. Они работают вот прямо здесь и сейчас. Если автор в моменте выдал какую-то интересную штуку, вот какой-то интересный пост, какую-то яркую новость, картинку и так далее, желание поддержать появляется моментально и при этом зачастую довольно быстро исчезает. И до тех пор, пока такого инструмента не было, воронка, скажем так, поддержки была довольно глубокой. А после того, как эта функция появилась, авторы каналов Макси могут получать деньги быстрее и, в чего уж там говорить чаще. Я сужу просто по своему опыту на других платформах, и донаты, несмотря на вроде какая-то ерунда, какая-то мелочь, но деньги набираются очень заметные. Там, как говорится, речь идет о пятизначных цифрах. И то, что такой инструмент появился, это, конечно, жирный плюс для тех, кто работает на платформе.
1: На запуск такого механизма у самого Сергея Ильянова ушло около 4 минут. Это подтверждает, что интернет-маркетолог, создатель и продюсер сурового питерского форума Дмитрий Румянцев.
2: Механика работы достаточно простая. Автор подключает инструмент через мини-приложение ВК-донат, запускает бота, назначает его администратором канала и привязывает. Подписчик нажимает кнопку под публикацией, выбирает готовую сумму или указывает свою от 50 до 10 тысяч рублей и оплачивает донат. Накопленная сумма отображается в мини-приложении, а выплаты на карту предусмотрены автоматически раз в сутки.
1: Дмитрий Румянцев, при максимальном лимите одного доната в 10 тысяч рублей, их количество не ограничено. В соцсети ВКонтакте авторы контента на донатах за прошлый год заработали более 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Онлайн-кинотеатр «Винг» планирует отказаться от развития «Винг-музыки». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в индустрии, платформа совместного проекта Ростелекома и НМГ так и не заняла заметную долю рынка, поэтому ее решили свернуть. Музыкальному стримингу 2 года. Он работает на базе платформы «Звук». В прошлом принадлежал Сберу с каталогом более 70 миллионов композиций. Инвестиции на старте оценивались в 50 миллионов рублей, но участники рынка еще тогда сомневались, что сервис займет заметную долю. Рынок давно поделен, а приложение создавалось скорее для удержания пользователей в экосистеме Ростелекома. При этом теперь компанию покинули директора медиа-сервисов «Винг» Максим Петровский, в прошлом работавший над МТС-музыкой. Он перешел в Сбер, а «Винг» его уход назвали рядовым кадровым событием. А концепция в индустрии музыкальных сервисах, говорит гендиректор платформы для продвижения треков на радио «Топ Хит.ру» Павел Балашов.
4: Конкуренция на текущий момент очень жесткая, и такие сервисы, как Яндекс, а я считаю, что на текущий момент они на втором месте, ВК, который предоставляет музыку конечному потребителю. И вот конкурировать с такими монстрами достаточно тяжело, потому что если спросить обывателя, наверное, он скажет 4 сервиса, которыми он может пользоваться для потребления музыки. Там точно не было бы Винга. Я думаю, что недостаточная реклама, плюс у других сервисов очень удобно потреблять эту музыку по жанрам, по форматам, плейлистам и так далее. Большинство уже много-много лет привыкли получать то, что они хотят, одной кнопкой, одним нажатием, ну, максимум двумя. Это как радио, да? Если мы включаем радиостанцию, мы сразу получаем музыку. Вот точно так же потребитель хочет и от стриминговых сервисов. У Яндекса, допустим, хорошо реализовано. Хочешь почитать книжку – жми сюда. Хочешь плейлист – жми сюда. Весеннее, осеннее настроение, музыка для спорта – да, все уже сделали.
6: Такой важнейший показатель музыкального стриминга, как доступ к эксклюзивным музыкальным премьерам мировым. Вот здесь все обречены, потому что если выхода нету на тот или иной лейбл мировой, то его нигде не будет. Ни у Яндекса, ни у Винг-музыка.
4: Технически, физически это невозможно, если мы действуем в рамках легальных, да, и правовых. Поэтому здесь все равны. Но, опять же, доступ к мировым каким-то новинкам все-таки это исключительная особенность. И за ней гоняются прям совсем ярые поклонники. А в большей степени мы, как потребители музыки, слушаем то, что уже нам нравится, это уже старое, плейлисты у многих уже сформированы в голове лет 10, 20, 30 назад.
6: Какие у вас прогнозы относительно сервиса «Винг»?
4: Думаю, что с музыкой, если они закончат и перейдут, допустим, в какой-то просто вот моно-кино-сервис, может быть, получится. Честно, не знаю, иногда такие проекты просто закрываются, потому что надо понимать, что стриминговый сервис — это не просто вот сервис, который предоставляет музыку, а еще и это большие затраты, в том числе и на роялти, за каждый стрим нужно платить, и поэтому мы не знаем текущую финансовую составляющую.
1: Гендиректор «Топ Хит.ру» Павел Балашов. А в самой компании заявили «Коммерсант» то, что сервис работает. На наш запрос в «Винг-музыке» пока не ответили. Полгода назад также закрылись «Винг-книги» в компании. Тогда заявляли, что сервис временно недоступен из-за перезапуска.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
7: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
9: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральный камень и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщиковые за компанию «Русский капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
10: С 8 октября в прокате фильм «Барашек в ящике» режиссера Хироказу Куреэды, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Недалекое будущее. После потери ребенка Атон и ее муж Кэнсука приводят в дом человекоподобного робота, точную копию их сына. Однако вскоре они понимают, что за шанс переписать прошлое придется заплатить слишком высокую цену. «Барашек в ящике». В кино с 8 октября. 18+.
21: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
21: Особые показания.
23: Дефицит времени.
21: Способ применения и дозы.
23: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
21: Передозировка.
23: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
21: и, очевидно, уже в курсе.
23: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется. Продолжительность жизни.
24: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
21: Журналист Алена Копылова.
24: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
21: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Наизусть. Лев Ландау.
3: Верховным судьей всякой физической теории является опыт. Без экспериментаторов теоретики скисают. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Иран рассчитывает урегулировать кризис дипломатическим путем и получить от США объективные гарантии прекращения войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Саиб Хатибзаде. По его словам, Тегеран передал американской стороне через Катар план урегулирования, рассчитанный на 7 дней. Дипломат отметил, что у Ирана есть причины не доверять США и нынешней американской администрации. Отдельно он затронул ситуацию с судоходством через Ормузский пролив. По его словам, Иран готов возобновить движение судов и начать переговоры, если США выполнят все обязательства в рамках предложенного соглашения. Между тем, президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об уничтожении Ирана, произнесенные на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его мнению, пока Исламская Республика существует, мира не будет. Трампа спросили, как человек, называющий себя президентом мира, может призывать к уничтожению целой страны. «Потому что, уничтожив Иран, мы достигли бы мира во всем мире. Не думаю, что с Ираном мир возможен», — ответил Трамп в интервью журналу «Тайм». На московском городском вокзале Москва-Сити открыли первую в России платформу международного сообщения «Москва-Минск». Выступая на церемонии, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что появление международного сообщения меняет статус Москва-Сити. По его словам, вокзал становится не только важным городским транспортным узлом, но и точкой отправления поездов за пределы России. Он также назвал запуск сообщения с Минском символом дружбы между двумя городами. Сегодня Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Дальневосточная красная рыба резко подорожала за последний год. Оптовая цена нерки, по данным Нацрыбресурса, выросла более чем на 36%. Киты почти на 74%, а горбуши на 97%, пишет газета «Коммерсант». Подорожание стало следствием сокращения предложения. Цены реагируют на провальную путину, причиной которой являются природные факторы. Основной из них – повышение температуры воды. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:05 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банки теперь будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам и перечислять в налоговую. А необлагаемый лимит процентов будет высчитываться по максимальной ключевой ставке Центробанком за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это работает сейчас. Подробности буквально через минуту. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать? Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Экс-нападающий сборной России и лучший бомбардир в истории российского футбола выступал в профессиональном футболе более 20 лет. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Банки теперь будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам и перечислять в налоговую. А необлагаемый лимит процентов будет высчитываться по максимальной ключевой ставке Центробанком за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это работает сейчас. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Как налоги с вкладов собираются сейчас? Банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года передают данные в налоговую. Та рассчитывает всю сумму налога по всем вкладам и выписывает уведомление к концу года. Если законопроект примут, банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму, а налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если это потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ. Проще говоря, налогов платить мы будем больше, но многие граждане этого не заметят, говорит партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
8: Предполагается, что это будет следующим образом. Каждый банк, выплачивая доходы по вкладам физическому лицу, должны будут удерживать налог сами, исходя из той прогрессивной ставки от 13 до 22%, которая они видят в банке, какие есть доходы у этого физического лица по вкладам. Первый уровень, да, банк удержал у себя. Потом банк отправляет соответствующую информацию в налоговый орган. Налоговый орган по всем банкам усматривает, какие конкретно доходы получил этот налогоплательщик, и сам пересчитывает сумму этого налога и выставляет его в требование так, как это происходит сейчас. То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. То есть он всей суммой налога пользуется в течение первого года, еще и следующего, там, до 1 декабря. А сейчас такого не будет. То, что планирует Минфин, это то, что банк как налоговый агент будет удерживать, соответственно, налоги с доходов по вкладам и отправлять сразу в бюджет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас.
11: Ну, то есть эффективнее сразу собрать со всех по 13, а потом уже заниматься мелкими доводками, правильно понимаю?
8: Ну,

0: вырастет.
1: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. У одного гражданина, как известно, может быть множество вкладов, однако банки не обмениваются информацией друг с другом о вкладах клиентов. Поэтому каждый банк будет удерживать налог только по своему вкладу, а налоговая все данные потом соберет и насчитает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно по старой схеме до 1 декабря того года, когда получено уведомление. Поступление НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в 2027 году может вырасти до 1 020 000 000 000 рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие 3 года. Поправки по вкладам вносятся для того, чтобы налог отщипывать сразу, а не ждать целый год, пока клиент заплатит всю сумму, поясняет адвокат, руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
2: Законопроект меняет сам порядок уплаты налога. Если раньше это уведомление от ФНС, то сейчас это будут удерживать банки. И тут дьявол в мелочах, что считать датой выплаты и процентов. Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. То есть, несмотря на то, что вы на руки не получили ничего, но счет-то ваш, то есть это уже вам банк начислил. Соответственно, банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну, вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
3: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну, условно, не раз в год по всему начисленному, а, ну, как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
2: Вот, да, вы очень точные вопросы задаете. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Как только вам процентик капнул и отразился на вашем счете, от вас откусят налог, и он улетит, банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года. Там не совсем понятен механизм, потому что надо будет смотреть окончательную редакцию. В какой момент это будет? То ли это в январе надо будет бабахнуть, то ли это вот по старому порядку в декабре. Либо же это вот все новый порядок, и мы смотрим на январь, сколько вам накинули за 26-й год, и будьте любезны. И все, что будет за 27-й год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, там полтора, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
1: Адвокат Владимир Фокин. Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Другими словами, проценты со вкладов и обычные доходы будут суммироваться. В случае принятия закона изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования. Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Экс-нападающий сборной России и лучший бомбардир в истории российского футбола выступал в профессиональной лиге более 20 лет. Можно сказать, что завершил, заявил Артем в беседе с ТАСС. Форвард не исключил, что еще сыграет за одну из медиакоманд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Комментирует спортивный обозреватель бизнес-ФМ Григорий Гуреев.
4: Этот день настал. Артем Дзюба уходит. Уходит, наверное, без приставки, не сказал своего последнего слова, хоть и находится в хорошей форме, и многим молодым нападающим на него только равняться. Дзюба добился в футболе всего, чего только мог. Рекорды, трофеи. Очевидно, что в свои 38 лет сильные клубы его бы уже не взяли. А в средних и слабых он, по собственному признанию, сам играть не хотел. Мотивации не было. Попробовал с Акроном, помог клубу закрепиться в РПЛ, но опыт, видимо, не понравился. Дзюба запомнился как игрок скандальный. Помимо напористости на поле, он еще и конфликтовал с футболистами, тренерами, журналистами, влипал и в скандалы сексуального характера. Тем не менее, имя в историю вписал. Недавно стало известно, что в летнем межсезонье Дзюба мог вернуться в родной «Спартак», но спортивный директор клуба не поддержал идею. Может, оно и к лучшему, поскольку у болельщиков к Артему, в свое время ушедшему в «Зенит», отношение неоднозначное. Теперь остается ждать, когда появится новый лучший бомбардир в истории российского футбола. На данный момент ближайший преследователь Дзюбы из ныне играющих отстает от него аж на 132 мяча. Это Александр Соболев, у которого 116 голов во всех турнирах. У Дзюбы 248, и эта цифра внушает уважение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Нападающий становился лучшим бомбардиром российской премьер-лиги дважды. «Зенит»...

0: Питером. Форвард четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, четыре раза Суперкубок. За сборную футболист провел 56 матчей, играл на Евро 2016-2021, а также на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где команда дошла до четвертьфинала. А впрочем, агент футболиста заявил изданию «Чемпионат», что Дзюба о завершении карьеры официально не объявлял. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту? Рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: Это условная красная кнопка. В целом это информирование всех подключенных к определенной базе о том, что вы подозреваете, что какие-то нехорошие действия происходят с вашим аккаунтом. В случае каких-то переводов в банке будет необходимо в него явиться или с помощью, вероятно, биометрии подтвердить, что вы это вы и все хорошо. И прям вот блокироваться, все, ничего не происходит. Скорее всего, это опять-таки как и с сменной сим-карты. Вы можете в банк обратиться и ускорить там всякие процессы. По поводу, как срабатывает защита, все будут уведомлены, все подключенные к вот этой системе антифрод, что вот тут меняем рейтинг операции с данным физлицом. Это будет около как мгновенно, но все равно, конечно, есть какой-то период синхронизации, поэтому это будут минуты. Если вы уже получили доступ к госуслугам, то заходить туда, скорее всего, вам будет сложно, поэтому надо будет идти в МФЦ, ну и там уже по стандартному пути уведомят. А если вы просто в банк обратитесь, позвоните, или вы там придете лично в банк, и то же самое с МФЦ, это будет та же самая красная кнопка. Хотя заушники, я думаю, начнут людям как-то, наверное, угрожать, пытаться их развести. Вероятно, это будет как один из шагов для того, чтобы подействовать психологически на человека, то, что вот видишь, я сейчас тебе заблокировал все операции, срочно несите мне деньги. Думаю, такие схемы будут. Поэтому надо быть начеку и быть спокойным, что если ваши операции заблокированы, даже хорошо, значит, никто ваши деньги вывести и не может. Такая кнопка в целом не видится полезной. Хотя, конечно же, я больше пользы вижу в системах уведомления о тех или иных мошенниках, когда я могу уведомить, что вот этот номер принадлежит мошенникам, и обратно, когда идет разметка номеров, и я точно знаю, кто мне звонит.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Красная кнопка вошла во второй пакет мер против мошенников. Она будет работать через государственную систему антифрод, запущенную в марте. По данным МВД, за 8 месяцев число зарегистрированных IT-преступлений в России сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом.
2: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Бизнес ФМ.
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Реклама – наша профессия. Для продвижения своей продукции компания «Жилет» использовала модные нанотехнологии, а в рекламный носитель был превращен обычный волос. Специалисты нанесли на него надпись «При работе с таким размером требуется чрезвычайная точность». Это объявление размером менее 100 микрон занесено в книгу Гиннесса как самая маленькая реклама в мире. Реклама – наша профессия. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
4: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Для этого первоначальный взнос должен составлять не менее половины стоимости недвижимости, сообщили в Минфине. С сегодняшнего дня условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%. В столичных регионах от 4 до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. На самую низкую могут рассчитывать семьи с 5 и более детьми. Максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами. Депутаты Дзержинска попросили разработать закон о компенсациях ущерба от беспилотников. Возмещение вреда от терактов по закону компенсируется в основном из федерального бюджета. Возместить ущерб из муниципальной казны Дзержинска не позволяют местные нормы. Компенсировать последствия налетов можно за счет межбюджетных трансфертов. Однако в областном законодательстве не утвержден порядок, который позволил бы выплачивать компенсации за повреждение транспорта или сооружения вследствие пресечения теракта, уточнили в Думе. Депутаты предложили создать на региональном уровне четкий прозрачный механизм оперативно-региональной поддержки пострадавших граждан. Кредитный рейтинг Нижегородской области подтвержден на уровне РУА со стабильным прогнозом. В апреле рейтинг был понижен с РУА+, до РУА. В агентстве отметили, что рейтинг региона обусловлен высоким уровнем развития экономики с ростом ВРП на 1,1% в прошлом году, комфортным инвестиционным климатом, рынком труда с ограниченными ресурсами и умеренным уровнем демографического развития. В документе учтены умеренная сбалансированность бюджета и умеренно низкая долговая нагрузка. Негативными факторами давления на рейтинг названы убыль населения, снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам и роста дефицита бюджета в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом, а также увеличение рисков рефинансирования долга. Кроме того, отрицательная динамика сложилась в строительном секторе, который снизил объем работ на почти 16%. Инвестиции в первом полугодии сократились на четверть в связи с ухудшением финансового состояния предприятий Нижегородской области на фоне макроэкономической нестабильности. 1 000 000 рублей направили на покупку дорожных знаков в столице Приволжья. Нижегородский Кремль объявил закупку для территории крепости и Кремлевского бульвара. Информацию разместили на сайте госзакупок. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме принимают до 6 октября. Максимальная стоимость закупки превысила 1 000 000 рублей. Поставщик должен привезти дорожные знаки в Кремль в течение 15 дней после заключения контракта. В театре «Вера» открыт прием заявок на новый абонемент «Актуальный театр», который рассчитан на семейные и групповые посещения с подростками старше 9 лет. После каждого показа будут проходить обсуждения, которые проведут психолог, театральный педагог, а также участники спектаклей, артисты и режиссеры. Можно задать свои вопросы, а также сфотографироваться с героями спектакля на память, добавились в департаменте культуры. В театре рассказали, что владельцы абонемента получают возможность посмотреть 4 спектакля за сезон в заранее определенные даты по субботам. В России фильмы и сериалы, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры показаны коррупционерами или участниками преступлений, больше не могут рассчитывать на государственное финансирование. По данным газеты «РУ», которая ссылается на представителей киноиндустрии, официально это требование в законах пока не закреплено, но Министерство культуры и Институт развития интернета сообщили свою позицию ключевым участникам индустрии устно. Запрет в особенности касается полнометражных фильмов. Для производимых сериалов, предназначенных для онлайн-платформ, требования немного мягче. Аналогичные ограничения распространяются и на проекты о маньяках. В Ассоциации продюсеров кино и телевидения официально не подтвердили введение ограничений. Представители Минкульта, Институт развития интернета и онлайн-кинотеатров от комментариев отказались. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
7: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
8: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
8: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
4: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране, ее экономическом положении. На вебинаре торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, NVIDIA и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету Совета директоров, говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк Медиа. Арзамасское предприятие «Волгостальконструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11% со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытий на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов России. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Все подробности прямо сейчас.
10: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
11: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес, не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
10: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
12: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
10: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM.
8: Бизнес-фиаско.
13: В середине 90-х Стивен Спилберг открыл в США сеть ресторанов Dive. Снаружи заведения выглядели как гигантские желтые подводные лодки. Их главной особенностью была иллюзия погружения. Каждые 45 минут в каждом заведении сети раздавался сигнал, после чего многочисленные датчики в оформлении зала начинали гудеть и трещать. Аппаратура как бы оповещала посетителей, что ресторан уходит под воду. Булькающие звуки и тревожное мигание красных лампочек усиливали впечатление. И хоть сделано все было на совесть, рестораны так и не стали популярными. Посетители жаловались на клаустрофобию и на то, что постоянные погружения не дают спокойно поесть. В итоге в 1999 году Спилберг закрыл все свои заведения. Бизнес-эксперимент обошелся режиссеру в 15 миллионов долларов.
8: Бизнес-фиаско на Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей.
8: Business FM. Новости. Коротко.
14: Москва 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области всем соответствующим структурам, заявил Николай Патрушев. По словам помощника президента и председателя морской коллегии, Альянс пожалеет, если начнет какие-то агрессивные военные действия против региона, так как за этим последует адекватная быстрая реакция со стороны России. Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что любые военные действия со стороны Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся в России средств, в том числе ядерного оружия. Так в дипмиссии прокомментировали публикации британских СМИ о возможности блокады Калининграда. Россия задержала в Финском заливе судно Вастерботтен под кипрским флагом. Оно следовало в эстонский порт Силамя. Судно прошло через территориальные воды России. Полиция, погранслужбы Эстонии подтвердили факт задержания. Сейчас судно стоит на якоре в российских водах. Мошенники начали массово звонить россиянам от имени военкоматов на фоне осеннего призыва. Аферисты предлагают уточнить данные или заменить документы, а затем просят назвать код из СМС, выдавая его за номер электронной повестки. На самом деле код используют для входа в аккаунт и другие сервисы жертвы. Илон Маск возвращается в администрацию Трампа. Он возглавит исследование войн будущего для Пентагона, пишет Axios. Гендиректор SpaceX станет одним из руководителей проекта «Меридиан». Это будет первая официальная роль Маска в администрации после конфликта с Трампом в прошлом году и ухода из агентства Доги. Позже они помирились. США потребовали от Франции и Германии достать часть дизельного топлива из своих стратегических резервов и выпустить его на рынок, чтобы увеличить мировое предложение и снизить цены. По данным Reuters, Вашингтон хочет, чтобы ЕС высвободил до 120 миллионов баррелей за 6 месяцев. Это более трети европейских запасов дизеля, отмечает политик. В противном случае США могут ограничить экспорт своего дизеля в Европу. Производство стали в Евросоюзе снизилось до исторического минимума. Объемы экспорта сократились на 20%, пишет Financial Times. Среди причин резкий рост цен на энергоносители, американские тарифы и последствия предложения стали из Китая. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 17:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российские военные атакуют цели на Украине беспилотниками с принципиально новым боезарядом. Один такой дрон уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав его верхушку. Есть информация и о других ударах. Подробности буквально через минуту. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в одном шаге от точки роста. В сентябре он вплотную приблизился к отметке в 50 пунктов. Как это выглядит на практике и что сулит в перспективе, мы спросили у бизнеса. От 20 тысяч рублей до 800 в России стартовала выдача лицензии на торговлю табаком. На оформление разрешительных документов участникам рынка дали срок до марта следующего года. Как они отнеслись к нововведению? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Местные СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, и, вероятно, теми же дронами, были нанесены по Южному мосту в Киеве. Через него проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Судя по видеозаписям, на мосту после ударов дронов возник пожар. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Он, собственно, выполняет функции, близкие к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и фюзеляжа дрона формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции, при удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП, конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну как болгаркой практически. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту.
15: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и чиновниками сообщил, что в Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Детали, понятно, не приводятся. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста. В сентябре PMI в обработке вырос на 1 пункт и достиг 49,8 пункта. Но планка в 50 пунктов, отделяющая рост от спада, так и не взята. Заказы падают второй месяц подряд, а экспорт снижается уже 11-й месяц. По данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Тем временем ценовое давление несколько ослабло по сравнению с августом, хотя и оставалось высоким. Темпы роста отпускных цен также замедлились. Компании 10-й месяц подряд сокращают персонал, темпы ускорились до максимума с мая, отмечают аналитики. Закупки сырья тоже падают, а рост затрат замедлился до минимума за 3 месяца. Можно сказать, что отрасль приостановила падение, но не развернулась. О том, как чувствуют себя предприятия сферы обработки, мы узнали у бизнеса.
17: Бизнес говорит.
18: Сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
19: Сентябрь принципиально не отличается от июля и августа. Наибольшее падение было в декабре. Весной мы восстанавливались и где-то в июле-августе вышли на плато. Количество запросов увеличилось. В деньги это пока не конвертируется так, как нам бы хотелось. Но спящий хотя бы проснулся. Это из позитива. Мы где-то идем, если брать первую половину года плюс август с отставанием 5-6% от прошлого года. Из экспорта мы ушли. Мы считаем, что в сегодняшней там санкционно-логистической ситуации, и при том, что мы делаем, оно того не стоит. Ну, у нас есть франшиза в СНГ, но это не принципиальный для нас объем.
20: Какие планы на ближайшие полгода, год?
19: На ближайшие мы считаем, что здоровый спрос был, есть и будет на стыке премиального и люксового рынка. И мы туда активно идем. И сейчас строим там систему дистрибуции. Расчет на премиально-люксовые продукты, натуральный камень, натуральный шпон. И мы активно еще развиваем дистрибуцию в B2B. Очень неплохо себя чувствует. На удивление, он просел меньше, чем потребительский. И кажется, мы нашли объяснение. Потребительский рынок, кроме экономической ситуации, в большой степени функция от настроения, собственно, самого потребителя. А потребитель B2B, у которого есть какой-то проект, который уже идет, он в гораздо меньшей степени склонен поддаваться настроению.
18: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
21: У нас в целом прослеживается снижение объемов, но это не связано именно с конкретно сентябрем месяцем. Падение идет уже больше года, то есть оно постепенно снижается. Вот мы как вышли на какое-то плато вниз, ну вот так оно примерно и есть. Некоторые сферы прям совсем закрылись, но в целом продолжаем работать. У нас нет такого, что прям вот мы совсем не грузим. Ну, объем снизился там до 50% объем потребления.
20: Но заказы поступают, соответственно, да?
21: Да, да, заказы есть, тем не менее мы не опускаем руки, стараемся привлекать новых клиентов в любом случае, то есть без этого сейчас никак. Мы занимаемся конкретно холодной штамповкой. Есть такая составляющая, что некоторые компоненты в плане, допустим, сырья стали стоить дороже. Соответственно, мы вынуждены повышать стоимость для своих клиентов, ну или работать с меньшей маржой. На ближайшие полгода планируем увеличить объем заказов. Все, то есть вот сейчас все силы направлены на то, чтобы найти новых клиентов.
18: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
0: У нас есть специфика ярко выраженной сезонности. Сентябрь – самый высокий месяц в году по нагрузке, по отгрузкам. Поэтому у нас он вполне себе оправдался и оказался исторически вообще лучшим. Но я бы сказал, что скорее это исключение из правил.
1: Экспортные заказы падают самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Что происходит с экспортом у вас?
0: У нас экспорт составляет примерно 15% отгрузки. И это важная часть нашего бизнеса. Наш экспорт растет. И он вырос по сравнению с прошлым годом, вопреки обстоятельствам. Очень сильно мешают санкционные ограничения, связанные с расчетами. От этого страдает и логистика. Но даже в этих условиях спрос наших зарубежных клиентов высок. И опять же, я бы сказал, что наша ситуация нетипична. Нельзя на нее ориентироваться. Какие меры поддержки нужны? Я бы сказал, что не меры поддержки, а нужно системное изменение вообще экономических отношений, в том числе и с производством. Потому что производство недоинвестировано, вообще новых инвестиций нет. Потому что нет просто предпосылок, условий для того, чтобы инвестировать. Мы подготовились, спроектировали новую фабрику, у нас есть земля, все документы для того, чтобы начинать строительство. Но условий для того, чтобы его начинать, нет практически никаких, потому что ничем и никак не финансируется новое строительство фабрики.
15: Зампред Банка России Алексей Заботкин на Альфа-саммите заявил, что инвестиционный цикл не остановился, просто инвестиции резко выросли с 21 по 24 год и последние два года держатся вблизи достигнутого физического уровня. В номинальном выражении они продолжают расширяться. Российская экономика, по словам зампреда ЦБ, перешла из режима умеренных заработных плат к высоким, и их рост таким и останется. Сегодня стартует выдача лицензий для торговли табаком. Стоимость 20 тысяч рублей в год для одной розничной точки. Оптовикам придется заплатить 800 тысяч. На оформление лицензии дается 5 месяцев, а с 1 марта 2027 года вводится полный запрет на торговлю сигаретами, табачной и никотиносодержащей продукцией без лицензии, комментирует главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
22: Цель, как обычно при лицензировании, увеличить контроль, сделать прозрачным бизнес, табачный от начала до конца, поскольку лицензирование производства и поставок по импорту, оно введено уже давно, но действует, отработано, а лицензирование оптовой торговли и розничных точек откладывалось некоторое время, вот сейчас оно вступает в силу с 1 октября. То есть с завтрашнего дня можно обращаться, по идее, в теории, к органам местной власти для розничных точек, для получения лицензии. Без лицензии нельзя будет торговать табачными изделиями только с 1 марта. То есть вряд ли сейчас как бы очередь выстроится, конечно, за лицензией. Все-таки 5 месяцев есть еще. Но, тем не менее, это новые реалии для торговли табаком. И новое обременение, безусловно, для всех участников. 20 тысяч – это розничная точка. Каждая, неважно сколько в одном юрлице этих магазинов, павильонов, отделов, в каких-то других магазинах, это, тем не менее, будет все, каждая точка будет 20 тысяч обходиться в год. Оптовые 800 тысяч лицензии, оптовые, даже небольшой оптовой компании все равно должна приобретать такую лицензию, если есть склад, откуда идет торговля. Серьезное новое финансовое бремя на торговлю, непосредственно влияние на цены не будет. Цены определяет производитель и указывает их на пачке. А наценку торговля делать себе не может, именно с табаком эта ситуация известная проблема. Это, конечно, уменьшит энтузиазм и желание работать с этой категорией у многих торговцев. Так что можно ожидать уход части компаний из этого бизнеса.
15: Максим Королев, главный редактор информагентства «Русский табак». Также с марта следующего года регионы смогут устанавливать запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
23: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. С
3: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
26: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
4: Nova, бывшая Novo Nordisk, получила лицензию на технологию шведской Nanexa, чтобы разработать препараты от ожирения и диабета второго типа с введением раз в месяц или квартал. Соглашение охватывает до 5 программ пептидных препаратов. Nova получила эксклюзивные права на технологию по всему миру и возглавит разработку и коммерциализацию. Технология PharmaShell покрывает частицы действующего вещества сверхтонким слоем, что обеспечивает постепенное высвобождение. Сейчас Оземпик и Увегови вводят раз в неделю, а новые препараты смогут вводить реже – раз в месяц или квартал. Сбербанк запустил оплату покупок умным кольцом Сбер. Оно получило обновление благодаря технологии Вжух. Теперь платить можно без карты и смартфона. Оплата работает по всей России, там, где есть биометрические терминалы Сбера или партнеров с поддержкой Вжух. Чтобы включить функцию, нужно привязать любой счет банка к приложению кольца. При оплате нужно подтвердить операцию жестом, держа руку параллельно полу, дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу. Сеть «Глобус» начала открывать кафе в строительных гипермаркетах «Элемана Про». Пока их два в Твери и Москве. Кафе занимают 65 квадратных метров, работают около 30 мест. В меню 150-200 позиций, заодно они служат столовой для сотрудников магазина. Похожее когда-то сделала «Икея». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: В 17:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». В мессенджере Макс появилась возможность собирать донаты. Владельцы публичных каналов могут настроить этот инструмент с помощью специального чат-бота, после чего их подписчики увидят соответствующую кнопку. Донаты действительно могут стать очень эффективным способом дополнительного заработка для авторов, уверен IT-эксперт Сергей Вильянов.
5: Донаты, в отличие от других способов взаимодействия с аудиторией, содержат очень большой эмоциональный элемент. Они работают вот прямо здесь и сейчас. Если автор в моменте выдал какую-то интересную штуку, вот какой-то интересный пост, какую-то яркую новость, картинку и так далее, желание поддержать появляется моментально и при этом зачастую довольно быстро исчезает. И до тех пор, пока такого инструмента не было, воронка, скажем так, поддержки была довольно глубокой. А после того, как эта функция появилась, авторы каналов Максе могут получать деньги быстрее и, чего уж там говорить, чаще. Я сужу просто по своему опыту на других платформах, и донаты, несмотря на вроде бы какая-то ерунда, какая-то мелочь, но деньги набираются очень заметные. Там, как говорится, речь идет о пятизначных цифрах. И то, что такой инструмент появился, это, конечно, жирный плюс для тех, кто работает на платформе.
15: На запуск такого механизма у самого Сергея Вильянова ушло около 4 минут. Оперативность подключения подтверждает и интернет-маркетолог, создатель и продюсер сурового питерского форума Дмитрий Румянцев.
6: Механика работы достаточно простая. Автор подключает инструмент через мини-приложение ВК-донат, запускает бота, назначает его администратором канала и привязывает. Подписчик нажимает кнопку под публикацией, выбирает готовую сумму или указывает свою от 50 до 10 тысяч рублей и оплачивает донат. Накопленная сумма отображается в мини-приложении, а выплаты на карту предусмотрены автоматически раз в сутки.
15: Дмитрий Румянцев, интернет-маркетолог. При максимальном лимите одного доната в 10 тысяч рублей их количество не ограничено. В соцсети ВКонтакте авторы контента на донатах за прошлый год заработали более 2,2 миллиарда рублей. Первая за 200 лет казнь женщины в американском штате Теннесси не состоялась. Ее прервали из соображений гуманности. 50-летняя Криста Пайк, чей приговор к высшей мере наказания то отменялся, то снова вступал в силу, пережила ввод двух смертельных инъекций и какое-то время оставалась в сознании. Свидетелей казни вывели, а Пайк госпитализировали. Эта история снова потрясла всю Америку, как и преступление Пайк, совершенное 30 лет назад.
2: Подробности. Криста Пайк была осуждена в 90-е за жестокое убийство знакомой. Ей было 18, когда она и ее тогдашний 17-летний парень избили, пытали и убили Колин Слэмор, 19-летнюю девушку, с которой они познакомились в лагере профессиональной подготовки для трудных подростков. Это убийство вызвало бурную реакцию общественности. У жертвы на груди был вырезан сатанинский символ. Пайк признали виновной и приговорили к тюремному заключению и последующей смертной казни. Она стала одной из самых молодых женщин в США, приговоренных к такому наказанию. В этот понедельник губернатор Теннесси отклонил ее прошение о помиловании. Тогда адвокаты Пайк обратились в Верховный суд с просьбой приостановить исполнение приговора. По их словам, губернатор штата проигнорировал многолетние исследования о степени ответственности за преступление, которую должен нести 18-летний человек, особенно переживший серьезную травму. Пайк подростком дважды подвергалась сексуальному насилию. Апелляционный суд США всего за несколько часов до исполнения приговора приостановил казнь Пайк, заявив, что ему нужно время для изучения аргументов защиты. Однако еще спустя несколько часов консервативный судья Верховного суда Брэд Кавана отменил отсрочку, не объяснив свое решение. Ряд либеральных судей высказались против действий Кавана. В итоге Кристи Пайк были введены две смертельные инъекции. Журналисты, присутствовавшие на казни, сообщили, что слышали, как она громко дышала и хрипела после введения препаратов. Даже после того, как шторы в камере смертников были задернуты, она не теряла сознание. Свидетели казни вывели из помещения, а к тюрьме подъехали машины экстренных служб. Нью-Йорк Таймс пишет, что к очевидному провалу привели юридические проволочки, из-за которых казнь была отложена на 9 часов. Штат же спешил провести ее до конца дня. Ордер на проведение смертного приговора в исполнение истекал в полночь.
15: Что именно пошло не так с инъекцией, пока неизвестно. Адвокаты заявляют, что им не сообщают о состоянии Пайк, но она перед казнью предупреждала о трудностях с доступом к венам. Губернатор Теннесси приостановил все казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. Какие последствия может иметь эта история, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
7: Губернатор Билл Ли, который уходит уже из офиса в январе, распорядился начать расследование, что не так с процедурой. Теннесси готовит еще одного заключенного сейчас казни. Она будет отсрочена, так же, как казнь этой заключенной. Тут основная интрига была даже не в этом, как пройдет казнь. Это первая казнь женщины в Теннесси за более чем 200 лет. Это, в общем, прецедент, и все дискуссии шли именно вокруг того. С одной стороны, любая казнь в США сопровождается широкой дискуссией, в которой левые, как правило, требуют вообще отмены смертной казни. Правые, наоборот, стоят за нее горой. Но при Трампе штаты начали гораздо более интенсивно приводить такие приговоры в исполнение. Особенно это касается Техаса. Ну и в Теннесси тоже такая казнь знаменательна тем, что очень редко в США казнят женщин. И то, что произошли такие технические накладки, это, естественно, создает большие проблемы. В свое время в Индиане, в Иллинойсе, все смертные приговоры отменили и дали осужденным пожизненное заключение, поскольку было много как накладок с инъекциями, так и с тем, что последующие анализы ДНК говорили о том, что приговоры были несправедливы. Но учитывая, что Теннесси республиканский штат и приходит, видимо, гораздо более консервативный губернатор Марша Блэкберн в следующем году, скорее всего, эти казни отсрочат, но их не отменят.
15: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Это уже второй случай в текущем году, когда в Теннесси возникли проблемы с введением смертельных препаратов. В мае штат отменил одну из казней, потому что медперсонал не смог найти вену у заключенного. Онлайн-кинотеатр «Винг» планирует отказаться от развития «Винг-музыки». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в индустрии, платформа совместного проекта Ростелекома и НМГ так и не заняла заметную долю рынка, поэтому ее решили свернуть. Музыкальному стримингу 2 года, он работает на базе платформы «Звук», в прошлом принадлежал Сберу, с каталогом более 70 миллионов композиций. Инвестиции на старте оценивались в 50 миллионов рублей, но участники рынка еще тогда сомневались, что сервис займет заметную долю. Рынок давно поделен, а приложение создавалось скорее для удержания пользователей в экосистеме Ростелекома. При этом теперь компанию покинул директор медиасервисов «Винг» Максим Петровский, в прошлом работавший над МТС-музыкой. Он перешел в Сбер, «Винг» его уход назвали рядовым кадровым событием. О конкуренции в индустрии музыкальных сервисов говорит гендиректор платформы для продвижения треков на радио «Топ Хитру» Павел Балашов.
8: Конкуренция на текущий момент очень жесткая, и такие сервисы, как Яндекс, а я считаю, что на текущий момент они на втором месте, ВК, который предоставляет музыку конечному потребителю. И вот конкурировать с такими монстрами достаточно тяжело, потому что если спросить обывателя, наверное, он скажет 4 сервиса, которыми он может пользоваться для потребления музыки. Там точно не было бы Винга. Я думаю, что недостаточная реклама, плюс у других сервисов очень удобно потреблять эту музыку по жанрам, по форматам, плейлистам и так далее. Большинство уже много-много лет привыкли получать то, что они хотят, одной кнопкой, одним нажатием, ну, максимум 2. Это как радио, да, если мы включаем радиостанцию, мы сразу получаем музыку. Вот точно так же потребитель хочет и от стриминговых сервисов. У Яндекса, допустим, хорошо реализовано. Хочешь почитать книжку, жми сюда. Хочешь плейлист, жми сюда. Весеннее, осеннее настроение, музыка для спорта, да, все уже сделали.
9: Такой важнейший показатель музыкального стриминга, как доступ к эксклюзивным музыкальным премьерам мировым. Вот здесь все обречены, потому что если выхода нету на тот или иной лейбл мировой, то его нигде не будет. Ни у Яндекса, ни у Винг-музыка.
8: Технически, физически это невозможно, если мы действуем в рамках легальных, да, и правовых. Поэтому здесь все равны. Но, опять же, доступ к мировым каким-то новинкам все-таки это исключительная особенность, и за ней гоняются прям совсем ярые поклонники. А в большей степени мы, как потребители музыки, слушаем то, что уже нам нравится, это уже старое, плейлисты у многих уже сформированы в голове лет 10, 20, 30 назад.
9: Какие у вас прогнозы относительно сервиса Винг?
8: Думаю, что с музыкой, если они закончат и перейдут, допустим, в какой-то просто вот моно-кино-сервис, может быть, получится. Честно, не знаю, иногда такие проекты просто закрываются, потому что надо понимать, что стриминговый сервис — это не просто вот сервис, который предоставляет музыку, а еще и это большие затраты, в том числе и на роялти. За каждый стрим нужно платить, и поэтому мы не знаем текущую финансовую составляющую.
15: Павел Балашов, Топ Хитру. В самой компании заявили «Коммерсанту», что сервис работает. На наш запрос «Винг-музыки» пока не ответили. Полгода назад также закрылись «Винг-книги», и в компании тогда заявляли, что сервис временно недоступен из-за перезапуска.
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 16 октября, Москва. Global Tech Forum, конференция по цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. 150 спикеров и 3000 участников обсудят автоматизацию управления персоналом, маркетинга, продаж и клиентского сервиса, а также создание ИИ-агентов и применение нейросетей в бизнесе. Подробнее на сайте globaltechforum.ru. 18+.
11: Первые в деле.
26: Первым в мире парком развлечений считается Дирихофсбакен, основанный в 1583 году в Дании, рядом с Копенгагеном. Изначально это был рынок, очень популярный у уличных артистов в качестве площадки для выступлений. Парк работает и поныне. В нем более 100 аттракционов, оформленных в стиле 16 века.
11: Первые в деле. На Бизнес FM.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: Москва 17:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что Россия никому в Европе не угрожает ядерным оружием. Пресс-секретарь президента отметил, что в российских доктринальных документах четко оговорены условия применения ядерного оружия. В первую очередь это защита территориальной целостности. Если НАТО не планирует действий против России, то у Альянса нет причин для беспокойства, подчеркнул представитель Кремля и добавил, что любые попытки давления на Калининградскую область неприемлемы. Он посоветовал европейцам умерить пыл. Россия и Белоруссия планируют построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. ВСМ пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск и Оршу. Всего 700 километров. Скорость поездов 400 километров в час. Время в пути около 3 часов. Строительство начнется после ввода в строй скоростной магистрали Москва-Петербург. Прокуратура Москвы проверит законность продажи билетов на концерт Кани Уэста в Петербурге. Ведомство намерено разобраться в обстоятельствах продажи билетов и ситуации вокруг несостоявшегося выступления рэпера. Вчера организаторы официально объявили об отмене концертов, которые были анонсированы на 10 и 11 октября, и сообщили, что деньги за билеты будут возвращать после 12 октября. Кот устроил взрыв в квартире в Подмосковье. В доме в Одинцове на 19 этаже взорвался туристический газовый баллон. Он оказался на включенной плите, хозяев дома не было. В квартире взрывом выбило остекление, повредило балкон и разрушило перегородку. В момент ЧП в квартире был только кот. Он не пострадал, пока остается главным подозреваемым. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 18:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Одно нажатие, мошенники в пролете. У россиян появится возможность мгновенной блокировки онлайн-операций через госуслуги. До конца года на площадке заработает красная кнопка. Как будет действовать защитный механизм и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту пользователя? Артем Дзюба решил повесить бутсы на гвоздь. Самый результативный нападающий в истории российского футбола объявил о завершении профессиональной карьеры. Скорое забвение ему не грозит. Дзюба немало сделал для этого в спорте и не только в нем. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Банки теперь будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам и перечислять в налоговую, а необлагаемый лимит процентов будет высчитываться по максимальной ключевой ставке Центробанка за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это работает сейчас. Правительство внесло в Думу соответствующий законопроект. Как налоги с вкладов собираются в данный момент? Банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью, без удержаний. До 1 февраля следующего года передают данные в налоговую, та рассчитывает всю сумму налога по всем вкладам и выписывает уведомление к концу года. Если законопроект примут, банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ. Проще говоря, налогов платить мы будем больше, но многие граждане этого не заметят, говорит партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нистратов.
13: Предполагается, что это будет следующим образом. Каждый банк, выплачивая доходы по вкладам физическому лицу, должны будут удерживать налог сами, исходя из той прогрессивной ставки от 13 до 22%, которая они видят в банке, какие есть доходы у этого физического лица по вкладам. Первый уровень, да, банк удержал у себя. Потом банк отправляет соответствующую информацию в налоговый орган. Налоговый орган по всем банкам усматривает, какие конкретно доходы получил этот налогоплательщик, и сам пересчитывает учитывает сумму этого налога и выставляет его в требование так, как это происходит сейчас. То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. То есть он всей суммой налога пользуется в течение первого года, еще и следующего, там, до 1 декабря. А сейчас такого не будет. То, что планирует Минфин, это то, что банк как налоговый агент будет удерживать, соответственно, налоги с доходов по вкладам и отправлять сразу в бюджет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас.
14: Ну, то есть эффективнее сразу собрать со всех по 13, а потом уже заниматься мелкими доводками, правильно понимаю?
13: Ну, мелкими или не мелкими, не знаю, но, видимо, судя по тем цифрам, которые пишет Минфин, да, нужно, они планируют собрать на 350 миллиардов рублей налога больше, чем по текущему году. Наверное, все-таки это не мелкие суммы.
14: Получается, что вот это налогообложение в два этапа будет менее напряжным по сумме, да, для плательщика. Два раза сумма будет меньше, чем одна гигантская. Это, с вашей точки зрения, послужит каким-то положительным мотиватором платить налоги вовремя?
13: Скажем так, у налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Вы правы, сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» какую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
15: Григорий Нистратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. У одного гражданина, как известно, может быть множество вкладов, однако банки не обмениваются информацией друг с другом о вкладах клиентов. Поэтому каждый банк будет удерживать налог только по своему вкладу, а налоговая все данные потом соберет и насчитает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно по старой схеме до 1 декабря того года, когда получено уведомление.

0: ваш, то есть это уже вам банк начислил. Соответственно, банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы, ну вот это льготируемая сумма, 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
1: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
0: Вот, да, вы очень точные вопросы задаете. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Как только вам процентик капнул и отразился на вашем счете, от вас откусят налог, и он улетит. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года. Там не совсем понятен механизм, потому что надо будет смотреть окончательную редакцию. В какой момент это будет? То ли это в январе надо будет бабахнуть, то ли это вот по старому порядку в декабре. Либо же это вот все новый порядок, и мы смотрим на январь, сколько вам накинули за 2026 год, и будьте любезны. И все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, там полтора, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
2: Владимир Фокин, адвокат. Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Другими словами, проценты с вкладов и обычные доходы будут суммироваться. В случае принятия закона изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования. Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Экс-нападающий сборной России по футболу и лучший бомбардир в истории российского футбола выступал в профессиональном спорте более 20 лет. Можно сказать, что завершил, заявил Артем в беседе «Стас». Форвард не исключил, что еще сыграет за одну из медиакоманд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно, комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
3: Этот день настал. Артем Дзюба уходит. Уходит, наверное, без приставки, не сказал своего последнего слова, хоть и находится в хорошей форме, и многим молодым нападающим на него только равняться. Дзюба добился в футболе всего, чего только мог. Рекорды, трофеи. Очевидно, что в свои 38 лет сильные клубы его бы уже не взяли. А в средних и слабых он, по собственному признанию, сам играть не хотел. Мотивации не было. Попробовал с Акроном, помог клубу закрепиться в РПЛ, но опыт, видимо, не понравился. Дзюба запомнился как игрок скандальный. Помимо напористости на поле, он еще и конфликтовал с футболистами, тренерами, журналистами, влипал и в скандалы сексуального характера. Тем не менее, имя в историю вписал. Недавно стало известно, что в летнем межсезонье Дзюба мог вернуться в родной «Спартак», но спортивный директор клуба не поддержал идею. Может, оно и к лучшему, поскольку у болельщиков к Артему, в свое время ушедшему в «Зенит», отношение неоднозначное. Теперь остается ждать, когда появится новый лучший бомбардир в истории российского футбола. На данный момент ближайший преследователь Дзюбы из ныне играющих отстает от него аж на 132 мяча. Это Александр Соболев, у которого 116 голов во всех турнирах. У Дзюбы 248, и эта цифра внушает уважение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром российской премьер-лиги. С «Зенитом» форвард четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок. За сборную футболист провел 56 матчей, играл на Евро в 16-м и 21-м годах, а также на домашнем чемпионате мира в 2018-м, где команда дошла до четвертьфинала. Впрочем, агент футболиста заявил изданию «Чемпионат», что Дзюба о завершении карьеры официально не объявлял. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту, рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Это условная красная кнопка. В целом это информирование всех подключенных к определенной базе о том, что вы подозреваете, что какие-то нехорошие действия происходят с вашим аккаунтом. В случае каких-то переводов в банке будет необходимо в него явиться или с помощью, вероятно, биометрии подтвердить, что вы это вы и все хорошо. Прямо вот блокировать.

0: блокироваться, все, ничего не происходит. Скорее всего, это опять-таки как и с сменной сим-карты, вы можете в банк обратиться и ускорить там всякие процессы. По поводу, как срабатывает защита, все будут уведомлены, все подключенные к вот этой системе антифрод, что вот тут меняем рейтинг операции с данным физлицом. Это будет около как мгновенно, но все равно, конечно, есть какой-то период синхронизации, поэтому это будут минуты. Если вы уже получили доступ к госуслугам, то заходить туда, скорее всего, вам будет сложно, поэтому надо будет идти в МФЦ, ну и там уже по стандартному пути уведомят. А если вы просто в банк обратитесь, позвоните, или вы там придете лично в банк, и то же самое с МФЦ, это будет та же самая красная кнопка. Хотя наушники, я думаю, начнут людям как-то, наверное, угрожать, пытаться их развести. Вероятно, это будет как один из шагов для того, чтобы подействовать психологически на человека, то, что вот видишь, я сейчас тебе заблокировал все операции, срочно несите мне деньги. Думаю, такие схемы будут. Поэтому надо быть начеку и быть спокойным, что если ваша операция заблокирована, даже хорошо, значит, никто ваши деньги вывести да и не может. Такая кнопка в целом не видится полезной. Хотя, конечно же, я больше пользы вижу в системах уведомления о тех или иных мошенниках, когда я могу уведомить, что вот этот номер принадлежит мошенникам, и обратно, когда идет разметка номеров, и я точно знаю, кто мне звонит.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Красная кнопка вошла во второй пакет мер против мошенников. Она будет работать через государственную систему антифрод, запущенную в марте. По данным МВД, за 8 месяцев число зарегистрированных IT-преступлений в России сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом.
2: Реклама. Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
3: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. Веспер Погодинская. Искусство безупречного исполнения. Застройщик АО и компания «Русский капитал». Проект на ruskiy.com.rf.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Уфа 107.5. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче. При этом правила выдачи ипотеки на квартиры и строительства частных домов в четвертом квартале не изменились. Нижегородка лишилась квартиры и денег из-за мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников госслужбы обманули нижегородку на несколько миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел в Ленинском районе. 70-летняя местная жительница позвонила неизвестно и представился сотрудником госслужбы. Под предлогом декларирования сбережений он заставил женщину снять 1 800 000 рублей и передать их курьеру. Затем нижегородку убедили продать квартиру и передать другому курьеру вторую часть денег – 6 350 000. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут. Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о вакцинации против кори, высокозаразного вирусного заболевания, которое может вызвать пневмонию, энцефалит и даже летальный исход. Вакцинация названа одним из наиболее эффективных способов предотвращения болезни. Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок. Первая доза в 12 месяцев, вторая в 6 лет. Взрослым, непривитым в детстве, необходимо сделать две прививки с интервалом в 3 месяца. Дважды привитым в детстве повторной вакцинации не требуется. Прививки противопоказаны людям с тяжелыми аллергическими реакциями на компоненты вакцины, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом. За дополнительной информацией о вакцинации и графике прививок рекомендуют обращаться к лечащему врачу. Благоустройство губернаторского сада в Нижегородском Кремле подорожало почти до 369 миллионов рублей. Стоимость контракта выросла примерно на 84 миллиона, следует из госзакупки. Кроме того, окончание работ вновь перенесли. Завершить их планируют в октябре-декабре, пишет Гиперонен со ссылкой на управление делами регионального правительства. Напомню, губернаторский сад протянулся от Ивановской до Брисоглебской башни. Контракт на его благоустройство был заключен 2 года назад. Подрядчиком выступает госпредприятие Нижегородской области по достройке и реставрации недвижимости. Изначально завершить благоустройство планировали ближе к концу прошлого года, потом сроки сдвинули на июль текущего. В управделами пояснили, что в процессе потребовалось провести дополнительные работы, укрепить склоны, переустроить подпорные стены, оказавшиеся в аварийном состоянии. Также понадобилось время на модернизацию системы водоотвода, устройство сетей и сооружение отвода ливневых стоков. На сайте госзакупок пока стоит срок исполнения контракта до 10 сентября, однако в управделами сообщили, что в соответствии с графиком производства работ завершение планируется в 4-м квартале. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии, сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристы рекомендует заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постепенно меняются. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
7: «Хавейл» для бизнеса? В «Автоцентре на Гагарина». Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
8: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
8: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
5: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. На вебинаре торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету Совета директоров, говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк Медиа. Арзамасское предприятие «Волгостальконструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11% со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытий на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов России. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Все подробности прямо сейчас.
10: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
11: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
10: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
12: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
10: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
14: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
15: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
16: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
17: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Экономические чудеса.
13: До обретения независимости в 1965 году Сингапур жил на доходы от британской военно-морской базы и был перевалочным портом для товаров, которые перевозили из Азии в Европу. Став независимым, город-государство, не обладавшее другими полезными ресурсами, кроме выгодного расположения, лишился и этих денег. Премьер-министр Ли Куан Ю задался целью не просто вытащить Сингапур из нищеты, а сделать его одним из самых благополучных государств мира. Реформами, переговорами, а иногда подключая и силовые методы, политик создал страну с максимально комфортным климатом для инвесторов, отсутствием коррупции, квалифицированной рабочей силой и эффективной инфраструктурой. Ведущие транснациональные компании оценили условия. За 30 лет из страны третьего мира Сингапур превратился в один из главных экономических и финансовых центров Азии.
8: Экономические чудеса на Бизнес FM.
18: Деньги. Название индийской денежной единицы рупии происходит от санскритского слова «рупия», что в переводе означает «чеканенное серебро». Помимо Индии, рупии можно встретить в Индонезии, на Мальдивах и Маврикии, в Пакистане, Непале, на Сейшельских островах и Шри-Ланке.
8: История денег на Business FM.
13: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28, студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент заявил, что мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. Технологии открывают перед человечеством множество возможностей, но они же являются большой угрозой, потому что выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения из-за конфликтов или утраты контроля над технологическими процессами. По словам главы государства, нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. Он выразил уверенность, что мировая ситуация будет меняться к лучшему по мере ухода от западной гегемонии. Всему миру рано или поздно придется договариваться о новом мировом устройстве, сказал российский лидер. Агентство Bloomberg сообщает, что Турция и ООН при посредничестве Швейцарского центра гуманитарного диалога готовят новые переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. В центре инициативы «Безопасность коммерческого судоходства», «Защита портовой и энергетической инфраструктуры» и «Сохранение поставок зерна». К переговорам могут быть привлечены США, европейские страны, Индия и Египет. Встреча может пройти в октябре. ВВС Украины сообщили о гибели пилота истребителя МиГ-29. Его сбили ракетой на фронте. Командир звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» Марат Мамбетов катапультировался, но не выжил. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российские военные атакуют цели на Украине беспилотниками с принципиально новым боезарядом. Один такой дрон уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее в верхушку. Есть информация и о других ударах. Подробности в ближайшем эфире. Дефицит федерального бюджета России этого года 7,3 триллиона рублей. На следующий год его хотят сократить более чем на 2 триллиона. Покрывать дефицит планируют преимущественно за счет государственных заимствований. Как рынок оценивает этот план, об этом в программе «Капитал». Онлайн-кинотеатр «Винк» планирует отказаться от развития сервиса «Винк Музыка», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Платформе так и не удалось занять заметную нишу на рынке. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.

0: «Кто в теме?»
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте. Сегодня у нас печальная тема. Будем говорить о депрессии. В исследовании Российской академии наук, опубликованном в этом месяце, говорится, что почти каждый второй респондент из общей выборки, 49%, имеет признаки депрессии. Растет и число диагностированных случаев, и особенно с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Сегодня обсудим масштаб проблемы с заведующим кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с самых основ. Что такое депрессия?
2: Давайте начнем с того, что депрессия – это психопатология, это болезнь. Это слово все-таки для нас, психиатров, значит гораздо более узкую категорию, чем для людей, привыкших его использовать в контексте плохого настроения. Для нас, психиатров, конечно, диагностика депрессии – это одна из самых сложных и одновременно одна из самых распространенных функций. Мы действительно с депрессией сталкиваемся чаще, чем с чем-либо другим. Самым распространенным заболеванием является так называемая рекуррентная депрессия, то есть это возвращающаяся депрессия, да, это генетически обусловленная болезнь, при которой депрессивное состояние приходит в результате изменений в головном мозге, ну и в организме в целом, и повторяется с какой-то цикличностью или периодичностью. Также депрессия может быть следствием какого-то органического повреждения головного мозга, результатом наркологических заболеваний, встречаться в связи с определенными возрастными кризами, допустим, пубертатией.
1: Если говорить про цифры, в исследовании РАН за этот месяц говорится, что почти половина респондентов имеет признаки депрессии. Действительно ли тут уместны громкие фразы в духе «чума 21 века» или тут какое-то есть более прозаичное объяснение?
2: Мое мнение, что депрессия в нашем клиническом профессиональном представлении, она примерно константная единица по распространенности. Причем, как правило, здесь нет какой-то привязанности, ну, например, к полу, нет привязанности к социальному, к финансовому положению. Депрессия не выбирает людей там по уровню интеллекта, потому что это генетика. Единственное, что можно говорить, что в связи с повышением уровня развития психиатрической службы, ну уж извините за такой, может быть, жесткий термин, но выживаемость депрессии стала выше, чем, допустим, 20-30 лет назад. И вероятность заключения браков пациентами с депрессивными расстройствами тоже растет. Ну и, соответственно, повышается количество рожденных в этих браках людей с этой генетической наследственной аномалией. Чисто теоретически можно предположить, что вот это один из механизмов увеличения количества депрессий в общей популяции на земном шаре, а не то, что у нас там творятся какие-то беды в политическом, социальном, макроэкономическом формате.
1: Даже если не замахиваться на такую глобальную цифру, как половина населения, в любом случае есть более осязаемые показатели, как рост продаж антидепрессантов. Часто высказывается мнение, что это просто эффект низкой базы. Сейчас растет внимание к ментальному здоровью и во всем мире, и у нас. И просто растет число диагностированных случаев, а число фактических как было, так и есть.
2: Вы очень важный момент заметили относительно роста количества рецептов на антидепрессанты и продаж. Я могу сказать абсолютно точно, что этого роста нет среди психиатров, а вот в разы увеличилось количество выписок антидепрессантов врачами других специальностей. Это связано с развитием психосоматики на всех наших пациентов пограничного, так скажем, регистра. Психиатров просто не хватит. И поэтому за лечение депрессии берутся терапевты, гастроэнтерологи и другие специалисты, к которым депрессивные пациенты приходят со своими физическими соматическими жалобами, имеющими прямое отношение к депрессии, а не к телесному заболеванию. Я вижу только в этом причину. Причем вот такая волна роста рецептов на антидепрессанты – это некий копипаст Соединенных Штатов Америки нулевых годов. Там тоже была такая вот волна прямо увеличения рецептов, но в конечном итоге потом это стабилизировалось примерно на одном уровне.
1: Вы ранее сказали, что число людей с заболеванием депрессии более-менее константно. Какой процент в целом популяции страдает депрессией?
2: Мы можем опираться только на официальные данные. У нас есть электронные информационные системы, в которых вынесены истории болезни, амбулаторные карты пациентов, официально наблюдающихся в учреждении. Исходя из этого, уже давно цифра общей заболеваемости психическими расстройствами колеблется в районе 10%. Если взять вот из этих 10% долю именно депрессивных, то там, получается, 2% населения земного шара страдают депрессиями в большей или меньшей степени и нуждаются в назначении антидепрессанта. То есть в данную минуту, в данную секунду. Но если взять вероятность заболевания депрессии, статистика в среднем дает нам порядка 25-30% людей, живущих на земном шаре, хотя бы один раз в жизни столкнулись с депрессией.
1: В последнее время все чаще звучит термин «выгорание». Есть ли он вообще в науке? И если есть, то к чему относится?
2: Термин «выгорание» появился в сочетании со словом «эмоциональное». И он появился как термин, обозначающий профессиональное психическое расстройство. Вот, допустим, педагогов и врачей некоторых специальностей, социальных работников, так сказать, представителей помогающих профессий. У них вот профессиональной болезнью может стать эмоциональное выгорание. Мы проводили исследования на студентах старших курсов медицинского вуза, выявляя предикторы будущего эмоционального выгорания. Мы фактически подтвердили гипотезу о том, что это эмоциональное выгорание возникает не в связи с профессией, а в связи с особенностями личности, характера и невротическими переживаниями, которые испытывает человек, который пошел в эту профессию во многом как раз в связи с этими проблемами.
1: То есть это нельзя назвать симптомом там, депрессии, условно говоря, это отдельное расстройство, то есть разные вещи.
2: Абсолютно. Там может не быть депрессии при эмоциональном выгорании. Там скорее, знаете, наступает состояние такого бездушия, хладнокровия, такая вот безинициативность.
1: Если возвращаться к депрессии, как, в принципе, лечить депрессию? Вот всегда ли нужно медикаментозное вмешательство?
2: Конечно, далеко не всегда. В тех случаях, когда мы имеем дело с биологическими депрессиями, я еще иногда студентам говорю, это не совсем депрессия души, это депрессия мозга. Там в головном мозге серотонин, норадреналин, дофамин претерпевают определенные патологические функциональные нарушения. Соответственно, нам нужно их восстановить. Депрессия, конечно, может сама пройти, собственно, как и перелом какой-нибудь может сам срасти. Но именно вот эти депрессии должны лечиться исключительно препаратами. Что касается, допустим, других депрессий, в частности, психогенные, да, или депрессии, возникающие у определенной личности, отличающиеся повышенной эмоциональной лабильностью, оказавшейся вот в сложной для себя фрустрирующей ситуации, там как раз применение антидепрессантов не показано. И мы, к сожалению, частенько видим вот эти ошибки, в том числе от наших коллег-непсихиатров, которые назначают антидепрессанты тогда, когда их действие только вредит. В этом случае показана психотерапия. Здесь методы индивидуальной, групповой терапии.
1: Безусловно, много есть разных видов депрессии, все очень с разными первопричинами и так далее. Но в целом можно же, наверное, выделить какие-то степени тяжести этого заболевания. Сколько их?
2: Я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что их три. Легкая депрессия, как мы говорим, высокофункциональная. С этой депрессией человек принципиально не выпадает из своей жизни. У него снижается, конечно, уровень социального функционирования, профессионального, когнитивного. Он уже, так сказать, не вовремя сдает отчеты на работе, я не знаю. Или у него творческий кризис, у него повышается там конфликтность. Но функционально он все-таки держится еще. В средней степени депрессия, как правило, сопровождается довольно большим количеством соматических симптомов. И вот здесь уже появляется, например, устойчивая бессонница, появляется какой-то болевой симптом, синдром, с которым невозможно просто справиться никакими лекарствами, никакими врачами, ничего не помогает. Здесь могут появиться уже проблемы с пищевым поведением. Внезапно исчезает чувство голода. Человек не замечает, как там 2-3 дня практически маковой росинки не брал в рот и худеет прямо на глазах такие пациенты. Ну и самое главное, что вот на средней степени уже функциональные нарушения очевидны для всех. И люди теряют работу, теряют семьи, теряют связь с близкими людьми. И тяжелая депрессия – это уже госпитальная депрессия. Это депрессия с высоким уровнем суицидальной активности. Ее категорически нельзя лечить амбулаторно. Я считаю, что те, кто берутся лечить такую депрессию, в общем-то, совершают фатальную ошибку, близкую прям к халатности. В этой депрессии наступает абсолютный ступор, например, да, психомоторный. Этот человек может просто обездвиженным находиться долгое время и требует опеки. Или наоборот, у него может быть какое-то невероятное там тревожное возбуждение. И на высоте таких тяжелых депрессий может развиваться другие психические расстройства. И часто развиваются. К счастью, если взять весь поток обращающихся с депрессией людей, наверное, 70% приходится на легкие депрессии, где-то 20% на средние, ну и вот 10% это тяжелые.
1: В гостях у «Бизнес-ФМ» заведующий кафедрой психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. Продолжение этого разговора слушайте в завтрашнем эфире.
0: «Бизнес-ФМ» с теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью». Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Местные СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, и, вероятно, теми же дронами, были нанесены по Южному мосту в Киеве. Через него проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Судя по видеозаписям, на мосту после ударов дронов возник пожар. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Собственно, выполняет функции, близкие к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и фюзеляжа дрона формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции, при удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП, конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну как болгаркой практически. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Зеленский по итогам совещания с военными чиновниками сообщил, что в Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Детали, понятно, не приводятся.
0: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации сети премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Слова, проверенные делом.
10: Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция. Ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель. основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
5: Совет директоров Т-технологий оценил 100% банка «Точка» почти 85 миллиардов рублей. Для консолидации актива используют смешанное финансирование. 64% оплатят доп. Эмиссии акций в Т-технологии по цене 320 рублей за штуку. Это на 27% выше рынка. Остальное деньгами за счет заемных средств, чтобы не отвлекать капитал от основного бизнеса. «Северсталь» купила один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья «Дмитровский металлоцентр». Сделка усиливает трубные направления «Северсталь-сети» и расширяет сервис для малого и среднего бизнеса. Металлоцентр имеет площадь около 50 тысяч квадратных метров, более 1300 сотрудников. Он выпускает электросварные трубы строительного назначения и перерабатывает плоский прокат. Google представила ей модель Gemini for Argon. Она создана для сложных многоэтапных задач, разработка ПО, юридическая и финансовая работа, кибербезопасность. Google уже использует ее внутри компании. Модель помогла оптимизировать память в дата-центрах и высвободить сотни терабайт без покупки нового оборудования. Также ее применяют в исследованиях квантовых вычислений. Компания заявляет, что Argon способна самостоятельно находить, проверять, устранять уязвимости в программном обеспечении. Доступ будут расширять постепенно. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Онлайн-кинотеатр Винк планирует отказаться от развития Винк-музыки. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в индустрии, платформа совместного проекта Ростелекома и НМГ так и не заняла заметную долю рынка, поэтому ее решили свернуть. Музыкальному стримингу 2 года, он работает на базе платформы «Звук», в прошлом принадлежал Сберу, с каталогом более 70 миллионов композиций. Инвестиции на старте оценивались в 50 миллионов рублей. Но участники рынка еще тогда сомневались, что сервис займет заметную долю. Рынок давно поделен, а приложение создавалось скорее для удержания пользователей в экосистеме. Системе Ростелекома. При этом теперь компанию покинул директор медиасервисов Винк Максим Петровский, в прошлом работавший над МТС-музыкой. Он перешел в Сбер, а Винк его уход назвали рядовым кадровым событием. О конкуренции в индустрии музыкальных сервисов говорит гендиректор платформы для продвижения треков на радио Топ Хит.ру Павел Балашов.
11: Конкуренция на текущий момент очень жесткая, и такие сервисы, как Яндекс, а я считаю, что на текущий момент они на втором месте, ВК, который предоставляет музыку конечному потребителю. И вот конкурировать с такими монстрами достаточно тяжело, потому что если спросить обывателя, наверное, он скажет 4 сервиса, которыми он может пользоваться для потребления музыки. Там точно не было бы Винка. Я думаю, что недостаточная реклама, плюс у других сервисов очень удобно потреблять эту музыку по жанрам, по форматам, плейлистам и так далее. Большинство уже много-много лет привыкли получать то, что они хотят, одной кнопкой, одним нажатием, ну, максимум двумя. Это как радио, да? Если мы включаем радиостанцию, мы сразу получаем музыку. Вот точно так же потребитель хочет и от стриминговых сервисов. У Яндекса, допустим, хорошо реализовано. Хочешь почитать книжку — жми сюда. Хочешь плейлист — жми сюда. Весеннее, осеннее настроение, музыка для спорта — да, все уже сделали.
12: Такой важнейший показатель музыкального стриминга, как доступ к эксклюзивным музыкальным премьерам мировым. Вот здесь все обречены, потому что если выхода нету на тот или иной лейбл мировой, то его нигде не будет. Ни у Яндекса, ни у Винк-музыка.
11: Технически, физически это невозможно, если мы действуем в рамках легальных, да, и правовых. Поэтому здесь все равны. Но, опять же, доступ к мировым каким-то новинкам все-таки это исключительная особенность. И за ней гоняются прям совсем ярые поклонники, а в большей степени мы как потребители музыки слушаем то, что уже нам нравится, это уже старое, плейлисты у многих уже сформированы в голове лет 10, 20, 30 назад.
12: Какие у вас прогнозы относительно сервиса Bing?
11: Думаю, что с музыкой, если они закончат и перейдут, допустим, в какой-то просто вот моно-кино-сервис, может быть, получится. Честно, не знаю, иногда такие проекты просто закрываются, потому что надо понимать, что стриминговый сервис — это не просто вот сервис, который предоставляет музыку, а еще и это большие затраты, в том числе и на роялти, за каждый стрим нужно платить, и поэтому мы не знаем текущую финансовую составляющую.
3: Павел Балашов, топ-хитру. В самой компании заявили Коммерсанту, что сервис работает. На наш запрос Винк музыки пока не ответили. Полгода назад также закрылись Винк книги. В компании тогда заявили, что сервис временно недоступен из-за перезапуска. Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобили в российском варианте.
13: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово в сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
3: Заявленный запас хода «Зикара» 600-700 километров, реальный 450-470, иногда меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%.
14: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин. В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В субботу, после полудня, на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 19 октября. Москва. Ежегодная конференция о рекламе и маркетинге «День бренда». Тема этого года – современная пирамида ценностей. В программе 6 тематических потоков и более 150 спикеров из крупных российских компаний. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитика в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на сайте denebrenda.rf. 18+.
15: Валюты.
14: Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые бермудские треугольники. Памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы.
15: Валюты
14: на Бизнес FM.
15: Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
16: Продолжаем говорить о системе быстрых переводов ценных бумаг, которая позволяет участникам торгов в несколько кликов переводить свои ценные бумаги, свои портфели от одного брокера к другому. С нами по-прежнему Артем Демченко, исполнительный директор по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сбер-инвестиций. И накануне мы говорили о премиальных клиентах. Артем, что вы предлагаете трейдерам?
17: Если говорить о профессиональных игроках рынка и активных трейдерах, у нас тоже есть очень очень сильные аргументы. Ну, во-первых, мы существенно снизили торговые издержки, которые важны именно этой категории клиентов. Мы полностью отменили комиссии за первичное размещение акций и облигаций, а также при торговле любыми биржевыми фондами. Для активных трейдеров доступно бесплатное гарантийное обеспечение ценными бумагами прямо на брокерском счете. Во-вторых, мы щедро приветствуем тех, кто переводит к нам свои портфели. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого брокерского счета и кэшбэк до 15 миллионов рублей за перевод активов к нам.
16: Артем, ну тогда поговорим о том, что вы предлагаете новичкам.
17: Ну, про новичков. Ну, смотрите, во-первых, с нами можно инвестировать уже с 14 лет. То есть подростки тоже могут открывать счета и самостоятельно совершать сделки. В Сбере таких клиентов уже почти 300 тысяч. У нас самые выгодные тарифы для начинающих инвесторов по версии Frank RG. Для новичков у нас есть разнообразное обучение по инвестициям в разных форматах. Это множество курсов, подкастов, статей. Инвестировать с нами удобно и понятно. В приложении можно в один клик купить ценные бумаги, найти актуальные инвест-идеи, подборки самых перспективных бумаг. Ну и инвестируя в акции Сбербанка в Сберинвестициях, инвесторы автоматически присоединяются к клубу акционеров, уже даже с первой акции, получая привилегии. А дальше механика понятна каждому. Чем больше акций Сбера на вашем счете, тем выше уровень ваших привилегий.
16: А завтра с Артемом Демченко мы подведем итоги и еще раз проговорим, как работает система быстрых переводов.
15: Таблица приумножения на Business FM.
18: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
19: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
20: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя, в то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
19: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: Москва 18:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин на Валдае рассказал о перспективах искусственного интеллекта стать новой диктатурой. Он заявил, что цифровой тоталитаризм будет тупиковым, мрачным и антигуманным, как известное тоталитарное общество прошлого. По словам президента, распространение искусственного интеллекта может привести всех к обезличиванию. Мы не знаем, как искусственный интеллект повлияет на наше умственное развитие, отметил Путин. И добавил, что человечество еще не осознало калибр нынешних вызовов, из-за которых меняется жизнь. Минобороны сообщили, что российские военные поразили в акватории Черного моря сухогруз с военными грузами для ВСУ. Удар был нанесен беспилотниками. Ранее в Киеве сообщили о сбитом истребителе МиГ-29. Пилот погиб. Это был командир звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак» Киева Марат Мамбетов. Турция и ООН организуют новые переговоры о перемирии между Украиной и Россией в Черном море. Пишет Bloomberg, основное внимание планируется уделить безопасности коммерческого судоходства, защите портовой энергетической инфраструктуры, а также обеспечению стабильных поставок зерна. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Цены на бензин, дизтопливо и авиационное топливо в мире выросли на порядок от 60 до 97% в результате нехватки мощности по нефтепереработке из-за войны США против Ирана. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак. США строят несколько новых заводов по изготовлению боеприпасов для Patriot и TAT, стремясь нарастить производственные мощности. Об этом Дональд Трамп заявил журналу Time. По данным Wall Street Journal, США израсходовали примерно половину своих противоракет Patriot в ходе боевых действий против Ирана. При этом в этом году производственные мощности позволяют изготовить лишь чуть более 400 таких ракет. Сегодня Польша предложила разместить у себя производство ракет Patriot. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
1: Главные темы.
3: Всем вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в одном шаге от точки роста. В сентябре он вплотную приблизился к отметке в 50 пунктов. Как это выглядит на практике и что сулит в перспективе, мы спросили у бизнеса. Одно нажатие, и мошенники в пролете. У россиян появится возможность мгновенной блокировки онлайн-операций через госуслуги. До конца года на площадке заработает красная кнопка. Как будет действовать защитный механизм и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту пользователя? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам. А ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Евгений Перельчук подробнее.
2: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомления к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
22: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 26-м. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» какую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
2: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
23: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
24: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному. А, ну как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией? 12 раз надо встать сесть?
23: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией. Процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
2: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить и заготовить деньги за заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Экс-нападающий сборной России и лучший бомбардир в истории российского футбола выступал в профессиональном футболе более 20 лет. Можно сказать, что завершил, заявил Артем в беседе «Стас». Форвард не исключил, что еще сыграет за одну из медиакоманд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Комментирует

0: написал: «Недавно стало известно, что в летнем межсезонье Дзюба мог вернуться в родной «Спартак», но спортивный директор клуба не поддержал идею. Может, оно и к лучшему, поскольку у болельщиков к Артему, в свое время ушедшему в «Зенит», отношение неоднозначное. Теперь остается ждать, когда появится новый лучший бомбардир в истории российского футбола. На данный момент ближайший преследователь Дзюбы из ныне играющих отстает от него аж на 132 мяча. Это Александр Соболев, у которого 116 голов во всех турнирах. У Дзюбы 248, и эта цифра внушает уважение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Дзюбу дважды объявляли лучшим бомбардиром российской премьер-лиги. «Зенитом» форвард четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и 4 раза Суперкубок. За сборную футболист провел 56 матчей, играл на Евро в 2016 и 2021 годах, а также на домашнем чемпионате чемпионате мира в 2018, где команда дошла до четвертьфинала. Впрочем, агент футболиста заявил изданию чемпионата, что Дзюба о завершении карьеры официально не объявлял. На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту, рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Это условная красная кнопка. В целом это информирование всех подключенных к определенной базе о том, что вы подозреваете, что какие-то нехорошие действия происходят с вашим аккаунтом. В случае каких-то переводов в банке будет необходимо в него явиться или с помощью, вероятно, биометрии подтвердить, что вы это вы, и все хорошо. Прям вот блокироваться, все, ничего не происходит. Скорее всего, это опять-таки как и с сменной сим-карты. Вы можете в банк обратиться и ускорить там всякие процессы. По поводу, как срабатывает защита, все будут уведомлены, все подключенные к вот этой системе антифрод, что вот тут меняем рейтинг операции с данным физлицом. Это будет около как мгновенно, но все равно, конечно, есть какой-то период синхронизации, поэтому это будут минуты. Если вы уже получили доступ к госуслугам, то заходить туда, скорее всего, вам будет сложно, поэтому надо будет идти в МФЦ, ну и там уже по стандартному пути уведомят. А если вы просто в банк обратитесь, позвоните, или вы там придете лично в банк, и то же самое с МФЦ, это будет та же самая красная кнопка. Хотя злоумышленники, я думаю, начнут людям как-то, наверное, угрожать, пытаться их развести. Вероятно, это будет как один из шагов для того, чтобы подействовать психологически на человека, то, что вот видишь, я сейчас тебе заблокировал все операции, срочно несите мне деньги. Думаю, такие схемы будут. Поэтому надо быть начеку и быть спокойным, что если ваша операция заблокирована, даже хорошо, значит, никто ваши деньги вывести да и не может. Такая кнопка в целом мне видится полезной. Хотя, конечно же, я больше пользы вижу в системах уведомления о тех или иных мошенниках, когда я могу уведомить, что вот этот номер принадлежит мошенникам, и обратно, когда идет разметка номеров, и я точно знаю, кто мне звонит.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. Красная кнопка вошла во второй пакет мер против мошенников. Она будет работать через государственную систему антифрод, запущенную в марте. По данным МВД, за 8 месяцев число зарегистрированных IT-преступлений в России сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: А7. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования Трейдинга веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
2: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Заточка ОИЗа компания «Русский капитал». Проектная регуляция на наш.дом.рф.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Екатеринбург 99.4. Все золото мира. Размер золотых самородков и содержание в них чистого драгметалла сильно зависит от геологических условий. Самородки с содержанием золота выше 90% встречаются в Калифорнии, на Аляске и в Австралии. Большинство найденных в мире самородков содержат от 80 до 90% золота. При этом к желтому металлу чаще всего природа подмешивает серебро, медь, палладий и платину. Исследование австралийских самородков, проведенное в 2007 году, исключило многие бытовавшие до этого в научной среде теории формирования золотых камней, например, образование самородков в результате холодной спайки более мелких частиц или так называемой бактериальной концентрации. Кристаллические структуры всех исследованных самородков доказывают, что первоначально они формировались при высокой температуре очень глубоко под землей. Все золото мира на Бизнес ФМ. Прямо сейчас.
4: Владимир Путин заявил о том, что если речь дойдет до прямого нападения на Россию, на Калининград, то сразу появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть у России. Ждем подробностей.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство России до 2030 года продлило механизм повышенного авансирования госзакупок промышленной продукции. Перечень товаров, на которые распространяются меры, пополнили 22 позициями. Поставщики такой продукции смогут получить предоплату в размере не менее 80% стоимости заключенного контракта. В перечень вошли ленточные роликовые конвейеры, подъемники, оборудование, инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, лазеры, промышленные роботы, робототехнические устройства и комплексы. Такая мера позволит повысить финансовую устойчивость компаний станкоинструментальной отрасли, секторов подъемно-транспортного оборудования и промышленной робототехники, отметил председатель правительства Михаил Мишустин. В Нижегородской области с 1 октября изменился расчет субсидий на ЖКХ. Соответствующее постановление размещено на сайте опубликования правовых актов. Напомню, с начала октября выросла плата за коммунальные услуги в среднем по области на 10%, а в Нижнем Новгороде коммунальные платежи увеличились на 10,2%. В соответствии с этим выросли стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату квартиры. Задолженность по зарплате в Нижегородской области снизилась на 15,5% за месяц и составила 231,5 миллион рублей, подсчитали в Росстате. Долги по зарплате образовались из-за отсутствия у работодателей собственных средств, говорится в материалах. По сумме долга Нижегородская область лидирует по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа. На втором месте Чувашская республика с 29,5 миллионами рублей. На третьем – Пермский край. Там работодатели задолжали 13,5 миллионов рублей. Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы, сообщает пресс-служба министерства. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. При его создании используют генно-инженерный антиген на основе отдельных компонентов натурального аллергена. Вакцина предназначена в том числе для пациентов, у которых аллергия на березовую пыльцу сопровождается перекрестной реакцией на некоторые продукты. В нижегородских лесах сохраняется пожароопасность, сообщается в канале Министерства лесного хозяйства региона в мессенджере «Макс». Так, например, третий класс частично установился на территории 18 муниципальных образований, в том числе в Дзержинске, Первомайске, Балахнинском, Большеболдинском, Ветлужском, Володарском и ряде других округов, а полностью на территории Чкаловска, Лукояновского, Починковского и Сокольского округов. На сайте Минлесхоза в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов. И в продолжение темы. Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей, рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Особую сложность представляют нимфы, молодые особи небольшого размера, которых трудно заметить на коже. В некоторых регионах до трети клещей могут быть заражены боррелиями. Специалисты советуют по-прежнему использовать защищенную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. Часть подразделений Волговятского управления Центробанка в Нижнем Новгороде переместят на улицу Академика Сахарова. Завершение строительства административного здания запланировано на текущий год. Объект, располагающийся недалеко от технопарка Ангудиновка, начали возводить в 2022 году. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
8: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
9: Погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
9: Валюта.
10: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 2 октября. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 40 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
6: Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре с торговым представителем России в Республике Таджикистан. Онлайн-встреча, которую организует региональный центр поддержки экспорта, состоится 9 октября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия региона уже поставляют в республику текстиль, механические устройства, пищевые и химические продукты, древесину, стекло и товары из них. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Таджикистана необходимо знание о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране и ее экономическом положении. На вебинаре торговый представитель России расскажет об этом и ответит на вопросы участников. Мероприятие запрещено для детей. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia и другие подписали так называемое соглашение Белого дома о суперинтеллекте. Текст документа из 300 слов Трамп опубликовал в своих социальных сетях. Каждой компании, которая разрабатывает передовые модели, следует выстроить внутренние механизмы контроля за рисками в сфере кибербезопасности, биологических и химических угроз, создать команду для проверки этих механизмов и привлечь независимого внешнего аудитора и передать надзор независимому комитету совета директоров, говорится в соглашении. Никаких сроков не обозначено, отмечает Франк Медиа. Арзамасское предприятие «Волгостальконструкция» по итогам полугодия повысило выработку на 7% благодаря внедрению инструментов бережливого производства, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Оптимизация процессов проходила в рамках федерального проекта «Производительность труда». В качестве пилотного участка компания выбрала производство несиловых опор освещения. За 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с рабочей группой завода пересмотрели алгоритм постановки задач конструкторам, сбалансировали производственную нагрузку и зафиксировали стандарты работы
10: работы оборудования. В результате время протекания процесса сократилось на 11%, со 132 до 117 часов, а выработка выросла на 7%. На сегодняшний день к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области присоединилось 331 предприятие. В секторе металлообработки и нанесения покрытий на металлы бережливые технологии внедряют 10 компаний региона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов России. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Все подробности прямо сейчас.
13: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
14: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес, не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
13: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
15: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
13: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Проверено практикой.
10: Успех требует серьезной работы над собой и высокой самодисциплины. Сегодня поговорим о привычках успешных людей. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос составляет свой график так, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Он понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать.
6: Это защищает здоровье, как психическое, так и физическое. Совет. Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье. Билл Гейтс начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе. Гейтс знает, что возможности есть везде, если обращать на них внимание. Совет. Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах. Главный редактор Vogue Анна Винтур играет в теннис хотя бы один час в день. Ричард Брэнсон активно занимается кайтсерфингом, а один из самых богатых людей Индии постоянно участвует в марафонах. Успешные люди знают цену выражению «в здоровом теле здоровый дух» и помнят об этом даже выходные. Совет. Находите время на спорт, ведите активный образ жизни. Опра Уинфри находит время посидеть в тишине 20 минут, дважды в день. Это секрет спокойствия йогов. Мир корпораций тоже признает неоспоримые преимущества такой медитации. Самые успешные люди дают себе время посидеть в тишине и спокойствии даже по выходным. Совет. Подарите себе 20 минут тишины хотя бы один раз в день. Успешные люди знают, что совмещение нескольких дел одновременно вредит вашей производительности и качеству работы. Старайтесь сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. Американский оратор и инвестор Тимоти Феррис рекомендует ставить себе не более 2 целей в день, чтобы быть уверенным, что все самое необходимое будет выполнено. Совет. Не приступайте к новой задаче, пока не выполнили предыдущую. Как говорил Аристотель, мы то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство – это не действие, а привычка. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
16: Проверено практикой на Business FM.
17: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин вновь призвал Запад не ставить целью нанесения России стратегического поражения. «Давайте жить дружно», — сказал президент. Он добавил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Кроме этого, он обвинил позднее советское руководство в наивности, беспечности и слепом доверии Западу. Развал СССР стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, в одночасье проснувшихся за границей, подчеркнул глава государства. Дмитрий Песков назвал плохим отсутствие диалога Европы с Россией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать России. Он также отметил, что Москва не думает над использованием ядерного оружия и напомнил, условия его применения четко оговорены в доктринальных документах России. В первую очередь речь в них идет о защите территориальной целостности. Корабль «Crew Dragon» с космонавтом Роскосмоса в составе экипажа стартовал к Международной космической станции. В состав миссии «Crew-13», помимо Сергея Тетерятникова, входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Дилейни – пилота. Как ожидается, экипаж «Crew-13» пробудет на МКС около полугода. В России вступили в силу новые правила ювелирной маркировки синтетических алмазов. Раньше их называли выращенными, теперь синтетическими ограненными. Ограненный синтетический алмаз по-прежнему не имитация, тем более не бижутерия. Его создают с помощью инновационных технологий, которые повторяют природный процесс кристаллизации только в лаборатории и за считанные недели. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российские военные атакуют цели на Украине беспилотниками с принципиально новым боезарядом. Один такой дрон уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. Есть информация и о других аналогичных ударах. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в одном шаге от точки роста в сентябре. Он вплотную приблизился к отметке в 50 пунктов. Как это выглядит на практике и что сулит в перспективе, мы спросили у бизнеса. От 20 тысяч рублей до 800. В России стартовала выдача лицензии на торговлю табаком. На оформление разрешительных документов участникам рынка дали срок до марта следующего года. Как они отнеслись к нововведению? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Местные СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, и, вероятно, теми же дронами, были нанесены по Южному мосту в Киеве. Через него проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Судя по видеозаписям, на мосту после ударов дронов возник пожар. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Он, собственно, выполняет функции, близкие к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и фюзеляжа дрона формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции. При удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну как болгаркой практически. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Зеленский по итогам совещания с военными чиновниками сообщил, что в Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Детали, понятно, не приводятся. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности балансирует на грани роста. В сентябре PMI в обработке вырос на 1 пункт и достиг 49,8 пункта. Но планка в 50 пунктов, отделяющая рост от спада, так и не взята. Заказы падают второй месяц подряд, а экспорт снижается уже 11-й месяц. По данным S&P Global, самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Тем временем ценовое давление несколько ослабло по сравнению с августом, хотя и оставалось высоким. Темпы роста отпускных цен также замедлились. Компании 10-й месяц подряд сокращают персонал, темпы ускорились до максимума с мая, отмечают аналитики. Закупки сырья тоже падают, а рост затрат замедлился до минимума за 3 месяца. Можно сказать, что отрасль приостановила падение, но не развернулась. О том, как чувствуют себя предприятия сферы обработки, мы узнали у бизнеса.
0: Бизнес говорит.
4: Сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
5: Сентябрь принципиально не отличается от июля и августа. Наибольшее падение было в декабре. Весной мы восстанавливались и где-то в июле-августе вышли на плато. Количество запросов увеличилось. В деньги это пока не конвертируется так, как нам бы хотелось. Но спящий хотя бы проснулся. Это из позитива. Мы где-то идем, если брать первую половину года плюс август с отставанием 5-6% от прошлого года. Из экспорта мы ушли. Мы считаем, что в сегодняшней там санкционно-логистической ситуации, и при том, что мы делаем, оно того не стоит. Ну, у нас есть франшиза в СНГ, но это не принципиальный для нас объем.
6: Какие планы на ближайшие полгода, год?
5: На ближайшие мы считаем, что здоровый спрос был, есть и будет на стыке премиального и люксового рынка. И мы туда активно идем. И сейчас строим там систему дистрибуции. Расчет на премиально-люксовые продукты, натуральный камень, натуральный шпон. И мы активно еще развиваем дистрибуцию в B2B. Очень неплохо себя чувствует. На удивление, он просел меньше, чем потребительский. И кажется, мы нашли объяснение. Потребительский рынок, кроме экономической ситуации, в большой степени функция от настроения, собственно, самого потребителя. А потребитель B2B, у которого есть какой-то проект, который уже идет, он в гораздо меньшей степени склонен поддаваться настроению.
4: Коммерческий директор и соучредитель компании в сфере металлообработки «Уральский центр штамповки» Иван Сурков.
7: У нас в целом прослеживается снижение объемов, но это не связано именно с конкретно сентябрем месяцем. Падение идет уже больше года, то есть оно постепенно снижается. Вот мы как вышли на какое-то плато вниз, ну вот так оно примерно и есть. Некоторые сферы прям совсем закрылись, но в целом продолжаем работать. У нас нет такого, что прям вот мы совсем не грузим, но объем снизился там до 50% объем потребления.
6: Но заказы поступают, соответственно, да?
7: Да, да, заказы есть, тем не менее мы не опускаем руки, стараемся привлекать новых клиентов в любом случае, то есть без этого сейчас никак. Мы занимаемся конкретно холодной штамповкой. Есть такая составляющая, что некоторые компоненты в плане, допустим, сырья стали стоить дороже. Соответственно, мы вынуждены повышать стоимость для своих клиентов, ну или работать с меньшей маржой. На ближайшие полгода планируем увеличить объем заказов. Все, то есть вот сейчас все силы направлены на то, чтобы найти новых клиентов.
4: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
8: У нас есть специфика, ярко выраженная сезонность, и сентябрь самый высокий месяц в году по нагрузке, по отгрузкам, поэтому у нас он вполне себе оправдался и оказался исторически вообще лучшим, но я бы сказал, что скорее это исключение из правил.
6: Экспортные заказы падают самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Что происходит с экспортом у вас?
8: У нас экспорт составляет примерно 15% отгрузки, и это важная часть нашего бизнеса. Наш экспорт растет, и он вырос по сравнению с прошлым. прошлым годом, вопреки обстоятельствам. Очень сильно мешают санкционные ограничения, связанные с расчетами. От этого страдает и логистика. Но даже в этих условиях спрос наших зарубежных клиентов высок. И опять же, я бы сказал, что наша ситуация нетипична. Нельзя на нее ориентироваться. Какие меры поддержки нужны? Я бы сказал, что не меры поддержки, а нужно системное изменение вообще экономических отношений, в том числе и с производством, потому что производство недоинвестировано, вообще новых инвестиций нет, потому что нет просто предпосылок, условий нет для того, чтобы инвестировать. Мы подготовились, спроектировали новую фабрику, у нас есть земля, все документы для того, чтобы начинать строительство, но условий для того, чтобы его начинать, нет практически никаких, потому что ничем и никак не финансируется новое строительство фабрики.
2: Зампред Банка России Алексей Заботкин на Альфа-саммите заявил, что инвестиционный цикл не остановился, просто инвестиции резко выросли с 21 по 24 год, и последние два года держатся вблизи достигнутого физического уровня. В номинальном выражении они продолжают расширяться. Российская экономика, по словам зампреда ЦБ, перешла из режима умеренных заработных плат к высоким, и их рост таким и останется. Сегодня стартует выдача лицензий для торговли табаком. Стоимость 20 тысяч рублей в год. Для одной розничной точки оптовикам придется заплатить 800 тысяч. На оформление лицензии дается 5 месяцев, а с 1 марта 2027 года вводится полный запрет на торговлю сигаретами, табачной и никотиносодержащей продукцией без лицензии, комментирует главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
9: Цель, как обычно при лицензировании, увеличить контроль, сделать прозрачным бизнес табачный от начала до конца, поскольку лицензирование производства и поставок по импорту, оно введено уже давно, но действует, отработано, а лицензирование оптовой торговли и розничных точек откладывалось некоторое время, вот сейчас оно вступает в силу с 1 октября. То есть с завтрашнего дня можно обращаться, по идее, в теории, к органам местной власти для розничных точек, для получения лицензии. Без лицензии нельзя будет торговать табачными изделиями только с 1 марта. То есть вряд ли сейчас как бы очередь выстроится, конечно, за лицензией. Все-таки 5 месяцев есть еще. Но, тем не менее, это новые реалии для торговли табаком. И новое обременение, безусловно, для всех участников. 20 тысяч – это розничная точка. Каждая, неважно, сколько в одном юрлице этих магазинов, павильонов, отделов, в каких-то других магазинах, это, тем не менее, будет все, каждая точка будет 20 тысяч обходиться в год. Оптовые 800 тысяч лицензии. Оптовые, даже небольшой оптовой компании все равно должна приобретать такую лицензию, если есть склад, откуда идется торговля. Серьезное новое финансовое бремя на торговлю, непосредственно влияние на цены не будет. Цены определяет производитель и указывает их на пачке. А наценку торговля делать себе не может. Именно с табаком эта ситуация известная проблема. Это, конечно, уменьшит энтузиазм и желание работать с этой категорией у многих торговцев. Так что можно ожидать уход части компании из этого бизнеса.
2: Максим Королев, главный редактор информагентства «Русский табак». Также с марта следующего года регионы смогут устанавливать запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
0: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
10: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
0: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыча» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Слова, проверенные делом.
18: Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
17: Слова, проверенные делом. На Business FM.
19: Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
20: Совет директоров Т-технологий оценил 100% банка «Точка» почти 85 миллиардов рублей. Для консолидации актива используют смешанное финансирование. 64% оплатят доп. Эмиссии акций Т-технологий по цене 320 рублей за штуку. Это на 27% выше рынка. Остальное деньгами за счет заемных средств, чтобы не отвлекать капитал от основного бизнеса. «Северсталь» купила один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья «Дмитровский металлоцентр». Сделка усиливает трубные направления «Северсталь-сети» и расширяет сервис для малого и среднего бизнеса. Металлоцентр имеет площадь около 50 тысяч квадратных метров, более 1300 сотрудников. Он выпускает электросварные трубы строительного назначения и перерабатывает плоский прокат. Google представила ей модель Gemini for Argon. Она создана для сложных многоэтапных задач, разработка ПО, юридическая и финансовая работа, кибербезопасность. Google уже использует ее внутри компании. Модель помогла оптимизировать память в дата-центрах и высвободить сотни терабайт без покупки нового оборудования. Также ее применяют в исследованиях квантовых вычислений. Компания заявляет, что Argon способна самостоятельно находить, проверять, устранять уязвимости в программном обеспечении. Печени. Доступ будут расширять постепенно. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Business FM. Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки в 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту «Сауди Арамко» на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех чувствовали себя акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. Центробанк со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
21: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты, образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна, поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти. Нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема не закрытая. Переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут, да и, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
2: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
1: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке. Но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
2: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти. Если геополитика не преподнесет новых сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней. Онлайн-кинотеатр «Винк» планирует отказаться от развития «Винк-музыки». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в индустрии, платформа совместного проекта Ростелекома и НМГ так и не заняла заметную долю рынка, поэтому ее решили свернуть. Музыкальному стримингу 2 года, он работает на базе платформы «Звук», в прошлом принадлежал Сберу, с каталогом более 70 миллионов композиций. Инвестиции на старте оценивались в 50 миллионов рублей, но участники рынка еще тогда сомневались, что сервис займет заметную долю. Рынок давно поделен, а приложение создавалось скорее для удержания пользователей в экосистеме Ростелекома. При этом теперь компанию покинул директор медиасервисов «Винк» Максим Петровский, в прошлом работавший над МТС-музыкой. Он перешел в Сбер. В «Винк» его уход назвали рядовым кадровым событием. О конкуренции в индустрии музыкальных сервисов говорит гендиректор платформы для продвижения треков на радио «Топ Хит.ру» Павел Балашов.
3: Конкуренция на текущий момент очень жесткая, и такие сервисы, как Яндекс, а я считаю, что на текущий момент они на втором месте, ВК, который предоставляет музыку конечному потребителю. И вот конкурировать с такими монстрами достаточно тяжело, потому что если спросить обывателя, наверное, он скажет 4 сервиса, которыми он может пользоваться для потребления музыки. Там точно не было бы Винка. Я думаю, что недостаточная реклама, плюс у других сервисов очень удобно потреблять эту музыку по жанрам, по форматам, плейлистам и так далее. Большинство уже много-много лет привыкли получать то, что они хотят, одной кнопкой, одним нажатием, ну, максимум двумя. Это как радио, да, если мы включаем радиостанцию, мы сразу получаем музыку. Вот точно так же потребитель хочет и от стриминговых сервисов. У Яндекса, допустим, хорошо реализовано. Хочешь почитать книжку, жми сюда. Хочешь плейлист, жми сюда. Весеннее, осеннее настроение, музыка для спорта, да, все уже сделали.
22: Такой важнейший показатель музыкального стриминга, как доступ к эксклюзивным музыкальным премьерам мировым. Вот здесь все обречены, потому что если выхода нету на тот или иной лейбл мировой, то его нигде не будет. Ни у Яндекса, ни у Винк-музыка.
3: Технически, физически это невозможно, если мы действуем в рамках легальных, да, и правовых. Поэтому здесь все равны. Но, опять же, доступ к мировым каким-то новинкам все-таки это исключительная особенность. И за ней гоняются прям совсем ярые поклонники. поклонники, а в большей степени мы как потребители музыки слушаем то, что уже нам нравится, это уже старое, плейлисты у многих уже сформированы в голове лет 10, 20, 30 назад.
22: Какие у вас прогнозы относительно сервиса Wink?
3: Думаю, что с музыкой, если они закончат и перейдут, допустим, в какой-то просто вот моно-кино-сервис, может быть, получится. Честно, не знаю, иногда такие проекты просто закрываются, потому что надо понимать, что стриминговый сервис — это не просто вот сервис, который предоставляет музыку, а еще и это большие затраты, в том числе и на роялти. За каждый стрим нужно платить, и поэтому мы не знаем текущую финансовую составляющую.
2: Павел Балашов, Топ-Хит.ру. В самой компании заявили Коммерсанту, что сервис работает. На наш запрос Wink музыки пока не ответили. Полгода назад также закрылись Wink книги. В компании тогда заявляли, что сервис временно недоступен из-за перезапуска.
4: Реклама. Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками. И думала:
5: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
4: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
7: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
24: Первые в деле.
25: Первую сеть салонов красоты создала американка Марта Харпер, стартовав заведение в Рочестере в 1888 году. Разработанный Мартой способ ухода за волосами метод Харпер оказался настолько удачен, что за пару лет в обоих полушариях заработали 500 салонов с ее именем. Последний из них закрылся в начале 2000-х.
24: Первые в деле. На Бизнес FM.
26: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
27: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с двумя двигателями. Оба турбированные бензиновые. Полуторалитровый 150 лошадиных сил в паре с семиступенчатым роботом и двухлитровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с москвичом Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами, намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
26: Тест-драйв на Business FM.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
24: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Михаил Булгаков.
25: Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
0: наизусть на Business FM.
6: Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН организуют новые переговоры о перемирии между Украиной и Россией в Черном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Основное внимание планируется уделить безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры, а также обеспечению стабильных поставок зерна. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Производство стали в Евросоюзе снизилось до исторического минимума. Объемы экспорта сократились примерно на 20%, пишет Financial Times. Среди причин резкий рост цен на энергоносители, американские тарифы и последствия предложения стали из Китая. Брать налоги с роботов и искусственного интеллекта предложил Билл Гейтс. Если технология заменяет людей, компании должны платить за нее соц. И медицинские взносы, считает он. Еще он продвигает налоги на ИИ-токены по миру. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Дальневосточная красная рыба резко подорожала за последний год. Оптовая цена нерки, по данным Нацрыбресурса, выросла более чем на 36%, киты почти на 74%, а горбуши на 97%. Подорожание стало следствием сокращения предложения. Цены реагируют на провальную путину, причиной которой являются природные факторы, основная из них – повышение температуры воды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Прямое нападение на Россию, включая территорию Калининградской области, неизбежно поставит вопрос о применении всех видов вооружений, которыми располагает страна. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай». Президент также прокомментировал ответ военных на удары Киева по российским гражданским судам. Он процитировал присказку советских времен «Получи, фашист, гранату». Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и причислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Одно нажатие, и мошенники в пролете. У россиян появится возможность мгновенной блокировки онлайн-операций через госуслуги. До конца года на площадке заработает красная кнопка. Как будет действовать защитный механизм и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту пользователя? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Получив фашист-гранату от советского солдата, Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, удары начала наносить Украина. Россия только отвечает.
9: Да, в Черном море там боевые действия, и мы наносили удары по военным судам, либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. И почти, практически никогда не ошиблись, потому что если мы куда-то попадали, шли вторичные взрывы, это значит детонация, это значит там находился военный груз. Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера груз. Я уже говорил, они где-то, когда начали, в начале июня, публично объявили об этом, не постеснялись. Начали, они где-то в первые 10 дней выбили у нас там 40 кораблей, да? А потом за всю эту историю повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. А давайте прекратите там. Ну, они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится.
2: Владимир Путин назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ. По словам президента, Россия в ответ на удары по своим гражданским целям наносит удары по целям на Украине.
9: Вот то же самое с нашими НПЗ. Начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно. Это же гражданские цели. По гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. И мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
2: Владимир Путин также дал развернутый ответ на вопрос модератора пленарной сессии клуба «Валдай» Федора Лукьянова о ситуации вокруг Калининградской области.
10: Звучат очень решительные заявления угрозы Калининграду, а с российской стороны обещание в случае чего, в случае блокады, попытки блокады Калининграда применить все средства вплоть до ядерного оружия. И это уже прямо настоящая эскалация, мы на грани войны находимся или пока еще пугаем друг друга?
9: Мы никого не пугаем. Это не запугивание, это ответ на попытку нас в 2009-2030 году. Это же не мы формулируем, это мы слышим с той стороны. Причем это ответ на попытку нас в 2009-2030 году. Это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны. Причем постоянно. А потом действия конкретные. Учения в Балтийском море. Одно за другим. Потом попытки задержания наших кораблей, судов. Это все эскалация. Потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. И дело не в фамилии верховного главнокомандующего или президента России. Дело в том, что, насколько я понимаю, генсек НАТО говорил о том, что в Европе там 300 миллионов. Именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкуренты себя в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
2: Владимир Путин заявил, что он за трехстороннюю встречу с Трампом и Си Цзиньпином, но нужна повестка дня. На вопрос о том, понял бы он Трампа с полуслова как Си Цзиньпина, президент ответил, это будет сложнее. Пленарная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента России продолжается. Владимир Путин отвечает на вопросы из зала. Более триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начнет.

0: бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
1: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
0: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
2: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы, ну вот это льготируемая сумма, 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
3: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
2: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
0: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом WeGlobal FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
7: Ого, красавец! Вот что значит порода.
8: А как зовут?
7: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде, сети магазинов Иксора.
9: Телефон рекламной службы.

0: Службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Слова, проверенные делом.
2: Не теряй времени, лови свой шанс. Позитивно смотри на жизнь. Если тебя не радует твоя работа, попробуй заняться чем-то другим. Жизнь слишком кратка, чтобы делать не то, что нравится. К черту все. Берись и делай. Ричард Брэнсон. Эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM.
3: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
3: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. В субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия и Белоруссия планируют построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. ВСМ пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск и Оршу. Ее протяженность всего 700 километров. Скорость поездов будет порядка 400 километров в час. Время в пути около 3 часов. Строительство начнется после ввода в строй скоростной магистрали Москва-Петербург. В сентябре объем наличных денег в обращении вырос более чем на 370 миллиардов рублей. Прирост уменьшился на 14,5% по сравнению с августом, на 42 с лишним процента относительно июля. Подсчитал Центробанк, прирост наличных в сентябре стал минимальным с марта. Порты Балтики в сентябре обеспечили более 60% отгрузок российской пшеницы на экспорт. Экспорт российского зерна из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне смещается в сторону портов Балтики, сообщается в презентации аналитического центра Русагротранса. На международной зерновой конференции в Астане по предварительной оценке центра экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составит 6,8 миллиона тонн против 11,3 миллиона тонн годом ранее. Причина снижения отгрузок через Черноморский регион. Нефть марки Urals стала одним из самых подорожавших товаров в мире. Российская нефть в сентябре подскочила на 36 с лишним процентов. Больше в цене вырос лишь ячмень на 39% в месячном выражении, следует из данных ICE Futures, SME Group и Шанхайской биржи металлов. Вот самым подешевевшим товаром второй месяц подряд остается кобальт. В сентябре его цена упала на 30,5%. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Прямо сейчас.
7: Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске. Оттуда эвакуированы 40 человек. Судьба четверых неизвестна. Позже сообщим новые подробности.
5: Погода в Москве.
7: В столице стремительно холодает. Прямо сейчас в городе плюс 9. Будет еще меньше. Ночью температура опустится до 3 градусов. Завтра воздух прогреется всего лишь до плюс 13. В 20:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Минобрнауки планирует сократить количество олимпиадников, поступающих в вузы. Их родители недовольны.
5: Спорная тема. Дебаты по делу.

0: Такие сообщения мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовала проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
1: В среду Миноборнауки опубликовала новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
2: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоит. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. И мы не одни. Все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать. И вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь СОЖ, либо все. Ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз.
1: Уточним, что в СОЖ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
3: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение «отступать некуда, позади Москва». Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
1: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Бизнес ФМ тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
4: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших. И олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
1: При этом не стоит

0: Бывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
1: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
0: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: В центре Москвы презентовали «Микропарк» – первую российскую платформу вертикальных сериалов. Формат сериалов с короткими эпизодами, снятыми вертикально, набирает популярность во всем мире, в том числе в Китае и США. Оценят ли такие проекты российский зритель? Александра Сидорова подробнее.
3: Основатель российского микропарка Александра Ремезова, шоураннер сериалов «Нулевой пациент», «Триггер», «Король и шут». Микропарк для нее первый опыт производства приложения. Его основной контент – сериалы с эпизодами по минуте. При этом таких эпизодов может быть и 100. В мире подобные приложения, например, Drama Box и Reels Short, набирают обороты так, как не набирает ни одна стриминговая платформа, продолжает Александра Ремезова.
4: Я подумала, люди смотрели кино медленное, ходили в кинотеатры, смотрели кино дома у телевизора. Потом появились сериалы, все ужаснулись, все сказали, это же вы просто испоганили кино своими сериалами. А теперь, конечно, у меня летят тухлые яблоки. Как это? Так люди невозможно усадить, и так все ничего не соображают, привыкли листать ленту. А вы еще и хотите сейчас приложение сделать и всех на это подсадить. Я думаю, что мы сейчас имеем первую ступеньку в огромном бизнесе, когда все придут, так же когда-то все пришли в сериалы и к микродрамам. Сейчас то, что мы снимали, это от 300 тысяч за микродраму, за шоу целиком, до условно 5-7 миллионов. Это очень микрокоммерческие. Надо понимать, что, конечно, мы это пробуем, щупаем. Есть там что-то там чуть дороже, что-то, понятно, куда-то вылезает. Но я думаю, что мы достигнем момента, когда микродрама будет стоить, как в Америке. Сейчас в Америке снимают уже микродрамы за 2,5 миллиона долларов. У нас тут как бы и кино-то мы за такие деньги не снимаем. И сериалы-то мы за такие деньги далеко не всегда снимаем. Они в это очень верят.
3: Снимать для микропарка будут разные режиссеры. Например, Александр Вайтинский, ранее снявший «Черную молнию» и второй сезон сериала «Метод», учащиеся Института кино Высшей школы экономики, где преподает Александра Ремезова. По ее мнению, это хороший старт для студентов. В мире много микродрам, придуманных с помощью искусственного интеллекта. Но создатели российского микропарка планируют производить все сами. Среди тех, кто пришел на презентацию нового проекта, были и скептики. Например, писатель, сценарист Александр Цыпкин в целом не очень верит в формат микродрам.
5: Мне кажется, раздутый пузырь, который со временем лопнет. Люди устанут от вот этой бесконечной жвачки. Ну да, это как-то посмотрит. Он займет 2-3% рынка, я думаю, не больше. В нем есть там своя прелесть, естественно. Но, во-первых, мне кажется, авторы туда не все пойдут. Это нужно сделать трехактную историю в одну минуту. Жалко столько истории отдавать. Мне кажется, будет это такой прям совсем бизнес без творчества. Вообще будет такая сегментация, как мне кажется, по контенту на относительно, назовем так, элитарный. Не с точки зрения денег, а просто с точки зрения того, о чем человек задумывается. Возьмем «Одиссею». Понятно, что не всем она нравится. Но это такой бенчмарк, разделение. Если тебе нравится «Одиссея», значит, ты задумываешься о чем-то большем, чем просто посмотреть кино, провести 3 часа, выключиться и вернуться. Этот контент будет так постепенно людей разделять на 10-20%. Неправильное слово «элита», но в чем-то оно верное. У них будет офлайн, у них будут книги, у них будет будет много времени тратиться на рефлексию. И остальная масса, которая рано или поздно окажется в матрице, в той или иной формате.
3: На презентации микропарка показали эпизоды 4 вертикальных сериалов. Мне показалось, что их задумывали как проекты для молодежи, но темы скорее для возрастной женской аудитории. Любовные многоугольники, встреча одноклассников 20 лет спустя, поиски мужа-миллионера. К концу года в микропарке обещают выпустить 100 разножанровых сериалов. Плюс загрузят иностранный лицензионный контент. Первые эпизоды можно будет посмотреть бесплатно, а дальше приобрести подписку. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
6: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
7: Каких только похвал не возносит благоразумию, однако оно не способно уберечь нас даже от ничтожнейших превратностей судьбы.
6: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожар произошел на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске под Сергиевым Посадом. Как сообщили ТАСС, в оперативных службах эвакуировано 40 человек. Судьба еще 4 неизвестна. Там также подчеркнули, что пожар имеет техногенный характер. Причину позже назовут эксперты. Сейчас пожарные пытаются локализовать открытое горение. Информация по пострадавшим уточняется. На месте происшествия находится бригада медиков. Владимир Путин заявил, что благодарен Дональду Трампу за его усилия по урегулированию на Украине. Президент России отметил, что у него довольно добрые многолетние отношения с американским лидером. Также он сказал, что Россия благодарна первой леди США Мелании Трамп за решение гуманитарных вопросов по Украине. Евросоюз ответил отказом на просьбы Киева выделить дополнительное финансирование в размере 27 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Bloomberg. Лучшим на планете фондовым рынком по итогам квартала оказался рынок Монголии. Ключевой индекс монгольской фондовой биржи MSCI Top 20 вырос почти на 28%, лучше всех в мире. Капитализация монгольского рынка достигла 4,6 миллиарда долларов на фоне стремительного взлета цен на акции добывающих компаний, таких как Таван Талгой, подорожавший на 87%, а также благодаря росту экспорта угля и меди на 61%, где основным покупателем выступал Китай. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российские военные атакуют цели на Украине беспилотниками с принципиально новым боезарядом. Один такой дрон уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. Есть информация и о других аналогичных ударах. От 20 тысяч рублей до 800 в России стартовала выдача лицензии на торговлю табаком. На оформление разрешительных документов участникам рынка дали срок до марта следующего года. Как они отнеслись к нововведению? Артем Дзюба, кажется, решил повесить бутсы на гвоздь. Самый результативный нападающий в истории российского футбола в интервью ТАСС объявил о завершении профессиональной карьеры. Скорое забвение ему не грозит. Дзюба немало сделал для этого в спорте и не только в нем. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Местные СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. А сегодня похожие удары, вероятно, теми же дронами были нанесены по Южному мосту в Киеве. Через него проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Судя по видеозаписям, на мосту после ударов возник пожар. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Он, собственно, выполняет функции, близкие к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и фюзеляжа дрона формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции. При удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП, конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну, как болгаркой практически. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и чиновниками сообщил, что в Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Детали, понятно, не приводятся. На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар, эвакуированы 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте работают бригады скорой и Центр медицины катастроф. В оперативных службах уточнили, что пожар имеет техногенный характер, то есть возгорание произошло не в результате попадания БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В этом городе находится Краснозаводский химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
10: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
11: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
10: Краснозаводск населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
11: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
10: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз, услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни гудания какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
11: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
10: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
2: Андрей Трофимов, журналисты из Сергиева Посада. Ранее телеграм-каналы писали, что в результате происшествия на химпредприятии в Краснозаводске рухнула крыша цеха, погибли 7 человек. Но эти данные не подтверждаются. Другим темам. Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайские перпетум мобили в российском варианте.
12: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово в сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
2: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности. Иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
13: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снятая, либо подстроенная водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. А дизельный генератор сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
14: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
13: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраивается и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, в стекло.
2: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальный 450-470. Иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но в свойственной ему не очень серьезной манере. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте, Иван Медведев.
15: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
16: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
15: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
17: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
18: Карьера закончилась, все, ребят.
17: Вы завершили ее официально.
18: Посмотрим, что официально я могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
17: Дальше что, медийная лига?
18: Реал Мадрид.
15: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
19: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
15: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 30-х годах прошлого века мексиканский предприниматель Леон Трабука нашел способ быстрого и гарантированного обогащения. Соседняя Америка погрузилась в Великую депрессию. Доллар обесценивался, а золото неудержимо росло в цене. И Леон решил купить в Мексике драгметалл подешевле, а в США продать втридорога. Золото бизнесмен приобрел на все доступные ему деньги, и его оказалось 15 с лишним тонн. Ожидая, когда цена на драгметалл в США поднимется максимально, Трабука спрятал сокровища в пустыне Нью-Мексико, поскольку не считал никакое другое место достаточно надежным. Но дождался ли он другого? Закона о золотом резерве 34-го года, который запрещал частным лицам владеть большими запасами желтого металла. Не оправившись от потрясения, Трабука вскоре умер, а его золото так никто и не нашел. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM.
20: Кошелек или жизнь?
6: 1974 году в Риме был похищен 16-летний внук американского нефтяного магната Джона Пола Гетти. Киднепперы потребовали выкуп в 17 миллионов долларов. Дед поначалу отказался платить из-за подозрений в вымогательстве со стороны самого внука. Но, получив посылку с отрезанным ухом подростка, согласился, поступив при этом довольно хитро. 2 миллиона долларов он выплатил напрямую похитителям, а оставшиеся 15 передал в долг своему сыну, то есть отцу похищенного, с тем, чтобы после разрешения кризиса наследники оказались должны ему большую часть выкупа. Джона Пола Гетти III освободили живым. Позже 9 похитителей были задержаны, из них в тюрьму попали только 2. Остальных мафиози оправдали из-за недостатка доказательств.
7: Кошелек или жизнь?
6: Специальный проект «Бизнес FM».
7: Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
20: Совет директоров Т-технологий оценил 100% банка «Точка» почти 85 миллиардов рублей. Для консолидации актива используют смешанное финансирование. 64% оплатят доп. Эмиссии акций Т-технологий по цене 320 рублей за штуку. Это на 27% выше рынка. Остальное деньгами за счет заемных средств, чтобы не отвлекать капитал от основного бизнеса. «Северсталь» купила один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья «Дмитровский металлоцентр». Сделка усиливает трубные направления «Северсталь-сети» и расширяет сервис для малого и среднего бизнеса. Металлоцентр имеет площадь около 50 тысяч квадратных метров, более 1300 сотрудников. Он выпускает электросварные трубы строительного назначения и перерабатывает плоский прокат. Google представила ей модель Gemini for Argon. Она создана для сложных многоэтапных задач, разработка ПО, юридическая и финансовая работа, кибербезопасность. Google уже использует ее внутри компании. Модель помогла оптимизировать память в дата-центрах и высвободить сотни терабайт без покупки нового оборудования. Также ее применяют в исследованиях квантовых вычислений. Компания заявляет, что Argon способна самостоятельно находить, проверять и устранять уязвимости в программном обеспечении. Печени. Доступ будут расширять постепенно. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «20:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки в 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до 101 доллара за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех чувствовали себя акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. Центробанк со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
21: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты. Образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна. Поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти, нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема не закрытая. Переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут. Да, и, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
2: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
0: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
2: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти. Если геополитика не преподнесет новых сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней. Онлайн-кинотеатр «Винк» планирует отказаться от развития «Винк-музыки». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в индустрии, платформа совместного проекта Ростелекома и НМГ так и не заняла заметную долю рынка, поэтому ее решили свернуть. Музыкальному стримингу 2 года, он работает на базе платформы «Звук», в прошлом принадлежал Сберу, с каталогом более 70 миллионов композиций. Инвестиции на старте оценивались в 50 миллионов рублей, но участники рынка еще тогда сомневались, что сервис займет заметную долю. Рынок давно поделен, а приложение создавалось скорее для удержания пользователей – в экосистеме Ростелекома. При этом теперь компанию покинул директор медиасервисов «Винк» Максим Петровский, в прошлом работавший над МТС-музыкой. Он перешел в Сбер. В «Винк» его уход назвали рядовым кадровым событием. О конкуренции в индустрии музыкальных сервисов говорит гендиректор платформы для продвижения треков на радио «Топ Хит.ру» Павел Балашов.
1: Конкуренция на текущий момент очень жесткая. И такие сервисы, как «Яндекс», а я считаю, что на текущий момент они на втором месте, ВК, который предоставляет музыку конечному потребителю. И вот конкурировать с такими монстрами достаточно тяжело, потому что если спросить обывателя, наверное, он скажет 4 сервиса, которыми он может пользоваться для потребления музыки. Там точно не было бы «Винка». Я думаю, что недостаточная реклама, плюс у других сервисов очень удобно потреблять эту музыку по жанрам, по форматам, плейлистам и так далее. Большинство уже много-много лет привыкли получать то, что они хотят, одной кнопкой, одним нажатием, ну, максимум 2. Это как радио, да? Если мы включаем радиостанцию, мы сразу получаем музыку. Вот точно так же потребитель хочет и от стриминговых сервисов. У Яндекса, допустим, хорошо реализовано. Хочешь почитать книжку – жми сюда. Хочешь плейлист – жми сюда. Весеннее, осеннее настроение, музыка для спорта – для все уже сделали.
22: Такой важнейший показатель музыкального стриминга, как доступ к эксклюзивным музыкальным премьерам мировым. Вот здесь все обречены, потому что если выхода нету на тот или иной лейбл мировой, то его нигде не будет. Ни у Яндекса, ни у Винк-музыка.
1: Технически, физически это невозможно, если мы действуем в рамках легальных, да, и правовых. Поэтому здесь все равны. Но, опять же, доступ к мировым каким-то новинкам все-таки это исключительная особенность, и за ней гоняются прям совсем ярые поклонники. А в большей степени мы, как потребители музыки, слушаем то, что уже нам нравится, это уже старое, плейлисты у многих уже сформированы в голове лет 10, 20, 30 назад.
22: Какие у вас прогнозы относительно сервиса «Винк»?
1: Думаю, что с музыкой, если они закончат и перейдут, допустим, в какой-то просто вот моно-кино-сервис, может быть, получится. Честно, не знаю, иногда такие проекты просто закрываются, потому что надо понимать, что стриминговый сервис — это не просто вот сервис, который предоставляет музыку, а еще и это большие затраты, в том числе и на роялти, за каждый стрим нужно платить, и поэтому мы не знаем текущую финансовую составляющую.
2: Павел Балашов, «Топ Хит.ру». В самой компании заявили «Коммерсанту», что сервис работает. На наш запрос «Винк» музыки пока не ответили. Полгода назад также закрылись «Винк» книги. В компании тогда заявляли, что сервис временно недоступен из-за перезапуска.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера.
3: Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину, для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более 1/4 от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году, после реформы Витте. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Терпеть не могу логику. Мало того, что она банальна, так она еще и убедительна. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 20.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Масштабный пожар происходит в центре Петербурга. По предварительной информации, у Исаакиевского собора горит историческое здание, особняк Миллера. Огонь охватил первый и второй этажи. Это здание до революции принадлежало семье Фердинанда Миллера, академика архитектуры. Как пишет Фонтанка, ранг пожара повышен до 2-го. Дым видно из нескольких районов города. На месте работают экстренные службы. Сведения о пострадавших не поступали. В доме никто не жил. Никто из эвакуированных на месте пожара на Краснозаводском химкомбинате не обращался за медпомощью, сообщили власти. Временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий подтвердил факт возгорания в одном из корпусов предприятия. По его словам, 40 сотрудников эвакуированы, местонахождение еще 4 устанавливается. Минобороны сообщает, что днем с 8 утра до 8 вечера силы ПВО перехватили и уничтожили 227 украинских беспилотников. Они сбиты над 13 регионами, в том числе Московским и Черным морем. Ранее Минобороны сообщали, что военные поразили в акватории Черного моря сухогруз с военными грузами для ВСУ на Украине. Также сообщили о сбитом их истребителе МиГ-29. Пилот погиб. Корабль «Crew Dragon» с космонавтом Роскосмоса в составе экипажа стартовал к МКС в миссию «Crew-13». Помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, Дилейни – пилота. Стыковка запланирована на 2 часа ночи. Как ожидается, экипаж «Крю-13» пробудет на МКС около полугода. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валда». И подробности через минуту. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Олимпиады раздора набирает обороты. Дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
5: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, Западная Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
8: То есть при благоприятном сценарии они получили благоприятный сценарий, да.
2: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. Слова президента, первый начала Украина, Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет. Получи фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
5: Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то, по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно. Это же гражданские цели. По гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
2: Владимир Путин также дал развернутый ответ на вопрос модератора пленарной сессии клуба «Валдай» Федора Лукьянова о ситуации вокруг Калининградской области.
9: Звучат очень решительные заявления угрозы Калининграду, а с российской стороны обещание в случае чего, в случае блокады, попытки блокады Калининграда применить все средства вплоть до ядерного оружия. И это уже прямо настоящая эскалация, мы на грани войны находимся или пока еще пугаем друг друга?
5: Мы никого не пугаем. Это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков, необходимость возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году. Это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. А потом и действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим. Потом попытки задержания наших кораблей, судов. Это все эскалация. Потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, конечно, в
10: повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. И дело не в фамилии верховного главнокомандующего или президента России. Дело в том, что, насколько я понимаю, генсек НАТО говорил о том, что в Европе там 300 миллионов. Именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
2: Владимир Путин также высказался и на экономическую тематику. Дефицит бюджета в следующем году, по его словам, будет около 2% ВВП. Госдолг России на данный момент составляет всего 17% внутреннего валового продукта. Также Владимир Путин сказал, что он за трехстороннюю встречу

0: банку оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
1: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» какую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
0: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
2: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
3: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну а как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать сесть?
2: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
0: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес-ФМ.
4: На госуслугах до конца года появится красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Одним нажатием можно будет заморозить важные онлайн-операции, чтобы преступники не перевели деньги и не сменили пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Как это будет работать и что делать, если мошенники уже получили доступ к аккаунту, рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Это условная красная кнопка. В целом это информирование всех подключенных к определенной базе о том, что вы подозреваете, что какие-то нехорошие действия происходят с вашим аккаунтом. В случае каких-то переводов в банке будет необходимо в него явиться или с помощью, вероятно, биометрии подтвердить, что вы это вы, и все хорошо. Прям вот блокироваться, все, ничего не происходит. Скорее всего, это опять-таки как и с сменной сим-карты. Вы можете в банк обратиться и ускорить там всякие процессы. По поводу как срабатывает защита, все будут уведомлены, все подключенные к вот этой системе антифрод, что вот тут меняем рейтинг операции с данным физлицом. Это будет около как мгновенно, но все равно, конечно, есть какой-то период синхронизации, поэтому это будут минуты. Если вы уже получили доступ к госуслугам, то заходить туда, скорее всего, вам будет сложно, поэтому надо будет идти в МФЦ, ну и там уже по стандартному пути уведомят. А если вы просто в банк обратитесь, позвоните, или вы там придете лично в банк, и то же самое с МФЦ, это будет та же самая красная кнопка. Хотя злоумышленники, я думаю, начнут людям как-то, наверное, угрожать, пытаться их развести. Вероятно, это будет как один из шагов для того,

0: чтобы подействовать психологически на человека, то, что вот видишь, я сейчас тебе заблокировал все операции, срочно несите мне деньги. Думаю, такие схемы будут. Поэтому надо быть начеку и быть спокойным, что если ваши операции заблокированы, даже хорошо, значит, никто ваши деньги вывести да и не может. Такая кнопка в целом не видится полезной. Хотя, конечно же, я больше пользы вижу в системах уведомления о тех или иных мошенниках, когда я могу уведомить, что вот этот номер принадлежит мошенникам, и обратно, когда идет разметка номеров, и я точно знаю, кто мне звонит.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. Красная кнопка вошла во второй пакет мер против мошенников. Она будет работать через государственную систему антифрод, запущенную в марте. По данным МВД, за 8 месяцев число зарегистрированных IT-преступлений в России сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом.
2: Наизусть. Антон Палыч Чехов. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия и Белоруссия планируют построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. ВСМ пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск и Оршу. Ее протяженность всего 700 километров. Скорость поездов будет порядка 400 километров в час. Время в пути около 3 часов. Строительство начнется после ввода в строй скоростной магистрали Москва-Петербург. В сентябре объем наличных денег в обращении вырос более чем на 370 миллиардов рублей. Прирост уменьшился на 14,5% по сравнению с августом, на 42 с лишним процента относительно июля. Подсчитал Центробанк, прирост наличных в сентябре стал минимальным с марта. Порты Балтики в сентябре обеспечили более 60% отгрузок российской пшеницы на экспорт. Экспорт российского зерна из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне смещается в сторону портов Балтики, сообщается в презентации аналитического центра Русагротранса. На международной зерновой конференции в Астане по предварительной оценке центра экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составит 6,8 миллиона тонн против 11,3 миллионов тонн годом ранее. Причина снижения отгрузок через Черноморский регион. Нефть марки Urals стала одним из самых подорожавших товаров в мире. Российская нефть в сентябре подскочила на 36 с лишним процентов. Больше в цене вырос лишь ячмень на 39% в месячном выражении, следует из данных ICE Futures, SME Group и Шанхайской биржи металлов. Вот самым подешевевшим товаром второй месяц подряд остается кобальт. В сентябре его цена упала на 30,5%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: Прямо сейчас в столице плюс 9, ночью в городе похолодает до 3 градусов, а завтра воздух прогреется до 13 градусов тепла, это максимум. 21:16 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Минобрнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
2: Спорная тема. Дебаты по делу.
1: Обращение от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
4: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь Олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень Олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
5: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к Олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. И мы не одни. Все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать. И вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все. Ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
4: Уточним, что в СОЖ – это Всероссийская Олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения. Продолжает адвокат, представитель математического сообщества Олимпиады, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
6: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиады – это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение – отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
4: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 25-м году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 24-м. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
7: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, эта мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада – это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде – это бонус.
4: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
8: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
4: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а А ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Сегодня стартует выдача лицензии для торговли табаком. Стоимость 20 тысяч рублей в год для одной розничной точки. Оптовикам придется заплатить 800 тысяч. На оформление лицензии дается 5 месяцев, а с марта 2027 года вводится полный запрет на торговлю сигаретами, табачной и никотиносодержащей продукцией без лицензии, комментирует главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
9: Цель, как обычно при лицензировании, увеличить контроль, сделать прозрачным бизнес, табачный от начала до конца, поскольку лицензирование производства и поставок по импорту, оно введено уже давно, но действует, отработано, а лицензирование оптовой торговли и розничных точек откладывалось некоторое время, вот сейчас оно вступает в силу с 1 октября. То есть с завтрашнего дня можно обращаться, по идее, в теории, к органам местной власти для розничных точек, для получения лицензии. Без лицензии нельзя будет торговать табачными изделиями только с 1 марта. То есть вряд ли сейчас как бы очередь выстроится, конечно, за лицензией. Все-таки 5 месяцев есть еще. Но, тем не менее, это новые реалии для торговли табаком. И новое обременение, безусловно, для всех участников. 20 тысяч – это розничная точка. Каждая, неважно сколько в одном юрлице этих магазинов, павильонов, отделов, в каких-то других магазинах, это, тем не менее, будет все, каждая точка будет 20 тысяч обходиться в год. Оптовые 800 тысяч лицензии, оптовые, даже небольшой оптовой компании все равно должна приобретать такую лицензию, если есть склад, откуда идет торговля. Серьезное новое финансовое бремя на торговлю, непосредственно влияние на цены не будет. Цены определяет производитель и указывает их на пачке. А наценку торговля делать себе не может, именно с табаком эта ситуация известная проблема. Это, конечно, уменьшит энтузиазм и желание работать с этой категорией у многих торговцев. Так что можно ожидать уход части компаний из этого бизнеса.
1: Максим Королев, главный редактор информагентства «Русский табак». Также с марта следующего года регионы смогут устанавливать запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов питания. По данным Росстата, к концу августа килограмм стоил в среднем 59 рублей, на 35% дороже, чем год назад. Однако с новым урожаем цены пошли вниз. За сентябрь картофель подешевел на 13,5%. С чем связаны такие скачки цен и чего ждать зимой, объясняет руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информационного агентства «Fruit News» Ирина Козий.
10: В прошлом году, в сезоне 2025 года, в России было перепроизводство картофеля и овощей борщевого набора. Собрали очень большой урожай, соответственно, цены резко упали. В этом году, когда объем урожая выровнялся, по сравнению с прошлым годом, цены оказались более высокими. А если говорить о снижении цен в осенний период, то самая низкая цена на картофель у нас, как правило, в октябре, начале ноября. К этому времени собирают весь урожай в большинстве регионов России. Та часть картофеля, которая не закладывается на хранение, единомоментно выходит на рынок. Дальше на реализацию будет уходить уже картофель из хранилищ. По мере того, как поставки картофеля выходят уже из хранилищ или поставляются из других стран, цена постепенно растет и достигает своего пика к концу весеннего периода. Весной Россия традиционно начинает импортировать часть картофеля из стран, где собирают зимний урожай. Египет, Бангладеш, Пакистан. Затем в конце весны, начале лета поступает картофель от наших южных соседей, преимущественно из Азербайджана. Когда наступает период массового урожая в России, Россия, наоборот, экспортирует картофель. Например, в тот же самый Азербайджан. В этом году собирают меньше урожая, чем в прошлом. Скорее всего, импорта будут завозить больше, чем в прошлом году. Но в целом, по прогнозам Картофельного союза, урожай будет достаточно неплохим.
1: Ирина Козий, руководитель проекта «Ягодная академия». В этом году Минсельхоз рассчитывает собрать около 8 миллионов тонн картофеля на 500 000 меньше, чем год назад. Но дефицита торговые сети не ожидают, а по данным Аккорд, более 80% картофеля на полках все равно российского производства. За год подорожал и остальной борщевой набор. Капуста на 32%, лук на 28%, свекла на 23%, а морковь почти на 18%.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Особняк Миллера в центре Петербурга, который охватил пожар, планировали отреставрировать за 750 миллионов рублей. Компания ТАСС получила кредит на восстановление. Сумма вложений оценивалась более чем 750 миллионов рублей. В доме рядом с Исаакиевским собором никто не проживал, помещения не сдавались. Ранее сообщалось, что пострадавших нет. Площадь возгорания сейчас достигла 2000 квадратных метров, заявили в МЧС. Ранг пожара повысили до третьего. Владимир Путин заявил, что автомобильная промышленность Европы в глубоком кризисе и скоро все будут передвигаться на китайских машинах. Президент сказал, что не знает, хорошо это или плохо, но назвал китайские машины дешевыми и качественными. Он не исключил, что в один момент продукция Поднебесной полностью вытеснит другие иномарки с российских дорог. А у нас Кауфманском районе Литвы официально началось строительство завода по сборке и ремонту немецких танков «Леопард 2А8». Предприятие площадью около 13 тысяч квадратных метров станет одним из ключевых объектов оборонной промышленности. На стороны первый собранный в Литве танк планирует выпустить завода в конце 2028 года. США направляют третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты на Ближний Восток. Об этом пишет газета Wall Street Journal. По информации издания, в регион направились авианосец «Теодор Рузвельт» и три десантных корабля с морскими пехотинцами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российские военные атакуют цели на Украине беспилотниками с принципиально новым боезарядом. Один такой дрон уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку. Есть информация и о других аналогичных ударах. Пожар на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Здания были экстренно эвакуированы 40 человек. Судьба нескольких сотрудников предприятия неизвестна. Точная причина возгорания пока не установлена, но, как говорят очевидцы, она точно не связана с атакой БПЛА. Артем Дзюба, кажется, решил повесить бутсы на гвоздь. Самый результативный нападающий в истории российского футбола в интервью ТАСС объявил о завершении профессиональной карьеры. Скорое забвение ему не грозит. Дзюба немало сделал для этого в спорте и не только в нем. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Беспилотник с принципиально новым боезарядом применяется со вчерашнего дня на Украине. Местные СМИ показывают видеозаписи и обсуждают применение российского дрона с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Один такой дрон накануне уничтожил вышку ЛЭП, буквально срезав ее верхушку, а сегодня похожие удары и, вероятно, теми же дронами были нанесены по Южному мосту в Киеве. Через него проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Судя по видеозаписям, на мосту после ударов дронов возник пожар. Сейчас движение метро по мосту остановлено, сообщили киевские власти. Движение наземного транспорта возобновили. О новом боезаряде говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Действительно, мы применили новый вид дронов. Дроны, которые могут повреждать опоры ЛЭП, линии электропередач. Информации очень мало по этому дрону, ну, по понятным причинам. То есть у нас он засекречен, а результаты его работы, в общем-то, впервые стали достоянием гласности вчера буквально. То есть появились видео работы этого дрона, причем по нескольким объектам. Появилась информация о том, что дрон использует боевую часть совершенно нового типа. Судя по всему, дрон самолетного вида, как обычные герани, но у него боевая часть разнесена по корпусу и крыльям. Собственно, выполняет функции, близкие к кумулятивным зарядам, с помощью которых подбивается бронетехника обычно. Напомню, что кумулятивный заряд, он формирует струю расплавленного металла, которая прожигает броню танка. Если представить, что вот вдоль линии крыльев и фюзеляжа дрона формируется несколько струй расплавленного металла, которые как лезвие перерезают металлические конструкции, при удачном попадании в узел соединения вот этих конструкций ЛЭП, конструкция просто-напросто разрушается, перерезается, ну как болгаркой практически. Ну и да, надо понимать, что такого рода оснащение дрона, оно, в общем-то, универсально по целям, любые металлические конструкции, но вот кроме линии ЛЭП уже есть применение по мосту.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и чиновниками сообщил, что в Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре, но детали, понятно, не приводятся. Завершилось выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент высказался сразу на несколько тем, в частности, об отсутствии планов национализировать российские активы иностранных компаний, о том, где проходят красные линии по калининградскому вопросу и о предложении остановить российские атаки на украинский военный флот в ответ на приостановку ударов по российским НПЗ со стороны ВСУ. Обсудим все это с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Он сейчас на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Георгий Георгиевич, добрый вечер.
12: Здравствуйте.
1: Ну вот только закончилось выступление Владимира Путина. На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
12: Конечно, внешней. Но выступление на Валдае всегда адресовано внешней аудитории. И мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок. И особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, которые сейчас обсуждаются многими в мире. А вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы. И несмотря на, вопреки, вернее, мягкой форме, мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. Прежде всего, тема какого-либо частичного кризиса, энергетического, зернового и так далее, она, мне кажется, открыта. И Путин дал понять, что ни на какое частичное перемирие не пойдет. Не упоминал и двух анколеджев. Про отношения с США было сказано достаточно и не вышло за рамки тех заявлений, которые в последнее время звучали из уст руководства России.
1: Георгий Георгиевич, я прошу прощения, связь рвется, поэтому если бы вы могли последние два предложения еще раз произнесите в эфире, чтобы и слушатели услышали, и я бы вас услышала.
12: В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Другого, дух Анкориджа также не упоминался больше. И вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и не выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, мысли безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет в ближайшую перспективу. И напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, как сказал Путин, открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
1: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок, он почему был обозначен?
12: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся, сколько голов и столько мнений. На Западе звучат оценки, исходящие из экстраполяции прямого и прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Ну, если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. 1-2 года. Но это уже говорит о том, что никаких переговоров по ближайшее будущее, в будущем, до истечения этих 1-2 лет ждать не приходится.
1: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, Владимир Путин упомянул о том, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
12: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, с которой он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
1: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
12: Об этом Путин не сказал. Я могу лишь предположить, выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине. Это главное. И, во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
1: Спасибо, Георгий Георгиевич. Политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», был на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Другим темам. На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированы 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщил в РИО главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужнецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в 100 километров от Москвы. В этом городе расположен Краснозаводский химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
13: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только 2 мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше БСВУ на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
14: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
13: Краснозаводск под населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат. И вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
14: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
13: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз, услышали только два громких таких хлопка мощных, ни грузания какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
14: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
13: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска, в самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150, так вот примерно, я помню.
1: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада, в Рио, главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий, уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
15: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
16: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
19: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
20: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
21: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
2: Отчеты и планы.
21: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 кВт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 км. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Ceiling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерний образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: 21:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки в 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех чувствовали себя акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. Центробанк со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
0: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляется сейчас в Россию, поэтому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты. Образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна. Поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти, нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема не закрытая. Переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут. Да, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
1: Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
5: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе, это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна, лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды, ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться, ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
1: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не преподнесет новых сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней. Онлайн-кинотеатр «Винг» планирует отказаться от развития «Винг-музыки». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в индустрии, платформа совместного проекта Ростелекома и НМГ так и не заняла заметную долю рынка, поэтому ее решили свернуть. Музыкальному стримингу 2 года, он работает на базе платформы «Звук», в прошлом принадлежал Сберу, с каталогом более 70 миллионов композиций. Инвестиции на старте оценивались в 50 миллионов рублей, но участники рынка еще тогда сомневались, что сервис займет заметную долю. Рынок давно поделен, а приложение создавалось скорее для удержания пользователей – в экосистеме Ростелекома. При этом теперь компанию покинул директор медиасервисов «Винг» Максим Петровский, в прошлом работавший над МТС-музыкой. Он перешел в Сбер. В «Винг» его уход назвали рядовым кадровым событием. О конкуренции в индустрии музыкальных сервисов говорит гендиректор платформы для продвижения треков на радио «Топ Хит.ру» Павел Балашов.
22: Конкуренция на текущий момент очень жесткая. И такие сервисы, как «Яндекс», а я считаю, что на текущий момент они на втором месте – ВК
6: поставщика, который предоставляет музыку конечному потребителю. И вот конкурировать с такими монстрами достаточно тяжело, потому что если спросить обывателя, наверное, он скажет 4 сервиса, которыми он может пользоваться для потребления музыки. Там точно не было бы Винга. Я думаю, что недостаточная реклама, плюс у других сервисов очень удобно потреблять эту музыку по жанрам, по форматам, плейлистам и так далее. Большинство уже много-много лет привыкли получать то, что они хотят, одной кнопкой, одним нажатием, ну, максимум двумя. Это как радио, да? Если мы включаем радиостанцию, мы сразу получаем музыку. Вот точно так же потребитель хочет и от стриминговых сервисов. У Яндекса, допустим, хорошо реализовано. Хочешь почитать книжку — жми сюда. Хочешь плейлист — жми сюда. Весеннее, осеннее настроение, музыка для спорта — для все уже сделали.
14: Такой важнейший показатель музыкального стриминга, как доступ к эксклюзивным музыкальным премьерам мировым. Вот здесь все обречены, потому что если выхода нету на тот или иной лейбл мировой, то его нигде не будет. Ни у Яндекса, ни у Винг-музыка.
6: Технически, физически это невозможно, если мы действуем в рамках легальных, да, и правовых. Поэтому здесь все равны. Но, опять же, доступ к мировым каким-то новинкам все-таки это исключительная особенность, и за ней гоняются прям совсем ярые поклонники. А в большей степени мы, как потребители музыки, слушаем то, что уже нам нравится. Это уже старое. Плейлисты у многих уже сформированы в голове лет 10, 20, 30 назад.
14: Какие у вас прогнозы относительно сервиса Винг?
6: Думаю, что с музыкой, если они закончат и перейдут, допустим, в какой-то просто вот моно-кино-сервис, может быть, получится. Честно, не знаю, иногда такие проекты просто закрываются, потому что надо понимать, что стриминговый сервис — это не просто вот сервис, который предоставляет музыку, а еще и это большие затраты, в том числе и на роялти, за каждый стрим нужно платить, и поэтому мы не знаем текущую финансовую составляющую.
1: Павел Балашов, Топ-Хит.ру. В самой компании заявили Коммерсанту, что сервис работает, на наш запрос Винг музыки пока не ответили. Полгода назад также закрылись Винг книги, в компании тогда заявляли, что сервис временно недоступен из-за перезапуска.
20: Все золото мира. В переносном смысле слово «Клондайк» означает источник несметных богатств, а в прямом – это регион на северо-западе Канады и одноименная река, с которой началась Клондайкская золотая лихорадка. В августе 1896 года трое старателей обнаружили золото на ручье Бананза Крик, впадающем в реку Клондайк. Весной следующего года в этот район за золотом отправился журналист и писатель Джек Лондон. На участке, который ему удалось застолбить, золота не оказалось, а зимовка на севере наградила писателя цингой и богатым материалом для будущих книг. Лихорадка на Клондайке выдохлась уже через два года из-за истощения золотых жил. По оценкам, из 40 тысяч человек, которые поехали на север за золотом, добыли его не более 4 тысяч, а разбогатели лишь несколько сотен. Все золото мира на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Как художники работают в дуэте? Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
8: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает, с другим переделывает. То есть это такой бесконечный-бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
7: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
8: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя за тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли его эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это и происходило, вот об этом эта выставка.
7: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
4: «Между делом» на Бизнес FM.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
9: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США внесли в санкционные списки по Ирану российскую платежную систему А7. Она была создана осенью прошлого года при участии банка ПСБ. Специализируется на расчетах для внешней экономической деятельности. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Дмитрий Песков назвал плохим отсутствие диалога Европы с Россией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать России. Он также отметил, что Москва не думает над использованием ядерного оружия и напомнил, условия его применения четко оговорены в доктринальных документах России. В первую очередь речь в них идет о защите территориальной целостности. Корабль «Crew Dragon» с космонавтом Роскосмоса стартовал к МКС. В состав экипажа миссии «Crew-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также канадский астронавт Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Делейни – пилота. Как ожидается, экипаж «Crew-13» пробудет на МКС около полугода. Подземные хранилища газа в Европейском Союзе на конец сентября заполнены только на 71,3%. Это рекордно низкий уровень, как минимум, за последние 15 лет, свидетельствует данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Предыдущий антирекорд Евросоюз установил в 2021 году. Тогда на конец сентября хранилища были заполнены на 74%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу. В нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
23: На самом деле это ложь.
11: и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши на золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, западные, в Федеративной Республике Германии. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому какого-то назвать грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
12: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
11: Да, получат.
1: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет. Получи фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
11: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
1: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать, но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и к кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
13: Конечно, внешней. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме, мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался. И вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий. Но, по сути, о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
1: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончание контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок, почему был обозначен?
13: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в два раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
1: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
13: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, в которой он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
1: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
13: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай», и модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то,

0: сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
1: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ — это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
0: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
2: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенной краской с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
0: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
3: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит, и никто не заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушение и недобросовестно аудит провести.
0: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
2: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
0: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес-ФМ.
4: Бизнес-ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
4: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационные.

0: Сонный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но Варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером стал Арктик СПГ-2, поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Urals» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия одержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. В этом году показатель должен составить 20%, в 2027 – 25%, в 2028 – 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Минобрнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
0: Спорная тема. Дебаты по делу.
2: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
3: В среду Миноборнауки опубликовала новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
4: Мы привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к Олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем, потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
3: Уточним, что в СОЖ — это Всероссийская Олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
5: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
3: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
6: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших. И олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
3: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
7: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступлению по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
3: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщил в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. И в эвакуированы и были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
8: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально призванные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем, со всей округи присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
9: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
8: Краснозаводск под населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат. И вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
9: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
8: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз, услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни грузания какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
9: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
8: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
2: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада. В РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
0: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
10: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие, закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
0: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Культ наличности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
11: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распитие в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Amazon в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
12: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
13: То есть, по сути, будет налогообложение в 2 этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
12: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
14: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма – 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
15: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
14: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
12: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобиле в российском варианте.
16: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
2: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
17: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снятая, либо подстроенная водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. А дизельные генераторы сегодня недешевы. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
18: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
17: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, в стекло.
2: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе не только как о футболисте. Иван Медведев.
19: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
20: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
19: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
21: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
22: Карьера закончилась, все, ребят.
21: Вы завершили все официально.
22: Посмотрим, что официально я могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
21: Дальше что, медийная лига?
22: Реал Мадрид.
19: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, к которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
4: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
19: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
2: Ну вот, агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
11: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
11: История денег на Бизнес FM.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Красное село, пригород Санкт-Петербурга, 60 тысяч жителей. В 1714 году в долине реки Дудерговки Петр I выбрал место для будущей первой в России бумажной фабрики. Первыми жителями поселка стали перевезенные на работу крепостные из подмосковного Красного села.
23: Как появлялись города на Бизнес FM.
11: Компании и корпорации.
26: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Ценные бумаги.
26: Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры «Черкизово» приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
11: Отчеты и планы.
26: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 киловатт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 километров. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Tilling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности — магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерние образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер на другом конце света. В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
26: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запросы в Google выросли на 300%. Скарпе известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова «Гала Петух» – официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» – с португальского переводится как «чтение». Запрет Грамми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетико» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех смерти Ивана Ильича. Вот как сам Скарпа описал повесть.
0: Лев Толстой, а смерть Ивана Ильича.
1: Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе, другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи. А третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит в свою сторону, и жизнь продолжается.
26: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти про возвыситься и преобразиться, говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко.
3: Читатель этой вещи сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Ну, действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
26: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
7: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов и удачно сделано. Рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт, чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
26: После Толстого Скарпе порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь» Эли Визеля и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас Россию, этому мы в целом и ждали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты, образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна, поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти. Нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема незакрытая. Переговоры идут. Выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут. Да и, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату подкупают акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
2: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы, акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
9: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти, и здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе, это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно, поэтому в акциях картина неоднородна, лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
2: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
23: Дело вкуса. С Катей Калиной.
10: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа-кранч – это гранол из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампа и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат». Это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, ресторатором из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С тремя закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, кушуры, сугудай из сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней, лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французско-бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
23: Дело вкуса на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США внесли в санкционные списки по Ирану российскую платежную систему А7. Она была создана осенью прошлого года при участии банка ПСБ. Специализируется на расчетах для внешней экономической деятельности. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Дмитрий Песков назвал плохим отсутствие диалога Европы с Россией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать России. Он также отметил, что Москва не думает над использованием ядерного оружия и напомнил, условия его применения четко оговорены в доктринальных документах России. В первую очередь речь в них идет о защите территориальной целостности. Корабль «Crew Dragon» с космонавтом Роскосмоса стартовал к МКС. В состав экипажа миссии «Crew-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также канадский астронавт Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Делейни – пилота. Как ожидается, экипаж «Crew-13» пробудет на МКС около полугода. Подземные хранилища газа в Европейском Союзе на конец сентября заполнены только на 71,3%. Это рекордно низкий уровень, как минимум, за последние 15 лет, свидетельствуют данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Предыдущий антирекорд Евросоюз установил в 2021 году. Тогда на конец сентября хранилища были заполнены на 74%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу. В нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
13: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо я хочу это подчеркнуть, грубо нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, Западная Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
14: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
13: Да, получат.
2: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет, получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
13: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
2: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать. Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
15: Конечно, внешней. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Другого, дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и уходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
2: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок, почему был обозначен?
15: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем, ждать не приходится.
2: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
15: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, в которой он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
2: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
15: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
2: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай». Модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова. Бизнес говорит.

0: печи производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
1: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ — это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
0: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
2: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенной краской с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
0: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
3: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит, и никто не заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестный аудит провести.
0: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
2: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
0: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
4: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
5: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
4: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером

0: состав «Арктик СПГ-2», поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Urals» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия удержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. В этом году показатель должен составить 20%, в 27-м 25%, в 28-м 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, студии Ольга Кокорейкина. Минобрнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
2: Спорная тема. Дебаты по делу.
1: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
3: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня. То есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительно нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
4: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все. Ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
3: Уточним, что в СОЖ это все Российская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
5: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что Олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение — отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
3: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
6: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде — это бонус.
3: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
7: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
3: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщила в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
8: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП, да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем со всей округи. присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
9: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
8: Краснозаводск под населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире. И когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
9: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
8: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз. Услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни грузания какого-то. Ничего я такого не слышал, не видел.
9: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
8: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
1: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада, в РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
10: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с двумя двигателями. Оба турбированные бензиновые. Полуторалитровый 150 лошадиных сил в паре с семиступенчатым роботом и двухлитровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с москвичом Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель. Хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороги проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
2: Тест-драйв на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября.
0: Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распития в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Amazon в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
12: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
13: То есть, по сути, будет налогообложение в 2 этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
12: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банка, банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
14: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма – 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
15: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну а как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
14: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
12: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес ФМ.
1: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобиле в российском варианте.
16: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
1: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
17: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята, либо подстроенное водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп, во-вторых, Во-вторых, нужно купить генератор. Дизельные генераторы сегодня недешевы. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
18: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
17: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
1: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте Иван Медведев.
19: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
20: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
19: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
21: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
22: Карьера закончилась, все, ребят.
21: Вы завершили все официально.
22: Посмотрим, что официально я могу заявить, вот что поиграю на кубок за кого-нибудь.
21: Дальше что, медийная лига?
22: Реал Мадрид.
19: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, Дзюба тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
4: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
19: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
1: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
23: Никольск, Пензенская область, 20 тысяч жителей. В 18 веке Алексей Бахметьев, хозяин села Никольская Пестровка, получил от Екатерины II разрешение на строительство в своих землях фабрики по производству хрусталя и стекла. Продукция предприятия быстро завоевала международное признание, а в городе до сих пор процветает стекольное производство.
5: Как появлялись города? На Бизнес FM.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Ценные бумаги.
25: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
26: Отчеты и планы.
25: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 кВт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 км. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Tilling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности — магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерний образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер на другом конце света. В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
25: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. запросы в Google выросли на 300%. Скарп известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова: «Гала Петух» — официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» — с португальского переводится как «чтение». Запрет Грамми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетика» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех «Смерти Ивана Ильича». Вот как сам Скарпа описал повесть.
0: Лев Толстой, а мертвый Иван Ильич.
3: Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе. Другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи. А третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит в свою сторону, и жизнь продолжается.
25: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти, пропасти, возвыситься и преобразиться. Говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко.
7: Читатель этой вещи сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Ну, действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
25: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
8: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов, и удачно сделано рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт, чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
25: После Толстого Скарпа порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь Эли Визеля» и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
2: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, поэтому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты, образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна, поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти, нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга, и рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема не закрытая, переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут, да и в принципе народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
1: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы, акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
9: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке. Но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
1: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
11: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и вывела канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
26: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
12: Показания.
26: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
26: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
26: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
26: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключение.
26: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
26: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США внесли в санкционные списки по Ирану российскую платежную систему А7. Она была создана осенью прошлого года при участии банка ПСБ. Специализируется на расчетах для внешней экономической деятельности. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Дмитрий Песков назвал плохим отсутствие диалога Европы с Россией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать России. Он также отметил, что Москва не думает над использованием ядерного оружия и напомнил, условия его применения четко оговорены в доктринальных документах России. В первую очередь речь в них идет о защите территориальной целостности. Корабль «Crew Dragon» с космонавтом Роскосмоса стартовал к МКС. В состав экипажа миссии «Crew-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также канадский астронавт Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Делейни – пилота. Как ожидается, экипаж «Crew-13» пробудет на МКС около полугода. Подземные хранилища газа в Европейском Союзе на конец сентября заполнены только на 71,3%. Это рекордно низкий уровень, как минимум, за последние 15 лет, свидетельствуют данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Предыдущий антирекорд Евросоюз установил в 2021 году. Тогда, на конец сентября, хранилища были заполнены на 74%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу в нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
14: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, Западная Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
15: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
14: Да, получат.
1: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет, получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
14: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно. Это же гражданские цели. По гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. И мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
1: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать. Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и к кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
16: Конечно, внешней. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Другого, дух Анкориджа также не упоминался. И вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий. Но, по сути, о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там, от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
1: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
16: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в два раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
1: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
16: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, которую он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
1: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
16: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай», и модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
4: Бизнес говорит.
17: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило – 7 или 8. Сначала отказали, потому

0: Мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющий оборудование для санаторий, Нарек Айрумян вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
1: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они могут докопаться до таких мелочей.
0: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
2: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит, и никто не заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестный аудит провести.
0: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
1: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
0: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером стал Арктик СПГ-2, поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Urals» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия одержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 30%. 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. Но в этом году показатель должен составить 20%, в 27-м 25%, в 28-м 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2020 году.

0: 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Минобрнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
2: Спорная тема. Дебаты по делу.
1: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовала проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
3: В среду Миноборнауки опубликовала новый приказ, в котором сократила перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня, то есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительно нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
4: Мы привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем, потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
3: Уточним, что в СОЖ — это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
5: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиады — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
3: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Бизнес-ФМ тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
6: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших. И олимпиады – это не инструмент поступления изначально. Олимпиада – это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде – это бонус.
3: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
7: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей. Но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация. Поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
3: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщила в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
8: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камере наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем со всей округи. Присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
3: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
8: Краснозаводск с населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
3: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
8: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз, услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни гузания какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
3: Большая ли территория?
9: аудитории и жилых домов много ли, буквально примыкающих к этому заводу?
8: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
1: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада, в РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводили в конце апреля РИА Новости, использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распития в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Амазон в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
13: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
14: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
13: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
15: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну, вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
16: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну, условно, не раз в год по всему начисленному. А, ну, как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией? 12 раз надо встать, сесть?
15: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все все заплатят по итогам 26 года, и все, что будет за 27 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
13: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес ФМ.
1: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетуум этом мобиле в российском варианте.
17: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет питалово сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
1: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
18: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята, либо подстроенное водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. А дизельный генератор сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
19: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
18: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
1: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте, Иван Медведев.
20: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
21: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
20: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
22: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
23: Карьера закончилась, все, ребят.
22: Вы завершили
23: все
22: официально?
23: Посмотрим, что официально я могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
22: Дальше что, медийная лига?
23: Реал Мадрид.
20: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
24: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
20: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
1: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
0: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
3: Отчеты и планы.
0: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 кВт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 км. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Tilling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности — магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерний образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер «На другом конце света». В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
0: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запросы в Google выросли на 300%. Скарпа известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова: «Гала-петух» – официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура» – с португальского переводится как «чтение». Запрет Грамми, у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетико» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех смерти Ивана Ильича. Вот как сам Скарпа описал повесть.
4: Лев Толстой, а мартирию Иван Ильич.
5: Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе, другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи, а третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит в свою сторону, и жизнь продолжается.
0: Смерть Ивана Ильича – это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти, пропасти, возвыситься и преобразиться. Говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная Поляна» Владислав Отрошенко.
6: читателя эта вещь сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Ну, действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических бедствий.
0: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
7: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов, и удачно сделано. Рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт. Чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
0: После Толстого Скарбо порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь» Эли Визеля и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБС со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер, инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом ожидали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты, образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна, поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти. Нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема незакрытая. Переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут, да и в принципе народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупают акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
1: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
2: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
1: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
25: Продолжительность жизни.
9: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
25: Журналист Алена Копылова.
9: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
25: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
25: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1-3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
25: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
25: Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США внесли в санкционные списки по Ирану российскую платежную систему А7. Она была создана осенью прошлого года при участии банка ПСБ. Специализируется на расчетах для внешней экономической деятельности. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Дмитрий Песков назвал плохим отсутствие диалога Европы с Россией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать России. Он также отметил, что Москва не думает над использованием ядерного оружия и напомнил, условия его применения четко оговорены в доктринальных документах России. В первую очередь речь в них идет о защите территориальной целостности. Корабль «Crew Dragon» с космонавтом Роскосмоса стартовал к МКС. В состав экипажа миссии «Crew-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также канадский астронавт Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Делейни – пилота. Как ожидается, экипаж «Crew-13» пробудет на МКС около полугода. Подземные хранилища газа в Европейском Союзе на конец сентября заполнены только на 71,3%. Это рекордно низкий уровень, как минимум, за последние 15 лет, свидетельствуют данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Предыдущий антирекорд Евросоюз установил в 2021 году. Тогда на конец сентября хранилища были заполнены на 74%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу в нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
12: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, Западная Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот, смотрите, что с «Лукойлом» происходит? Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
13: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
12: Да, получат.
1: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет. Получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
12: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ.
14: мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
1: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать. Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
15: Конечно, внешней. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме, мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Другого, дух Анкориджа также не упоминался, и вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий, но по сути о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты там от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
1: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончательный контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок, почему был обозначен?
15: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем, скажем, ждать не приходится.
1: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
15: То, как Путин это говорил, в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, которую он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
1: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
15: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
1: Это был политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай». Модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
25: «Бизнес говорит».
16: С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
17: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ — это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением, о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
16: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи.

0: Из любопытства мы попробовали узнать, есть ли такие же проблемы в других отраслях, так как нахождение в списке Минпромторга везде дает преференции в госзакупках. Председатель Фонда развития световой среды Евгений Долин несколько лет назад, когда работал в светотехнической компании, как раз занимался этой темой. И он не припоминает похожих случаев и считает, что тот, кто действительно хочет попасть в реестр российских производителей, туда попадает. И даже наоборот, по его мнению, в этом списке оказываются те, кто там быть не должен.
1: В большинстве случаев в моей практике торгово-промышленная палата объясняет, что именно не так сделано, и идет навстречу, поскольку задача наполнения реестра, она стоит, и никто не заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестный аудит провести.
0: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль, там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый – когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй – когда попадают в реестр Минпромторга.
2: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
0: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов.
4: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером стал Арктик СПГ-2, поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Urals» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия удержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. В этом году показатель должен составить 20%, в 27-м 25%, в 28-м 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина.

0: Миноборнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
1: Спорная тема. Дебаты по делу.
0: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители, ректоры вузов и директора лицеев? Валерий Убадоев продолжит.
2: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ. Приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня. То есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительно нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
3: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся. И тут нам говорят, что не пригодится. Шансы сократились. И мы не одни. Все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать. И вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь СОЖ, либо все. Ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
2: Уточним, что в СОЖ это все Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы Элеонора Шевчук.
4: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиада — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение «отступать некуда, позади Москва». Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
2: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Бизнес-ФМ тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
5: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей, людей рассматривается мера, которая позволит только победителям Олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и Олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада — это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по Олимпиаде — это бонус.
2: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему Олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня Олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
6: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к Олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекосов в сторону Олимпиад, мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей, но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась, и результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация, поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
2: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к Олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, Олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщила в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
7: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камеру наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП. Да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем со всей округи. Присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
2: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
7: Краснозаводск под населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат. И вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
2: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
7: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз, услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни грузания какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
2: Большая ли территория и жилых домов, много ли буквально примыкающих к этому заводу?
7: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
0: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада, в РИА главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
1: Между делом с Кирой Аль.
8: Сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент» рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
9: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время. Здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местным. Вы должны должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении. То есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников.

0: приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавляла Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные. Мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе. Никого не было. Я думал, что никто не придет. Но пришло много людей. Это было, на удивление, прекрасно.
1: Хуана, Джичена и Хау раскупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распития в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Amazon в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
4: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
5: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это уплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
4: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
6: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы. Ну вот это льготируемая сумма 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
7: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а ну а как, раз в месяц что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
6: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет как агент это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
4: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить, и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес ФМ.
1: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетум мобиле в российском варианте.
8: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это Зикар, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет Питалово в сам Зикар. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
1: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
9: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята, либо подстроенное водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. А дизельный генератор сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
10: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
9: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, в стекло.
1: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода Зикар 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте Иван Медведев.
11: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», тольяттинский «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. И с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
12: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
11: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
13: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
14: Карьера закончилась, все, ребят.
13: Вы завершили все официально.
14: Посмотрим, что официально я могу заявить, может, что поиграю на кубок за кого-нибудь.
13: Дальше что, медийная лига?
14: Реал Мадрид.
11: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
15: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
11: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
1: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
2: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
16: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
17: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
20: Ценные бумаги.
19: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
20: Отчеты и планы.
19: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полноприводным, мощностью 290 киловатт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 километров. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Tilling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности — магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерний образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер «На другом конце света». В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпе. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
19: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпе, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запросы в Google выросли на 300%. Скарпа известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Галейтура». Название объединяет два слова: «Галопетух» – официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура». С португальского переводится как «чтение». Запрет Грэмми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки Атлетико публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех смерти Ивана Ильича. Вот как сам Скарпа описал повесть.
21: Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв. Все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе. Другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи. А третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит свою сторону, и жизнь продолжается.
19: Смерть Ивана Ильича – это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти, пропасть, возвыситься и преобразиться. говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко.
0: Читатель эту вещь сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что, да, смерть можно преодолеть. Действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
19: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
3: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов и удачно сделано. Рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт, чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель, в любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
19: После Толстого Скарбо порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь» Эли Визеля и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер, инвестор Дмитрий Черемушкин.
22: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом и ждали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импорт которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты. Образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна. Поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти, нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема не закрытая. Переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут. Да, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
1: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе в перспективе слабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
5: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловесов в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности, да, лучше других компаний в этом году.
1: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями, галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В Барбареско вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В Марселло Miracles Bar весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников Париж Fashion Week на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирменные коктейли бара. Во всех Джейпан, сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в органе клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1-3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США внесли в санкционные списки по Ирану российскую платежную систему АСИМ. Она была создана осенью прошлого года при участии банка ПСБ. Специализируется на расчетах для внешней экономической деятельности. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Дмитрий Песков назвал плохим отсутствие диалога Европы с Россией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать России. Он также отметил, что Москва не думает над использованием ядерного оружия и напомнил, условия его применения четко оговорены в доктринальных документах России. В первую очередь речь в них идет о защите территориальной целостности. Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса стартовал к МКС. В состав экипажа миссии Crew 13, помимо Сергея Тетерятникова, входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также канадский астронавт Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Делейни – пилота. Как ожидается, экипаж Crew 13 пробудет на МКС около полугода. Подземные хранилища газа в Европейском Союзе на конец сентября заполнены только на 71,3%. Это рекордно низкий уровень, как минимум, за последние 15 лет, свидетельствуют данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Предыдущий антирекорд Евросоюз установил в 2021 году. Тогда на конец сентября хранилища были заполнены на 74%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу в нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
8: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, допустим, Западная Федеративная Республика Германия. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот, смотрите, Что с «Лукойлом» происходит? Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
9: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
8: Да, получат.
1: Владимир Путин прокомментировал ответы на удары Киева по российским гражданским судам. По словам президента, первой начала Украина, а Россия стала отвечать. Теперь нас просят прекратить удары, а Россия отвечает нет, получив фашист гранату от советского солдата, сказал Владимир Путин. Он назвал нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку атак по российским НПЗ.
8: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности.
1: Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается среди целей России. Президент также сказал, что мы не хотим развалить ЕС, мы хотим сотрудничать. Но кто-то запрещает отдельным странам развивать отношения с Россией. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». На ваш взгляд, какие из заявлений президента были ключевыми и кому в первую очередь они были адресованы? Внешней аудитории или внутренней?
10: Конечно, внешней. Мне показалось, что в этот раз он был по форме достаточно мягок, и особенно первая вступительная часть, она была посвящена общецивилизационным вопросам, а вторая часть была посвящена больше конкретике, ответы на вопросы, и вопреки мягкой форме мне показалось, что позиция президента достаточно жесткая по ключевым вопросам. В отношении перемирия частичного, мне кажется, что окончательно поставлена точка, и никакого частичного перемирия не будет, ни энергетического, ни зернового, никакого. Дух Анкориджа также не упоминался. И вообще про роль США в регулировании было сказано достаточно скупо и выходило за рамки тех заявлений, которые звучали из уст руководителей российских в последнее время. В отношении Европы были по форме достаточно мягкие заявления, но в то же время от них веяло безнадежностью, в смысле безнадежности каких-либо переговоров. Да, формально сказано, что мы готовы к диалогу без предварительных условий, пусть они тоже без предварительных условий. Но, по сути, о диалоге речь не идет. Напоминание о том, что Россия готова применить все средства для защиты от Калининграда, их можно понимать расширительно. Все средства будут применены в любом формате прямого военного столкновения с Европой, поскольку, сказал Путин открыто, у нас не так много других средств обороны, кроме конкурентного преимущества в виде стратегических ядерных вооружений.
1: Владимир Путин отметил, что Россия способна взять под окончание контроль оставшуюся часть территории Донбасса гораздо раньше, чем считает Европа, ранее, чем через 1.5-2 года. Вот на ваш взгляд, этот временной отрезок почему был обозначен?
10: Видимо, он руководствуется какими-то докладами Генштаба. Тут оценки разнятся. На Западе звучат оценки, исходящие из прямой экстраполяции нынешних темпов продвижения российской армии. Путин упомянул 1300 с чем-то квадратных километров, которые российская армия заняла за последние месяцы. Это в 2 раза больше, по его словам, чем за август. Если он руководствуется этими цифрами, наверное, он строит и соответствующие планы. Но это же говорит о том, что никаких переговоров в ближайшем будущем ждать не приходится.
1: По поводу трехсторонней встречи на АТС между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Владимир Путин упомянул, что у него с Си Цзиньпином попроще складывается диалог, чем с Трампом. На ваш взгляд, трехсторонняя встреча, она возможна?
10: То, как Путин это говорил в такой тональности, как он это говорил, у меня сложилось субъективное впечатление, что у него достаточно скептические отношения по поводу возможности этой трехсторонней встречи. Да, они могут где-то оказаться на одном пространстве, вместе их сфотографируют, но не похоже, что речь идет о практической организации полноценных переговоров в трехстороннем формате. И тональность Путина, которую он это говорил, у меня это ощущение подтвердило.
1: А на ваш взгляд, в чем главная загвоздка, которая мешает организовать этот трехсторонний формат?
10: Об этом Путин не сказал, я могу лишь выдвинуть свою версию. Во-первых, нет готового решения по Украине, это главное. И во-вторых, нет готовности Китая участвовать в качестве какого-либо гаранта такого решения по Украине, если оно даже будет достигнуто.
1: Это был политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Президент пошутил о продолжительности пленарной сессии клуба «Валдай». Модератор Федор Лукьянов обратился к нему и сказал, что мероприятие уже длится больше 3 часов. «Как вы?» – спросил Лукьянов. «Пора домой», – заметил Владимир Путин. Другим темам праздник не приходит. Это о предпринимателях, которые не могут попасть в реестр российских производителей Минпромторга. В редакцию обратился бизнесмен, производящий медицинские изделия. И несмотря на то, что все производство здесь и комплектующие куплены внутри страны, он не может доказать отечественное происхождение продукции. Почему попадание в этот реестр называют праздником и что говорят в других сферах? Голос бизнеса у Михаила Сафонова.
12: «Бизнес говорит». С 22 года гендиректор московской компании «Глобус» Владимир Косицын пытается попасть в реестр российских производителей Минпромторга, то есть доказать, что его продукция отечественного происхождения. Он резидент Сколково, производит медицинские изделия, в том числе дыхательные контуры, которые во время операции соединяют человека с оборудованием. Реестр нужен, чтобы участвовать в госзакупках, потому что на заказы от частных клиник выжить сложно. Для тех, кого в министерском списке нет, госзаказы в этой отрасли полностью закрыты. Путь в реестр один – получить одобрение торгово-промышленной палаты. Она досконально проверяет все и отказывает. Владимир уже точно не помнит, сколько раз это происходило. 7 или 8. Сначала отказали, потому что не все комплектующие производились на предприятии в Москве, хотя делали их на российском же заводе в Петербурге. Перенесли всю цепочку производства в столицу. Снова безуспешно подавали заявки. Однажды, например, отказали из-за пунктуации.
13: У нас есть отказы, я могу прислать, где они писали, что у вас запятые стоят не в соответствии с регистрационным удостоверением в документах, которые вы к нам подаете. И тоже отказывали нам на этом основании, представляете? Каждый отказ — это несколько месяцев работы заново над новым пакетом документов. А если этот отказ связан с регистрационным удостоверением, о том, что нужно внести изменения в регистрационное досье, то здесь срок уже 8 месяцев, 10 месяцев составляет.
12: Торгово-промышленная палата прислала довольно объемный ответ на наш запрос, в котором мы рассказали об этом конкретном кейсе. Если вкратце, предпринимателю рекомендовали детально изучить и неукоснительно соблюсти все требования, в том числе и те, что касаются запятых, а также обратиться в ТПП за консультацией, чтобы корректно заполнить заявку. Коллеги-бизнесмены подтверждают, в их отрасли доказать, что ты действительно российский производитель, сложно. Основатель компании «Бальнеомед» из Петербурга, поставляющая оборудование для санаториев «Нарек Айрумян», вспоминает похожие случаи. Кто-то указывает адрес своего завода, и, например, в заявке стоит дом с литерой «А». Она маленькая, а в документах от Росздравнадзора буква уже большая. Отказ. Или аудиторы торгово-промышленной палаты выясняют, что в комплектующих использовали немного зарубежной краски, на которую нет российских документов. Тоже до свидания.
14: Был случай, когда поставщик использовал краску, которая была произведена за пределами Российской Федерации и на которого не были соответствующие документы, то вот это может быть воспринято как основание, чтобы вернуть заявку. Купил корпус какой-то, либо какой-то блок питания, и на нем напечатана определенная краска с определенной маркировкой, вот они

0: заинтересован в том, чтобы под надуманным предлогом заблокировать того или иного соискателя. Наоборот, торгово-промышленная палата может сквозь пальцы посмотреть на нарушения и недобросовестный аудит провести.
1: Но есть еще один важный момент. В сфере медицинских изделий не только по понятным причинам особенный контроль. Там еще и не так много производителей из России или ЕАЭС. По сути, это небольшой клуб, получающий госзаказ. Основатель компании «Бальнеомед» Нарай Кайрумян говорит, что у производителей медизделий два главных праздника в жизни. Первый, когда они получают регистрацию Росздравнадзора, что тоже очень непросто. Второй, когда попадают в реестр Минпромторга.
2: Это прям праздник, все делятся друг другом. Ура, попали в реестр.
1: В итоге бизнесмен Айрумян, который так и не смог попасть в реестр, решил, что это не стоит траты денег и времени на бюрократию. И работает на частном рынке, где смотрят не на бумагу из правительства, а на качество. Для московского предпринимателя Владимира Косицына, который производит изделия для операций, жизненно важно участвовать в госзакупках. И он все еще в предвкушении праздника попадания в государственный реестр. Уже 4 года как. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Дарья Горшкова. Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на рекордные 19% год к году. Главным драйвером стал Арктик СПГ-2, поставки которого увеличились на 263% до 400 тонн сжиженного газа. Российская нефть марки «Urals» составила в сентябре 35% от общих поставок углеводородов в Индию. Об этом сообщает издание «Times of India». В прошлом месяце Россия одержала первое место в индийском импорте нефти, который ежедневно составлял 5,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень поставок энергоносителей в Индию со времени начала февраля войны США с Ираном. Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2029 году должна достичь 37%, сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы развития авиационной промышленности. В этом году показатель должен составить 20%, в 27-м 25%, в 28-м 30%. Долю российских вертолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков планируется увеличить до 89,4% в 2029 году. Правительство планирует снизить госрасходы на средства массовой информации в 2027 году. Это решение затронет в том числе Первый канал, RT и ТАСС, пишут ведомости. А Кабмин планирует выделить на господдержку СМИ в следующем году 145,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о том, что российское правительство не планирует отменять налоговые льготы для IT-компаний. В проекте федерального бюджета нет положений, которые бы их упраздняли, уточняет Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Миноборнауки планирует сократить количество поступающих в вузы олимпиадников. Их родители против.
5: Спорная тема. Дебаты по делу.
7: Обращения от недовольных мы получаем в личные сообщения нашего телеграм-канала. В конце сентября Миноборнауки опубликовало проект приказа, согласно которому поступать в вузы без вступительных испытаний, то есть без сдачи ЕГЭ, смогут лишь победители определенных олимпиад. Ранее могли и призеры. Также сокращается и перечень олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. Что об этом думают родители?

0: Родители, ректоры вузов и директора лицеев. Валерий Убадоев продолжит.
1: В среду Миноборнауки опубликовало новый приказ, в котором сократило перечень олимпиад для российских школьников на 26-27 учебный год. В списке значится 60 олимпиад, тогда как год назад их было 83. Из перечня пропала, например, Строгановская олимпиада по изобразительным и прикладным видам искусства, а это олимпиада первого уровня. То есть она является, точнее являлась, престижной и давала максимальное количество льгот при поступлении. Родители готовят своих детей к поступлению в вузы, начиная практически с младшей школы. Если же выбирать путь олимпиад, то это дополнительная нагрузка как на ребенка, так и на его родителей, и умственная, и финансовая. И тут мало того, что перечень олимпиад сокращается, так еще и право на поступление без вступительных испытаний планируют забрать у призеров и оставить его только за победителями, что следует из проекта другого приказа Миноборнауки. О позиции родителей нам рассказал отец двух сыновей олимпиадников из Подмосковья, который пожелал остаться анонимным.
2: Мы не привлекаем дополнительно всяких репетиторов, а репетиторы сейчас очень ощутимых денег стоят. И ребенок старается и успеть и к олимпиаде подготовиться, и школу не завалить. И он двойную нагрузку тянет. Мы все тянем, успеваем, стараемся, и тут нам говорят, что не пригодится, шансы сократились. И мы не одни, все сейчас находятся в такой ситуации. То есть надо взвешивать, и вот получается, что у тебя один шанс. Либо ты затащишь в СОЖ, либо все, ну, либо пролетишь как фанера над Парижем. Потому что можешь по ЕГЭ показать 80 баллов, и тебе не хватит на твой вуз мечты.
1: Уточним, что в СОЖ – это Всероссийская олимпиада школьников. Она проводится по ряду различных предметов и считается наиболее престижной. Ее проект приказа Миноборнауки не касается. На этот документ уже были подготовлены возражения, продолжает адвокат, представитель математического сообщества олимпиадников, мама олимпиадницы – Элеонора Шевчук.
3: Прежде всего, это прямо нарушает требования закона. А во-вторых, проект нарушает автономию вуза. Ранжирование подобного рода, то есть отделение призеров от победителей, ну это не просто дискриминация. Тут важный момент в том, что дети были не готовы к такому проекту. И все те дети, которые на сегодняшний момент имеют право поступления без вступительных испытаний, у нас оказываются за воротами. В любом случае, дети, которые занимаются олимпиадами, не бросят их, потому что олимпиады — это глубокое погружение в ту или иную науку. Это действительно призвание. Есть такое выражение: отступать некуда, позади Москва. Вот у нас позади дети и наше будущее. Это очень важно.
1: В этом году приемная кампания в вузы была, возможно, самой резонансной. Ряд СМИ и мы в том числе сообщали о том, что олимпиадники и прочие льготники заняли большинство бюджетных мест в ряде топовых университетов. То есть тем, кто поступал по ЕГЭ, мест попросту не осталось. Местами даже тем, кто набрал 300 баллов по трем предметам. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в интервью Business FM тогда говорил, что такие выпускники должны иметь право поступать в любой вуз по выбранной ими специальности, так как это попросту максимальный возможный балл. Он говорил, что это показывает недостаточно сбалансированную систему приема. При этом стоит отметить, что олимпиадников в общей массе абитуриентов не так много. Консолидированных данных на этот год пока нет, но в прошлом году на бюджет поступили 619 тысяч человек. Из них почти 9,5 тысяч олимпиадников. Это 1.5% от общего количества. Но проблема в том, что они занимают самые востребованные места в самых топовых вузах. От этого и складывается ощущение, что олимпиадников слишком много. Кстати, их количество растет. В 2025 году поступивших без ЕГЭ было на 11% больше, чем в 2024. Важно, что вузы сами имеют право регулировать, по каким конкретно олимпиадам к ним можно поступить, не сдавая ЕГЭ. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
4: Вот этот принцип, что победители олимпиад концентрируются на самых модных местах, он как раз и приводит к тому, что они все забивают, и не остается мест для поступления по общему конкурсу. Конечно, победителей и призеров олимпиад должно быть немного. Это должен быть какой-то совершенно эксклюзивный контингент людей. Рассматривается мера, которая позволит только победителям олимпиад участвовать в процедуре поступления без вступительных испытаний. Конечно, это мера такая, достаточно чувствительная будет. Но, повторяю, наша задача взять лучших, и олимпиады — это не инструмент поступления изначально. Олимпиада – это интеллектуальные соревнования. Результат поступления по олимпиаде – это бонус.
1: При этом не стоит забывать и о том, что нередко сами школы поднимают среди учащихся тему олимпиад. Победители и призеры таких соревнований повышают рейтинги. Но сокращение перечня олимпиад и возможное поступление без ЕГЭ только для победителей – это ожидаемые меры, говорит директор лицея Высшей школы экономики Валерий Позынин.
5: Я не думаю, что это как-то значительно ослабит интерес к олимпиадам, потому что все равно это на сегодняшний момент хорошая существующая альтернатива поступления по единому экзамену. Просто не должно быть перекоса в сторону Олимпиад. Мне кажется, это правильно. Конечно, это вызывает переживания родителей. Но в этом году летом переживания родителей поступающих были тоже колоссальные для всех, потому что действительно ситуация сложная создавалась. И результаты единого экзамена были неплохие, и все равно их не хватало для того, чтобы попасть на бюджетные места. Очень волнительная была ситуация. Поэтому такое решение ожидаемое, я бы так сказал.
1: Некоторые родители предпочитают готовить ребенка к Олимпиадам, потому что это в большинстве своем дает более глубокие знания по определенным предметам. Кроме того, Олимпиады позволяют снизить неопределенность при поступлении, а ЕГЭ такие родители презрительно называют угадайкой. Но критика этого экзамена – это отдельная тема для разговора. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: На химпредприятии в подмосковном Краснозаводске произошел пожар. Эвакуированные 40 человек. Судьба еще четверых неизвестна, сообщил в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Эвакуированные были осмотрены медиками. Жалоб на состояние здоровья у них нет. Возгорание произошло в одном из производственных корпусов. Причины пока неизвестны, но по предварительной информации происшествие не связано с атакой БПЛА. Краснозаводск находится примерно в сотне километров от Москвы. В городе расположен химический завод, разработчик и производитель боевых и спортивных патронов. Также предприятие выпускает фейерверки и другую пиротехнику. О происшествии рассказывает журналист из Сергиева Посада Андрей Трофимов.
6: От моего дома на даче место взрыва в нескольких километрах. На камере наблюдения в окно я видел вот густой вот этот столб дыма. Посмотрел видеозапись, на ней никаких прилетов, никаких дронов я не заметил. Услышал только два мощных таких хлопка, от которых все затряслось. Знаю, что раньше до СВО на нем происходили ЧП, да, взрывы, погибали люди, когда кто-то с чем-то неосторожно на производстве обращался. Были, если я не ошибаюсь, даже официально признанные прилеты. Это был год назад где-то. Смотрим, наблюдаем со всей округи. Присылают фото, видео вот с этим вот грибом.
1: А что известно об этом заводе? Он градообразующий?
6: Краснозаводск с населением где-то 14 или 15 тысяч человек. Он по меркам нашего округа достаточно крупный. Предприятие это старое. Буквально несколько лет назад в окрестностях этого предприятия я с моими подписчиками нашли 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мин, гранат, и вот вызывали спасатели, вызывали СМИ. Это все собирали из ручья. Это просто, когда предприятие было еще вот со времен Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны оно было гораздо шире, и когда оно сузилось, за забором остались еще некоторые скрытые, зарытые в земле хранилища, которые вот с годами вылазили. Это важное какое-то предприятие.
1: Вы увидели столб дыма и никаких характерных для прилета дронов звуков?
6: Мы дроны видели за все это время много раз и прекрасно знаем, как они звучат. И слышали в этот раз, услышали только два огромных таких хлопка мощных, ни гудения какого-то, ничего я такого не слышал, не видел.
1: Большая ли территория и жилых домов много ли буквально примыкающих к этому заводу?
6: Ну, завод находится на окраине Краснозаводска. В самом Краснозаводске несколько, наверное, сотен многоэтажных домов. Расстояние, наверное, до самого ближайшего, ну, может быть, метров 100, наверное, 150. Так вот примерно, я помню.
0: Андрей Трофимов, журналист из Сергиева Посада. В РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Лужецкий уточнил, что экстренные службы работают на месте ЧП в Краснозаводске с учетом риска повторных взрывов. Причины станут известны после проведения экспертизы.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
9: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
7: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Турция и ООН хотят организовать новые переговоры с участием России и Украины по вопросу о прекращении огня в Черном море, пишет Bloomberg. Главная цель – скоординировать усилия по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Планируется уделить внимание безопасности коммерческого судоходства, защите портовой и энергетической инфраструктуры. Переговоры могут пройти в первой половине октября. Россия выдворяет венгерских дипломатов. МИД России потребовал покинуть страну нескольких сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани. Им дали на это 2 недели. Это стало ответом на решение Будапешта выслать из страны 10 российских дипломатов. Действия венгерских властей в российском МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка. Кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс. В частности, предусмотрено повышение штрафов за нарушение запрета курения табака или использования кальянов в отдельных местах, нарушение правил продажи алкоголя и его распития в запрещенных местах и появление в общественных местах состояния опьянения, за проживание без регистрации, за дискредитацию армии, за производство и распространение экстремистских материалов. Брать налоги с роботов и нейросетей предложил Билл Гейтс. Он считает, что если технология искусственного интеллекта заменяет людей, компании должны платить за нее социальные и медицинские взносы. Идея в том, чтобы нейросети не стоили бизнесу дешевле найма людей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство хочет изменить порядок взимания НДФЛ с процентов по вкладам. Рассчитывать его и перечислять в налоговую будут банки, где граждане держат свои сбережения. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму. Зачем потребовались эти изменения и что они означают для вкладчиков? Гибрид по-русски в сети завирусился ролик, на котором запечатлен электромобиль «Зикр» с дизель-генератором на прицепе. Автор утверждает, что машина заряжается от него прямо на ходу. Как такое возможно и есть ли смысл в подобном изобретении, мы спросили у экспертов. Русская литературная классика бьет рекорды продаж на Амазон в Бразилии. И все из-за видеорецензии, автором которой стал футболист Густаво Скарпа, заработавший репутацию одного из самых читающих спортсменов мира. Ему в руки попала смерть Ивана Ильича Толстого, и Скарпа в буквальном смысле подарил ей новую жизнь. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1 триллиона рублей отдадут вкладчики бюджету с процентов по депозитам. Именно столько государство рассчитывает получить в следующем году. Банки, согласно законопроекту правительства, будут сами удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, а ФНС к концу года пересчитает все поступления налогоплательщика и начислит налог на оставшиеся доходы по прогрессивной шкале НДФЛ. Как будет работать новая налоговая схема? Об этом Евгений Перельчук.
11: Сейчас банки выплачивают проценты своим вкладчикам полностью без удержаний. До 1 февраля следующего года они передавали данные в налоговую, та рассчитывала сумму налога по всем вкладам и выписывала уведомление к концу года. Что изменится? Банки, как налоговые агенты, будут удерживать налог сразу и выплачивать вкладчику оставшуюся сумму. А налоговая затем пересчитает уже поступившие налоги и произведет доначисление к концу года, если потребуется. И все это с учетом прогрессивной ставки НДФЛ, объясняет партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
12: То есть, по сути, будет налогообложение в два этапа. Сначала банк при выплате процентов удерживает первый раз, и потом налоговый орган доставляет требования налогоплательщику в следующем году, и он до 1 декабря будет это оплачивать. Почему это эффективно для бюджета? Потому что сейчас налогоплательщик, по сути, пользуется налоговыми каникулами на целый календарный год. То есть, он там заработал в 2025 году какую-то денежку, да, по вкладам, и налоги, которые он не уплатил в 2025 году, он будет платить только в 2026. А сейчас такого не будет. То есть бюджет будет наполняться раньше, чем сейчас. У налогоплательщиков больше не будет выбора, да, потому что они изначально будут доход получать в меньшем объеме, чем сейчас. Сама рука налогоплательщика, когда он нажимает на кнопку «Отправить на ЕНС» такую-то сумму налога, да, она будет подниматься легче, потому что эта сумма будет меньше. Вот. Но, тем не менее, по сути, налоговая нагрузка, конечно же, вырастет.
11: У одного гражданина, как известно, может быть несколько вкладов. Однако банки не обмениваются информацией друг с другом. Общую картину видит лишь налоговая. Она опирается на данные банков, ЦБ и агентства по страхованию вкладов. Собрав все данные, она насчитывает дополнительную сумму налога, если она наберется. Эту сумму клиенту нужно будет уплатить самостоятельно до 1 декабря следующего года. Поправки вносятся для того, чтобы налоги поступали в казну сразу, а не через год, как раньше. Самая прямая аналогия – банки будут действовать так же, как сейчас действует работодатель, говорит руководитель налоговой практики, партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
13: Как только банк начислит проценты на счет, это будет считаться выплатой. Банк обязан будет отщипнуть от начисленных процентов соответствующий налог с учетом льготы, ну вот это льготируемой суммы, 1 000 000 плюс проценты по максимальной ставке.
14: То есть получается, что банк тоже будет эти налоги отчислять, ну условно, не раз в год по всему начисленному, а, ну как, раз в месяц, что ли? А если у меня вклад с капитализацией, 12 раз надо встать, сесть?
13: Вот, да. Первыми попадают под раздачу вот эти сложные вклады с капитализацией процента. Банк сам будет, как агент, это перечислять. Как работодатель, который вам до выплаты зарплаты уже забрал налог и уплатит его же ежемесячно в бюджет. То же самое будут делать банки. Поэтому в 2027 году будет такой кумулятивный эффект. Во-первых, все заплатят по итогам 2026 года, и все, что будет за 2027 год капать, оно будет облагаться налогом сразу. В этом и есть смысл законопроекта. Не год ждать или два, пока деньги дойдут до бюджета, а сразу их откусывать в моменте.
11: Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. Другими словами, проценты с вкладов и все прочие доходы налогоплательщика будут суммироваться. Надо лишь помнить, что НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только часть сверхлимита. Побочный эффект от этих нововведений, пожалуй, один. Самостоятельно посчитать, какую в итоге сумму налога тебе должны начислить и заготовить деньги заранее будет весьма затруднительно. Посчитать все легко и в автоматическом режиме сможет только налоговая. Евгений Перельчук, Елена Ворчукова, Бизнес ФМ.
0: Электромобиль едет, заряжая себя генератором. В соцсетях и пабликах завирусился ролик, в котором запечатлен электромобиль «Зикар», тянущий за собой прицеп с генератором, от которого машина якобы подзаряжается прямо в движении. Автомобиль зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Судя по видео, владелец электрокара установил в прицеп автономный генератор на дизельном топливе и подключил его к разъему зарядки, пытаясь имитировать гибридную систему с увеличенным запасом хода. Комментаторы называют это техническим абсурдом и шутят, что это китайский перпетуум этом мобиле в российском варианте.
15: Вот я в жизни много чего видел, но вот такой хуй я вижу впервые. То есть это зикр, который везет на прицепе генератор, и от генератора идет питалово в сам зикр. Россия вообще максимально приспособленная страна, мне кажется. Это что такое?
0: Схема с дизельным генератором в прицепе для зарядки электромобиля неработоспособная и, скорее всего, фейк. В электромобилях заложена защита. Если открыт лючок зарядки и вставлен пистолет, машина не может двигаться. Это сделано для безопасности, иначе можно оборвать зарядную инфраструктуру или устроить короткое замыкание. Но даже если представить, что кто-то обошел защиту, в такой конструкции нет никакого смысла, считает автоэксперт Алексей Кованов.
16: Мне кажется, что это какая-то шутка, либо специально снята, либо подстроенное водителем для радости других. Давайте представим, что кто-то прописал какую-то обходку, и мы имеем возможность возить с собой прицеп с дизельным генератором и запитывать батарею. Во-первых, никакого технического смысла в этом я не вижу, потому что вы получаете классическую медленную зарядку, и что вам мешает при таких вводных просто приехать домой, спустить кабель из окна и зарядиться. Более того, я как участник первого в мире кругосветного путешествия на электромобиле могу сказать, что еще 15 лет назад, когда это самое кругосветное путешествие происходило, мы заряжались самыми странными способами, включая кафе, придорожные рестораны и заправки. Найти обычную заправку для 220 вольт сегодня нетрудно, и договориться о ее использовании тоже нетрудно. В конце концов, можно даже приехать на мойку самообслуживания, где есть розетки, заплатить какие-то деньги за пользование этой розеткой, зарядить аккумулятор. Чтобы было понятно, во-первых, нужно купить прицеп. Во-вторых, нужно купить генератор. А дизельный генератор сегодня недешево. Дизельный генератор надо закрепить, надо его заправить, опять же, недешевой соляркой. Поэтому экономически вся эта затея уже теряет свой смысл на этапе сборки вот этого автопоезда. Но если, допустим, у человека был прицеп, был дизельный генератор, то, опять же, это не имеет никакого смысла, потому что ты всегда с собой таскаешь тяжелый прицеп с тяжелым генератором. Разве что не тратишь время на то, чтобы у тебя машина стояла где-то. Понятно, что для зарядки аккумулятора требуется более продолжительное время, чем для заправки автомобиля топливом. Только разве это какая-то попытка сэкономить время? Но, повторюсь, вся эта затея кажется мне нереализуемой ни в экономическом, ни в техническом смыслах.
17: А, например, какие вообще реальные альтернативы есть для поездок на длинные расстояния на электромобиле, если мы не берем в счет приведенный этот пример в регионах со слабой инфраструктурой? Есть ли какие-то варианты?
16: Ну, смотрите, первое это у нас это приложение, где на маршруте есть реально свободные зарядные терминалы. Второе – это соблюдение скоростного режима. Электропривод тем менее эффективен, чем выше скорость. Поэтому чем медленнее едешь, тем дальше будешь. Ну и третье уже совсем такое малоприятное, но рабочее. Использовать воздушные мешки, то есть пристраиваться за каким-то большим грузовиком. Грузовики у нас ездят в среднем со скоростью от 80 до 100 км в час. На больших магистралях это 100 км в час они себе позволяют. И, соответственно, за ним пристраиваться и с этой скоростью ехать. Но здесь есть тоже нюанс такой, что все, что вылетает из-под колес грузовика, прилетает тебе в фары, в решетку радиатора, стекло.
0: Алексей Кованов, автоэксперт. Заявленный запас хода «Зикр» 600-700 километров. Реальные 450-470, иногда даже меньше 350. Как говорят эксперты, плавное вождение и круиз-контроль экономят 15-20% заряда. Также стоит контролировать давление в шинах. Падение на 0,5 бар увеличивает расход на 2-3%. Артем Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры, но пока непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез. В последнее время Дзюба проявлял себя не только, а может даже и не столько на поле, сколько в различных юмористических шоу об Артеме Дзюбе, не только как о футболисте Иван Медведев.
18: Футбольные регалии Артема Дзюбы не перечислить нельзя. Лучший бомбардир в истории российского футбола. Лучший бомбардир в истории сборной и в истории чемпионатов России. Четырехкратный чемпион России. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года и так далее. Воспитанник «Спартака», успевший поиграть за «Зенит», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Тольяттинский Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». За это время Дзюба много раз успел побывать и героем, и антигероем. Конфликты с тренерами и с футбольными фанатами. И непростые отношения с огромной аудиторией всей страны. Дзюба ведет сборную вперед, массы восхищаются им. и с таким же рвением набрасываются после тех или иных ошибок, ставших достоянием общественности, комментирует спортивный журналист Александр Федоровский.
19: Артем Дзюба – это тот пример, когда говорится в поговорке «я не червонец, чтобы всем нравиться». Поэтому, безусловно, кто-то в Дзюбе видел талантливого, интересного футболиста, ну а кто-то связывал с его именем исключительно короткометражный фильм, в свое время ставший весьма популярным. Для меня Дзюба – это игрок, который прогрессировал всю свою карьеру, когда он стал расти во всех смыслах, и в смысле футбола, и в смысле топометрии. Он только добавлял именно в умном футболе. Потому что Дзюба, конечно, в российской истории, пожалуй, самый сильный футболист габаритного плана. То есть он не просто заколачивал гвозди сверху, но он прекрасно играл внизу. Он мог вести игру команду. Он, в принципе, по сути, был полудиспетчером таким. Единственное, что, по-моему, Дзюба никогда не делал, не исполнял штрафные удары. Все остальное он умел.
18: Но завершает ли Дзюба карьеру? На вопрос журналиста издания РБ «Спорт» о дальнейших планах Артем ответил так.
20: Артем, хотя бы один вопрос ответить по вашей карьере.
21: Карьера закончилась, все, ребят.
20: Вы завершили все. Официально.
21: Посмотрим, что официально я могу заявить, вот что поиграю на кубок за кого-нибудь.
20: Дальше что, медийная лига?
21: Реал Мадрид.
18: Реал Мадрид. То есть Дзюба скорее отшутился. И в последние пару лет многие из тех, кто за футболом не следил вовсе, знают Дзюбу больше как постоянного гостя всевозможных юмористических шоу «Рунета». В паре с Леонидом Слуцким или сольно он успел сняться в «Что было дальше», в нескольких шоу с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, в «Натальной карте» и в других громких проектах. Впрочем, судя по комментариям зрителей этих шоу, качество юмора, которое выдавал там Дзюба, тоже можно назвать неоднозначным, что вполне в его стиле. Но бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не удивится, если увидит, что Артем Дзюба продолжит карьеру в медиа.
22: Дзюба – легендарная личность для российского футбола. По крайней мере, у нас больше времени играть в большой теннис, а так, конечно, нужно обязательно сделать какой-нибудь прощальный матч глобального масштаба. Ну и, конечно же, потом он сам выберет, куда ему идти, или на тренерскую должность, или на какой-то спортивный менеджмент. Ну, может быть, он никуда не пойдет, а останется на телевидении, потому что многие говорили, что на телевидении платят намного больше, чем в футболе иногда. Поэтому будем надеяться, что мы его еще не раз увидим, куда мы без его юмора, без его шуток.
18: Но даже если медийная карьера у Артема Дзюбы не сложится, без работы он не останется точно. Как говорят в таких случаях, мужик он здоровый, крепкий, рукастый. Иван Медведев, Бизнес FM.
0: Вот агент футболиста заявил, что Артем Дзюба не завершал карьеру. Он хочет забить 250 голов, еще поиграет, может. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду, говорится в сообщении агента.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города.
24: Как появлялись города? На Бизнес FM.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
27: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
28: Ценные бумаги.
27: Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года 1 рубль 85 копеек на акцию. Реестр получателей закроется 12 октября. Всего на выплаты направят более 28 миллиардов рублей. Для сравнения, прошлая выплата после сплита составляла 9 рублей 15 копеек на акцию. Акционеры Черкизова приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в денежной форме в размере 120 рублей 19 копеек на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 октября.
28: Отчеты и планы.
27: Серийный выпуск гибридного «Лада Азимут» могут запустить в 2028 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал, что у коллег есть ресурсы и программы, и лично испытал опытный образец. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал, что гибрид будет полным полноприводным мощностью 290 кВт, это около 390 лошадиных сил, разгон до сотни за 5,7 секунды, запас хода около 1100 км. Британский онлайн-ритейлер ASOS выпустил первую в своей истории коллекцию адаптивной одежды для людей с инвалидностью ASOS Adaptive. В линейке 51 позиция, ее создали вместе с консалтинговым агентством Tilling the Lens и самими людьми с инвалидностью. Есть женская, мужская и плюс-сайз одежда, главные особенности – магнитные застежки, потайные молнии, доступ для катетера, скрытые карманы и измененные пропорции для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. В коллекции вечерние образы, деловые костюмы и повседневная база. Цены от 39 до 65 фунтов. Это примерно от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Как одна рецензия футболиста превратила повесть Толстого, написанную почти 140 лет назад, в бестселлер на другом конце света. В Бразилии смерть Ивана Ильича обогнала на Амазон современных авторов. И все благодаря видео полузащитника Атлетико Минейро Густаво Скарпы. Как ему это удалось, узнала Наталья Воробьева.
27: Книга, написанная в 1886 году, в середине сентября вышла на первое место в Амазон Бразилии, а сейчас держится на второй строчке. Причина – рецензия футболиста Густаво Скарпы, полузащитника Атлетико Минейро. Его видео на YouTube посмотрели более 700 тысяч раз. Запросы в Google выросли на 300%. Скарпа известен любовью к литературе, он дарит книги партнерам по команде, устраивает обсуждения в раздевалке. После его рецензии фанаты создали клуб чтения «Глейтура». Название объединяет два слова «Гала Петух» – официальное прозвище футбольного клуба, и «Лейтура». С португальского переводится как «чтение». Запрет Грамми у проекта более 100 тысяч подписчиков. Игроки «Атлетико» публикуют фото с книгами, которые рекомендуют Скарпа. Сам футболист начал читать только в 2018 году. До этого он перечитывал лишь Библию. Теперь он регулярно записывает рецензии на Достоевского, Кафку, Гюго. Но пока ни одна его рекомендация не повторила успех смерти Ивана Ильича. Вот как сам Скарпа описал повесть.
1: Лев Толстой, а смерть Ивана Ильича.
2: Лев Толстой, смерть Ивана Ильича. Еще одна книга на этом читательском пути и еще одна, которая мне сегодня очень понравилась. Реально, чувак, книга уже начинается с того, что герой мертв, все на его похоронах. Друзья, коллеги по работе получают известие о его смерти. Трое друзей, и у каждого разная реакция. И ни одна из них не очень-то сочувственная, понимаешь? Один уже думает, что его могут повысить на работе, другой считает, что работы станет слишком много, потому что некому будет делить обязанности, задачи. А третий думает, по крайней мере, это он, а не я. В общем, книга очень короткая, страниц 90-92, кажется, но с большой критикой человечества. То есть она уже начинается с критики того, что иногда людям вообще нет дела до человека. Всем плевать, каждый смотрит в свою сторону, и жизнь продолжается.
27: «Смерть Ивана Ильича» — это произведение о том, что душа может на самом пороге смерти про возвыситься и преобразиться, говорит российский писатель, член жюри премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко.
3: Читателя эта вещь сначала потрясает этим ужасом смерти, а потом она выводит какое-то космическое, светлое и одухотворяющее пространство. И ты понимаешь, что да, смерть можно преодолеть. Ну, действительно великое произведение. Не знаю, почему оно выстрелило вдруг в Латинской Америке, но я думаю, этого произведения на все времена и на все века, пока существует планета Земля и человечество, будут потрясенные читатели. И это говорит о том, что русская культура, она вечная, и она не зависит ни от чего, ни от каких политических бурь и политических безумств.
27: Мы имеем дело с чистым случаем, практически социальным экспериментом влияния инфлюенсера на широкие общественные массы. Здесь нет издательства, которое бы подогревало интерес, нет автора, который мог бы подключиться к продвижению. Все работает иначе, как цепочка последовательных импульсов, объясняет механизм такого успеха директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства «Кросс» Ксения Касьянова.
4: Здесь, судя по всему, действительно сработало несколько факторов, и удачно сделано рецензия и обзор, и произведение, которое, будучи прочитанным, вызвало вторую волну и отзывов, и рекомендаций, и уже в последующем великая сила платформ, на которых продается продукт. Чем более он становится популярным, тем выше он становится в рекомендациях, и тем больше он зарабатывает себе дополнительные аудитории и покупателей. Поэтому в любом случае это не однофакторная модель. В любом случае это некий такой эффект матрешки, когда складываются удачно все факторы, и если бы это был ныне здравствующий автор, то и финансово он хорошо бы себя почувствовал.
27: После Толстого Скарбо порекомендовал болельщикам еще несколько классических произведений «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, «Ночь Эли Визеля» и «Цветы» для Элджернона Даниэля Киза. А в списке на будущее у футболиста «Война и мир» того же Толстого, «Шинель Гоголя», «Миф о Сизифе Камю» и «Красные и черные Стендаля», а также «Возвращение к Федору Достоевскому». Своей миссией футболист называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Первый день октября российский рынок акций закрыл в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и почти дотянулся до отметки 2280 пунктов. РТС вырос на 0,9% и составил 863 пункта. Главный драйвер – подорожавшая нефть. Брент поднялся почти до $101 за баррель. Локомотивом роста выступили сообщения о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов, а также возможный новый удар по объекту Сауди-Арамко на востоке Саудовской Аравии. Лучше всех себя чувствовали акции Т-технологии, которые прибавили почти 4% на новостях о высокой цене доп. Эмиссии. Рубль скорректировался после укрепления. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 41 копейки. ЦБ со 2 октября опустил официальный доллар до 83 рублей 25 копеек, комментирует создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер, инвестор Дмитрий Черемушкин.
5: На российском рынке рубль укрепляется, этому способствуют экспортеры. А сейчас конец месяца, конец квартала, экспортная выручка была очень большая, она поставляет сейчас в Россию, этому мы в целом и ждали, что рубль укрепится, наверное, цель где-то в районе 80 рублей за доллар. К тому же в Китае праздник с 1 по 7 октября, и импортеры, которые закупают товары в Китае, сейчас не покупают валюты. Образовался такой вакуум, когда выручка экспортная приходит, а в моменте она не очень сильно нужна. Поэтому мы видим сейчас укрепление рубля. Что касается нефти, нефть сегодня растет, она больше почти по 3%. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что была новость о том, что китайские НПЗ приостановили экспорт топлива почти во все страны, кроме Гонконга. И рынок считает это, что признак, что Китаю самому не хватает топлива. Ну и плюс с Ираном остается тема незакрытая. Переговоры идут, выходит очень много плохих новостей, что никак не могут договориться. Все это, конечно, драйвит нефть все выше. Российский рынок более-менее сейчас чувствует себя хорошо, подрастает. Пока позитивные нотки какие-то геополитические идут. Да и, в принципе, народ получил свежие дивиденды, начало месяца, зарплату, подкупает акции. В целом рынок нейтральный достаточно.
0: Дмитрий Черемушкин, аналитический проект Wall Street Pro. Отечественный фондовый рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитику. Его вновь вытянули вверх тяжеловесы акции нефтяных компаний. Рубль пока держится, но в перспективе ослабеет, говорит частный инвестор Даниил Болоцких.
6: Рубль по-прежнему в диапазоне 80-85. Краткосрочно рубль скорее будет крепким за счет высоких налогов и высоких цен на нефть. А если говорим среднесрочно, рубль скорее будет там ближе к 90 рублям за доллар США. Если говорим про акции, акции по-прежнему остаются подвержены геополитической повестке, но в сентябре, несмотря на всю геополитику, удалось чуть-чуть подрасти. И здесь есть узкий момент, то, что акции росли в основном за счет тяжеловеса в индексе. Это Лукойл, это Газпром, а в среднем другие акции 1-2% за месяц прибавили, то есть несущественно. Поэтому в акциях картина неоднородна. Лучше себя чувствуют сейчас нефтяные компании, коль у них и в октябре, и до конца года будут дивиденды. Ну и хорошо себя чувствуют банки, потому что если инфляция и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, как в России, так и в мире, то это, конечно, хорошо для банков, потому что высокая ключевая ставка будет сохраняться. Ну и, собственно, видим по результатам банковского сектора в России снова высокие прибыли, и банки чувствуют себя с точки зрения финансовой отчетности лучше других компаний в этом году.
0: Даниил Болоцких, частный инвестор. Пока все держится на нефти, если геополитика не подкинет сюрпризов, неделю индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, закончит чуть выше текущих уровней.
26: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Столичный рынок недвижимости вступил в
0: в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, которые приводили в конце апреля РИА Новости, использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
26: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США внесли в санкционные списки по Ирану российскую платежную систему АСИМ. Она была создана осенью прошлого года при участии банка ПСБ. Специализируется на расчетах для внешней экономической деятельности. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Дмитрий Песков назвал плохим отсутствие диалога Европы с Россией. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, если они не планируют угрожать России. Он также отметил, что Москва не думает над использованием ядерного оружия и напомнил, условия его применения четко оговорены в доктринальных документах России. В первую очередь речь в них идет о защите территориальной целостности. Корабль «Crew Dragon» с космонавтом Роскосмоса стартовал к МКС. В состав экипажа миссии «Crew-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также канадский астронавт Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов. Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Делейни – пилота. Как ожидается, экипаж «Crew-13» пробудет на МКС около полугода. Подземные хранилища газа в Европейском Союзе на конец сентября заполнены только на 71,3%. Это рекордно низкий уровень, как минимум, за последние 15 лет, свидетельствуют данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Предыдущий антирекорд Евросоюз установил в 2021 году. Тогда на конец сентября хранилища были заполнены на 74%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Будет ли Россия национализировать иностранные активы? Где проходит точка невозврата по калининградскому вопросу? И почему остановка ударов ВСУ по российским НПЗ не приведет к заморозке атак по украинским военным судам? Владимир Путин выступил в серии заявлений на заседании клуба «Валдай». Когда производство есть, а доказать, что оно российское, не получается. Во всяком случае, Минпромторгу. В нашу редакцию обратился бизнесмен, выпускающий медицинские изделия, который безуспешно пытается внести свое предприятие в реестр российских производителей. И, как он говорит, такая проблема не у него одного, что мешает получить прописку в реестре производителей. Олимпиада раздора набирает обороты, и дискуссия вокруг планов Миноборнауки пересмотреть условия приема в вузы для олимпиадников. Ведомство хочет сократить число поступающих без сдачи ЕГЭ. Такая перспектива ожидаемо огорчила тех, кто не рассчитывал бороться за студенческий билет на общих основаниях. А что думают об этом в самих вузах? Все подробности в эфире «Бизнес-ФМ». Россия не национализирует иностранные активы. Утверждение, что Россия что-то у кого-то забрала, это ложь и провокация, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
8: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого использования этих резервов на войну. Вот это вот